0: Закон кармы.
1: Читает сам автор Вальдемар Штайнмиля.
0: Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Евреям 13.9. Отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного знания, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. 1 Тимофея 6.20.21. Во многих восточных религиях, из которых нам наиболее известны буддизм и иудаизм, существует такое понятие «закон кармы» или «карма». Этот закон можно коротко сформулировать в словах «настоящее зависит от дел, совершенных в прошедшей жизни» или «будущее зависит от дел, совершенных в настоящем времени». Смысл этого в том, что человек получает неизбежное воздаяние, возмездие за все свои поступки и намерения. После смерти душа наследует результат всех добрых и недобрых дел и, соответственно, воплощается в новой жизни либо в лучшую сторону, например, богатой, с лучшим здоровьем, или в худшую сторону, жизнь полную страданий, бедной и больной. Происходит так называемая реинкарнация. Например, за воровство душа должна пройти множество рождений через тела пауков, ящериц и змей. Закон кармы действует автоматически, и освободиться от этого круговорота перевоплощений человек может только путем собственного самосовершенствования. Закон кармы неумолим, в нем нет места прощению, состраданию, милосердию, поэтому люди, исповедующие

эти религии далеки от милосердия и сострадания. Они не делают этого сами, а тех, кто проявляет милосердие, они считают теми, кто наносит вред, вмешиваясь в чужую карму. Ведь если по закону кармы человек должен прожить жизнь в нищете, полную страданий, так как он заслужил это в прошлой жизни, а ты оказываешь ему помощь, жалеешь и сострадаешь ему, то он не выполнит предопределенные законом кармы страдания и должен будет в следующей жизни их наверстывать или даже все заново повторить. Я благодарен Богу, великому и всемогущему, создавшему небо и землю, который и меня создал по своему образу и подобию, за то, что Он мой Бог, а не Будда и не Кришна. Я благодарен Богу за Сына Божия Иисуса Христа, который отдал Себя добровольно из любви к нам, в жертву умилостивления за грехи наши. Благодарю Господа Иисуса Христа за то, что надо мной не тяготеет никакая карма из-за моих прежних грехов, потому что Иисус взял все мои грехи на Себя и за меня понес наказание на кресте Голгофы. Ибо никакими добрыми делами, никаким самосовершенствованием я никогда бы не смог исправить или искупить все то зло, которое сделал, живя во грехах, до того, как повстречался со своим Спасителем Иисусом Христом. Наверное, десятка жизней, полных скорбей и страданий, не хватило бы, чтобы мне все искупить и перестрадать. Но Иисус Христос искупил меня своей святой кровью, взял на себя все мои грехи, а мне даровал свою праведность. А сколько жизней во плоти паука, ящерицы или змеи мне пришлось бы прожить за то, что я украл, обманул, позавидовал, сквернословил. Но слава Богу, я имею такого Спасителя, такого Бога, который омыл меня своей кровью от всякой нечистоты. Он даровал мне полное прощение, и грехов моих не воспоминет более. Он избрал меня из этого мира и назвал своим. Он соделал меня своим детем, чтобы я был частицей его избранного народа. Он будет обитать со своим народом и отрет Бог всякую слезу с очей их. Это те, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Иоанна 1.13. Я и сегодня еще человек несовершенный и много ошибаюсь, порой согрешаю своими устами, в своих помыслах, но наш Отец Небесный, милостивый Бог, настолько милосерд к нам, немощным людям, и мы знаем, что Он прощает нам наши согрешения по нашему раскаянию и вере в искупительную жертву Господа нашего Иисуса Христа. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. 1 Иоанна 2.1. И потому, умерев, я не стану пауком или змеей. В вечности меня ждет Иисус Христос. Аминь.

Дорогие наши неписатели, прошу помолиться. Я благодарна Господу, что знакома с забытым алтарем уже много лет, знакома со многими судьбами и молюсь за каждую нужду. Мы с мужем читаем газету вместе. 28 июня мой муж принял святое водное крещение. Благодарна Богу за милость его к нам и за ваши молитвы. У меня есть к вам ко всем просьба. Молитесь, пожалуйста, за очень близкую мою подругу, коллегу и сестру во Христе. Она очень серьезно заболела. Ее зовут Ирина. Очень рада за Руслана Негомаева. Он сейчас на свободе. Пусть Господь не оставит его. Мария Ноль.

Вчера, как обычно, я позвонила своей сестре Вере в Россию и услышала: «Слава Богу, что ты позвонила! Я об этом сегодня молилась!» Я спросила: «У вас что-то случилось?» И Вера мне поведала, что в Кемеровской области у одной христианской многодетной семьи до основания сгорел дом. Остался лишь сарай, который был немного вдали от дома. Сестра назвала мне номер мобильного телефона этой семьи. Я разговаривала с сестрой Надей, мамой восьмерых детей. Главная забота родителей и детей – как-то определиться с жильем и необходимыми вещами к началу учебного года. Когда разговаривала с Надей Капитаненко, то слышался стук молотков, и я спросила: «У вас много помощников?» Она ответила: «Мир не без добрых людей. Благодарю Бога, что Он расположил многих детей Божьих к благотворительности, и прошу читателей алтаря поддержать семью Капитаненко в молитвах». Мина Бехтхольд.

собираясь в Канаду. Благодарна Господу за газету, которую получала весь год по чьей-то милости. Хочу сказать, этот год был очень тяжелым, но и благословенным. Вот уже 14 лет воспитываю 7 детей одна с Божьей помощью. В этом году собирались мы эмигрировать в Канаду. Старшая дочь с семьей уже переехала и очень тоскует о нас. Прошу посылать ей забытый алтарь. Деньги я уже перевела. Себе я не могу продлить. Получила в подарок 50 евро и решила дочери выписать алтарь. Ведь они еще в мире. Зять начал читать Библию, и уже этому мое сердце радуется. Дети все еще в мире, хотя я не напрасно молюсь о них. Я знаю, что Господь слышит молитвы, и церковь за меня молится. Благодарна за каждую молитву. Через вашу газету узнаю, что заключенные приходят ко Христу, и мое сердце торжествует за матерей, чьи дети за решеткой находят спасение во Христе Иисусе. Я за них тоже молюсь. Мой старший сын попадал за решетку на 3-4 недели. Судьбы у всех разные и причины разные, но всем им желаю спасения. Мария Энц.

Трудно без общения. Пишет вам А. Дюк от имени Ольги Прокопьевой. Вы ведь знаете, о ком я пишу? Это ведь та Ольга, которая в больнице покаялась. Я с ней только переписываюсь, а наяву ее еще не видела. Но чувствую, что эта душа нуждается в общении и духовном, и физическом. У Ольги случилось большое горе. В марте у нее умер муж. Насколько я знаю, умер неверующим. Теперь она совсем одна. Сыновья все разъехались. До церкви ей далеко ехать. А соседка ей еще сказала, что можно и дома молиться, и никуда не ездить. А ведь без общения с детьми Божьими очень тяжело будет. Поэтому очень хочу, чтобы мы все поддержали ее духовно через нашу вашу газету «Забытый алтарь». Я бы ей и сестру выписала, она хоть немного будет насыщаться духовной пищей. Библия у нее есть, но она очень многого еще не понимает. Пишет, почему в Библии так очень кратко все написано и притчами, что трудно многое понять. Я, например, очень рада иметь каждый месяц эту газету и журнал «Сестра». Они меня поддерживают духовно. Также и Ольга могла бы радоваться, что она через газету имеет общение с братьями и сестрами по вере. Как хорошо, что Господь дает нам такую возможность. Агнес Дюк.

Встреча в самолете. Надеющийся на меня не постыдится. Исайя 49:23. Это произошло летом 2004 года. Лида сидела в самолете, который летел в Америку. Полет был с пересадкой в Чикаго, а заканчивался в Сан-Франциско. Уже перед полетом Лида очень переживала о пересадке в Чикаго, так как не знала английского языка и боялась проблем из-за этого. В городе Сан-Франциско ее ждали дочь с мужем, но вот пересадка ее сильно страшила. Лида просила Господа послать ей попутчика, который бы ей помог. Вся семья подключилась к молитве. После очередной молитвы дочь Кристина сказала ей: «Мама, ты просила сейчас, чтобы Господь послал тебе попутчика, который знает немецкий и английский языки. Может, он не немецкий, а русский должен знать?» Несколько дней все просили Господа об этой нужде. В самолете рядом с Лидой села женщина-негритянка. И Лида подумала: интересно, что Господь сделает дальше? Через некоторое время негритянка поменялась местом с белокожей женщиной, которая говорила по-английски. Лида и соседка некоторое время сидели молча. Затем соседка достала книгу и углубилась в чтение. Лида мимоходом глянула на книгу и обомлела. Книга была на русском языке. Вот так дела. Сидящая рядом женщина знала и русский язык. Лида с радостью поняла, что рядом с ней сидит ответ на ее молитвы. Выждав момент, когда соседка отложила книгу в сторону, Лида осторожно заговорила с ней по-русски. В разговоре выяснилось, что эта женщина родилась в Украине, но уже многие годы живет в Америке. Попросив разрешения, Лида заглянула в книгу соседки и к своему ужасу обнаружила, что книга оккультная. Лида стала говорить соседке о вреде этой книги и о Божьем плане спасения, о чудной книге Библии. Женщина очень внимательно слушала и, в свою очередь, задавала вопросы. Лида попросила ее помочь во время пересадки. С большим удовольствием ее соседка составила небольшой список английских и русских слов. После приземления в Чикаго Лида попрощалась со своей попутчицей, пожелав ей Божьих благословений. Затем, следуя советам прежней попутчицы, в определенное время сидела в самолете, который летел в Сан-Франциско. Там ее встретили. «Господь чудным образом отвечает на молитвы». Йоханнес Дерксен.

Для Бога нет национальности. Мне хочется немного написать женщине, автору письмо, а у русских что, сирот не было? За номером 4. 2009 год. Милая женщина, я очень хорошо понимаю ваши чувства. Война прошла через мое сердце. Оккупация, бомбежка. Я жила в Курской области. Мне было 5 лет, когда взрывной волной меня бросило на березы. Месяц лежала недвижимо, и последствия той контузии освобождают меня всю жизнь. Но при чем здесь алтарь и все, кто пишет о себе? Война — дело сатаны, а духовная работа газеты — дело Божье. Не надо смешивать зло с добром. Для Бога нет национальности. Зло может быть везде, в любом городе. И добро тоже. Я с детства это понимала. Родители были верующими и зла на немцев не имели. Когда нас освободили, напротив нашего дома в поселке жили пленные немцы. После войны было очень плохо с питанием, а их лучше кормили по международным нормам. И нам, детям, пленные часто приносили покушать, вернее, выносили из казарм, приходя в наш двор. У меня много стихотворений о военном времени. Есть и о том, как дядя Отто играл с нами, делал нам игрушки. В мае 2008 года в газете было фото Отто Оттовича. Ему исполнилось 70 лет, и чем-то он похож на нашего дядю Отто из моего детства. Прокручу назад я пленку, кадр за кадром, жизнь свою. У родимого поселка аппарат остановлю. Дядя Отто, выйди снова к босоногой детворе. Пусть не скажешь ты ни слова, сядешь молча во дворе. Слов твоих нам и не надо, нам немецкий не понять. Грусть, тоску и ласку взгляда будешь ты тихо ты ронять. Нас погладишь по головке, смастеришь чего-нибудь, застесняешься неловко, если фрицем назовут. Виновато наклонишься, дескать, не теперь пенять. Скажешь «киндер» и «мальчишка» и напишешь цифру 5. Фотографию достанешь, вдруг сидят, как лепестки, по-немецки что-то скажешь и возьмешься за виски. Мы притихнем, всхлипнет кто-то. Нам понятен более взгляд. Где ты? С кем ты, дядя Отто? Пленный рядовой солдат. Это стихотворение я написала в 50-е годы. Детская память очень цепкая. Она помнит глубоко и долго. И голод, и холод, и пожары, и расстрелы. Все я видела в детстве, но мне и в голову не приходило как-то сказать все то, что мне досталось пережить в детстве, со статьями «Письма в алтаре». Война — это боль, это рак планеты Земли, и страдает все воюющие с обоих сторон. Это неизбежное зло, которое посеял сатана, и с этим злом может справиться только Бог. Через своих верных учеников-служителей он ведет настойчивый, упорный бой. И не надо никого судить. Слово Божие говорит: «Не судите, и не судимы будете». «И мне отмщение», — говорит Господь. «Пожалуйста, не ожесточайте свое сердце. Это в первую очередь принесет вред вам самой. Я от всей души желаю вам ясного понимания неизбежного зла, пока правит людьми сатана. Желаю не иронизировать, а помочь молитвой, если вы с Господом, работе алтаря. И, пожалуйста, читайте газету. Она питает вашу душу, смягчит вашу боль и озлобленность. Тетя вас любит, поэтому и выписала вам газету, чтобы душа ваша была с Господом. И здесь... и вечности. От всей души желаю вам принять Христа в свое сердце. Валентина Пермякова-Маматова, Казахстан.

Посылаю не себе. Никогда не выписывала забытый алтарь, но почти всегда его читала. Мне давала читать сестра в Господе Зина Цет. Но кто-то эту мне газету выписал, и я ее получала где-то полгода. Я не могу ее выписывать, не имею столько возможностей. У меня маленькая пенсия, от мужа денег не получаю. Я и не обижаюсь. В нашей церкви, как во всех церквях, много нужд, и я везде принимаю участие. Не могу просто читать, чтобы не помочь. Одна сестра по вере, близкая сестра мне, недавно сказала, что ей дали почитать забытый алтарь за целый год. И она говорит, я его весь прочитала, но руку не открыла на беды братьев и сестер. Я так не могу, поэтому сегодня я отправляю вам письмо, а завтра придет моя пенсия. Я уже заполнила платежную квитанцию. И пошлите туда, где вы считаете нужным. Может, тому брату в тюрьме, который хочет с кем-то переписываться. Дорогие мои, я вам желаю обильных Божьих благословений. И что могу еще делать, это молиться. На Пасху 1993 года Бог дал мне покаяние. Господь коснулся моего сердца, и я его ему полностью отдала. И он обильно меня вовеки благословил и сделал меня молитвенницей. Раиса И.

Дорогая в Господе Татьяна Э., сердечно благодарна за вашу заботу и подарок «Забытый алтарь». Мне также присылают журнал «Сестра». Может, мне его тоже подарили? Я не знаю. Но благодарю Господа за то, что Он положил детям Божьим на сердце помочь получать газету и журнал. Я очень рада была, а также и дети, за такой для нас большой подарок. Ведь я инвалид и никогда не смогла бы для детей выписать такие издания. Пусть Господь благословит вас и ваших близких, и ваше добро послужит ко спасению. Любовь Махнева, Казахстан.

Благодарю Господа за возможность читать вашу газету, познакомиться с братьями и сестрами из разных уголков нашей планеты. Я беру газету у родителей, но хочу выписать ее для моей дорогой племянницы, которую очень люблю и надеюсь и молюсь за нее и ее семью. Ей в мае этого года исполнится 30 лет. Пусть это будет ей подарком, но не только подарком, но и ободрением и путеводителем Господу. Ей так нужен Господь, верный и любящий друг, но она его не имеет, ей надо с ним познакомиться. Пусть Господь ей откроется через ваш забытый алтарь. Мария Чернышов.

Меня зовут Лидия. Мне 76 лет. Живу я с дочкой Любой в США уже 6 лет. Мой родной брат Мирча, М., давно выписывает вашу газету и дает мне читать. Я читаю ее с большим удовольствием, разделяя и радости, и печали, и молюсь за всех. Особенно мое сердце ликует, когда читаю письма из-за колючей проволоки, когда грешники и убийцы принимают в свое сердце Иисуса Христа и заключают с Ним завет. Слава Господу за чудеса, которые Он творит и в тех стесненных местах. Слава Ему за то, что время благодати еще продолжается. Я высылаю деньги, не знаю, хватит ли на одно или два издания, но прошу, сделайте подписку на тюрьмы, где больше есть нужда и где просят на ваше усмотрение. Сестра Лидия, USA.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни. –

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады предложить вашему вниманию очередной выпуск передачи «По страницам Библии». Искренне желаем всем, кто нас слушает, Божьего благословения при изучении истин Библии. Открываем мы сегодняшнюю программу песней «Море бушует, играя ладьей».

0: В наше время многие люди потеряли ориентир в жизни. Их взгляды, идеи и цели не выдержали испытания времени. То, во что они верили, на что надеялись, оказалось неустойчивым. В мире все подвержено непостоянству и изменчивости. Но в глубине души мы ощущаем жажду или потребность в чем-то прочном, постоянном, что дало бы нам надежный ориентир в жизни. Датский мореплаватель Питерсен рассказал, как в один из ноябрьских вечеров, когда на небе можно видеть много падающих звезд, он разговаривал со своим рулевым. Смотря на падающие звезды, рулевой заметил: «Когда я еще был новичком и совершал мои первые морские путешествия, я с тревогой смотрел на падающие звезды и думал, а что случится, если упадет одна из звезд, занесенная на карту, по которой мы ориентируемся в пути? С тех пор я уже 20 лет на корабле. На всех морях, на которых мне пришлось побывать, я видел падающие звезды. Но никогда еще не упала ни одна звезда, по которой мы ориентируемся в пути. То, почему мы ориентируемся, надежно и незыблемо».
1: Да, мы можем сказать, что это верно не только 20 лет. Уже столетиями мореплаватели пользуются звездами как надежным ориентиром в плавании. Но есть еще более надежный ориентир – ориентир для нашей жизни. Это истины Библии, Слова Божьего. Все, что Бог сказал нам через эту книгу, исполняется, как в прошлые времена, так и в настоящее время, и будет исполняться в будущем. Уже тысячелетия обетования Божие, подобно звездам, указывают путникам Земли единственно верный путь, конечная цель которого – вечная жизнь в общении с Творцом неба и земли. Тот, кто взял курс по этим звездам, никогда не разочаруется. В Библии, в первой главе второго послания Петра, мы читаем: «Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших».

0: Дорогие друзья, в нашем библейском разборе мы остановились на 56 стихе 1 главы Евангелия от Луки. Перед тем, как Иван Петерс продолжит размышления об этой главе, мы прочитаем текст, на котором основана сегодняшняя беседа. Евангелие от Луки, 1 глава, стихи с 57 по 80.
1: Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Восьмой день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы этим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидишь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благосердечному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.

Рождение ребенка было в Палестине всегда причиной большой радости. Особенно, когда родившийся был мальчик. Часто при рождении во дворе собирались соседи и друзья с музыкальными инструментами. Но если рождалась дочь, то музыканты пассивно расходились по домам. Такова была традиция народа, и поэтому мы оставим осуждение этих мыслей каждому отдельно. Ясно только, что Бог ценит всех людей. На страницах Библии мы читаем о многих женщинах, употребленных Богом для великих дел. Привожу я пример этой традиции только потому, что он поможет нам яснее представить себе картину рождения Иоанна Крестителя. Это событие описано в первой главе Евангелия от Луки, начиная с 57 стиха и до конца. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Из этих слов мы видим, как в доме Елизаветы царила двойная радость. Наконец они получили ребенка, ведь в то время бездетность считалась наказанием и проклятием. К тому же ребенок был еще сыном. На деле совершилось то, о чем Елизавета славила Бога, когда им был обещан сын. В 24 и 25 стихах мы читаем: «После сих дней, то есть после того, как ангел явился Захарии, зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Но Захария все еще остается немым. 9 месяцев он уже не может говорить и вынужден объясняться только знаками или письмами. На его глазах исполнилось сказанное ему ангелом, но с его стороны еще не все исполнено. Прочтем с 59 по 63 стихи. «В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы таким именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. В 8-й день после рождения ребенка матери давали им имена. Обычно они были не просто выдуманы. Например, Саул и Самуил — означает в дословном переводе «полученный на молитву» и свидетельствует о вере родителей. Имя Илья означает «мой Бог Иегова». Также имя сына Захарии имело особое значение. Особенно еще и потому, что дано оно было самим Богом через ангела. Иоанн означает «Бог милостив». И здесь милость Божия была видна не только по отношению к Елизавете и Захарии. Милость Господня в ее совершенной полноте должна была явиться всему человечеству. Иоанн должен был приготовить народ и указать ему на Сына Божия Иисуса Христа, грядущего в мир. Имя Иоанн поразило присутствующих, но все они знали о особых обстоятельствах, в которых это рождение произошло. Так Иоанну был приготовлен путь к сердцам народа, среди которого он должен будет приготовить путь Господу. В момент, когда Захария проявил последний шаг послушания Богу, дав имя своему сыну, он снова может говорить. Начиная с 64 стиха сказано: «И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали о всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце свое и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня была с ним». Так уже с самого рождения молва об Иоанне пронеслась по всей стране и за ее пределы. Народ был в ожидании. Захария, до сих пор молчавший и несший наказание за свое неверие, является здесь хорошим примером для нас. Как только уста его снова открываются, он славит Бога. Его молитва — вторая песнь хвалы в начале Евангелия от Луки.
и последний пророческий возглас, возвещающий пришествие Мессии. Захария исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь, Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Так начинается его хвала Богу. Он один достоин хвалы, и притом в первую очередь. Только затем приводится и причина. И Иегова, Бог, снова посетил свой народ. Захария, как священник, особенно хорошо знал о том, что уже почти 4 столетия в Израиле не было слышно пророчества. И теперь он предсказывает будущее своего собственного сына. Иоанн является предшественником Богу и приготовляет ему путь. Евреи надеялись и ожидали того дня, когда явится Мессия, обещанный Богом царь. Большинство из них верили, что до его пришествия кто-то о нем объявит, и предполагали, что пророк Илия вернется на землю и исполнит это задание. Но это мнение я не могу разделить. Ангел, объявивший Захарии рождение Иоанна, сказал в 17 стихе: «Он придет пред ним», то есть пред Мессией, «в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Из этих слов видно, что не сам Илья был послан в образе Иоанна Крестителя, но что действия и методы, которыми он будет трудиться среди народа израильского, будут подобны тому, как трудился в свое время Илья. Он восстал против всякой неправды и греха, обличал народ в отступление от Бога и открыто наказал идолопоклонников смертной казнью. Из деятельности Иоанна мы увидим ту же самую ревность к Богу. До самой смертной казни Иоанн звал народ к покаянию пред Богом и указывал им на Христа Спасителя. Об этом священник Захария знал еще при рождении Иоанна. В 68 стихе он говорит, что Бог воздвиг этим рог спасения в доме Давида. Это спасение было не как многие евреи представляли физического или политического характера. Иоанн не призывал народ к восстанию. Он звал его к большей, имеющей вечное значение свободе, к покаянию, к изменению грешного образа жизни и революции против греха. Никакое угнетение, даже в близости, не сравнимо с игом греха и виновности пред Богом. Иоанн должен был возвестить пришествие того, кто освободит людей от этого ига. Он должен был представить победителя над адом и смертью. «Бог воздвиг этот рог спасения, — говорит Захария дальше в 70 стихе, — как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Мы видим, что слова Захарии основывались на Слове Божьем. Это была не его выдумка, но совершилось то, о чем Бог говорил. Ему была дана милость увидеть сбывшееся пророчество своими глазами. Но как почти все ветхозаветные пророки, так и Захария видит первое и второе пришествие Христа одновременно. Время благодати, то есть то время, в которое Христос создает церковь, в наше время было скрыто от глаз еврейских пророков. По причине их строгого национализма евреи не могли себе даже представить, что язычники будут приняты Богом так же, как они. Они не думали даже, что Мессия придет для спасения и других народов. Стихи 71 по 74 относятся более к второму, видимому пришествию Христа. Тогда он придет, чтобы поразить врагов Израиля и спасти от них свой избранный народ. Завет и клятва Божия, данные Аврааму, родоначальнику Израиля, будут тогда исполнены. Своим народом Бог имеет еще особенный план. К подтверждению этих выводов я привожу тот факт, что Израиль во времена Христа не пережил политического освобождения, а наоборот, был еще более покорен, преследуем и рассеян. Но Библия ясно учит, что в последние дни Израиль будет собран в свою страну,
и постепенное сбывание этих пророчеств мы, возможно, видим сегодня. Эти два события Захария видит одновременно. Так объясняется тесная связь духовного спасения и политического освобождения в его словах. В 75 стихе нам дана наивысшая цель Бога с человеком – служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. Бог хочет иметь с людьми общение, и Он хочет сделать нас способными к этому. Так объясняется причина великой жертвы, принесенной Богом для нашего избавления. И снова с 76 стиха Захария говорит о стоящих при дверях событиях. «Ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предойдешь пред лицом Господа, приготовить путь Ему, дать уразуметь народу Его спасение и прощение грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Ученые и философы Греции в то время представляли Бога как бесчувственное существо за пределами страданий и радости. Евреи знали Бога требовательного, имя которого, по их мнению, было закон. Но Иисус пришел и стал говорить, что этот Бог есть Бог любви. С удивлением многие должны были сказать: «Мы никогда не думали, что Бог таков». Иисус стал человеком, дабы мы через Него узнали, каков Бог. Заданием Иоанна Крестителя было представить этого Иисуса, Мессию, народу того времени. Для этого требовалась длительная и тщательная подготовка. Бог часто использовал пустыню или отделенные места для приготовления людей, которых Он особенно хотел употребить. Так Моисей, Илья и другие пророки проводили много времени наедине с Богом. И о Иоанне мы читаем в 80 стихе 1 главы, что он возрастал и укреплялся духом и был в пустыне до дня своего явления Израилю.

Вы слушали передачу «По страницам Библии», подготовленную в студии Миссионерского общества «Голос мира». До свидания, да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети. И я видел во сне, что они отправились по этому пути. Погода благоприятствовала им. Христиана запела: «Блажен тот день, когда я начала свое путешествие, и будь благословен тот, кто внушил мне это желание». Много времени утекло с тех пор, как меня начала мучить мысль о вечной жизни. Зато теперь я стремлюсь к ней всеми силами души, и начать лучше поздно, чем никогда. Наши слезы превратятся в радость, наш страх – в веру. Таким образом, начало нашей жизни предвещает, каков будет ее конец. С одной стороны дороги, по которой они шли, тянулся забор. За ним был фруктовый сад, и ветви деревьев, отягощенные плодами, заманивали проходящих. Сад же этот принадлежал хозяину собаки. Всякий, вкушавший от этих плодов, причинял себе вред. Мальчики, сыновья христианы, прельстившись чудными плодами, начали их срывать и есть. Мать, увидев это, стала браниться, но юноши не обратили внимания на ее слова. «Дети мои, — сказала она наконец, — вы грешите, ибо плоды эти чужие». Она не знала еще, что сад принадлежит врагу их, не то умерла от страха. Вскоре они заметили двух людей подозрительной наружности. Христиана и Любовь закрыли лица вуалями. Поравнявшись с женщинами, мужчины подступили к ним, пытаясь их обнять. Христиана с негодованием оттолкнула одного, а Любовь другого. «Отойдите прочь!» — крикнула Христиана. — Денег у нас нет. Вы видите, что мы бедные пилигримки? — Нам ваших денег не надо, — ответил один из негодяев. — Согласны ли вы исполнить одно наше желание? Если да, то будете нашими женами навеки. Христиана, сообразив, чего они хотят, ответила им: — Мы не желаем ни слушать вас, ни исполнять ваши желания. Мы торопимся, и стоять нам здесь некогда, ибо наше дело – вопрос жизни и смерти. И обе подруги попытались пройти мимо, но путники загородили им дорогу. «Мы не хотим причинить вам вреда», – сказали они. «Мы добиваемся иного». «Да», – возразила Христиана, – «вы хотите погубить нашу душу и наше тело. Но я скорее согласна умереть на месте, чем уступить вам, потому что последнее привело бы нас к верной гибели». И с этими словами обе путницы громко закричали: «Караул! Помогите!» Однако злодеи не испугались. Тогда они закричали еще громче. Так как тесные врата, откуда они вышли, были еще недалеко, туда долетели крики отчаяния христианы. Кто-то поспешил к ним на помощь. В эту минуту женщины отчаянно боролись с негодяями, а дети громко кричали и плакали. Пришедший на помощь грозно обратился к злодеям: «Что вы тут делаете? Хотите погубить людей Господа?» Он попытался было схватить их, но они торопливо перелезли через забор в сад того, кому принадлежала собака. Избавитель подошел к женщинам и осведомился о их самочувствии. «Благодарим тебя», — ответили они. «Теперь все хорошо. Мы только были сильно ими напуганы. Искренне благодарим царя и тебя за твою помощь. Без нее мы, конечно, погибли бы». «Я немало удивился, что вы отправились в путь одни, слабые женщины с детьми, не спросив у Господа проводника. он не отказал бы вам в просьбе, и тогда вы избегли бы опасности», — сказал Избавитель после некоторого молчания. «Увы, мы были так счастливы, что совсем забыли о поджидающих нас опасностях», — ответила Христиана. «Притом, кто бы мог подумать, что так близко от царского чертога мы встретим таких негодяев? В самом деле, следовало бы нам и спросить себе защитника-проводника. Но ведь Господь и сам знал о наших нуждах, поэтому я удивляюсь, что Он никого с нами не послал». «Не всегда следует даровать непрошенное, потому что в этом случае дары могут потерять свою ценность», — возразил Избавитель. «Просят то, в чем нуждаются. Если бы Господь дал вам спутника, вы бы не так глубоко сожалели о своей беспечности и нерадении, как вы сожалеете о том теперь. Все способствует добру и пользе духовной. А вас это научит быть осмотрительнее». «Не вернуться ли нам Господу, чтобы покаяться в нашем нерадении и спросить проводника?» «Я сам передам ему ваше раскаяние. Возвращаться вам нет нужды», — ответил Избавитель. «Везде, где вы будете отдыхать, вы найдете все необходимое. Господь приготовил немало таких мест для пилигримов, где они защищены от всякой опасности. Но, как я уже говорил, Он хочет, чтобы Его молитвенно просили обо всем». После этих слов он повернул обратно, а пилигримы отправились дальше. «Какое неожиданное испытание, Христиана!» — воскликнула Любовь. «А я полагала, что всякая опасность теперь миновала, и мы никогда более не узнаем горе». «Твоя молодость и неопытность могут извинить тебя. Но я старше тебя, и вина моя непростительна. Я знала, что нас ожидают опасности, начиная от самого порога, и все же не предприняла мер предосторожности. Я очень виновата». «Ну как ты могла это предвидеть? Объясни мне это, Христиана». «Однажды мне приснился сон именно про этих двух злодеев». И Христиана пересказала свой сон о двух подозрительных мужчинах. «Наше нерадение лишний раз свидетельствует о нашем несовершенстве», — заметила Любовь. «Но Господь воспользовался этим, что представит нам все богатство своей милости, ибо Он, как мы видим, следил за нами, хотя мы и забыли Его попросить о том, и по единому своему благоволению избавил нас от рук злодеев, против которых мы были бессильны». Глава третья. Дом толкователя. За разговорами пилигримы незаметно дошли до дома, который стоял у самой обочины. Он был построен для отдыха утомленных путешественников и подробно описан в истории путешествия христианина. Подойдя к дому, где жил толкователь, они остановились у входной двери, из-за которой слышны были голоса. Из разговора можно было уловить, что речь шла о них, ибо беседовавшие нередко произносили имя Христианы. Следует заметить, что еще до того, как они отправились в путь, здесь нередко толковали о Христиане и ее детях, о их намерении стать пилигримами. Путешественники были приятно удивлены, услышав лестные отзывы относительно их решения оставить прежний образ жизни ради того, чтобы идти по примеру покойного христианина трудным путем в небесный град. Христиана постучала в дверь. Тотчас девица по имени Невинность отворила ее. «Вам кого?» – спросила она. «Мы слышали, что пилигримам здесь можно отдохнуть», — сказала Христиана. «Мы надеемся, что нам дозволено будет здесь переночевать, так как день клонится к закату, и мы очень устали». «Позвольте узнать ваше имя, чтобы я могла доложить о вас хозяину дома». «Меня зовут Христиана. Я жена христианина, того пилигрима, который проходил здесь несколько лет тому назад. А это его дети. Вместе с нами и моя подруга Любовь». Невинность тотчас побежала назад в дом и объявила, что Христиана с подругой и детьми стоят у двери и просят войти. Все вскочили от радости и отправились доложить об этом хозяину. он сам вышел к пилигримам и, обратясь к христиане, спросил: «Ты ли христиана, который добрый человек-христианин, вынужден был покинуть, отправляясь в путешествие в Небесный Град?» «Я именно та женщина, которая была так жестока сердцем, что не согласилась пойти с мужем и обрекла его совершить свое путешествие в одиночестве. А это его 4 сына. Ныне я тоже покинула родину, потому что убедилась, что нет иного истинного пути, кроме того, по которому мы идем». Так исполняются слова Писания о человеке, сказавшем сыну своему: «Пойди сегодня работать в винограднике моем». Сын сначала ответил: «Не хочу», а затем, раскаявшись, все-таки пошел, сказал толкователь. Да будет так. Аминь. Помоги Бог, чтобы эти слова относились и ко мне, и чтобы я также была принята им. «Но почему ты стоишь у двери?» – спросил толкователь. «Войди в дом, черь Авраама. Мы только что говорили о тебе, так как сюда недавно дошли вести, что и ты стала пилигримкой. Войдите, дети, и ты, девица, войди». Столь радушно толкователь пригласил гостей в дом. Гостям отвели отдельную комнату, и обитатели дома спустя некоторое время пришли навестить их. Счастье озаряло их лица. Им радостно было видеть христиану, избравшую путь ее покойного мужа. Они дружески и ласково обращались с детьми и с любовью, уверяя, что они для всех в доме большая отрада. Пока готовили ужин, толкователь предложил гостям осмотреть комнаты и взглянуть на то, что до этого видел христианин. Они навестили человека в железной клетке, человека, которого мучили сны, того, кто пробил себе путь среди врагов, увидели изображение величайшего из людей и многое другое, что было столь полезно для христианина. После этого толкователь дал им некоторое время на обдумывание увиденного, а потом повел их в комнату, где показал человека с граблями в руках, взор которого был опущен. Кто-то держал над его головой небесный венец, предлагая его обменять на грабли. Но человек не подымал глаз своих и нисколько не внимал этому предложению, продолжая собирать граблями лежащие на земле солому, щепки и мусор. «Мне кажется, я знаю, что это значит», — сказала христиана. «Это символ земного человека, чье сердце принадлежит миру, не так ли?» «Правильно», — ответил толкователь. «А грабли символизируют плотской дух. Ты видишь, что человек продолжает собирать солому и мусор с земли, не обращая внимания на голос того, кто предлагает ему взамен всей этой дряни венец небесный. Ведь небо для многих — только миф. Лишь земное они считают истинным благом. Еще вы, вероятно, заметили, что он смотрит только вниз. Это означает, если человек находится полностью во власти любви к земному, сердце его совершенно отдаляется от Бога, и он не может более ни видеть его, ни слышать, ни понимать». «Господи, избавь меня от такой любви к земному!» — воскликнула христиана. «Молитва «Не дай, Господи, мне богатство» слышна редко. Солома, сухие ветки, мусор и мох – вот цель жизни большей части людей». Любовь и христиана на это со слезами в голосе воскликнули: «Увы, это горькая правда!» Затем толкователь повел их в самую лучшую комнату и попросил ее внимательно осмотреть. Не заметят ли они чего поучительного? Как они ни вглядывались, они ничего не могли заметить. Комната была пуста, лишь на стене шевелился огромный паук, которого, однако, они вначале и не заметили. Любовь сказала, что она решительно не замечает ничего особенного. А христиана молчала. «Посмотрите внимательнее», — велел толкователь. Христиана пригляделась и, наконец, сказала: «Я не вижу ничего, кроме отвратительного паука на стене». «Как ты думаешь, только один паук находится в этой комнате?» — спросил толкователь. Христиана со слезами на глазах, потому что она поняла намек, ответила: «Увы, более одного. И даже такие пауки, яд которых опаснее яда этого паука». Толкователь благосклонно поглядел на нее. Это заставило Любовь покраснеть до ушей, а мальчики закрыли лица руками, тоже поняв смысл сказанного. Паук ползает по стене и обитает во дворце царя. Это символ того, что сколь бы человек ни был исполнен греховного яда, он может рукой веры удержаться в лучшей части царской обители, продолжал толкователь. «Я представляла нечто подобное, но не могла себе все объяснить», призналась Христиана. «Я думала, если мы живем в грехе, то являем собою, подобно пауку, отвратительную картину, где бы мы ни находились. Но я не представляла, что это ядовитое и отвратительное насекомое может нас научить тому, какую силу имеет вера. Паук удерживается на стене лучшей царской комнаты, цепляясь за нее лапками. Господь не сотворил ничего бесполезного». Все остались очень довольны объяснением и, молча взглянув друг на друга, пошли из комнаты, низко поклонившись толкователю. Потом он повел пилигрима в другую часть дома и обратил их внимание на курицу с цыплятами. Один цыпленок подошел к чашке с водой напиться, запрокидывая во время каждого глотка свою головку кверху. «Посмотрите, что делает цыпленок», — сказал толкователь. «Учитесь у него воздавать хвалу и благодарение Богу, от которого получаете блага земные и душевные. Обратите внимание и на поведение курицы с цыплятами. Сравните эту курицу с вашим царем, а ее цыплят с покорными ему детьми. Подобно ей, он избирает разные пути для приближения к себе человека. Обычно он лишь напоминает о своем постоянном присутствии. В особых случаях он дарует нечто, за что ждет благодарности во славу своего имени. У него особое отношение к тем, кого он хранит десницей своей, и он поднимает тревогу, чтобы разбудить тех, которые не замечают приближающегося врага. Я намеренно привел вас сюда, чтобы вы, мои возлюбленные, наглядно увидели все, о чем я вам рассказываю». «О, покажите нам еще что-нибудь, добрый толкователь!» — воскликнула Христиана. Он повел их на бойню, где мясник готовился зарезать овцу, которая терпеливо ожидала смерти. «Научитесь на примере этой овцы страдать и выносить несправедливость мира без ропота и жалоб. Смотрите, как она спокойно принимает смерть. Ваш царь называет вас своими овцами». После этого толкователь повел их в сад, где росло множество цветов и растений. «Взгляните на все разнообразие цветов», — продолжал он. «Сколь различны они по своему виду, цвету, запаху. Иные лучше, другие хуже. Куда их посадил садовник, там они и растут, не враждуя между собой». Затем он повел их в поле, где росли рожь и пшеница. И когда они увидели, что колосьев нет, а лежит одна лишь солома, он обратился к ним. Эта почва была унавожена, распахана и засеяна. Осенью собрали урожай. На поле осталось много соломы. Что можно с ней сделать? «Часть можно сжечь», — ответила Христиана, «а другую часть раскидать по земле». «Вы ждали плоды. Получив их, вы приговорили солому к сожжению и к попиранию ногами человеческими. Остерегайтесь, вынося такой суд. Не осудить бы вам и самих себя», — предостерег толкователь. Возвращаясь домой, они заметили птичку, держащую в клюве огромного паука. Толкователь и на это обратил их внимание. Любовь удивилась, а Христиана сказала с негодованием: «Какой позор для столь прекрасной птички! Я думала, что она питается крошками хлеба или зернами, а она не брезгует такой гадостью!» «Эта птица служит аллегорией наложных последователей христианства», — объяснил толкователь. «Они, подобно ей, пленяют мир своей наружностью и как будто любят общество искренних христиан, скромно питаясь крохами от стола добрых душ. Они уверяют даже, что из-за этого они и посещают верующих и собрания во имя Господа, но, оставаясь наедине с собой, подобно этой пташке, питаются пауками, то есть сразу же меняют свой образ жизни, впадая в грех». Когда они вернулись домой, ужин еще не был готов, и Христиана упросила толкователя рассказать еще что-нибудь поучительное. Толкователь с радостью согласился. «Хорошо, послушайте некоторые мысли и афоризмы. Чем откормленнее свинья, тем больше любит она валяться в грязи. Чем здоровее и похотливее человек, тем более склонен он ко злу. Женщины стремятся привлекать внимание красотой и нарядами, но им следует украшать себя только тем, что считает драгоценным Господь. Легче не ложиться спать две ночи, чем бодрствовать круглый год. И проще начать жить благочестиво, чем пребывать в благочестии всю жизнь. Капитан во время сильной бури охотно выбрасывает за борт то, что менее ценно. Но кто решится выбросить самое драгоценное? Только тот, кто не боится Бога. Одна пробоина может быть причиной гибели всего корабля. Один грех может погубить человека. Забывающий друга неблагодарен. Забывающий своего спасителя безжалостен, в первую очередь, к самому себе. Живущий в грехе, но рассчитывающий на блаженство в будущем, похож на сеющего плевелы в надежде наполнить осенью свою житницу пшеницей или рожью. Если человек хочет жить праведно, пусть всегда думает, что сегодня его последний день жизни на земле. Если мир, который Господь не считает ценным, так дорог людям, то каким должно быть небесное царство, столь восхваленное Христом? Если нам так трудно расстаться с этой жизнью, наполненной горечью и лишениями, то какой будет та жизнь, в которой одно блаженство? Всякий громко превозносит доброту человека, но кто глубоко тронут благодатью Божией? Насытившись за трапезой, мы лишнее оставляем. В Иисусе Христе столько достоинств и праведности, что их хватит целому миру. Закончив, толкователь снова повел пилигрима в сад, где указал на дерево, которое внутри сгнило, хотя на ветвях еще трепетали листья, свидетельствующие о том, что оно еще не совсем погибло. «Это дерево, — заметил он, — снаружи еще зеленое, а внутри гнилое, символизирует людей, которые внешне прославляют Господа, но в сущности ничего для Него не желают делать. Их листья, то есть внешность, благовидны, но сердце уже ни к чему не пригодно». Между тем ужин уже был готов, и стол накрыт для трапезы. Они сели ужинать, воздав славу Творцу Небесному. Заиграла музыка, послышалась песня. «Господь единственный мой помощник, Он один меня питает. Могу ли я в чем нуждаться? Он дарует мне все необходимое в жизни». Когда музыка и пение умолкли, толкователь спросил Христиану, что ее заставило пуститься в путь. «Вначале горе, но это была скорбь по плоти. Мало-помалу я стала задумываться о тех трудностях, которые выпали на долю мужа. Наконец, о том, сколь сухо и бессердечно было мое отношение к нему. Совесть меня мучила все чаще, и тоска так овладела мной, что я готова была покончить с собой. К счастью, я увидела чудный сон, что ему отлично живется у царя. Вскоре мне вручили от царя письмо, призывающее и меня идти туда же. Сон и письмо так сильно подействовали на меня, что я решила отправиться в путь. «Неужели ты перед уходом не имела никаких неприятностей?» — спросил толкователь. «О да, особенно много неприятностей доставила мне соседка по имени Боязливая. Она родственница того человека, кто чуть было не уговорил моего мужа вернуться назад, напугав его рассказом о львах. Она осмеивала мое, как она выразилась, безумное предприятие, старалась всячески отговорить меня от принятого решения, ярко описывая все трудности и скорби, перенесенные моим мужем во время пути. Но все это не испугало меня. Когда мне приснились два подозрительных человека, я почему-то решила, что они сговорились помешать счастливому завершению моего путешествия. Мысль эта смутила меня. До сих пор она меня не покидает, боюсь каждого встречного, как бы кто ни втянул меня в дурное и не заставил покинуть выбранный путь. Признаюсь вам, добрый толкователь, что неподалеку от тесных врат на нас напало двое мужчин, напоминающих виденных мною во сне. «Начала ты хорошо, конец будет еще лучше», — ответил толкователь. Потом, обратясь к любви, спросил: «А что побудило тебя прийти сюда?» Любовь покраснела, стушевалась. «Не бойся, только веруй и говори правду», — ободрил ее толкователь. Любовь начала так: «Уверяю вас, добрый наш толкователь, что только отсутствие опыта причина моего молчания. Кроме того, я боюсь, что не сумею ясно выразить свои мысли. Я не имела ни видения, ни сна, как моя подруга Христиана, и даже не скорбела о том, что отвергла советы добрых людей. Так что же побудило тебя, милая, прийти сюда?» «Когда моя подруга Христиана готовилась в путь, я случайно зашла к ней с другой соседкой. Мы постучали в дверь и вошли в дом. Увидев, что она собирает свои пожитки, мы спросили ее, что это значит. Она ответила нам, что получила приглашение идти туда, где находится ее муж. Потом она рассказала свой сон, что будто бы муж ее живет с бессмертными, носит на голове венец, играет на лире, находится возле царя, разделяя с ним трапезу и тому подобное».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 6. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или, если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности». И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец, овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря, «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения». Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел от всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности.

обламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водой. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне. Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое, приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне.
Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день,

то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту, или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их. Третья книга Моисея, Левит, глава 8. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу: «Вот что повелел Господь сделать». И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем, и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и тумим, и возложил на голову его кедар, а на кедар с передней стороны его возложил полированную дощечку
диадиму святыни, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию и все, что в ней, и освятил это. И покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы освятить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы освятить его. И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кедары, как повелел Господь Моисею. И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и освятил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон. И рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание. Это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И привел другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон, и взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которые пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо, и положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их и сжег на жертвеннике со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елея помазания и крови, которые на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним, и так освятил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисей Аарону и сынам его: «Сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь, в продолжение 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога.
И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. Третья книга Моисея, Левит, глава 9. В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех и тельца, и агнца однолетних без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». И сказал Моисей Аарону: «Приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». И приступил Аарон к жертвеннику, и заколол тельца, который за него, в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. А тук и почки и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь, он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике. А внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего. И принес всесожжение, и совершил его по уставу, и принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения. И заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и тук из вола, и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 10. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила,
дяди Аароновой, сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же и Елеазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Фомару, оставшимся сынам его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыны твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая их пред лицом Господним, и да будет это вечным уставом тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен». И разгневался на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Аарон сказал Моисею: «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Левит, которая являлась очень важным руководством для богослужений в израильском народе. Народ, избранный Богом для того, чтобы являть Его святость на земле, получил подробные предписания, каким образом будут выглядеть внешние проявления их взаимоотношений. Если до Моисея Бог общался только с отдельными личностями, патриархами, то теперь Он обитает среди Своего народа в Скинии, устроенной по Его слову. Приходящий сюда должен сознавать, что он приходит в присутствие Бога, и это требует от каждого человека святости и чистоты. Прежде чем предстать пред Богом, необходимо очиститься от грехов. Вот почему были так важны жертвоприношения, которые совершались в храме ежедневно. Сегодня мы еще немного поговорим о порядке жертвоприношений и перейдем к разговору о самих действующих лицах, о священниках и первосвященнике. Итак, давайте вместе с доктором Макги продолжим изучение 7 главы книги Левит. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение 7 главы книги Левит. На очереди стихи с 15 по 17. «Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно, а оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню – должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех». Мирную жертву надо было съедать сразу, без промедления. Таким образом, мы должны всегда держаться поближе ко Христу, чтобы иметь мир в нашей душе и силу противостоять соблазнам. Христос дает мир только Своим, только тем, кто вошел в это чудесное, неповторимое общение с Ним. Мы должны взирать на Него и находить в Нем свое отдохновение. Когда вы поймете, как чуден Христос, могущий дать вам все необходимое, тогда мир Божий, который не подвластен пониманию, войдет в ваше сердце. Какой неповторимый образ Христа предстает перед нами во всех этих жертвах. Теперь рассмотрим некоторые стихи из оставшейся части 7 главы и прочтем 17 и 19 стихи. «Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Человек, который был нечист и ел от мирной жертвы, не мог находиться среди народа Божьего. И сегодня, если верующий хочет войти в общение с Богом, он должен исповедать свои грехи. Прочтем теперь стихи 22, 23, 26 и 27. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте, и никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота». А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего. Мы с вами уже обсуждали запрет есть кровь. Он еще раз напоминает, что человек искуплен кровью, и это является основанием для того, чтобы Бог принял нас. сюртук же запрещалось есть, потому что он принадлежал Господу. Прочтем стихи с 28 по 34. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю, ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Аарон, его сыновья и остальные священники получали свою долю, грудь и плечо. Грудь символизирует любовь Христа к нам. Вот как говорит об этом 8 стих 5 главы послания к римлянам. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». 20 стих 2 главы послания к Галатовым говорит о Христе, возлюбившем нас и предавшем себя за нас. 1 стих 13 главы Евангелия от Иоанна говорит, что Христос, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Плечо символизирует силу и власть Христа, который спасает нас полным спасением. В стихах с 27 по 30, 10 главы Евангелия от Иоанна, об этом говорится так. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Христос любит своих вечной любовью, и Он спасает их полным спасением. Вот какова наша доля во Христе. Жертвы Ветхого Завета не гарантировали спасение сами по себе. Ветхозаветные святые спасались верою, так же, как и мы спасаемся верою. 6 стих 4 псалма гласит «Приносите жертвы правды». И уповайте на Господа. Богу нравится, когда жертвы приносятся в вере и с благодарением. Бог гневается, когда в жертву приносится нечистое и поврежденное, о чем мы читаем в стихах с 7 по 14 первой главы книги пророка Малахии. Всем жертвам Ветхого Завета недоставало окончательности, совершенства. И они обрели эту окончательность и совершенство в жертве Иисуса Христа. 28 стих 9 главы послания к евреям гласит, «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Прочтем теперь стихи с 35 по 38. «Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении». о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синае, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношения их». В этих последних стихах Бог подводит итог указаниям, которые Он дал Аарону и всем священникам, установив закон о жертвах. А сейчас мы с вами начинаем изучение 8 главы книги Левит. Глава эта рассматривает посвящение Аарона и его сыновей на священство и перекликается с 28 стихом 7 главы послания к евреям, где сказано: «Ибо закон постановляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного». Посвящение на священство имеет большое значение, поскольку оно проливает свет на то, что мы сегодня называем посвящением в наших церквях. Позвольте вам заметить, что многое из того, что мы сегодня называем посвящением, является жалким подобием настоящего посвящения. Сейчас все наше внимание будет направлено не на жертву, а на священников. Мы оставим медный жертвенник и повернемся к медному умывальнику. На медном жертвеннике Бог покончил с грехом раз и навсегда. Это, однако, не значит, что спасенный грешник был безупречен. К сожалению, он продолжал грешить. Поэтому Бог должен был привести его к медному умывальнику. Там Бог умывал грешника, чтобы грешник оставался чистым. Бог по-прежнему умывает нас в медном умывальнике. Иисус по-прежнему припоясан полотенцем служения. Он умывает нас в медном умывальнике своей крови, и это постоянно очищает нас от всех грехов. У Израиля были свои священники, и эта книга была написана специально для них, для левитов. Первоначально Бог задумал сделать из всего народа Израилева царство священников. Об этом прямо говорится в 6 стихе 19 главы книги «Исход». «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Но так не произошло. Грех израильтян, который они совершили, сотворив себе золотого тельца, не дал им стать царством священников. Священниками стали лишь представители одного колена – колена Левия. И только один человек из этого колена был избран в первосвященники. И этим первосвященником стал Аарон. Сегодня священство – это церковь, а великий первосвященник – Христос. Посмотрим, что говорит на этот счет Писание. В первом стихе 8 главы послания к евреям сказано: «Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». В 9 стихе 2 главы 1 послания Петра говорится: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 10 стих 5 главы книги Откровения гласит: «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». 6 стих 1 главы книги Откровения: «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». 10 стих 13 главы послания к евреям: «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. И этот жертвенник сегодня на небесах у престола благодати». Я полагаю, что в будущем, во время тысячелетнего царства, когда церковь будет восхищена, священниками на земле станет народ Израиля. Определение священника было дано в Библии. Человеку здесь не пришлось ничего изобретать. Ибо всякий священник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, сказано в первом стихе 5 главы послания к евреям. Священство в Писании не имеет никакого сходства ни с каким священническим служением никакой религии в наши дни. Священник представляет человека перед Богом. Он предстает перед Богом от имени человека. Он прямая противоположность пророку. Пророк приходит от Бога и говорит за Бога с человеком. Священник приходит от человека к Богу и говорит с ним от имени человека. Вы видите, что Господь Иисус – это и пророк, и священник. Он пришел от Бога и говорил с людьми от имени Бога. Он явил людям Бога. А теперь он обращается от имени человека к Богу. Он стал нашим великим первосвященником. Он представляет нас на небесах перед Богом. И не просто представляет нас Богу, ведь все христиане находятся в Иисусе. Друзья мои, если вы не в Нем, то значит вы сейчас не на небесах. Самим нам туда никак не попасть. Чтобы понять значение книги Левит и в особенности значение священства, необходимо знать и понимать символику скинии. Образная палитра скинии и священства настолько богаты значением и деталями, что существует опасность переоценить что-то одно за счет недооценки чего-то другого и прийти в результате к неправильным выводам. Прежде всего, я считаю, мы должны хорошо осознать и понять, что внешний двор скинии символизирует наш мир на земле. Именно здесь истекал кровью и умер Христос. А святилище – это то невидимое место, куда ушел наш великий первосвященник. Собственно, именно это произошло, когда Господь Иисус умер на кресте и затем вознесся на небеса. Как мы уже однажды упоминали, до Него скиния находилась в горизонтальной плоскости, а Он перевел ее в вертикальное измерение, обратив к небу. Другими словами, жертвенник сейчас находится здесь, там, где Он умер, на кресте, а святилище на небе. И Христос сейчас пребывает во святом святых. Давайте послушаем, как это объясняют некоторые места из послания к евреям. 14 стих 4 главы. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». 11 стих 9 главы. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришел с большею и совершеннейшею скинией, нерукотворенную, то есть не такового устроения». 1 и 2 стих 8 главы. Главное же в том, о чем говорим. Есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища в скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. И, наконец, 23 и 24 стихи 9 главы. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». И сегодня он там, на небесах. Нам необходимо твердо усвоить этот факт, признать его неотъемлемым для нашей веры. Мы приходим в церковь, выполняем некие обряды и часто забываем о реальности нашей веры. А реальность в том, что Христос сегодня на небесах, друзья мои. Через Него вы можете и должны обращаться к Богу, и вам повелевается делать это с дерзновением. Христос рядом с Богом, и там Он ожидает нас. Друзья мои, вы не одиноки. Бог вам вполне доступен, доступен через Христа. 12 раз в 8 главе говорится о том, что Господь давал повеление Моисею. И последний раз был самый важный. В 36 стихе мы читаем: «И исполнил Аарон и сыновья его все, что повелел Господь через Моисея». Исполнить все, что повелел Господь, можно только путем посвящения. Некоторые считают, что книгу Левит можно считать написанной позже остальных книг Библии, потому что в ней якобы было изобретено священство. И тем не менее в ней сказано, что все было сделано именно так, как повелел Господь. Если вы верите в богодухновенность Слова Божия, тогда вы не сможете согласиться с предположением о более позднем написании книги Левит. Ведь вера в богодухновенность Библии предполагает, что она была написана так, как повелел Бог. Рассмотрим структуру 8 главы, в которой говорится о посвящении на священство. Стихи с 1 по 5 – призыв ко всему народу прийти посмотреть на обряд посвящения. 6 стих – омовение Аарона и его сыновей. Стихи с 7 по 9 – облачение первосвященника в соответствующие одежды. Стихи с 10 по 12 – посвящение первосвященника. 13 стих – облачение священников в соответствующие одежды. Стихи с 14 по 30 – очищение Аарона и священников кровью жертв. Стихи с 31 по 36 – заповеди Аарону и его сыновьям. Итак, давайте прочитаем о том, как Моисей собрал все общество посмотреть обряд посвящения. Начнем со стихов 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря: возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и 2 овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисею велено привести Аарона и его сыновей, а также принести все предметы, необходимые для посвящения священников, ко входу скинии. Перечень этих предметов несколько напоминает ассортимент небольшого универсама, но каждый из них имеет большое значение. Затем Моисей должен собрать все общество, чтобы наблюдать обряд посвящения. Обряд этот будет очень величествен. Все увидят, как Бог отбирает обыкновенных людей для своего служения. Тут хочется воскликнуть «Аллилуйя!», потому что Он сделает то же самое и с вами, и со мной. 28 стих 7 главы послания к евреям гласит: «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного». Действительно, Христос – истинный и высший священник. В каком-то смысле можно сказать, никто более не был по-настоящему посвящен священнике. Но здесь, в книге Левит, мы узнаем о том, что Бог ставит на священническое служение людей с немощами. Если бы Господь требовал совершенства, то мы все остались бы в стороне. Но слава Богу, Он принимает людей такими, какие они есть, с их немощами, слабостями. Прочтем теперь 4 и 5 стихи. Моисей сделал так, как повелел ему Господь. И собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу: «То, что повелел Господь, сделать». Моисей поступает так, как ему велено. Люди также повинуются и собираются посмотреть на церемонию посвящения. Моисей объясняет им, что выполняет указания Бога во всем, что делает. А далее мы читаем об одном очень важном моменте этой церемонии. Вот 6 стих. «И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою». Многие сегодня утверждают, что они готовы и могут служить Господу только потому, что спасены жертвой Христа. Действительно, главное – это спасение. Но ведь для служения необходимо также очищение. Чтобы предоставить себя для служения Богу, вы должны очиститься. Об этом важном мы еще поговорим в следующий раз.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Гриценко Татьяна Геннадьевна. Татьяна Геннадьевна – директор христианского центра «Возрождение». И, я думаю, сейчас больше она расскажет сама.
4: Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас. Ну, вы знаете, хотела бы начать сначала, потому что действительно от истоков видишь, как зарождалось то, что потом вызрело, сформировалось в более поздние годы. Итак, я осознаю себя в возрасте 5 лет. Почему я помню себя с 5 лет? Потому что неведомо каким образом в 14 лет мне захотелось осознать, вспомнить, проанализировать и записать в дневник всю мою прошедшую до этого времени жизнь. Никто из родителей или друзей или знакомых никогда не говорил мне этого, но мне вдруг очень сильно захотелось, и я стала писать в свой дневник воспоминания о детстве. Итак, судьбоносный момент произошел со мной в возрасте 7 лет. Как раз недавно началась школа, была ранняя осень, мы жили в Сибири, за городом было болото, наполненное клюквой, морожкой, и мы, дети, любили убегать туда и лакомиться этой ягодой, почему-то тянуло на кислое. И вот в один из таких дней после школы мы с подружкой побежали на это болото и, ловко прыгая по кочкам, насобирали предостаточно, уже хотели возвращаться домой. Я не знаю, как это получилось, но я оступилась. И я упала в некую заводь, наверное, метр шириной. Я хотела на что-то опереться, но я почувствовала, как чем более я хотела утвердиться и укрепиться, тем более я завязала. Моя подружка, увидев это, ринулась на берег, который был в метре от меня, то есть на твердую вот эту почву, и лихорадочно стала искать палку. И она эту палку очень быстро нашла. Причем я все это помню, как будто это было вчера. Она делала это очень деловито. Я также деловито уцепилась за эту палку, как будто мы делали что-то такое, заведомо нам известное, что мы десятки раз уже делали. И она вытащила меня на берег. Это чудо, это диво, которое побудило меня устрашиться всего того, что посягало на мою жизнь. Вдруг в этом 7-летнем возрасте я поняла ценность своей жизни. Никогда мама мне не рассказывала о ценности жизни. Она меня пугала плохими дядями, злыми собаками, но она никогда не акцентировала вопрос на ценности жизни. Но посредством этого случая я поняла, что я не хочу уйти в небытие. И с этого момента я стала думать, что такое небытие, что такое, когда меня не будет, что такое, когда нет человека. Неудивительно, что года через 3 у меня уже осознанно сформулировался вопрос: что будет после смерти? Неужели все закончится? Если все закончится, то это несправедливо.

0: думала и думала о том, что же будет, в чем же смысл жизни. Я нигде не находила ответа. Добавлю к этому то, что в нашей семье, в нашем окружении, среди моих приятельниц не было верующих людей. Меня окружали не просто атеисты, меня окружали воинствующие атеисты, неверующие ни в какого бога или богов люди. То есть эти вопросы не могли быть навеяны кем-либо из людей или детей, никем, абсолютно никем. Но это Творец стучался в мою душу.
1: Я хотела спросить, а вот все равно какая-то информация о боге была? Эта информация вообще никак не была в то время связана с душой, с вашей?
0: Никак.
1: Никак не связана?
0: Никак, никак. Нет, я не сказала о том, что я думала о Боге, потому что я не знала даже слова, что такое Бог. Этого слова не было в моем словарном запасе.
1: То есть настолько не было?
0: Не было, настолько не было. То есть слово Бог, а тем более Господь, или Боги, или какие-то иные существа, иные создания не было вообще в моем представлении. Я просто совершенно была далека от этого, как восток от запада. Вот. Так что это тем более удивительно и тем более доказывает промыслительную любовь нашего Творца ко всем людям. Может быть, не все так чувствительны. Я еще раз повторяю, что никакой заслуги моей в этом нет. Никакой. Я не суперумная. Просто Творец влёк меня. И я откликалась. Может быть, потому что изначально с детства мне была свойственна вдумчивость. Как говорила моя мама, я имела внутренний мир, в котором я жила. Я не зависела от других детей. Я была самодостаточна благодаря своему внутреннему мирку. И если не было приличной компании или приличной девочки, то я могла оставаться одна, и мне было хорошо самой собой.
1: Это школьные годы. И как они проходили?
0: Ну, школьные годы были посвящены учебе, еще раз учебе, потому что мама желала, чтобы я получила высшее образование, поэтому она тянула меня изо всех сил. Почему тянула? Потому что я сама ленивая по своей природе. Действительно, мама очень много делала для того, чтобы я хорошо училась. 10 классов закончила на 4,5 балла, если кто-то помнит эти показатели еще тех 80-х лет. Еще одно событие случилось со мной в возрасте 12 лет. Но это, заметьте, уже через 2 года после того, как у меня появились непонятные для моего возраста вопросы. Чтобы кто-то не сказал, что вот это, наверное, поэтому они появились. Нет, они появились вот именно что раньше. Вопросы о том, кто я, зачем живу и почему я умру, и что будет, и это несправедливо, если все, что я накапливаю, это все уйдет безвозвратно куда-то в никуда. И таким образом, 12 лет я ехала на велосипеде, каким-то образом я врезалась в машину. Получилось сотрясение мозга, потеряла сознание. Я помню, как меня несли на скамейку. Я помню склонившихся людей. Я помню, что они кричали, что нужна скорая помощь, хлопали мне по щекам и говорили между собой, что я без сознания. И в то же время я их видела и я их слышала. Я говорила им, что я вижу вас и слышу, но они мне не... Но они не слышали меня. Мне это было удивительно. Когда я действительно пришла в себя в больницу, я спросила врача, когда я пришла в сознание. Он сказал, когда мы применили к тебе всевозможные медицинские меры, то ты пришла в себя, уже в больнице. Когда я вернулась домой, я спросила соседей, когда я пришла в себя, до скорой помощи ты не пришла в себя. Я говорила, но я слышала, как вы говорили, как вы беспокоились. Вы говорили о том, что ты девочка из этой квартиры, а родителей нет дома. Я это слышала. Как ты могла это слышать? Мы били тебя по щекам, мы открывали глаза, а там были одни белки, закатившиеся глаза. Как ты слышал нас? Ты все врешь. И таким образом я опять наткнулась на то, что взрослые не понимают меня. Кроме того, я помню мгновение, когда я видела себя издалека и видела людей, которые смотрят на меня. Я это тоже записала в своем дневнике. И я долго размышляла и думала, что бы это все значило. А Бог знал, что это все значило, для того, чтобы приготовить меня к встрече с моим будущим мужем, у которого не меньше удивительных событий, чем у меня. И вот

0: 12 лет я поняла, что моя жажда познания окружающего мира, человека возросла до невозможности. Эта жажда, она просто распирала меня, и учебников, и наставлений учителей не хватало, было недостаточно. Таким образом, я пошла в библиотеку, чтобы читать, брать и читать научно-популярную литературу. И, конечно же, не прошло много времени, как я отчетливо и осознанно поняла: Вселенная очень сложна. Человек архисложен. 7000 нейронов в одном глазу. Что это никогда и никаким образом не могло произойти случайно. Что есть те, которые над нами, которые нас сотворили, и мы для них как подопытные кролики. То есть я пришла четко к такому
1: осознанию. В каком возрасте такое открытие было сделано?
0: 17 лет.
2: Ого!
0: 17 лет. Опять же, мама и другие взрослые не поняли меня. Я говорила, есть кто-то, кто правит Вселенной. Кто они? И в то время, 17 лет, это 80-й год, уже началось кое-какое потепление в нравах. Уже что-то можно было услышать у каких-то взрослых людей. И я впервые тогда познакомилась с одной женщиной, которая сказала, что ее бабушка верила в Бога, который является творцом всего существующего. И это вот явилось для меня зацепкой. И тогда я стала думать, где этот Бог? И почему мы как подопытные кролики? Почему он не открывается? Почему он спрятался? Почему он не являет, не показывает себя? Вопросы росли, я продолжала читать всевозможную литературу, я билась и билась и билась, не находила ответа. Одна бабушка мне сказала: «Доченька, я чувствую, что Бог влечет тебя, тебе надо пойти в храм». Но я воспитана в атеистической семье, образованная девушка, я не помышляла ни о каком храме. Мне казалось это преступлением против моих родителей, против моей образованности.
1: Татьяна, сейчас мы ненадолго прервемся, и я думаю, одна из песен, которую поставит наш звукорежиссер, она тоже будет в тему, она тоже будет говорить на тему вот этих бесконечных «почему». После того, как мы прослушаем песню, мы вернемся к нашей беседе.

0: Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Сегодня в гостях в студии Татьяна Гриценко. Татьяна, эти бесконечные почему? Они в то время уже закончились или это все еще был путь искания?
1: Это был путь искания. Я не знаю, почему меня так вел Бог. Может быть, потому что я была упряма и не соглашалась действительно идти путем, которым меня звала та пожилая бабушка. Может быть, мне и не следовало идти тем путем, потому что я бы в нем завязла и стала бы религиозной фанаткой. Не знаю. Богу виднее. Бог знает, как он ведет каждого человека. Но, тем не менее, действительно, на какое-то время эти «почему» закончились. Я активно занялась жизнью. Жизнь диктовала свои законы. Мама упорно говорила о том, что я должна строить карьеру, продвигаться по жизни, получать образование. Но я не знала, куда поступать, и мама дала мне возможность отдохнуть и думать. Она советовала, но я не видела ничего своего. Чуть было я не попала в журналистику, то есть у меня уже были публикации, даже благодарности от главного редактора «Комсомольской правды». Но когда я узнала, что журналист – это не свободная профессия, как у художника, а он должен писать по заказу главного редактора, то это меня отвратило. Я не стала поступать. Итак, я отдыхала, но, тем не менее, ситуация в семье была такова, что необходимо было работать. Мама получала небольшую зарплату, еще в семье была сестра-инвалид, и это требовало внимания и заботы к ней, поэтому мама работала полставки, и требовалась работа с моей стороны. Я надумала пойти в прокуратуру. Почему я подумала пойти в прокуратуру? Я сама не знаю, как я так надумала, но вдруг я подумала, что меня туда возьмут. Потом, позднее, я поняла, что это тоже провидение, это тоже промысел Бога. Я шла такая себе по улице, и вдруг мне пришло, что мне надо пойти в прокуратуру, не в какую-то прокуратуру, а прокуратуру СССР. И на пропускном отделе я сказала, что мне надо в отдел кадров. И в отделе кадров я очень уверенно заполнила анкету. И когда меня спросили, а кто вас прислал, кто ваш протеже, я думала минуты две. Но у меня был такой задумчивый вид, что кадровик сказала, а вы просто не хотите открывать этого человека. Ведь все было по блату. Представьте, это было 80-е годы. У меня не было никакого блата, абсолютно. Но эта кадровик решила, что блат есть, но я его скрываю. И она сказала, а, конечно, потом все узнается, все равно. Ей даже в голову не могло прийти, что я пришла с улицы. Да, но во мне была такая наглость, дерзость и уверенность какая-то внутренняя. Мама сказала, что ты туда не попадешь, тебе надо начать с районной. И то маловероятно, но попробовать с районной или, может быть, суда, там требуются девочки-секретари. Но у меня была уверенность, что мне надо именно идти в это место. И меня туда взяли. И через некоторое время, удивительным стечением ситуации, я понравилась одному начальнику управления. Я не работала в его управлении, но я понравилась этому пожилому старичку. Он вызывал меня в свой кабинет. Я о чем-то болтала, щебетала с ним, и он очень умилялся. И, наверное, все решили, что это и есть мой протеже. Наверное. Во всяком случае, такой вопрос о том, как я здесь и почему, уже не возникал.
0: Но, во всяком случае, вы двигались. Успешно двигались.
1: Во всяком случае, я двигалась, да. Я стала сразу же комсоргом комсомольской группы. Потом я стала членом правкома. Это, представьте, да, я молодая девушка, я среди взрослых прокуроров, следователей, я член правкома, я занимаюсь важными делами. Через 3 года я уже заместитель секретаря в ЛКСМ, я уверенно двигаюсь к тому, чтобы стать членом партии. Как бы все эти мои вопросы, почему они там, где-то в прошлом, где-то в моем детстве,
0: да?
1: Они где-то затерялись, но Бог не затерял меня. Бог видит, Бог имеет замысел, Бог имеет промысел свой обо мне. В это время я уже училась на 2-м курсе университета. У меня пришла такая навязчивая идея, что мне надо поехать в Киев. Эта идея, эта мысль не покидает меня, она все более и более усиливается. Одновременно с этим У меня дружба с индусом, который любит меня без памяти, я совершенно к нему равнодушна. Он не нравится мне, и опять же, из карьерных соображений я пристроилась к нему, чтобы вырваться в Англию, куда его должны распределить из университета Лумумбы. Но мама говорит, что, доченька, не делай этого. Я говорю ей: мама, я разведусь и буду жить в Англии, и все такое. И мама не одобряет моего шага. И вот я в таком коловороте событий, я не знаю, что и как.
0: А в конечном счете все к карьере сводится, все.
1: Все именно сводилось к тому, что поскольку я потерпела фиаско во внутреннем своем мире, я не одержала победу, и я не доказала никому свою значимость. И я тогда бросилась во внешнюю жизнь, чтобы там доказать себя, проявить себя. И вот этот вот поиск карьеры, поиск всего любой ценой, тут я уже начинаю пускаться во все тяжкие и уже хожу по краю пропасти. Да, я не делала никаких шагов, которые бы повлияли на мою будущность, но тем не менее, как бы я уже близко нюхала грех. Вот, в чем-то и грешила, конечно же, выпивала, конечно же, покуривала. Как бы я видела, что это не мешает ничему и никому, и все это я делала. И вот интересный разворот. Мне снится сон, в котором некий голос мне говорит: тебе нужно поехать в Киев. И там ты встретишь некоего человека, и через знакомство с ним твоя жизнь переменится. А надо сказать, что сны мне снятся редко. Но всякий раз, когда они снятся, это сны всегда очень судьбоносные. То есть я знала об этом раньше. Бывало, снились сны, в которых мне некто сообщал, что я должна сказать этой девочке, своей подружке, чтобы она не выходила замуж, иначе будет горе. Я ей говорила, она выходила, а муж убил ее. То есть были события другие, менее значимые в этих снах. И поэтому я не могла отмахнуться от этого голоса. Поскольку я выросла на сказках, то мне пришла такая мысль. Наверное, я найду там эликсир молодости. Потому что я имела такую затаённую мечту – жить вечно. Я не знала, откуда эта мечта, из какой она сказки, а может быть, не сказки. Но эта мечта постоянно сопровождала меня. И вот...
0: Киев состоялся?
1: Да, Киев состоялся, 22 года мне было, я поехала в Киев. Я там гуляю неделю, живу в гостинице, делать нечего, как бы я вижу, никого не встретил, наверное, ошибка. Я собрала чемодан, на другое утро хочу уехать, но в преддверии утра как бы голос мне говорит: иди в такой-то парк, там я все покажу тебе. И вот я собираюсь, и я хочу одеть желтое платье. У меня было желтое платье, у меня была юбка. Сегодня это наш российский флаг. То есть это было синее, белое с красным. Такие полосы были на этой юбке. Но я не хотела ее одевать. Я одела желтое платье. Я пошла в кафе этой гостиницы, чтобы позавтракать. Мужчина шел мимо моего столика, пролил на меня кофе. Остается одно: одеть эту интересную юбку, которую я не очень любила. И вот я еду в этот парк. Чуть было мне не соблазнил фильм «Анжелика и король». Но я думаю, ладно, это потом. И вот я иду по этому парку, туда и сюда. Я спрашиваю людей, что сегодня здесь будет, может быть, какое-то мероприятие. Нет, никто не выступает, ничего такого не будет. И вот я уже подумываю о том, как покинуть этот парк. И вдруг я отчетливо опять слышу, как некто говорит мне. Я не знаю, я не могу сказать, где это было слышание. Оно было внутри или оно было извне. Но я определенно точно слышала этот голос, который мне сказал: сейчас к тебе подойдет человек, и ты заговори с ним, и ты слушай его внимательно. Ты узнаешь, что я хочу для тебя. Поэтому я уже шла по парку и оглядывалась назад, в ожидании, кто этот мужчина, для чего он подойдет и зачем мне его надо слушать. И вот я на какой-то момент задумалась о своем. Вдруг я смотрю направо, и приближается мужчина. Но удивительное дело, этот мужчина почему-то как бы удаляется от меня. Вдруг я вижу, что он как бы замедляет шаг, снова равняется со мной. Я смотрю на него, он смотрит на меня, мы так идем. И я заговариваю с ним. Я говорю: вы не знаете, где здесь есть какое-то мероприятие интересное на сегодняшний день? Он говорит: а, все ясно, это мероприятие я сам. Что вы говорите? Да, это я сам, потому что вы как раз та, которую мне предназначил Бог. Бог? А кто такой Бог? И завязался разговор. И мы проговорили допоздна. Больше всего, конечно, говорил он, я слушала. Он мне рассказал о Боге, он мне рассказал о том, какой он был грешник. Хотя он знал из детства о Боге, его бабушка с дедушкой были верующие евангельские христиане, и тем не менее он рос в атеистической семье, где отец был воинствующий коммунист, НКВДшник, и детям запрещалось ходить в местную церковь на Украине. И вот он вырос и стал бандитствующим молодым человеком. Представьте себе, вот наша встреча. Я карьерная девушка, которая работает не где-то, а в прокуратуре СССР. Я кандидат в члены КПСС. И я встречаюсь с мужчиной, который не в моем совершенно вкусе.
0: С чуждыми взглядами.
1: С чуждыми взглядами. И голос мне говорит: вот человек, посредством которого ты будешь иметь вечную жизнь. И я не понимаю, как так? Я пытаюсь у него узнать. Вы получили от него что-то для вечной жизни? Конечно, я получил от него слово. И мы с ним встречаемся в течение 3 дней. И, наконец, он говорит: теперь я полностью убежден, что ты та, которой мне сказал Господь. Я говорю: скажи мне, кто та, которую тебе сказал Господь? Он сказал: сейчас я везу тебя в Никополе, где полгорода наших родственников, которым я в 81-м году, когда приехал домой, я всем им рассказал, что Бог, у которого я был в период клинической смерти, когда я был безбожник, занимающийся бандитскими делами, я не помышлял ни о каком Боге, и знать не хотел ни о каком Боге, меня убили за мои бандитствующие дела. Итак, Бог явился мне. Я не видел Бога, я видел свет, когда душа моя вышла из тела, и я видел себя над телом. И когда он стал мне рассказывать вот этот эпизод, что он видел себя, тогда я поняла: а, вот тот человек, который мне сможет объяснить ту загадку, что я видела себя, лежащей на лавочке. Я видела себя, я видела я, понимаете? Это странно для 12-летнего ребенка.
0: То есть некоторые события начали связываться.
1: Да, они стали состыковываться, они стали связываться. И когда он мне сказал, что это Бог сотворил всю Вселенную, он сотворил человека, я говорю: откуда ты знаешь? Он говорит: потому что так мне сказал сам Бог. Он явился мне. Но какой он? Он полный любви. Но какой он? Как он выглядит? Я не видела его, он свет. И его голос как раскаты грома. Он сказал: я есть. Иди расскажи всем людям обо мне, что я есть. Я помилую тебя. И вот представьте себе, он все это мне рассказывает. Он говорит, что ты это та, которую мне обещал Бог. Потому что когда ангелы несли меня назад в тело, они сказали: мы тебя несем обратно в тело. И я вошел со стороны головы в свое тело. И это отчетливо помню. И меня пронзила адская боль. Я не хотел жить, я не хотел быть в этом мире. Я хотел туда назад. Так вот, когда ангелы несли моего мужа, то он увидел место скопления миллионов голых людей. И оттуда неслись душераздирающие крики. И ангелы сказали: это место, где ты должен быть, но сначала суд. Как суд? И я буду там? Да, если ты не вспомнишь сейчас молитву. И он стал лихорадочно вспоминать, и бабушка его учила молитвам в детстве, и он вспомнил живую помощь и начало. Тогда ангел сказал: хорошо, тогда у тебя есть возможность предстать Иисусу Христу. И вот как раз к Иисусу Христу он был приведен, но не видел его, просто видел как сияние солнца, но которое не ослепляет. Не хочется закрыть глаза, не хочется убежать. И когда ангелы мне несли назад тело, я сказал: это сон? Они сказали: нет, ты мог бы оказаться там, где вопят эти миллионы грешников, но Бог помиловал тебя. Как я узнаю, что это явь? И ангел сказал: это более чем явь. Все то, что там, в миру, это туман, это дымка, это чушь, только здесь, явь и реальность.
0: Эту историю вы услышали от мужа. Сразу и это, же. Несомненно, было толчком к уверованию.
1: Нет, это было толчком к размышлениям. И я захотела исследовать это все. Я, безусловно, думала, что, может быть, это фантазии или вымыслы. И я сказала: хорошо, я поеду с тобой в этот город, и я хочу поговорить с теми людьми, Я, как следователь, задавала им вопросы, как Шерлок Холмс, пытаясь найти неувязки и пытаясь уловить и поймать их на каких-то несоответствиях и лжи.
0: Татьяна, буквально через несколько минут мы вернемся к нашему интересному разговору, а за это время для наших радиослушателей прозвучит песня.

0: Я напоминаю, что в программе «Выбор» и в нашей студии сегодня Гриценко Татьяна Геннадьевна. Кульминация. Это буквально кульминация. Все, что вы узнали от этого человека, это то, ради чего вы росли, развивались, что искали.
1: Искала, и все ответы я получала у него. И, соответственно, когда я исследовала в его городе через его родных, то, что он именно сказал им в 81-м году. И, наконец, он приниже каждому задавал вопрос и говорил, что «Что еще я сказал?» Когда ангелы несли меня в тело, я сказал: «Господи, ну как я узнаю, что это ты и что это действительно явь?» И Господь сказал: «Какую ты хочешь жену?» И я ему сказал: «Господи, я всегда мечтал жить в Москве. Это была моя детская мечта. Я жил в маленьком провинциальном городе Никополе. Господи, я хочу, чтобы моя жена была девочка. Господи, я хочу, чтобы у меня родился сын». К тому времени он знал, что он бесплодный, потому что он облучился, будучи служа в Фаросе, радиоакустиком. Во время его смерти ему было уже 27 лет. И вот таким образом, зная, что у него не будет детей, он говорит вот эти три как бы несбывающиеся мечты. И Бог ему говорит: «Это будет. Это все приготовлено уже тебе». То есть, оказывается, Господь готовил меня к этому. Я все это исследовала, слушала часами. Я уже могла даже написать роман от прослушивания его истории. Я остановилась, я говорю: «Хорошо, я не буду исследовать всех, мне достаточно». Я говорю: «Ну, теперь расскажи мне, что же произошло, когда ты приблизился ко мне?» Он говорит: «Я пошел в парк, зная, что я найду там свою жену. И я знал, что она будет одета в красное, белое и синее. И когда я увидела тебя в такой юбке, то я знал, что это ты. Я смотрел на тебя, и ты была не в моем вкусе. Я не любил таких. Он невысокий, 1,85 м. Он любил худых, очень длинноногих и даже, может, выше себя». И тут вдруг маленькая женщина, полненькая. Когда он обернулся, чтобы посмотреть на меня, нет. Он сказал: «Господи, я не хочу такую жену, это не в моем вкусе». И, конечно же, когда я узнала от него, что Бог предназначил мне мужья, сказал: «Нет-нет, потому что я не хочу замуж, а тем более я не хочу за такого мужа, это какой-то слесарь-механик, а мне нужен человек с высшим образованием, и вообще у нас большая разница в возрасте, и вообще он страшен до смерти, и вообще очень много-много-много, но это все, конечно, хорошо, если ты есть Бог, неведомый мне, но я этого не понимаю». И отец его, кстати говоря, как только увидел меня, в первый же день за обедом вдруг говорит: «Сын, вот на такую жену я тебя благословляю. Ты знал, что я гнал всех твоих девок отсюда чуть ли не веником, я никого не хотел, я не хотел для тебя таких жен, но такую жену для тебя хочу». Я ему говорю: «Извините, но никакой речи о замужестве не стоит, как бы никакой свадьбы не намечается». А он говорит: «Ну как же, бабушка его в детстве ему сказала, что ты будешь жить в Москве». Я говорю: «Хорошо, он будет жить в Москве, но не со мной. Всего хорошего, до свидания, было приятно увидеться». И вот, значит, я уезжаю домой, в Москву, пытаюсь все это забыть. Потом я месяца через два рассказываю маме, я говорю: «Мам, вот представляешь, у тебя был бы зять, который из Никополя, который на 10 лет старше меня почти, и вот он без высшего образования». «Нет, нет, ну что ты, ни в коем случае, никак, это какой-то лимитчик, который хочет пробраться в Москву, это что-то такое, что нужно ему, никак, никак». Тем не менее, вот те ответы, которые я получила на свои загадки, на свои вопросы, они как бы структурировали все внутри меня, они расставили все по своим полочкам. И я чувствую, что я хочу еще задавать ему вопросы, я хочу что-то еще получить от него. А он названивает. Он мне названивает почти каждый день на работу, потому что домашняя ему не дала. Изъясняется в любви, говорит, что Бог зажёг в нём такую любовь. И опять же я думаю, думаю, думаю. И, наконец, однажды мне опять же где-то в сне или в полусне некто говорит: «Ты будешь иметь большие трудности, но конец этому – жизнь вечная». Так она и случилась. Мы прожили в этом году, в ноябре уже будет 23 года. Действительно, это была жизнь, исполненная адских трудностей. Это был очень сложный путь меня к Богу, еще более сложный путь к истинному Богу моего мужа. Но действительно, я могу с уверенностью сказать одно, что мы как два камня упорных, которые должны были обтесать друг друга, которые были даны друг другу Господом с тем, чтобы Бог посрезал посредством нас обоих все острые углы и обточил всю неправильность и повытаскивал весь мусор и повытаскивал все, что было ему.
0: То есть по пути веры вы уже вдвоем шли?
1: Да, мы шли по пути веры. То есть он был к тому времени уже православный, религиозный, фанатичный, верующий. То есть настолько фанатичный, что он мог часами каждый день находиться в храме. Это была его вторая жена. Я ему говорила, у других жена машина, у тебя жена храм. Потому что я не понимала его веры, я была в поиске. Да, я узнала много, я стала читать православную литературу, но я была в поиске, одновременно я читала Коран, одновременно я читала индусскую литературу. То есть я все еще оставалась в поиске. И через какое-то время я, конечно же, поняла, что если есть Бог, то это именно Бог, пославший Сына Своего Единородного в мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Как я узнала об этом? Дело в том, что православие 80-х, да и, в общем-то, начало 90-х годов было довольно ритуальным. И когда я к батюшкам, к священникам, монахам ехала за тем, чтобы получить какие-то ответы на свои вопросы, они просто не знали на них ответов. И, кроме того, они увещевали мне, говоря: «Девушка, выбросьте это из головы, это все от лукавого». И однажды все-таки я приехала в Загорск, тогда он назывался, сегодня Сергиев Посад, и благодарение Богу, наверное, это был все-таки, я думаю, ученик Александра Меня, потому что он очень толково мне изъяснил путь спасения через Иисуса Христа.
0: И такой он, долгий путь такой, исканий, такой и только к этому времени путь. Вы узнали Евангелие.
1: Да, только к этому времени. Это случилось в 92-м году. Но, тем не менее, действительно, путь такой вот исследовательский, путь копательный, глубокий. Наверное, мне это было важно с тем, чтобы никто никогда мне не сказал: «Да, это все гипноз, внушение, тебе придумали, тебе внушили, тебя уверили». Нет. Это моя жизнь, это моя судьба, это долгий путь поиска. Поэтому кто может меня вернуть назад в эту пустыню? Нет, я слишком долго из нее выходила, чтобы вернуться опять. Нет, нет, еще раз нет. Если, может быть, кто-то вдруг выхваченный из пустыни или из ямы, или из вертепа, моментально был спасен, он не оценил. Но я оценила. Тогда, когда я действительно поняла, что если есть Бог, то это только тот, который послал Сына Своего Единородного. И в 93-м году я попала на фильм «Иисус Христос». Там не было евангелистов, там не было никаких сопровождающих этот фильм. Он шел в светском кинотеатре. И после этого фильма, и даже на протяжении фильма, я поняла, я грешница. Потому что до этого я считала, я весьма порядочная женщина по сравнению с... И когда я смотрела фильм, я наконец поняла, что я непорядочная женщина. Я грешница, заслуживающая ада, и я точно буду в аду. И в конце этого фильма шли просто титры, где говорилось, что если вы осознали себя грешником и уверовали в то, что только Иисус Христос – Спаситель, то сейчас прочитайте эти слова и согласитесь с ними. Я так обрадовалась этой возможности, что сейчас будут все мои грехи, вся моя прошлая жизнь прощена, что, мне кажется, я кричала, потому что все оборачивались ко мне и шикали. Но это уже не имело для меня никакого значения, потому что я была рада. Я помню этот момент, когда я вышла из зрительского зала, вышла из кинотеатра, светило солнце, и мне показалось, как же все нереально. Реально было там, в фильме, и как будто я была в том фильме вместе с Иисусом Христом. Будто я ходила с ним по земле, и здесь все в жизни нереально. Нереально, все вмиг опротивило. Случилось так, что то, чем я раньше грешила, я не могла грешить. Я не знала евангелистов, я не знала других церквей. Я думала только православие и только католицизм. Я не знала никаких других конфессий или деноминаций. Но возрождение свыше, которое совершилось именно тогда, и Дух Божий повел меня. Однажды я протянула руки к небу, и слезы полились у меня по щекам. И я поняла, да, Господь в небе, Он слышит меня. И я исповедовалась Ему, я каялась, и не могла грешить, совесть жгла меня, не могла грешить, как раньше, потому что раньше совесть не жгла меня, но теперь, когда я грешила, совесть жгла меня, и мне требовалось кому-то исповедоваться. Однажды я поехала к монаху исповедоваться, пока я шла, стояла длинной вереницей жаждущих исповедоваться, а он сказал, напишите на бумажке. И я написала на бумажке. И когда я перечитала на бумажке, я поняла, зачем мне стоять к нему? Уже я прощена. Но я думала, каким же образом я прощена? И тем не менее я верила, что я прощена, я села в автобус и уехала. Аллилуйя. Вот такой длинный путь, но слава Господу. Да.
0: Татьяна, я хочу спросить, Господу. И третье, последнее обетование тоже свершилось? Рождение сына?
1: Да, совершенно верно. То есть мы поженились через несколько месяцев, потому что действительно Бог вложил в меня любовь агапы, о которой я ничего не знала. Мне предстояло еще учиться этой любви, и я уже просто не могла находиться без этого человека. 2 года мы не имели детей. Ну, о муже мы знали, мы еще раз в Москве его клали на обследование, засвидетельствовали тот же самый диагноз. Что самое интересное, у меня был диагноз однажды – угроза на выкидыш. Я подумала, как же так, угроза на выкидыш, а я… Ну, от кого у меня угроза на выкидыш, если мой муж бесплоден? И в то же время я подумала, нет, это делает, видно, Бог. И мы пошли с мужем в православный тогда еще храм, потому что ребенок родился в 88-м, а уверовал в живого Бога я в 93-м. И мы сказали, мы взяли за руки, встали перед распятием Иисуса Христа, и мы сказали, Господь, если это будет мальчик, мы посвятим его тебе. И ты обещал, что будет мальчик, и что он будет. И мы в это верим. И мы так исповедовали с мужем. И действительно, не прошло много времени, я зачала и родила здорового, слава Господу.
0: Аллилуйя. Я вас поздравляю, Татьяна, и благодарю за очень интересную содержательную беседу. Всех вам благословений, а также всех Божьих благословений всем, кто сегодня слушал нас. А наша программа подошла к концу. Провела передачу Наталья Чернякова, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Иова. Глава 22. И отвечал Елифаз, фимонитянин, и сказал: «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобою? Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду. Утомленному жаждою не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе, а человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас, или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя. Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко. И ты говоришь, что знает Бог? Может ли он судить сквозь мрак? Облака — завеса его, так что он не видит, а ходит только по небесному кругу. Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу: «Отойди от нас, и что сделает им Вседержитель?» А он наполнял домы их добром. Но совет нечестивых: будь далек от меня. Видели праведники и радовались, и непорочный смеялся им. Враг наш истреблен, оставшийся после них пожрал огонь. Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего и будешь менять в прах блестящий металл и в камни потоков золото офирское. И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя. Ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое, помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои, положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь: «Возвышение», и он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук твоих. Глава 23. И отвечал Иов и сказал: «Еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы пред ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О, нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня, тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Но вот я иду вперед, и нет его, назад.

Я трепещу пред лицом Его, размышляю и страшусь Его. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня. Зачем я не уничтожен прежде этой тьмы, и Он не сокрыл мрака от лица моего? Глава 24. Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие Его не видят дней Его? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя. У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться. Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степь дает хлеб для них и для детей их. Жнут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца. Нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже. Мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале. Отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог. Заставляют ходить нагими без одеяния и голодных кормят колосьями. Между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопит, и Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря: «Ничей глаз не увидит меня», и закрывает лицо. В темноте подкапывается под домы, которые днем они заметили для себя, не знают света, ибо для них утро — смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников. Пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не остается о нем память, как дерево пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную, нерождавшую и вдове не делает добра. Он и сильных увлекает своею силою, он встает, и никто не уверен за жизнь свою, а он дает ему все для безопасности. И он на то опирается, и очи его видят пути их. Поднялись высоко, и вот нет их. Падают и умирают, как и все, и как верхушки колосьев срезываются. Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою?

Глава 25. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Держава и страх у него. Он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его, и над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному женщиною? Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». Глава 26.

пустая. И отвечал Иов и сказал: «Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому? И как во всей полноте объяснил дело? Кому ты говорил эти слова? И чей дух исходит из тебя? Рифаимы трепещут под водами и живущие в них. Преисподняя обнажена пред ним, и нет покрывала Аваддону. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ним. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба, рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем. Огром могущества его кто может уразуметь?» Глава 27. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою, и не опущу ее, не укорит меня сердце мое во все дни мои. Враг мой будет, как нечестивец, и восстающий на меня, как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Возвещу вам, что в руке Божией, что у Вседержителя не скрою. Вот все вы и сами видели, и для чего вы столько пустословите? Вот доля человеку беззаконному от Бога, и наследие, какое получают от Вседержителя притеснители. Если умножаются сыновья его, то под меч, и потомки его не насытятся хлебом. Оставшихся по нем смерть низведет во гроб, и вдовы их не будут плакать. Если он наберет кучи серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный. Он строит, как моль, дом свой, и как сторож делает себе шалаш. Ложится спать богачом, и таким не встанет. Открывает глаза свои, и он уже не тот. Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря. Поднимет его восточный ветер и понесет, и он быстро побежит от него. Устремится на него и не пощадит, как бы он ни силился убежать от руки его. Всплеснут о нем руками и посвищут над ним с места его. Глава 28. Так, у серебра есть источное жило, и у золота место, где его плавят.
Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастет хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видел ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы, в скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его, останавливает течение потоков и сокровенное выносит на свет. Но где премудрость обретается, и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит: не во мне она, и море говорит: не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменишь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость, и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утаена. Аваддон и смерть говорят: ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее, ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость». И удаление от зла — разум.

Глава 29. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, как был я во дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое. Юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увесала. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенные. И говорил я: в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им и сидел во главе, и жил, как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих. Глава 30. А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих. И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую. Щиплют зелень подле кустов, и ягоды можжевельника хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов. Ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отверженные, люди без имени, отребья земли. Их-то сделался я ныне песнью и пищей разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим, так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицом моим. С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне, а мою стезю испортили. Все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, с шумом бросились на меня.
ужасы устремились на меня, как ветер, развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня. Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя, края хитона моего жмут меня. Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел. Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Стою, а ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкою рукою враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру, и сокрушаешь меня. Так, я знаю, что ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Верно, он не прострет руки своей на дом костей, будут ли они кричать при своем разрушении. Не плакал ли я о том, кто был в горе, не скорбела ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца. Встаю в собрании и кричу. Я стал братом-шакалом и другом-страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара. И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным. Глава 31. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть? Не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут. Если сердце мое прельщалось женщиною, и я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею. Потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду. Это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Не Он ли, который создал меня в чреве, создал и его, и равно образовал нас в утробе? Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе, и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих?
Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя. Ибо страшно для меня наказание от Бога, пред величием Его не устоял бы я. Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу «Ты надежда моя»? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его? Не говорили ли люди шатра моего: «О, если бы мы от мяс его не насытились!» Странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее, как венец, объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем. Если вопияла на меня земля моя и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастет волчиц, и вместо ячменя — куколь. Слова Иова кончились. Глава 32. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Елиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елиуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал: «Я молод летами, а вы старцы. Поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе: пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю: выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его. Не скажете: мы нашли мудрость. Бог опровергнет его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему.
испугались, не отвечают более, перестали говорить. И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я. Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино, неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне, открою уста мои и отвечу. На лицо человека смотреть не буду, и никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой. Глава 33. Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей, слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань предо мною. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Я образован также из брения, поэтому страх предо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов. Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды. А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником. Поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав, отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести души его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает так, что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай, говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости. Глава 34. И продолжал Елиуй и сказал: «Выслушайте мудрую речь мою,
и преклоните ко мне ухо рассудительное, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собою рассуждение и распознаем, что хорошо. Вот Иов сказал: «Я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины. Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми, потому что он сказал: нет пользы для человека в благоугождении Богу? Итак, послушайте меня, мужи мудрые. Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, ибо Он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме Его, помышляет о земле, и кто управляет всею вселенную? Если бы Он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим. Ненавидящий правду может ли владычествовать? И можешь ли ты обвинить всеправедного? Можно ли сказать царю: ты нечестивец, и князьям: вы беззаконники? Но он не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что все они – дело рук его. Внезапно они умирают, среди ночи народ возмутится, и они исчезают, и сильных изгоняют не силою, ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие. Потому он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом. Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их места, потому что он делает известными дела их и низлагает их ночью, и они истребляются. Он поражает их, как беззаконных людей, пред глазами других, за то, что они отвратились от него и не уразумели всех путей его. Так что дошел до него вопль бедных, и он услышал стенание угнетенных. Дарует ли он тишину? Кто может возмутить? Скрывает ли он лицо свое? Кто может увидеть его? Будет ли это для народа или для одного человека, чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа? К Богу должно говорить: я потерпел, больше не буду грешить. А чего я не знаю, ты научи меня, и если я сделал беззаконие, больше не буду. По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь, что тебе следует избирать, а не мне? Говори, что знаешь. Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, слушающий меня. Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его, свойственным людям нечестивым. Иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога.

0: Здравствуйте! Вы не случайно оказались на программе «Вечная истина». Господь выбрал именно вас, и Он хочет коснуться вашего сердца. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Сегодня мы поговорим об одном из великих пророков Ветхого Завета – Иеремии. Его называют плачущим пророком. Сердце Иеремии разбито, поэтому он практически всегда плачет в своих пророчествах. Если вы читали книгу этого пророка, то я уверен, что вы заметили, что все 52 главы этой книги составляют собой плач. Вот почему эту книгу тяжело разделить на части, ведь люди не плачут по плану. Поэтому книга Иеремии не имеет четкой линии. После написания этой книги Иеремия пишет маленькое приложение к этим пророчествам и называет его «Плач Иеремии». То есть пророк продолжает плакать и в следующей книге. Приступив к изучению жизни этого пророка, который по величию не уступал Исаии, возникает естественный вопрос. Почему он плачет? Почему он так расстроен? В 4 главе, в 19 стихе, Иеремия кричит «Утроба моя! Утроба моя!» Здесь не очень хороший перевод, потому что на самом деле Иеремию беспокоили совсем не его внутренности. Это было его сердце. В пересмотренной версии Библии говорится «Мое сердце! Мое сердце!» Люди, жившие в те времена, считали, что центром эмоций является внутренность. Здесь Иеремия говорит о своем внутреннем человеке. Его внутренний человек был сокрушен. Почему же он был сокрушен? Многие пророческие книги начинаются с перечисления царей, которые царствовали во времена пророков. Поэтому, прежде чем начать читать пророческие книги, желательно изучить исторические книги. Если вы читали книги царств, то, услышав имена этих царей, вы сразу же поймете, почему сердце Иеремии было сокрушено и почему он всегда плакал. В первых стихах книги Иеремии говорится, что Иеремий начал свое служение в 13-й год царствования царя Иосии. Он жил и пророчествовал во времена правления царей от Иосии до Сидекии, Иоакима, Иехони и Иоахаза. Если эти имена вам ни о чем не говорят, то вы не поймете исторических условий, в которых пророчествовал Иеремия. Но если вы знаете этих царей и условия, в которых они жили и царствовали, то поймете, почему сердце пророка сокрушено. Иеремия служил на протяжении приблизительно 41 года. Он начинал свое служение во время правления хорошего иудейского царя Иосии. Во время его правления рабочие, которые ремонтировали храм, нашли свитки Писания. Божий народ отошел от Бога. Они так далеко отошли от Бога духовно, что забыли о существовании Писания или Божьего закона. Когда рабочие переделывали храм, они нашли свитки Писания. Один из потомков Ездры нашел их. Таким способом Бог повлиял на Ездру, и тот стал Божьим инструментом, писцом, с которого началось возрождение интереса к Писанию. Ученые считают, что именно Ездра разделил Писание на книги и главы. Все это произошло во время возрожденного интереса к Писанию, во времена царя Иосии. Имена царей, которые правили после Иосии, ассоциируются с падением Иерусалима и вавилонским пленением. Это Иоаким, Иехония и Сидекия. Во время их правления Иерусалим был предан в руки вавилонян. Иерусалим не пал за один день, как Париж, Сингапур и другие города во время Второй мировой войны. О падении Иерусалима можно прочитать в Третьей книге царств. Падение Иерусалима было катастрофой, происходившей почти 20 лет. Сначала, когда Иерусалим пал, царствовал Иоаким. Он сдался армии Навуходоносора и служил этому царю 3 года. Евреи были вынуждены служить Вавилону и платить дань. Но через 3 года Иоаким взбунтовался, и армия Навуходоносора вошла в Иерусалим во второй раз. Когда город был завоеван во второй раз, его фактически сдал сын Иоакима, Иехония, который был совсем ребенком. На этот раз вавилоняне взяли в плен еще больше людей, и это завоевание было еще более жестоким, чем первое. Когда это произошло, перед тяжелым путешествием пленников в Вавилон, брат Иехонии, Сидекия, был назначен царем-марионеткой. Если царь поступал неугодно завоевателям, его быстро убирали и вместо него назначали царя-марионетку, который угождал им. Сидекия был таким царем и правил 11 лет, но потом он тоже взбунтовался. На этот раз вавилонская армия смела Иерусалим с лица земли. Не осталось камня на камне. И на этот раз в вавилонский плен были уведены все жители, кроме очень старых, больных и слабых. Пророка Иеремию тоже не взяли. Когда Иерусалим пал в третий раз, это было огромной катастрофой. В первых стихах книги Иеремии говорится, что Иеремий начал свое служение во время царствования царя Иосии. Он жил и пророчествовал во времена правления царей от Иосии до Сидекии, Иоакима, Иехонии и Иоахаза. Это означает, что Иеремия пророчествовал в Иерусалиме, когда произошла вся эта трагедия, о которой мы говорили. Об этом кричит пророк, говоря: «Мое сердце, мое сердце, мое сердце разбито». Видите ли, Бог дал Иеремии пророчество о надвигающейся катастрофе еще во время царствования Иосии. Он говорил, что грядет вавилонское завоевание как наказание за грехи народа. Во-первых, здесь имеется в виду грех идолопоклонства. Но сюда входят также и другие грехи, которые совершил еврейский народ, отвернувшись от Бога. Сначала послания таких пророков, как Исаия и Иеремия, звучали следующим образом: «Если мой народ смирится и начнет молиться и отвратится от своих нечестивых путей, начнет искать моего лица, я услышу с небес и прощу их грех и исцелю их землю». Но народ не слушал пророков, и их послание меняло свой характер. Божий суд грядет, и его никак не избежать. Бог показал Иеремии будущее, и это было настолько ярко, что Иеремия мог даже слышать звуки надвигающейся вавилонской армии. Он буквально слышал крики убиваемых людей и крики женщин и девушек, которых насиловали. Вот почему Иеремия говорит: «Мое сердце, мое сердце, мое сердце сокрушено». Бог показал Иеремии все грядущие ужасы и сказал, что это было наказание Божье, и оно неизбежно. Когда началась осада Иерусалима, Иеремия говорил свое послание, за которое люди его ненавидели. Он был одним из самых непопулярных пророков. Послание Иеремии имело две стороны. Одна сторона – это то, что грядет завоевание и плен. Это было мрачное, роковое послание о суде, но другая его сторона была полна надежды. Когда Исаия предсказывал о падении Северного царства и о пленении его ассирийцами, у него не было никакой надежды, потому что 10 северных племен были уничтожены, и о них больше никто ничего не слышал. Но пророки, которые говорили о вавилонском пленении, проповедовали послание надежды, потому что Бог сказал им: «Вы будете в плену 70 лет, а потом возвратитесь из Вавилона». Исаия говорил об этом за 170 лет до того, как оно произошло, и Иеремия говорил то же самое. Он проповедовал и верил этому так сильно, что когда только началась осада Иерусалима, он начал говорить: «Смотрите, ведь это же было предсказано. Это Божье слово. Это Божий план, и его нельзя отменить. Вы ничего не можете сделать, так что лучше сдайтесь Навуходоносору и отправляйтесь в путь. Идите в Вавилон. Чем раньше вы пойдете, тем раньше вернетесь назад. Не сражайтесь с Навуходоносором». Иеремия говорил: «Бог использует Навуходоносора, чтобы наказать вас. Если вы противостоите этому царю, вы противостоите Богу». Иеремия настаивал, что народ Иудеи должен сдаться, и все его за это ненавидели. Они говорили, что его слова были словами предателя, и это имело какой-то смысл. Они бросили его в подземелье, а потом поместили в яму, наполненную грязью. Подруги ему дали веревку, чтобы он не утонул в грязи, и оставили без пищи в яме, кишащей крысами. Народ поступил с пророком очень жестоко, но вы должны понять, почему они так ненавидели его. Город был в осаде. Некоторые осады длились по 2 года и больше. От голода они ели своих собственных детей. И тут еще этот пророк, повторяющий: «Я же вас предупреждал, и Бог хочет, чтобы вы сдались». В наше время некоторые люди приковывают себя цепями к воротам ядерных заводов и делают другие подобные вещи, чтобы привлечь внимание людей к своему посланию. Иеремия и другие пророки были похожи на них. Они были готовы на все, чтобы только донести послание и подчеркнуть его важность. Они описывали его в ярких образах, используя так называемый символический вид проповеди. Так Иеремия использовал символическую проповедь в 18 главе своей книги. Она называется «Переделанный сосуд». Иеремия говорит, что Бог сказал ему пойти в дом горшечника. Там он увидел, как гончар делает горшок. Он хотел сделать красивый горшок, но у него не получилось. Тогда разочарованный гончар бросил горшок на пол и разбил его. Он смял глину и сделал из нее другой сосуд. Когда Иеремия говорил об этом в своей проповеди, он хотел сказать: «Послушайте, вы пойдете в Вавилон, но через 70 лет вы вернетесь. Вы похожи на горшок, который Бог, как горшечник и скульптор, формирует в своих руках. Вы не стали такими, какими Бог хотел вас видеть, поэтому Бог и наказывает вас, то есть как бы бросает на пол». Он сомнет вас как глину и сделает из вас совершенно новый сосуд. Когда вы вернетесь из вавилонского плена, вы будете абсолютно другим творением, абсолютно другим сосудом. Вот почему Иеремия говорил народу сдаться и отправляться в Вавилон. Заново сделанный горшок был прекрасным символом того, что Бог собирался сделать. До вавилонского плена иудеи были идолопоклонниками и не хотели поклоняться своему Богу. После того, как они вернулись из плена, у них все еще было много проблем, но они больше не поклонялись идолам, потому что они стали другими людьми, когда вернулись назад. Сравните это со своей жизнью. Иногда ваша и моя жизнь не следует Божьему плану. Мы не делаем то, что хочет от нас Бог. Поэтому Бог изменяет наши жизни. Чувствовали ли вы себя когда-нибудь сосудом, который бросают на пол и разбивают на множество осколков? Внезапно вся ваша жизнь рушится, и вы себя чувствуете куском глины, которую мнут и превращают в новый сосуд. Этот переход может быть очень болезненным, но когда новый сосуд приобретает форму, он выглядит прекрасно. Этот процесс очень напоминает то, что в Новом Завете Иисус называет новым рождением. Вы должны заново родиться. Иисус сказал: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Рожденный от плоти есть плоть, поэтому не удивляйся, когда я говорю, что должно вам родиться свыше. Апостол Павел комментирует учение Иисуса о новом рождении. Он пишет: «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Все старое прошло, теперь все новое, все же от Бога». В Новом Завете верующие описаны как сосуды. Иногда мы не соответствуем Божьему плану, и Он, наш Творец, переделывает нас. К сожалению, мое время истекло, и на этом я закончу. Слушайте нашу следующую передачу. И если вы еще не стали новым творением, я предлагаю вам это сделать. Бог хочет сделать вашу жизнь прекрасной. Позвольте Ему формировать вас, как горшечник формирует сосуд. Отдайте Ему контроль над вашей жизнью сегодня, и да благословит вас в этом Господь. А сейчас, дорогой радиослушатель, я хочу обратиться лично к тебе. Хотя книга пророка Иеремии и наполнена плачем и тяжелыми предсказаниями, заметь, что и в этой книге мы можем обнаружить любовь Бога. Хотя народ стал грешить, он отступил от Бога и впал в идолопоклонство и другие беззакония, Бог не наказал их сразу. Он дал им время и немалое время одуматься. Бог послал к ним пророков и не одного, чтобы остановить их, предупредить и вразумить. И только после того, как народ отверг голос Бога, который звучал в пророках, пришло наказание. Оно было тяжким, но заметь, дорогой радиослушатель, цель этого наказания была благой. Бог хотел из своего непокорного народа сделать новый сосуд. Бог наказывал их, но для того, чтобы изменить и сделать лучше. Не об этом ли нам говорит и Христос в Новом Завете? «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Вот такой наш Господь. Он любит нас, и даже если наказывает, то для того, чтобы изменить нас и сделать лучше. И сейчас я предлагаю в молитве склонить наши сердца перед Богом и прославить Его за любовь, которая никогда не перестает. Давай помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарю, я славлю Тебя за великую любовь, которую Ты имеешь ко мне. Я славлю Тебя, что могу осознавать себя Твоим ребенком. Я желаю, чтобы Ты вел меня, о Небесный Отец, и чтобы в жизни моей прославилось имя Твое, святое и вечное. Аминь.
0: Не говори, что ты в Христа не веришь. Не торопись сказать, что Бога нет. Ты беден, если так и не согреет тебя Его высокий, сильный свет. Это была программа «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире 525-й выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: жительнице Дистельбруха Лилии Янсен 18 августа исполнилось 50 лет. Сестры и братья по вере из Детмольда сердечно поздравляют ее с этим замечательным юбилеем и от всей души хотят пожелать: «Пусть тебя ведет Христос по жизни и хранит заботливой рукой, чтоб потом нам встретиться в отчизне, когда Он поставит пред собой. Счастья тебе чистого, большого, радости, здоровья, долгих лет и успехов, и свершений новых, чтоб сиял, как солнце в тебе свет. Круглых дат не так уж в жизни много, но ценить нам нужно каждый год, и прожить его нужно для Бога. Время нам для жизни Он дает. Мы тебя от души поздравляем с юбилеем прекрасным твоим. В каждом дне тебе счастье желаем. Юбилей этот неповторим. Обойдут тебя пусть все невзгоды, ты для славы Господней живи, а Господь сам продлит твои годы, чтоб жила ты в небесной любви. Пусть тебя всегда Он вдохновляет, даст вкусить все благости свои, сам тебя во всем благословляет, радостно и счастливо живи.
1: Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его.
0: Притчи, 5 глава, стих 21. А сейчас для Лилии Янсен прозвучит песня в честь ее 50-летнего юбилея.

всего лишь 50, лишь половина. Желаем мы тебе дожить до 100.

0: Сегодня для тебя все поздравления. Будь счастлива сегодня и всегда.
1: Отличного желаем настроения, и пусть не властны будут над тобой года.
2: Сегодня, 28 августа, сестре Хелены Нойфельд, рожденной Эйзау из Хайден-Ольдендорфа, исполнилось 63 года. Ей передают свои поздравления и самые наилучшие пожелания на новый отрезок жизни на земле братья и сестры из поместной общины. «Пусть сегодня солнышко смеется, дарит тебе счастье и покой, благодать Господняя прольется и навек останется с тобой. А Господь наш вечный, всемогущий, пусть тебе...»

0: 29 августа у супругов Шляйнинг, проживающих в Лемго, замечательная, прекрасная дата – 50 лет совместной жизни. И с этим драгоценным юбилеем, золотой свадьбой, Виктора и Екатерину от всей души поздравляет сестра Люба Никель. И по ее просьбе для золотых юбиляров сейчас прозвучат 12 стих из 7 главы 1 книги Царств и поздравительное стихотворение.
1: «До сего места помог нам Господь».
0: Высшей пробы свадьба золотая, поздравления со всех сторон летят. Витя и Катюша, дорогие, вы прожили вместе 50. И поверьте, это просто чудо, что вас Бог на всех путях хранил. Поздравлять сегодня все вас будут, а Господь навеки возлюбил. Шлю за вас Христу благодарение.

0: настроение. С вами он делил все пополам. Было все, и радость, и волнение, но во всем опорой он был вам. Много в вашей памяти хранится дней прекрасных или даже лет. Жизнь ведь никогда не повторится, но еще вас манит ее свет. Будьте счастливы все годы, что остались, берегите с Господом завет, чтобы вы еще не раз созвали всех друзей на праздничный банкет. 50 – это большая дата, каждый год с любовью прожит был. Вспоминайте чаще, как когда-то Бог на небе брак ваш заключил. Поздравляю вас, мои родные, и желаю много долгих лет. Для меня вы очень дорогие, пусть на вас сияет Божий свет. Золотая свадьба так нечасто выпадает людям на земле. От души желаю я вам счастья, радости, покоя, мира в Господе.
1: Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в оный.
0: Псалом 117, стих 24. А сейчас для юбиляров Виктора и Екатерины Шляйнинг в честь их золотой свадьбы по желанию Любы Никель прозвучит песня. Она называется «Милость Божья».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Этот музыкальный привет мы адресуем редакции евангелизационной газеты «Забытый алтарь» и всем ее поклонникам. К огромному сожалению, на прошедшей неделе августа мы получили самый последний номер издания, очень полюбившегося многим читателям. Редакция газеты вынуждена прекратить свою деятельность. И поэтому, прощаясь с газетой, превратившейся за многие годы существования в объемный журнал, мы включили в нашу сегодняшнюю программу стихотворение под названием «В день друзей», автор Любовь Бондаренко, и песню. Она называется «Весь мир в ожидании. Что ждет впереди?» Друзья, мы вам желаем счастья. Пусть вас Господь на всех путях хранит. Пусть явит вам во всем его участие. И пусть он вас, любя, благословит. Живите под его святым покровом. Пусть он на все молитвы даст ответ. Ходите под водительством Христовым. И точно тогда выйдете на свет. Когда вам небеса закроют тучи, вы вспомните, что любит вас Господь, и может Он своей рукой могучей все ваши беды с вами побороть. Года бегут, и как вы ни смотрите, мы далеко уже совсем не те, но помните, что на большой планете нельзя губить нам время в суете. Живите не спеша и только с Богом, служите Господу и сердцем, и умом. У каждого из нас своя дорога, но главное – прожить жизнь со Христом. Цените каждый миг, не торопитесь, Господь не торопился никогда. Спокойно возлюбить людей учитесь, любите и прощайте их всегда». И просто радуйтесь, пока Святой Дух рядом, пока Он учит, любит и ведет, взаимностью Ему ответить надо. Он наш Отец и любящий Господь.
1: Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю.
0: Псалом 113, стихи 20, 21 и 23.

0: 29 августа сестре во Христе Хелене Петерс из церкви Хоенло исполняется 67 лет, и для нее прозвучат последующее стихотворение, затем 5 стих из 15 главы Евангелия от Иоанна и песня под названием «Наша лоза – Господь». Преображение Господне – прекрасный повод размышлять о том, как мы живем сегодня, что нужно в нас преображать. Ведь нам нужно преображение, чтобы наши чистые сердца имели в Боге продолжение в святой обители Творца. Ведь сам Господь преобразился, чтобы людям смертным показать, что к нам на землю свет пролился, оттуда, где нам всем сиять. Он знает, что нам жить здесь трудно, но хочет, чтобы знал народ, что ждет всех верных город чудный, где нас Отец Небесный ждет. Чтоб мы в своей земной юдоли увидели тот чудный свет и не чурались трудной доли, ведь после ночи ждет рассвет и просияет нам, как солнце, лицо Христа. Прекрасный лик, настанет время, он вернется за церковью, настанет миг. Мы все, как он, преобразимся в одеждах белой, словно снег, в небесном царстве очутимся, и там останемся навек.
1: Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на следующей неделе на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Письмо к Боженьке». Часть первая. На берегу одной небольшой речки весело смотрел домик под железной крышей, окруженный довольно тенистым садом. С какой любовью строил это гнездо Иван Кудряш на сбережение своей матери-вдовы? Он задумал обзавестись своей собственной семьей и жениться на бедной девушке-сироте, которую полюбил всею душою. Так и поступил Иван. Рассчитав место, он стал возводить новую постройку. Быстро стали вырастать стены нового дома, а вместе с домом и сватовство Ивана имело успех. Ирина с радостью согласилась стать его женой. Счастливая молодая пара поселилась в новом доме вместе с матерью. Потекла радостная и счастливая жизнь. А вскоре и семейство стало пополняться. Сколько было радости у бабушки, когда появилась первая внучка Нина. Вслед за Ниной родился и Боря, а потом пошли и другие дети. Но вот в доме начались неприятности. Старуху-мать совратили с истинного пути какие-то сектанты, которые стали к ней ходить, беседовали с ней и все пели какие-то песни. Всякий раз эти темные личности читали ей Евангелие, а потом старуха стала и сама уходить с ними. Вот тут и пошла совсем иная жизнь. «Старуха совсем сошла с ума», — говорили домашние. «Перестала ходить в церковь, не стала осенять себя крестными знамениями и поклоняться иконам». «Я», — говорила она, — «теперь живому Богу молюсь, который живет на небесах в неприступном свете. Он меня создал в этом мире, он же и должен получать от меня славу и честь. Ему я должна поклоняться в духе и истине. Я очень сожалею о том, что всю свою жизнь жила в неведении Бога и находилась в ужасной тьме. Я не считалась с волей Божией и никогда в жизни не читала Евангелия. Правда, я исполняла многие христианские обряды, но все это делалось по заведенному порядку, без участия сердца. Теперь только, да и то благодаря безграничной милости Божией, я на старости моих лет узнала, что Христос есть не только Спаситель мира, но и мой личный Спаситель. По моей греховной жизни я была достойна того, чтобы меня камнями побили или распяли на кресте. Но Христос умер за меня. Теперь остается для меня одно – день и ночь непрестанно благодарить Его за это. Кровь Иисуса Христа очистила меня от всякого греха, и теперь это сознание возносит мою душу к Богу, живому и истинному». Эти восторженные речи широким потоком лились из уст простой женщины, и, слушая ее, сын и сноха, а теперь и все соседи только и говорили: «Совсем с ума сошла старуха!» Насколько могли, все окружающие старались разговаривать с нею и образумить, но все их доводы она разбивала словами Евангелия. Просили священника поговорить с ней да помолиться о ней. «Так что вы думаете?» Вышел он от нее, да только рукой машет. Совершенно безнадежно. Нина, как более взрослая, видя отношения старших к бабушке, также отстранилась от нее. Но зато Боря так привязался к ней, что ни на шаг не отходил, даже на собрания ходил с нею. Он даже немножечко научился петь, да мать не позволяла. Однажды бабушка заболела воспалением легких. Многие из новых друзей, которых она называла братьями и сестрами, приходили навещать ее. Часто их к ней не допускали, когда увидели, с какой жаждою она ожидала посетителей. Только изредка неохотно пускали к ней. Накануне своей смерти бабушка, невзирая на жар, подозвала к себе Борю. Ему шел уже 7-й год. Она много говорила ему и наставляла. «Боря, ты уже большой, и поэтому можешь меня понять. Помни, Боря, что всю свою жизнь ты можешь надеяться на Иисуса Христа. Ты знаешь, что Он тебя любит, и никогда не забывай молиться Ему. Старайся всегда ходить на собрания и слушать Слово Божие. Если когда-нибудь в твоей жизни случится какое-нибудь несчастье, горе, то ты просто и смело открывай это твоему любящему Господу и твердо верь, что Он услышит тебя и поможет. Никогда не забывай, где бы ты ни находился. Любящие глаза Иисуса, твоего лучшего друга, всегда над тобой. Слушайся папу и маму, люби братьев и сестер и помни, что бабушка уходит к своему небесному отцу и там будет ожидать тебя. Но ты придешь туда только тогда, если будешь учеником Христа». «Бабушка», — сказал Боря, — «а ты меня возьми с собой сейчас, ведь ты сама рассказывала мне о том, как там хорошо». Бедный малютка, он не понимал, что бабушка говорила ему о смерти. Тут вдруг бабушка перестала говорить и отшатнулась на подушку. Ей стало плохо, а расплакавшегося Борю мать увела в другую комнату. Потом старушка, почувствовав, что она умирает, собрала к себе всех своих домашних и сказала им: «Ну теперь прощайте, детки, я иду домой, к своему небесному отцу». Сын и невестка всячески старались убедить ее исповедаться и причаститься, но все их доводы и уговоры ни к чему не привели. «Я и так имею жизнь вечную через кровь Иисуса Христа». Смерть была легкая, тихая. Лицо ее радостно светилось, улыбка озаряла застывшее лицо. Перед самым последним своим вздохом она всем сказала ласковое слово. Всех просила одуматься в своей жизни, говорила всем о любви Христа и просила всех обратиться к Нему как к Спасителю. «И тогда, — говорила она, — все мы опять увидимся на небесах». Тут она умолкла, впала в забытье, потом очнулась, радостно протягивая руки куда-то вдаль. Уста ее что-то шептали. Сын наклонился к ней, думал, что она что-то ему напоследок скажет, но он расслышал, как она сказала: «Иду, иду, о мой Спаситель!» Потом раскрыла глаза, вытянулась, грудь несколько раз потянулась и опустилась. И так тихо старушка отошла в вечность. С трудом оторвали плачущего Борю от бабушки. «Зачем ты такая холодная, бабушка?» — кричал он. «Открой глазки, посмотри, ведь это я, твой Боря!» И громкие рыдания потрясали его маленькую грудь. Сын был очень удручен смертью горячо любимой матери. Похороны сделал очень пышные, на славу, хотя пришлось залезть в большие долги, и успокоился в сознании того, что все зависящее от него сделал. Часть вторая. Однажды к Кудряшу пришел один офицер, которому нужно было купить верховую лошадь. Иван Кудряш занимался торговлей лошадьми. Кудряш, который был немного навеселе, показал лошадь офицеру, и тот попросил проехаться на ней, чтобы посмотреть бег ее со стороны. Кудряш немедля оседлал лошадь, молодецки вскочил в седло и сначала рысью, а потом и полным галопом помчался по улице. Но вдруг на повороте обратно лошадь чего-то испугалась и взвилась на дыбы, а Иван Кудряш, частично от неожиданности, пошатнулся в седле и рухнул на землю. Будучи опытным ездоком, Иван не опустил поводья из рук, и сейчас же, вскочив, опять сел в седло и доехал до дома. Офицер, увидев, что лошадь имеет пугливый нрав, не пожелал купить ее. А к вечеру Иван почувствовал какое-то недомогание. Лег в постель и больше уже не вставал. 2 с лишним года лежал он больной. Все доктора перебывали, приглашали знахарок, которые заговаривали болезнь, но ничто не помогало, а больной день ото дня все таял и таял. Лошади были проданы, и все без дохода. Деньги пошли на докторов да на лекарства. Пришлось заложить дом и взять за него деньги. Но и эти средства стали быстро уменьшаться, а потребности больного все возрастали. Иногда сознание неуплаченных долгов тяжелым бременем ложилось на грудь Ивана, и он с нетерпением ожидал того момента, когда, поправившись, снова возьмется за работу. Не знал бедняка, что дни его уже сочтены. Жена всячески старалась скрыть от него, что средства их ежедневно таяли, как вода. Когда же Иван засыпал, Ирина, оставившись с ним Борю, бежала в церковь, служила молебны, ставила свечи, горячо молилась об исцелении любимого мужа. Но, несмотря на все это, больному становилось все хуже и хуже. Наконец, бедная женщина убедилась, что надежды на выздоровление ее супруга нет. Перед ней становился роковой вопрос. Что делать с детьми, когда она останется вдовой? Слезы неудержимо текли из глаз, и сердце разрывалось от боли, но она всячески старалась сдерживать себя и скрывать от мужа все свои слезы и страдания. Несколько раз бывшие друзья старушки предлагали Ирине помощь в уходе за больным. Но всякий раз она не только отклоняла эти предложения, но всячески старалась не допускать этих людей к больному мужу. Тем более, что они говорили Боре. «Постарайся, Боря, хотя бы уговорить отца читать Евангелие». И Боря не остался безучастным к этим советам. Ласкаясь к отцу, он говорил ему: «Папа, а ты бы почитал Евангелие, право, тебе легче станет». И тут же совал в руки отца большое Евангелие с псалтырем. Больной читал псалтырь, но там его некоторые места просто поражали. В такие минуты Иван звал к себе жену и говорил: «Вот прочитай здесь в Евангелии, но о чем тут говорится, прям не пойму. Тут чудесно сказано, но и очень похоже на то, как бывало мать покойная говорила». Ирина в такие минуты тут же бежала к священнику и приглашала его к себе, как говорила, чайку попить. Отец Василий, зная, что в этом доме всегда ожидает горячий искренний разговор, охотно приходил. Обыкновенно накрывался стол, ставилась приличная закуска, появлялся самовар, и все усаживались за стол. Ирина тут же доставала Евангелие и, открывая место, читанное мужем, непонятное, просила объяснить больному. Василий старался объяснить прочитанное, после окончания чаепития он тут же уходил. А на душе Ивана и Ирины было все так же холодно и беспросветно. Однажды Боря, пользуясь тем, что находился с отцом наедине, сказал ему: «Хочешь, папа, я позову к тебе того дядю, который читал Евангелие в собрании и объяснял. Он так хорошо говорит, что очень многие, когда слушают, то плачут». В это время в комнату вошла Ирина и, услышав слова мальчика, горячо воспротивилась этому, доказывая мужу, что чего же можно ожидать от Борьки. Ребенок, что он понимает? Ему все хорошо. Да разве отец Василий знает меньше этого ребенка или дяденьки, как говорит Борька? И этими словами Ирина разбивала доводы сына. Но вот однажды приглашенный доктор потихонечку сказал Ирине, что всякая надежда на выздоровление потеряна, что ему уже нужен не доктор, а священник. Это сообщение, как острая стрела, пронзило любящее сердце женщины. Ирина предложила мужу пособороваться и причаститься. «Тебе ведь легче будет», — говорила она. Причаститься Иван охотно согласился, но собороваться не захотел. «Что ты, хоронить, что ли, собираешься?» — возражал он. «Разве на 40-м году такие богатыри, как я, умирают? Погоди, скоро поправлюсь, дела я возобновлю. Долги все-все выплачу, тебе прислугу найму, и опять заживем по-прежнему, не зная нужды и печали». Душу раздирали у Ирины эти слова, но все же она старалась скрыть то, что слышала от мужа. Эту ужасную истину даже от детей скрывали. До последней минуты Иван был в полном сознании. О, какой ужас охватил ее, когда он стал задыхаться, жадно ловя воздух! Какой ужасный вопль вырвался из его груди! Ирина не выпускала из своих рук руку мужа, покрывая ее поцелуями и обливая горячими слезами. Напрасно она умоляла благословить детей. Он нечеловечески страдал и совершенно не замечал ни жены, ни детей. На лице его изобразился ужас. Он бился и метался, а грудь его высоко вздымалась, ловя воздух. Но вот кровь хлынула из его горла. Дрожь потрясла его могучее тело. Он долго храпел и так отошел в вечность, не познав радости примирения с Богом. Отчаянию Ирины не было границ. Окружающие ее даже боялись, что она покончит с собой. Только маленькие ее крошки отвлекали на время тем, что требовали для себя того или другого. От залога дома у Ирины остались гроши, и потому пришлось заложить все малоценные вещи, чтобы иметь возможность похоронить прилично, по-христиански дорогого покойника. Положили Ивана в одной могиле с матерью. Еще унылее и еще тяжелее стало на душе у Ирины, когда она вернулась с кладбища. И потекли один за другим дни, полные муки и скорби для несчастной семьи. Первое время Нине и Боре приходилось хозяйничать почти самостоятельно, так как мать целыми днями сидела неподвижно, все думая о том великом горе, которое обрушилось на нее. И началась для этой семьи, жившей некогда так хорошо, жизнь, полная тоски, горя и беспросветной нужды. Постепенно было покончено с долгами, но жить оставалось не на что. Бедная Ирина теряла голову. Что делать? 5 человек детей, из которых старше было 12 лет, а самый младший пошел только 3-й годок. Сама Ирина, кроме как по домашнему хозяйству, ни к чему не была способна. Просить милостыню – это так ужасно. Бедная женщина приходила в ужас. Ее впервые посетила страшная мысль. Лучше как-нибудь вместе умереть. К довершению всего скоро должен был кончиться срок, данный им для того, чтобы они подыскали квартиру. «Да, умереть – это единственный для меня выход», – думала несчастная женщина. «После моей смерти куда-нибудь определят моих детей. Бедные крошки, они так изнежены лаской матери, каково им будет у чужих людей? Каждый будет хозяином над сиротой». Эти грустные мысли так давили грудь несчастной женщины, что ей было невыносимо больно. Неудержимый вопль вырывался из этой наболевшей и истерзанной души. Наконец она решила сказать Нине и Боре, что они уже большие, а потому останутся и будут жить, как придется. А с 3 младшими она решила умереть. «Смерть от угара легкая», — думала бедная женщина. «Продам последнюю рухлядь, куплю жаровню и уголья, разожгу ее получше, ляжем спать и больше не встанем». Позвала к себе Ирина Нину и Борю, обняла их, прижала к своей груди, и слезы покатились из ее глаз. «Милые мои детки», — сквозь рыдания говорила она, — «несчастья и беды обрушились на нас, разбили счастье нашей жизни, и теперь все у нас продано, хлеба нет, нет крова. Куда я пойду с вами и что буду делать? Нет у меня больше сил, чтобы бороться со всеми этими несчастьями и лишениями, которые так окружили нас. Поэтому я решила открыть вам, что я с моими маленькими крошками должна умереть, а вы двое уже взрослые. Вы останетесь, и как вам Господь даст, так и будете жить». Точно окаменелые стояли Нина и Боря, слушая мать. Когда же новые рыдания вырвались из груди Ирины, тут уже Нина кинулась на шею матери и с плачем стала говорить ей: «Нет, мама, я не хочу здесь жить без твоей ласки и любви, а если ты решила умереть, то и я с тобой умру». Боря недолго плакал. По его лицу было видно, что его осенила какая-то мысль, и он молча что-то обдумывал, прижавшись к матери, а мать между тем продолжала: «Может быть, вас добрые люди в приют отдадут, и кто знает, может, еще в люди выйдете. А с тремя малолетними крошками я уйду к отцу вашему. Он теперь меня ожидает с детками. Измучилась я и истерзалась, глядя на вас, как вы голодаете после такой хорошей жизни. Осень на дворе, куда мы денемся? Разутые, раздетые, а через 3 дня мы должны будем оставить дом. Я и подумать не могу о том, как расстанусь с этим местом, где каждый гвоздик с такой любовью вбивал мой милый муж Ваня. А сад, чего только нет в нем. Ох, не могу, сил не хватит, лучше умереть». Разговор происходил рано утром, и спавшие остальные дети стали просыпаться. Увидев плачущих мать и Нину, они также стали плакать. Быстро высохли слезы на глазах у матери, и она с ласковой улыбкой стала одевать их в жалкие лохмотья, а потом дала им в руки по маленькому кусочку черного хлеба. После разговора с Ниной и Борей она твердо решила, что они тоже хотят разделить с нею участь ее, и потому она, поручив ребят их надзору, стала быстро собирать вещи. Собравши все, она понесла на базар, чтобы иметь возможность купить жаровню, угли и спички. А если что останется, купить чего-нибудь съестного, чтобы посытнее накормить деток в последний раз. С этими мыслями бедная женщина вышла из дому. Как только мать скрылась из виду, Боря сейчас же вырвал из учебной своей тетради 2 чистых листа бумаги, взял маленький карандаш и убежал наверх в светелку. Там, сев на ящик, он стал писать письмо, тщательно выводя 1 букву за другой. «Добрый Боженька Иисус, бабушка говорила, что ты всегда бываешь в собрании. Увидев это письмо, я прошу тебя, помоги нам. Мама не может больше видеть, как мы голодаем. Одеть нам всем нечего, у меня ботинки все износились, а выпрашивать у людей и рассказывать про нашу нужду мама не позволяет. Тогда я подумал, что тебе все можно рассказать про наше горе и нужду. Мама не знает, что я тебе пишу. Мы с Ниной совсем не хотим умирать, но и без мамы оставаться тоже не хотим. А мама сейчас пошла продавать последние вещи, чтобы купить жаровню и угли. А завтра все мы будем с отцом. Я не хочу в яму, Боженька. Бабушка говорила мне, что ты самый близкий друг детям. Будь же ты и маминым другом, и всем нам. А нас ведь 5 у мамы. Бабушка говорила мне, что все можно просить у тебя, и что ты дашь непременно. И вот я прошу у тебя, Боженька, приди и уговори маму, чтобы нам не умирать. Прости, что я тебя иногда забывал, но вот я вспомнил о тебе. Ожидаю ответа. Крепко целую тебя, любящий тебя, Боря Кудряш».
0: Дорогие ребята, вы прослушали 1 часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Сегодня, дорогие друзья, мы будем размышлять с вами над вопросами из последней книги Библии, Откровения Иоанна Богослова. Во-первых, многие спрашивают, почему книгу Откровения, с которой, кстати, связывают происшествия последних дней, называют еще и апокалипсисом?
1: Ответ очень прост. Апокалипсис – это название книги Откровения на греческом языке. Греческое слово «апокалипсис» происходит от глагола «апокалипта», состоящего из двух слов «апо», то есть «убирать», и «калима», «покрывало». Отсюда слово «апокалипсис» означает «открывать», «обнаруживать», «поднимать покрывало», «тайное и сокрытое делать явным», «очевидным». Слово «апокалипсис» встречается также и в древнегреческой литературе, например, у Геродота, Платона, Плутарха и других. Апостол Павел пользуется этим словом во всех тех случаях, где речь идет о втором пришествии Христа.
0: Следующий вопрос. Как уже было упомянуто, происшествия нашего времени связывают с высказываниями из апокалипсиса. О чем же тогда говорится в этой изумительной книге? Какова ее главная тема и вообще, каково назначение этой книги?
1: Практически задано два вопроса. Первый – какова главная тема этой книги и каково ее назначение? Ответим по порядку. Главная тема книги Апокалипсиса – это второе пришествие Иисуса Христа на эту землю. Христос, как прославленный Искупитель, грядущий Судья всей Вселенной. Каждый, читающий книгу, видит в ней божественную справедливость Христа, Его пылающий гнев, святость и силу. Это Он, Христос, воздаст каждому по делам Его. Во втором послании к Фессалоникийцам сказано так.
2: «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении апокалипсис Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день онный во всех веровавших».
1: Христос вторично явится не для спасения людей, а для окончательного суда. Он произведет суд над церковью, как написано, «Ибо время начаться суду с Дома Божия». Суд над народами мира, суд над великой блудницей из Откровения, суд над...

0: и славе. Показать или дать нам новое откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Так написано. Показать, чему надлежит быть вскоре. Четыре евангелиста описывают земную жизнь и служение Иисуса Христа. Апокалипсис показывает нам его небесное служение. В Евангелиях Христос в земном уничижении. В Апокалипсисе Христос принадлежит иному миру, где наши земные понятия, представления и познания не всегда применимы, где наше человеческое воображение должно выйти за обычные свои пределы и вручить себя в полное распоряжение божественной веры, для которой все показываемое ангелом не менее истинно и не менее реально, как и то, что запечатлено Духом Святым на страницах Евангелия.
1: Описание Христа, проповедующего у берегов Генесарецкого озера, отдыхающего у колодца или беседующего с Марфой и Марией, так близко нашему сердцу и так доступно нашему пониманию. Наше обычное представление о Христе из Назарета не должно ограничиваться описанием Голгофской трагедии. Дух Святой желает, чтобы мы имели познание о Христе воскресшем и вознесшемся в славе, и о Христе грядущем судить живых и мертвых. Апостол Павел имел в виду именно это, когда сказал: «Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». 2 Коринфянам 5:16.
0: Христос, встретивший Савла у ворот Дамаска, был тем же мужем скорбей, который молился в Гефсимании и страдал в агонии смерти на Голгофе. В Ветхом Завете Христос пророческий, в Евангелиях – исторический, в Деяниях и посланиях апостольских – экспериментальный, в Апокалипсисе Христос бессмертный, прославленный. В Апокалипсисе Он – Царь царствующих и Господь господствующих. Таким Христос пребудет навеки, навсегда, и к прежнему своему земному уничижению никогда уже не возвратится. Назначение книги в том, чтобы дать новое познание о Христе и показать, как написано, чему надлежит быть вскоре, открыть грядущие суды Господни, предупредить всякого, кто когда-либо прочтет Апокалипсис, что он уже сейчас стоит или на пути к вечному блаженству со Христом, или на пути в озеро Огненное, уготованное дьяволу и всем, отвергшим благодатное спасение Божие. К величайшему сожалению, человечество в общей своей массе не проникло в значение исполнившихся пророчеств и не дает себе ясного отчета в том, что происходит на земле в данное время, и не верит в то, что ждет его в недалеком будущем, в неизбежном грядущем.

0: Мы продолжаем, друзья, наши рассуждения о книге «Апокалипсис». Далее мы рассмотрим, кто является автором этой книги.
1: Откровение записано апостолом Иоанном, но автором книги является сам Бог. Апостол Иоанн не излагает своих взглядов, своих мыслей, догадок или соображений, но записывает все то, что открывает и поясняет ему сопутствующий его ангел. Иоанн остерегается, чтобы при записи ничего не убавить, ничего и не прибавить. Эту же особую осторожность апостол Иоанн советует иметь и всем нам, читающим и слушающим слова пророчеств книги сей, пишет он в 22 главе. Апостол Иоанн – любимый ученик Христа. Он удостоился написать не только Апокалипсис, но Евангелие и три соборных послания. Интересно, что все эти труды оказались заключительными. Например, Евангелие от Иоанна – четвертое и последнее из Евангелий. Соборные послания Иоанна – тоже в конце всех других соборных посланий. Апокалипсис – завершение всего божественного откровения. Вселенский собор, состоявшийся в 397 году в городе Карфагене, подтвердил книгу «Апокалипсис» как неотъемлемую часть канона всей Библии. Как записано, «И он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну». Иоанн записал многие слова, которые были произнесены устами самого Христа. Он также записал все то, что видел и слышал, что явлено было ему в видениях, символах и знаках. Каким именно образом Бог сделал это, мы не знаем. Видел ли Иоанн эти видения, как мы видим, реальные вещи наяву, или же события эти прошли перед его очами, как мощный фильм или передача телевизора неземного, но небесного производства? Нам об этом не сказано. И какова была продолжительность этой передачи или записи, тоже неизвестно.
0: Одно не подлежит никакому сомнению, дорогие друзья, что Бог всемогущ и располагает неограниченными силами, способами и возможностями. Если сатана, искушая Христа в пустыне, мог показать ему все царства вселенной во мгновение времени, то тем более Бог способен был показать рабу своему Иоанну все то, что записано в Апокалипсисе, с такой точностью и с такими же подробностями.
1: Заметим также, что Бог показал рабу своему Иоанну не сам лично, а послал онное, как сказано, через ангела своего. У Бога есть бесчисленное множество ангелов. Среди них есть ангелы, обладающие изумительными способностями и наделены от Бога особыми силами и властью. Обратите только внимание на ангелов, упоминаемых в первой половине книги «Апокалипсис». Например, в 5 главе 1 стихом, в 7 главе в 11 стихе и во 2 стихе, а в 8 главе два раза сказано об ангелах, в 10 главе сказано. Далее обратите внимание на 6 особых ангелов в 14 главе, на 7 ангелов с чашами гнева в 15 и в 16 главах, или на ангела, объявляющего падение Вавилона в 18 главе, на ангела сильного в 18 главе 21 стихом, на ангела, стоящего на солнце в 19 главе, на ангела, сковавшего сатану и бросившего его в озеро огненное. Обратите внимание на ангела со семью последними язвами в 21 главе 9 стихом. Размышление над этими покорными слугами Всевышнего, разум которого неисследим и силы которого неистощимы, должны произвести в сердцах наших страх Божий, доверие к Слову Его и более сознательное ожидание Его пришествия.

0: И в заключение программы, дорогие друзья, обратим внимание на еще один вопрос, который часто задается. Для кого написана книга «Апокалипсис»? Я ее читал и ничего в ней не понял.
1: Между прочим, ничего удивительного, что так спрашивают. В первом же стихе «Апокалипсиса» об этом ясно сказано.
2: Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре.
1: В этом высказывании Христа мы слышим и ответ. Сказано, Бог покажет рабам своим. Многие неверующие люди и невозрожденные свыше «богословы», в кавычках, пытались проникнуть в тайны апокалипсиса, но должны были развести руками и откровенно признаться, «Я все внимательно прочитал, но ничего абсолютно не понял». Почему? Потому что книга эта не для них написана. Книга Откровения предназначалась для определенной группы верующих людей, которых Бог называет рабами своими, а не для случайного читателя. Несмотря на то, что книга называется Откровением, многие даже искренно верующие люди встречают в ней много неясного, таинственного, скрытого. Эта особая таинственность, содержание книги, исходит главным образом из того, что нам приходится иметь дело с глубинами божественных предначертаний и планов, с той символической формой речи, которой выражены все эти глубины, а также с теми пророческими местами Библии, которые относятся к разным эпохам всемирной истории и с которыми связаны грядущие судьбы рода человеческого и всей Вселенной. Эта таинственность не должна, однако, смущать искренних детей Божьих. Сказано, «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». Он же и открывает ум к разумению Писаний. Тот, кто послал это свидетельство для церквей. То есть, Христос открывает это рабам своим через Духа Своего Святого.

Дорогие друзья, в следующей программе «Вопросы и ответы» мы постараемся ответить еще на некоторые вопросы по отношению апокалипсиса.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Истина или ее последствия».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Но, конечно, это ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили, что так или иначе ясно, это очевидно, что мы, женщины, особенно подвержены обману. Помните, что сатана и не пытался сначала подойти к мужчине. Он намеренно подошел к женщине и соблазнил ее. Именно женщина ввела своего мужа в грех, и вместе они ввели в грех все человечество. Хотя в конечном счете за все, как глава, отвечал Адам. А также в нашей передаче мы предлагаем вашему вниманию отрывки из вымышленного дневника Евы. Это рассуждение о той лжи, в которую, возможно, верила Ева в разные периоды своей жизни. Может быть, ее дневник чем-то похож на ваш?

0: Представим себе Еву, которая ведет дневник в Едемском саду. И она делится с вами своими переживаниями.
1: У меня пухнет голова. Я даже не знаю, с чего начать свой рассказ. Этот день начался так замечательно, как и все наши дни в этом саду. Как обычно, мы с Адамом проснулись рано, чтобы прогуляться с Богом. Наши прогулки всегда были лучшей, самой светлой частью дня. В то утро мы все некоторое время молчали. Нам было так хорошо вместе. А потом Бог начал петь. Это была песня любви. Когда Он дошел до припева, мы стали подпевать. Сначала звучал глубокий, сильный голос Адама. Затем присоединилась я. Мы все пели и пели о любви, о звездах, радости и Боге. Наконец, мы сели под большим тенистым деревом в центре сада. Мы благодарили Бога за то, что Он так добр. Рассказывали Ему, что хотим только одного — приносить Ему радость и находить радость в Нем. Это было так чудесно, и так было всегда, когда мы собирались втроем. Я не знаю, как объяснить, что затем произошло. Неожиданно я услышала голос, который никогда не слышала прежде. Я обернулась и увидела, что прямо на меня смотрит змей. Он сразу заговорил со мной. Он говорил так, что я почувствовала себя значимой и хотела слушать его дальше и дальше. Я не знаю, где в тот момент был Бог. Кажется, Он не оставлял нас. Думаю, я забыла, что Он рядом. На некоторое время я даже забыла, что рядом был Адам. Мне казалось, что я наедине с этим существом. Последующий разговор навсегда останется в моей памяти. Он задавал мне вопросы, над которыми я никогда не задумывалась раньше. Затем он предложил мне то, в чем прежде я никогда не ощущала нужды. Первое — независимость от Бога и Адама. Второе — положение. Я всегда смотрела на Бога и на Адама, а теперь они будут смотреть на меня. Так змей обещал. Третье — знание. Знание тайн, ведомых только Богу. Четвертое — разрешение. Вкушать плод от дерева в центре сада. Сначала я лишь слушала и смотрела. Я размышляла, задавала себе вопросы, спорила. Адам много раз напоминал мне, что Бог запретил есть плоды этого дерева. А этот змей смотрел прямо в глаза и говорил так мягко. В конце концов я поверила ему. Казалось, что это правильно. И я сдалась. Я протянула руку сначала осторожно, затем смелее. Я сорвала плод. Я ела. Я дала его Адаму. Мы ели. Мы ели вместе. Сначала я, потом он. Что было дальше, я помню плохо. Глубоко внутри меня родились чувства, которых я не испытывала никогда раньше. Новые ощущения, будто я знаю запретную тайну. Восторг и ужас одновременно. Свобода и поражение, вознесение и падение, уверенность и страх, стыд и обман. Я нечистая. Я прячусь. Не могу предстать пред Богом такой. Я одинока, так одинока, смущена и подавлена.
0: Вернемся в наше время. Наше общество переполнено ложью и обманом. Обман везде. И доказательством тому служат эти нелепые заявления рекламы. Магнитный вибромассажер для ног. 15 минут массажа, и вы словно родились заново. Как научиться игре на фортепиано за 40 часов? Избавьтесь от 3 лишних килограммов всего за 10 минут и не отказывайте себе во вкусненьком. Иногда ложь можно легко разглядеть. Например, уверение в том, что вы можете похудеть на 3 килограмма за 10 минут. Но, к сожалению, большинство обманов не так просто раскрыть. Обман в рекламе вызывает к естественным человеческим желаниям. Мы хотим верить, что каким-то чудесным, загадочным образом лишние килограммы действительно могут растаять за 10 минут. Не надо ни пота, ни дисциплины, ни денег, ни усилий, ни боли. Вот почему мы покупаем таблетки, пищевые добавки и оборудование для занятий, которые рекламируют в телемагазинах. Хитроумный торговец, целью которого было изменить мнение Адама и Евы о Боге, организовал первую рекламную кампанию. Сатана стремился возвести стену между Богом и его творением. Он абсолютно верно предположил, что мужчина и женщина, скорее всего, не поддержат открытого выступления против Бога. Он знал, что ему нужно будет сплести тонкую ложь, обмануть их, соблазнить тем, что покажется им разумным, желанным и откровенно не противорящим Божьим установлениям. Сатана обманул Еву сочетанием чистой лжи, полуправды и неправды, маскирующейся под истину. Он начал с того, что посеял в ее разуме семя сомнения в том, что же на самом деле сказал Бог. Подлинно ли сказал Бог? Бытие 3.1. Далее он заставил ее пренебречь словами Бога и поверить в то, чего на самом деле Бог не говорил. Бог сказал: «Не ешь плода от этого дерева». Однако, по словам Евы, Бог будто бы сказал: «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним». Сатана обманул Еву, заставил усомниться в благости, любви и благих намерениях Бога. «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» — спросил он. Подтекст таков: «Как? Бог ограничил вашу свободу? Похоже, он не хочет, чтобы вы были счастливы». На самом деле Бог сказал им: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Но наш Бог – щедрый Бог. В огромном саду Бог поставил только один запрещающий знак: «От дерева познания добра и зла не ешь». Более того, единственное ограничение было установлено Богом в интересах Адама и Евы и должно было служить гарантией их вечного благословения и счастья. Бог знал, что, вкусив от того дерева, они умрут. Их отношения с ним будут разрушены, они станут рабами сатаны, греха и самих себя. Далее змей обманул Еву, солгав ей о последствиях сознательного непослушания Богу. Бог сказал: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2.17. Сатана возразил: «Нет, не умрете». Он прямо противоречил словам Божьим. Дьявол соблазнил Еву, предложив ей множество благ при условии, что она просто съест запретный плод. Бытие 3.5. Он пообещал, что перед ней откроется целый мир знания и опыта, откроются глаза ваши. Он уверял, что она станет равной Богу, то есть, что она сама станет Богом. Вы будете как боги. Наконец, он пообещал, что Ева сама сможет решать, что хорошо и что плохо, знающие добро и зло. Бог уже объяснил Адаму и Еве, что такое добро и зло. Но сатана, по сути, сказал: «Это его мнение. Ты имеешь право на свое собственное. Ты можешь сама решать, что для тебя добро, а что зло». Сатана обманул Еву, заставив принять решение на основании того, что она видела и что подсказывали ее чувства и разум, даже когда это противоречило тому, что Бог уже сказал супругам. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела. Бытие 3:6. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – истина или ее последствия. Ева вкусила плод, но вместо обещанных благ ощутила стыд, вину, страх и отчуждение. Ей солгали, она была обманута. Пуританский пастор Томас Брукс пишет: «Сатана обещает лучшее, но воздает худшим. Он обещает честь, а воздает позором. Он обещает удовольствие, а воздает болью. Он обещает выгоду, а воздает потерей. Он обещает жизнь, а воздает смертью». С того самого дня сатана обманом стремится изменить наши привычки, повлиять на наш выбор и разрушить жизнь. В каком-то смысле все наши проблемы в этом мире – плод обмана, результат веры в то, что просто-напросто неверно. Сатана заманивает нас блестящим будущим настоящей жизни, но при этом знает, что те, кто откликнется на его предложение, погибнут. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Притча 14:12. Так почему же мы поддаемся на его обман? Почему мы попадаем в ловушку? Одна из причин заключается в том, что сатана обычно приходит не в виде змея. Он прикрывается бестселлером, популярным журналом, фильмом, телешоу или песней из хит-парада. Он может обратиться к нам через родственника или друга, дающего искренний совет, через врача или даже христианского писателя, через проповедника или душепопечителя. Независимо от непосредственного источника, всякий раз, получая совет, не согласующийся со Словом Божьим, мы можем быть уверены, что сатана пытается обмануть нас или навредить нам. То, что мы слышим, может показаться правильным, но это неправильно, если противоречит Слову Божьему. Если бы только мы могли увидеть, что запретный плод, такой спелый и вкусный, всегда приносит нам смерть и разрушение. Обман был и до сих пор является стержневой частью сатанинской стратегии. По словам Иисуса, обманывать естественно для сатаны. Это его природа. Дьявол был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие от Иоанна 8:44. По причинам, которых мы не можем полностью понять, сатана выбрал в качестве своей мишени именно женщину. Дважды в Новом Завете апостол Павел говорит о том, что именно женщина была обманута. Змей хитростью своей прельстил Еву. 2 Коринфянам 11:3. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. 1 Тимофею 2:14. Некоторые богословы предполагают, что Ева по сути своей была уязвима, что она по своей природе была более подвержена искушению и соблазну. Другие полагают, что поскольку Бог подчинил ее мужу, то как только она вышла из-под этой духовной защиты, ее стало легче обмануть. Я думаю, важно понимать, что до сих пор сатана не просто задается целью обольстить женщин. Это часть его стратегии. Он знает, что если мы, женщины, поверим его обману, то повлияем на окружающих нас мужчин, и наш греховный выбор послужит примером для подражения следующему поколению. Иногда, как в случае с Евой, сатана обманывает нас открыто. Однако часто в качестве инструментов обольщения он использует других людей. В послании к Ефесянам Павел предупреждает: «Никто да не обольщает вас пустыми словами» Ефесянам 5:6. Снова и снова он призывает Божий народ говорить истину друг другу. Если мы нечестны друг с другом, то на самом деле оказываем услугу сатане, действуя как его посланники, обманывая и разрушая друг друга. В Писании сказано, что нас могут обманывать духовные лидеры, те, кому вверена ответственность пасти Божье стадо и передавать истину народу Божьему. Печально, что многие лидеры предают свое призвание и своих последователей, не говоря истины. Устами пророка Иезекииля Бог обращается к лидерам, обманывающим народ. «Вы ложью опечаливаете сердце праведника и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей». Иезекииль 13:22. Я верю, что это точное объяснение происходящего сегодня в христианском мире. В христианских магазинах, журналах, на религиозных теле- и радиоканалах, в речах популярных христианских психотерапевтов зачастую сквозит обман. Думаю, что в большинстве случаев это происходит ненамеренно. Эти люди могут и не подозревать, что говорят ложь. Однако именно это и происходит на самом деле. Во многих случаях психотерапевты поддерживают руки беззаконника, уверяя его, что нет необходимости в покаянии. Они обещают Божье благословение и благодать людям, которые не могут их получить из-за намеренного непослушания и нераскаянного сердца. Их учение помогает людям оправдывать свое поведение. Гнев – это здоровое выражение ваших истинных чувств. Эгоизм – вы должны устанавливать барьеры между собой и людьми, которые слишком много требуют от вас. Безответственность – у вас проблемы из-за того, что вас глубоко ранили. Неверность – вы свободны развестись с вашим супругом и выйти еще раз замуж. Бог дает вам второй шанс. В то же время они опечаливают сердце праведника или навязывают ему ложное чувство вины. За ответственность. Вы зависите от других. За сердце служителя. Вы не должны позволять людям использовать вас. За верность своим клятвам. Бог не ожидает, что вы будете сохранять такой брак. Печально, что большинство людей, даже христиан, настолько поддались обману, что не сознают, в каком положении оказались. Это и есть природа обмана. Он ослепляет нас и не позволяет увидеть, что мы обмануты. Откройте ваши глаза! Наша цель – побудить христианок открыть глаза и оценить происходящее вокруг них. Разбудить их и обнажить перед ними ту ложь, которая вторглась как в светский, так и в христианский мир. Так многое в нашем обычном поведении основано на ложном мышлении. В результате дом строится на зыбучем песке. Одна ложь ведет к другой, та к следующей и так далее. К сожалению, большинство людей бездумно впитывают все, что видят и слышат. Мы слушаем музыку, читаем книги, журналы, смотрим фильмы, слушаем советы и реагируем на рекламу, не задавая себе важных вопросов. Например, каково послание автора? Что он хочет сказать? Действительно ли это так? Мешает ли мне ложное мышление, противоречащее истине? Сатана дал Еве потрясающее обещание. «Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло» Бытие 3:5. Кто мог устоять перед столь заманчивым предложением? Запретный плод был хорош для пищи, приятен для глаз и вожделен, потому что дает знание. Бытие 3.6. Если бы он не казался столь привлекательным, вы думаете, Ева согласилась бы на подобное предложение? Если бы тот плод был гнилым и кишил червями, задумала бы она ослушаться Бога? Именно привлекательный и правильный вид делает предложения сатаны столь притягательными. В следующей передаче мы поговорим о том, что Ева не стала оценивать происходящее. Она не попыталась отличить истину от лжи. Она не задумалась о цене последствий того, что хотела сделать. Если бы Ева могла представить безобразные, болезненные, смертельные последствия выбора в своей жизни, в своих отношениях с Богом, в своем браке, в жизни ее детей и внуков, а также из-за греха ее мужа, который последовал за ней в жизни каждого человека, который когда-либо родится на земле, вы думаете, она стала бы слушать ложь сатаны и ослушалась бы Бога? Я сомневаюсь в этом.

сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Дорогие друзья, вашему вниманию сегодня предлагается послушать проповедь на тему «Где ты?». Сегодня вы также будете слушать пение братьев «Здесь, на земле». Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды». Господь да благословит всех вас!

Мир вам, возлюбленные в Господе братья и сестры. У микрофона Виктор Серпевский. Я приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня я желаю прочитать из двух мест Священного Писания. Первое место Священного Писания – книга Бытие, 3 глава, с 6 стиха и до 13. Второе место Писания – из первого послания апостола Иоанна, 2 главы, несколько стихов. Итак, читаю первое место, 3 глава, книги Бытие, 6 стиха. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что она приятна для глаз и вожделенна, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Первое место Священного Писания, которое мы с вами прочитали, относится к отдаленному времени. К тому времени, когда Господь, благословив всех живущих на земле, создал человека. И как мы читаем в первой главе, в 27 стихе, «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь». И наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И Господь разрешил Адаму и Еве, его жене, употреблять в пищу все то, что они видят очами своими. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Дорогие друзья, сегодня мы рассуждаем об этом прекрасной теме. Тема сотворения человека, тема его жизни на земле, в том благословенном месте, которое назывался Раем Едем. Человек получил совершенное земное тело, как храм для Духа Святого, который должен жить в нем. И хотя человек был сотворен из праха земного, он имел бессмертную душу, имел свободную волю. Он имел также и высокий дух от самого Бога. Он был безгрешным, и грех не касался его. Но случилось что-то страшное. Совершенное физическое и духовное развитие не помогли человеку оставаться в таком положении вечно. Совершенная, благословенная жизнь человека была нарушена грехом, потому что человек стал непослушным Богу. Господь ему говорил: «Это нельзя делать», но он сделал. И этим самым он оскорбил Духа Святого, и он согрешил. Писание нас учит, что Адам является прообразом Иисуса Христа, и Ева является прообразом невесты Иисуса Христа, Его Святой Церкви. По Писанию мы знаем, что Адам был исполнителем воли Господней, Его повелений. По этому же Писанию мы знаем, что Ева стала нарушительницей воли Божией и воли мужа. Змей был прообразом сатаны, дьявола. И этот змей искушает Еву через воздействие на ее трех так называемых подружек – похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Для этого мы прочтем с вами из первого послания Иоанна 2 главы несколько стихов.
Евангелист Иоанн говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 16 стих 2 главы 1 послания я еще раз прочитаю для всех вас. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Похоть плоти, похоть очей.

человек, созданный по образу Божию, по подобию Божию, вдруг стал на путь греха и стал больше слушать сатану, нежели самого Господа Бога. Слово Божие говорит нам: увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Конечно, Библия не повествует нам о том, какой был диалог между Адамом и Евой. Но, видимо, Господу угодно было, чтобы на страницах Священного Писания разговор между хитрым змеем-обольстителем Евы и самой Евой, этот разговор все-таки был записан. Дьявол или сатана, воплотившись в змея, спросил жену: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Как будто он в этом сомневался, как будто он это не знал. Конечно, сатана прекрасно знал, что Адаму и Еве был поставлен только один запрет – не есть от дерева познания добра и зла. И он задает вопрос в такой форме, что уж Ева, наверное, начала сомневаться. «Подлинно ли сказал Бог? То есть действительно он тебе говорил, а может быть, не говорил тебе вовсе? Чтобы ты не ела ни от какого дерева в раю. Тебе-то лично он говорил это? Может быть, если и говорил, то он только Адаму?» Да и действительно было так. Ведь когда Господь говорил о запретном плоде, еще Евы и не было. Ведь уже после предупреждения не есть плода, Господь навел на Адама сон и взял ребро его, и из него создал жену. И она говорила так, как есть, то, что приняла от своего мужа. Она сказала: «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И здесь еще вступает в разговор сатана. Он говорит через змея жене: «Да нет, ну не умрете же вы, что ты так переживаешь?» «Нет, не умрете, но знает Бог, именно я знаю об этом. И если даже Адам не догадывается об этом, то ты знай о том, что в день, в который вы вкусите эти плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Ах, какие приятные слова! Как рассудительно говорит этот змей! Вот было бы здорово, если бы открылись у нас глаза наши, и чтобы мы с Адамом были как боги, мы даже будем знать добро и зло. Как это прекрасно! И, конечно, Ева могла бы рассуждать: ну, добро-то мы уже знаем, Божье добро. А вот зло, что такое зло? Какое-то новое слово? Это еще пока неизвестно. Но вскоре мы будем знать. Но почему змей говорит, что мы будем как боги? Почему как боги? Разве у нас не один Господь Бог? Что-то неизвестное, очень такое занимательное она слышала. Интерес любопытной женщины проявлялся все больше и больше, она хотела больше и больше знать, больше Адама, знать так, как знает змей. Она и не подозревала, что за змеем прячется враг душ человеческих, враг самого Господа Бога, имя которому дьявол. На наших собраниях часто говорят братья, что грехопадение совершилось именно тогда, когда Ева вкусила запретный плод. Я думаю, не совсем так. Уже тогда, когда она послушалась голоса сатаны, голоса змея больше, чем Бога, она впала в грех непослушания. Библия учит нас, что грех непослушания такой же великий, как идолопоклонство. О Христе Иисусе, Господе нашем и Спасителе нашем, мы читаем, что Он был послушен Богу Своему, Отцу Своему, даже до смерти и смерти крестной. И Он на вооружение брал слова самого Господа. Он говорил: написано, Господь говорит так: отойди от меня, сатана. Иисус Христос оставил нам добрый пример послушания словам самого Бога. Что касалось Евы, то слова дьявола, который воплотился в змея, были гораздо приятнее ей, нежели слова и повеления самого Бога-Творца. И далее падение продолжается. 6 стих и ниже мы читаем: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз».

0: и вожделенно, потому что дает знание. И вот первая подружка сатаны, похоть плоти, начала свою работу в сердце Евы. Плоть требует своего. Неужели вы не понимаете, я хочу этого, я не могу терпеть, я жажду, нет сил больше оставаться в том положении, в котором я нахожусь, мне необходимо это приобрести, я хочу, дайте мне это во что бы то ни стало, плоть требует этого. Так сегодня рассуждают многие-многие люди, и мужчины, и женщины. Похоть плоти берет верх, и человек падает. Падает в грехопадение, в страшное грехопадение. И потом, как вол идет на убой, не может человек бороться с этим грехом. Плоть требует своего. Одна молодая женщина говорила: «Я так молода, я ничего хорошего еще не видела, я хочу, дайте мне, почему вы запрещаете мне делать то, что я желаю?» Сегодня многие-многие молодые люди обращают внимание на слова змея гораздо больше, нежели на слова предупреждения Священного Писания, самого Господа Бога или братьев церкви. Сегодняшние Евы говорят, что их Адамы не похожи на тех, которым нужно было бы прислушаться. Сегодняшние Евы хотят жить совершенно свободной жизни, не подчиняясь никому и не слушая никого. У них один пример. Хотя и Бог запретил это, хотя и Адам может прийти в ужас, но ведь змей сказал, что все будет хорошо, что мы не умрем, что будем мы самые мудрые, мы получим знания, да и смотрите, какой плод-то нам предлагается. Прекрасный, чистый, сочный, красивый. И пусть Адам потом что угодно говорит, я все-таки сорву этот плод. Настолько я желаю, я хочу. Плоть моя требует этого. Дорогие друзья, не надо думать, что только женщины повинны в этом страшном грехе. Мы знаем, что в равной степени и братья, молодые мужчины, подвержены влиянию похоти плоти. В одной большой церкви возрастал один способный молодой человек. И хотя неоднократно вставал вопрос о его будущем бракосочетании, потому что ему уже было 27 лет, он начал дружить с одной 15-летней девочкой. Еще не члени церкви. Просто девочка из собрания. Довольно красивая, довольно интересная, с хорошими манерами. И что же? Несмотря на то, что братья предупреждали, родители просили, уговаривали, умоляли, по-родительски напоминали ему, что ты никак не подходишь к ней, ведь ты в половину ее старше, ей рано выходить замуж. Человек не слушал, человек начал уединяться со своей молодой девицей. Прошло время, соблазн, грех, отлучение, позор семьи, позор родным. И что случилось? А случилось то, к чему он шел, не слушая Священное Писание и мудрых советов. Непослушание Священному Писанию или родителям – обычное явление в мире. А Господь говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире». Слово Божие нам говорит, что похоть зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Но только ли этот грех, похоть плоти, восстает на душу человека? Разве нет еще других врагов? Похоть плоти – первый твой враг. Похоть очей – второй твой враг. Что тебя соблазняет, что ты видишь, без чего ты жить не можешь, к чему ты стремишься всей душой, это и есть грех похоти очей. И увидела жена, 6 стих мы читаем 3 главы Бытия, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно. Хорошо для пищи, приятно для глаз. Как хочу заполучить тебя, плод прекрасный. Дай-ка я тебя сорву, но только один раз. Лучшая одежда, лучшая машина, лучший дом, все лучшее то, что имеется в мире, хочу иметь. И это твое желание, похоти очей твоих, может затянуть тебя в трясину наживы, и ты погибнешь там, в этой трясине.
1: Если похоть плоти мы можем назвать содомским грехом, то похоть очей вполне можем назвать грехом служения мамонне. Больше денег, больше изящных украшений, полное безотказное благополучие, исполнение любых желаний – вот что меня влечет, вот что видят мои очи, вот что я хочу иметь. Вот мечта греха мамонны.
0: Я хочу приобрести и дом, и, может быть, второй, и, может быть, поездку на Гавайи, и, может быть, участвовать в каком-то кругосветном путешествии, ездить на дорогих машинах. Но что получится? Если мамона тебя тянет в эту трясину, то ты знай, обязательно мамона тебя приведет на скамью подсудимых.
1: Один человек подрабатывал на кэш, то есть за наличные деньги, делая машину, хотя он и находился на велфере вот уже несколько лет, живя здесь в Америке. Он приобрел один дом и другой дом, у него было всего полно, он много чего имел. Он счастливо жил здесь в Америке, живя лучше других. Но наступил момент, когда на его машине, которую он сделал, разбился человек. Его привели на скамью подсудимых. Пришло время расквитаться ему за все. Были отобраны дома, были отобраны машины. Женщина с детьми, его жена осталась одна, а он оказался на скамье подсудимых. Опять начинать нужно жизнь сначала, опять он и его семья у разбитого корыта. Его жена, побуждавшая его все время работать на кэш, для того, чтобы, так сказать, жить вдоволь, теперь уже сожалеет, теперь уже плачет. Она вкусила этот плод, и этот плод дала мужу своему, и он ел. Случилось точно так, как было в Едемском саду. И открылись, 7 стих я читаю, открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И сказал Господь: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Змей и сегодня обольщает многих-многих наших братьев и сестер. Где мы? Где ты? Дорогой друг, не спрятался ли ты в кустах в смоковные листья? Где ты? Где ты находишься, когда верные слуги Божии довольствуются малым? Где ты, пастор, который требуешь высокую оплату за свою духовную работу? Где ты, хорист, который остался без служения, находясь на служении долгое время там, в России, сидишь теперь для того, чтобы сколотить побольше себе денег? Где ты, служитель? Где ты, проповедник, учивший нас там, в России, сегодня сидишь на последней лавке? Где ты? Что ты отдаешь для Господа? И почему ты сидишь в кустах?
0: Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Третья подружка, давайте мы посмотрим на нее. Она дает знания. Ева соблазнилась этим знанием, потому что она рассуждала: дерево, на котором висят такие прекрасные плоды, уже не опасно для нас. Плоды такие прекрасные, и главное, они дают знания. Вот если бы я вкусила этих плодов, я была бы умнее Адама. Так могла рассуждать Ева. Да, сегодняшние Евы знают гораздо больше своих Адамов. И это правда. Но, к сожалению, знание это не приводит их к большому благословению. Гордость житейская – это грех великих мира сего. И родоначальник этого греха – Деница, сын Зари, имя которому Сатана и дьявол. Об этом мы читаем в 28 главе книги пророка Иезекииля. Об этом читаем и в 14 главе пророка Исаия. Он говорил, что взойдет на небо, сядет сонми богов, будет подобен Всевышнему. Как высоко хотел забраться этот враг душ человеческих. Но он был низвержен в пучину.
1: Он был низвержен туда, откуда не должен возвратиться во веки веков. Но сегодня он еще здесь, на земле. Он соблазняет своими тремя подругами каждого человека грехом похоти плоти, грехом похоти очей и грехом гордости житейской. Сегодня многие люди, подобные Корею, Дафану, Аверону, Авессалому, Ахитофелу, Симею и прочим, имеют вот эту немощь греха, когда думают о себе гораздо больше, чем они на самом деле есть. Сегодня многие говорят: делайте так, как я сказал, делай так, как я тебе повелеваю. Мое знание гораздо больше, чем знание твое. Я вырос в более благословенной церкви, я имею более сильный опыт, я имею более славных наставников. А ты кто? Гордость житейская – вот что вредит верующим людям на земле. Сегодня я хотел бы спросить наших дорогих радиослушателей, где вы находитесь? Среди тех ли, кто слушает Слово Божие и исполняет его? Или, может быть, среди тех, кто авторитет свой считает выше авторитета других и даже выше авторитета самого Господа Бога и Его Святого Слова? Сегодня многие люди, живущие в этой свободной стране, живут совершенно свободно. Ни в какую церковь не ходят, остаются дома, живут в свое удовольствие, занимаются своими интересными делами, вкусно едят, мягко спят, ни о чем не думают. И не думает о том, что время пришествия Господа нашего Иисуса Христа приближается. Дорогие друзья, призываю вас сегодня во имя Иисуса Христа проверить свое местоположение. Господь спрашивал Адама: «Адам, где ты?» Сегодня каждому из нас Господь задает вопрос: «Виктор, Петр, Мария, Людмила, где ты? Почему ты прячешь лицо свое от меня? Я хочу иметь общение с тобой. Я хочу видеть лицо твое. Я хочу слышать слова твои. Я хочу оказать тебе великую любовь свою. Почему ты говоришь, что ты убоялся? Почему ты говоришь, что ты нах? Почему ты скрылся? Кто тебе сказал, что ты нах?» Слово Божие говорит нам о том, что находящиеся в таком положении действительно наги. Ты спрятался в кустах и думаешь, что никто не знает, что ты там делаешь. А Господь говорит: знаю твои дела. Ты не холоден и не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Так говорит Господь последней Лаодикийской церкви, о чем мы читаем в 3 главе Откровения Иоанна. Спрятаться в смоковных листьях христианину просто невозможно. Псалмопевец говорит: «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподние, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь в край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, если мы понимаем, что мы должны служить Богу, если мы понимаем, что мы должны бороться со грехом, если нам совершенно понятно, что эти три подружки являются самыми большими врагами нашего духовного положения, то как мы должны относиться серьезно к своей будущей жизни? Мы должны понимать, мы должны так и жить, как понимать, слушать Слово Божие и никогда не слушать слов дьявола. Иисус Христос распялся на Голгофском кресте, потому что был послушен Богу, Отцу Своему, даже до смерти крестной. Поступаем ли мы так? Отдаем ли мы силы свои для того, чтобы сохранить верность Христу, чтобы не соблазняться тем словам, которые предлагает нам в уши наши враг душ человеческий? Пусть Господь благословит нас помнить о том, что Слово Божие – это главное, то, что мы должны иметь перед собой. И никакие другие соблазны не должны соблазнять нас, чтобы увести нас от Него, от Бога нашего. Пусть Господь благословит каждого из нас. Ему, Господу нашему, Творцу Небес, принесем в молитвах своих славу и благодарность Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Летом, когда Ирина Сергеевна с дедушкой Петром Ивановичем ходили за ягодами, они нашли прекрасное живописное место на берегу озера. И теперь, в теплый осенний субботний день, Каратаевы вместе с Пелтонинами, по предложению Ирины Сергеевны, приехали отдыхать сюда на лоно природы.
1: Ну, молодежь, продолжайте.
2: Прошу слова.
3: Я хочу сказать.
2: Друзья, прошу тишины.
4: Тихо, тихо, Верочка. Дай Сереже сказать. Ну, давай, Сережа, что ты хотел нам сказать?
2: Это здорово, что нам пришла мысль пойти в поход. Спасибо вам, дедушка и мама, что вы так хорошо все устроили. Скажем все вместе. 3-4. Сердечно благодарим. А всем остальным спасибо за то, что согласились пойти с нами. Ведь вместе намного интереснее.
5: Конечно.
2: И еще поблагодарим Бога за всю эту красоту вокруг нас. В честь этого споем. Вера, начни, великий Бог.

0: Я благодарен Богу за этот год. Я сказал все.
1: Ну, Сережа, ты настоящий оратор.
2: Да, прямо как
1: Я стригу. Прямо удивляюсь.
3: Да, Сережка очень вырос за Правильно. Этот год. Особенно за это лето.
2: Ну, а что теперь? Давайте-ка приступим к делу.
1: Давайте.
2: Как Сережа говорит, по местам. Кто на рыбалку, кто на прогулку, а дежурный за дежурство.
4: Я на рыбалку.
5: Я на прогулку.
6: Я пошел за дровами.
2: Ну, давайте.
1: Ну, а я уж подежурю здесь. А где же эта наша маленькая стрекоза? Куда она убежала?
2: И правда, что-то давно ее не видно. Вадим, сходил бы ты поискал ее, еще заблудится.
6: Ты не беспокойся, мама, она сейчас придет. Далеко она не ушла. Наверное, где-то поблизости гуляет.
3: А вот она идет.
2: А с кем это она идет?
0: Кого это она к нам ведет?
2: И правда, вот уж настоящая стрекоза.
7: Да.
5: Мам, а я гостя к вам веду.
1: Да
2: вот как. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Это ваша пивунья? Наша. Ого, как вас тут много собралось. А что
1: да собрались.
2: Да ничего такого особенного. Просто заворожила меня своим пением.
7: Ах, вот оно
2: Думаю,
7: что.
2: Думаю, кто это там так чудесно поет? Ага. Что это за лесная фея обнаружилась в этом лесу? Выхожу, да. А это и прям фея. Светловолосая, краснощекая. С таким большим букетом в руках.
5: А мы с тетей Светой так интересно уже поговорили.
7: Да ну.
5: Она только не верит, что есть Бог.
1: Ну ты, Верочка, прямо сразу все выложила. Познакомь нас сначала с твоим гостем, а потом уж поговорим.
5: Тетя Света, это моя мама.
2: Очень приятно. Ирина Сергеевна, рада познакомиться. Светлана Федоровна.
5: А это тетя Хельми.
2: Хельми Ивановна, очень приятно. Также.
5: А это мой дедушка.
1: Петр Иванович Каратаев.
2: Светлана Федоровна, очень приятно.
3: Адам Павлович.
2: Очень приятно. Да я уже заочно всех знаю. Мне Верочка заранее уже про всех рассказала.
3: Вот как?
7: Да, она успевает. Настоящая наша стрекоза.
1: Тогда присоединяйтесь, Светлана Федоровна, к нашей большой семье.
7: Да, добро пожаловать.
2: Спасибо. Я смотрю, у вас тут весело.
7: Да.
2: А вы что, правда все родственники?
5: Да, самые настоящие. Правда, здорово?
2: Интересно. Вы уж извините, что я сразу так это к вам вторгаюсь.
7: Ничего.
2: Но меня Верочка очень заинтересовала своими рассуждениями. Прямо молодец.
7: А, что она там вам такого рассказала уже?
2: Да мы в основном с ней о Боге говорили и о природе.
7: Ну, как всегда, Вера.
2: Извините за назойливость. Вы что, серьезно верите в Бога?
3: Совершенно серьезно.
2: Интересно. Не часто вообще-то таких людей встретишь. Как это можно в наш век науки и техники верить в Бога? Не представляю.
0: А мы верим в Бога.
6: Да, и наука нам в этом помогает.
2: Да, неужели? Тебя что, так в школе учат?
6: Да нет, не так. Нас учат теории эволюции, но мы верим в Библии.
3: Знаете, Светлана Федоровна, есть на свете чудеснейшая книга.
7: Да.
3: Она называется Библией.
2: А, так это же книга мифов и легенд. Слышала я и даже читала Библию для верующих и неверующих.
7: О.
2: Давно, правда?
1: Но это совсем не то.
7: Это совсем другое, Светлана Федоровна.
1: Вам надо познакомиться с настоящей Библией.
7: Да.
1: Это живое слово.
2: Да, ну, я верю в теорию эволюции. По-моему, там очень все последовательно.
7: Ну, это как сказать...
0: А, по-моему, она даже смешна.
2: Вот как? Ну, ты, по-моему, еще слишком мал, чтобы так заявлять. Наука пока еще не доказала ничего, и она не доказала, что Бог есть. Неужели все ученые ошибаются?
3: Не будем брать ученых. Вы сами когда-нибудь, глядя на окружающий мир, задавались ли вопросом, кто он, создавший все это?
7: Да.
2: Теория эволюции, по-моему, все объясняет.
1: Эта теория ничего не объясняет, а только отнимает у человека настоящую радость, восхищение сотворенным Богом миром.
2: Совершенно верно. Враг душ, то есть сатана, пользуется этой теорией, чтобы постоянно лишать Бога всякого почитания, которое должно, в принципе, принадлежать только ему одному.
8: Да, она отнимает у нас детскую радость, удивление и восторга делами своего отца.
2: Да, именно.
6: По-моему, это все равно, как если бы наш соседский мальчишка вдруг пришел и сказал, что вон ту большую лодку, на которой мы только что рыбачили, сделал не наш папа, да. А она сама создалась из плавающих вокруг бревен досок и сучек.
5: Это же не то.
8: Ну как же не то?
5: Прямо глупость.
1: В Библии сказано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога.
8: Да.
3: Взять хотя бы простое дерево, оно уже одним только присутствием говорит нам об удивительном плане Творца.
1: Действительно.
6: Настоящая фабрика.
2: Да, вот это правильно. Растения скрывают себе, ну, просто чудеса. Это моя слабость, между прочим.
8: Да, вы увлекаетесь диалоги или...
2: растениями.
5: Расскажите, тетя Света, что-нибудь интересное. Вы ведь знаете?
2: Ну что ж, Верочка, попробуем совершить экскурсию на этот чудо-завод. Как ты считаешь, Верочка, что вот в этом дереве большом самое главное?
5: Корни.
8: Правильно.
2: Совершенно правильно.
8: Да.
2: Вот взгляните здесь у нас под ногами. Миллионы маленьких корешков. Все они переплетают землю. Вон здесь торчит.
8: Да.
2: И вон там. И корень – это первое чудо природы. Хотя мы ничего не видим, а корешки усиленно работают. Они ищут необходимые минеральные вещества и воду.
8: Ты же знаешь, что такое минеральные? Помнишь, Верочка, мы же говорили об этом.
2: И вот эти вещества по таким маленьким-маленьким канальцам спешно передаются к листьям. А листья тоже не бездействуют, тоже трудятся. Они приготовляют крахмал, аминокислоты, а потом спешат распределять все это по всему дереву,
8: видишь,
2: чтобы каждый получил пищу.
1: Это интересно все же.
2: И корень в том числе. Ведь его тоже надо питать.
5: Как интересно.
8: Да, интересно.
2: А еще, знаете, в зеленых листочках есть такое вещество, хлорофилл.
6: Угу. В школе, да, проходили.
2: Ну вот, видишь. И с помощью этого вещества листочки берут из воздуха углерод и отделяют из него кислород, которые потом они выпускают в окружающую нас атмосферу.
3: Да, это очень интересно.
2: Но что здесь еще нужно? В чем секрет? Что без солнышка ничего не получится.
8: Вот. Да.
2: Все это происходит
1: интересно,
2: только при участии солнца. А вообще, знаете, о растениях можно рассказывать бесконечно.
8: Да, это такой богатый мир.
2: И вот знаете, меня больше всего удивляет то единство и взаимная связь, которую я вижу в растениях. Ведь каждая клеточка, каждый листочек делает свое дело, на которое оно предназначено.
1: Как чудно все.
2: Да. И в то же время они так зависимы друг от друга, что в отдельности ничего бы не смогли сделать.
8: Ничего бы.
2: Правильно.
6: Ну, конечно.
2: Просто чудеса.
8: Да.
6: А вот сколько нужно мудрости для того, чтобы сконструировать такое насосное устройство, которое могло бы поднимать воду на такую высоту? Ведь от корней до листвы вода движется со скоростью 60 метров в час. Даже посчитано, что такая система может поднять воду в дереве высотой в 3 километра.
8: Чудо настоящее.
2: Интересно, что у дерева нет двух одинаковых листочков. Так же, как и снежинок двух одинаковых нет. Помнишь, Вадим, ты говорил, что один ученый увеличил 400 тысяч фотоснимков снежинок.
6: Ага.
2: И тщательно проверил их узор. И ни одного узора не повторилось дважды.
6: Да,
3: да, да, куда ни посмотришь, везде видна рука нашего Творца.
8: Воистину так.
3: Да.
8: Вот вы, Светлана Федоровна, сами удивляетесь чудесам природы. Но неужели они ничего вам не говорят о разуме, о высшем разуме? который сотворил все так чудесно. Вы никогда не задумывались?
2: Ну, знаете, я как-то просто не думала в таком разрезе. Но вы меня очень заинтересовали. Особенно ваша лесная пивунья.
5: А вы приходите к нам в гости. Мы вам много расскажем о Боге.
1: Правильно. Если желаете, то всегда, пожалуйста, заходите.
2: Ну, спасибо.
8: Да, приходите. Мы будем рады.
6: С
8: удовольствием. Я вам дам адрес. Подождите минутку. Сейчас я
2: сумочку. Вот бумажка. Вот у меня.
8: Ага. Вот, спасибо. Вот.
2: О, так вы, по-моему, недалеко живете.
8: Недалеко?
2: Да.
8: Вот как. Может, мы соседи с вами?
2: Обязательно зайду.
8: Обязательно. Заходите.
2: Ну, а сейчас мне нужно пойти. Меня там уже, наверное, ищут. Да. Мне очень с вами было приятно.
8: Да. Также с вами приятно было познакомиться.
5: Мама, я провожу тетю Свету.
8: Только недолго. Скоро уже будем собираться. Хорошо?
5: Я быстренько.
2: Ну, ладно. До свидания всем.
8: До свидания. Всего вам хорошего. До свидания.

0: «Я как-то не думала в таком разрезе», — сказала Светлана Федоровна, «что природа говорит нам о разуме, сотворившем ее. Сколько раз мы тоже на своем месте просто как-то не думали в таком разрезе, когда речь вдруг заходила о Боге. Нас по-другому учили, воспитывали. Мы просто не слышали, чтобы эти вопросы освещались с другой стороны». И поэтому некоторым кажется наивным и смешным утверждение, что якобы Бог, наивысший разум, спланировал и создал наш мир и Вселенную. Для других, наоборот, звучит анекдотом теория, согласно которой природа и наша Земля, которые управляются ясными физическими законами и в которых имеются наивысший порядок и логичность, произошли сами по себе. Совсем случайно. Каждому объективно мыслящему человеку нужно признать, что требуется больше веры, чтобы поверить в то, что беспорядок, благодаря случайности, мог породить порядок и разум, чем поверить в то, что самое великое чудо, самая сложная конструкция во всей Вселенной, сама жизнь, результат труда наивысшего разума, всемогущего Бога, который сам говорит через Библию, что Он — Создатель всего существующего. В наших последующих передачах мы, вероятно, еще будем говорить об этих вопросах и послушаем также мнения и доводы нашей новой знакомой Светланы Федоровны. Но сегодня, прежде чем расстаться со Светланой Федоровной и Каратаевыми, послушаем еще раз, что Светлана Федоровна сказала о взаимосвязи в растениях.
1: А вообще, знаете, о растениях можно рассказывать бесконечно.
2: Да, это такой богатый мир.
1: И вот, знаете, меня больше всего удивляет то единство и взаимная связь, которую я вижу в растениях. Ведь каждая клеточка, каждый листочек делает свое дело, на которое оно предназначено.
3: Как чудно все.
1: Да. И в то же время они так зависимы друг от друга, что в отдельности ничего бы не смогли сделать.
2: Ничего бы.
0: Живые клетки зависимы друг от друга. Бог так спланировал. Эта взаимосвязь важна не только в мире природы. Она также важна в духовном мире, в Божьей Церкви, среди христиан. Бог предназначил для христианина общение, взаимосвязь с другими верующими, а не одиночество и независимость. Бог предвидел, что христианин, добровольно отделившийся от других, никогда не будет способен исполнить Богом данное ему поручение. Одинокий христианин слаб и склонен впадать в уныние. Поэтому Божий замысел для верующего – тесное общение с другими детьми Божьими. Наблюдая за жизнью первой христианской церкви на страницах Библии, мы видим, в чем состояло церковное общение верующих. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба, и в молитвах. Первая церковь удовлетворяла свою основную нужду в совместном общении. Верующие пребывали в учении апостолов, то есть апостолы их учили. Так как за короткий промежуток времени уверовало большое количество людей, никто в отдельности не мог ожидать, чтобы апостолы их лично учили. Возможно, в общине имелись также, как и в наших церквах, общие часы разбора Библии. Изучая совместно Слово Божие, христианин не только растет в познании, он также развивает близость с другими верующими, разделяя с ними те прекрасные истины, которые Бог, наш Небесный Отец, дает Своей Церкви. Мы видим, что все верующие принимали участие в собраниях поместной церкви. Также в нашем современном мире каждый последователь Христа нуждается в этом общении верующих. Даже христианские радиопередачи не могут заменить для вас поместной церкви, если она есть в вашей области, и если вы можете туда ходить. Молодым в своей вере верующим особенно трудно жить христианской жизнью без общения с другими христианами. Они нуждаются в силе и опыте старших, более зрелых верующих, а старшие верующие, со своей стороны, нуждаются в энтузиазме и энергии молодых. Таким образом, вся Церковь Божия растет и подкрепляется. В первая церковь много молилась вместе. Молитвенные собрания в церкви или в частных домах подкрепляют духовное общение. В молитве верующие совокупляются вместе, в любви и милости, ходатайствуя друг о друге пред Богом и поклоняясь Ему вместе. И под конец мы можем отметить, что члены первой церкви материально помогали друг другу. Они помогали нищим, сиротам и вдовам. Из-за того, что верующие имели такой добрый дух, такую щедрость сердец, апостол Павел смог написать филиппийцам такие слова. Я читаю из английского перевода. «Вы имеете общение духа, вы имеете милосердие и сострадательность». Положение должно бы быть таким и сегодня в наших церквах. Общение с другими верующими – важная часть нашей духовной жизни. Если общение между отдельными верующими важно, то также важно и общение между общинами. Это межцерковное общение стимулирует церковь. Оно расширяет наш кругозор и помогает каждой общине осознавать свою часть в целом в деле Христовом. Когда мы общаемся с другими церквами, формируются полезные для Божьего труда знакомства. В некоторых областях раз в месяц совершаются церковные посещения. Две церкви договариваются о проведении совместных собраний по очереди в своих церквах. На таких собраниях проповедуется Слово Божие, верующие свидетельствуют о своем обращении, рассказывают о Божьих ответах, полученных на свои молитвы. Если возможно, устраивают совместный обед между собраниями. Пению и музыке также отводится свое место на подобных собраниях. Также важны межцерковные молодежные собрания. Они имеют большое значение. Соревнования в знании Библии между молодежными группами стимулируют в изучении Слова Божьего. Совместные музыкальные выступления также привлекают души к церкви. В западном мире также практикуются особые межцерковные собрания отдельно для женщин, для мужчин, проводятся лагеря для подростков, детей. И, возможно, самым важным видом совместного труда между церквами являются объединенные евангелизационные кампании. В таких случаях поместная церковь приглашает какого-нибудь благословенного Богом благовестника и музыкальную группу на это служение. Такие собрания могут оказать огромное влияние на местность. Поместная церковь должна поднять свой взор и смотреть дальше своих стен, чтобы увидеть зреющие поля человеческих душ. Совместный труд помогает церкви помнить, что Христово тело включает в себя всех верующих повсюду. Церкви нуждаются друг в друге точно так же, как и отдельные верующие. Сегодня мы видим вокруг себя, особенно на Западе, сближение возрожденных верующих, исполненных Духом Божиим. Большие межцерковные собрания показывают миру, что любовь Христа и общение Духа Святого имеют большую силу, чем деноминационные границы. Иисус сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Прежде чем закончить, я хочу сказать, что хотя и существуют разные евангельские течения, которые в Советском Союзе часто называют сектами, это не может быть серьезным препятствием для человека, искренне ищущего Бога. Временами мы получаем письма от слушателей, которые искренне ищут истину. Один слушатель в своем письме пишет: «Все верят в одного Бога, в единого Иисуса. Но в то же время все яростно доказывают, что только их вера истинная, и приводят убедительные доводы, ссылаются на Библию. Так какова же она, истинная вера? Помогите!» Автор этого письма не одинок в своем искании. Есть много подобных искренних искателей. Они знают, что есть нескончаемая вечность, небо, что есть Бог, и они хотят в вечности пребывать на небе. Они спрашивают, как нам достичь этого? Это важный вопрос. К нему нельзя относиться легкомысленно. Ответ на этот вопрос заключен в словах старой, любимой всеми христианами песни: «Я душою прильнул ко Христу». Ваша вечная участь в конечном итоге зависит не от церкви, в которую вы ходите, или к которой вы принадлежите, и не от вашего положения, слабы ли вы, и часто ли спотыкаетесь на пути в своей вере. Ваша вечная участь зависит от вашего отношения к Голгофскому кресту. Друг мой, прильни душой к старому Голгофскому кресту, на котором умер твой Спаситель Иисус Христос, и ты достигнешь неба и будешь проводить свою вечность вместе с Богом.

Вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем, Богом, самые важные вопросы, которые мы должны выяснить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие, так как оно написано. Верующие с радостью помогут вам. Если вы не имеете такой возможности, то напишите нам по адресу нашей редакции. Наш адрес – Финляндия, 137-20, город Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, город Парола, Ивану Степановичу Хауке. Желаем вам, друзья, всего хорошего и обильного Божьего благословения. До новой встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Сердце как логово зла» из книги Спёрджина «12 проповедей о сердце». На текст из Евангелия от Матфея, 15 главы, 19 стиха. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Никогда не вредно лишний раз напомнить, что вера имеет самое непосредственное отношение к сердцу или душе человека. Недостаток человека заключается в том, что он легко поддается искушению и забывает, что Бог есть Дух, и всякое поклонение, воздаваемое Богу, должно быть поклонением духовного свойства. Этот греховный недостаток человека полностью проявляется в идолослужении. Вместо того, чтобы воздавать почести великому невидимому и любить его всем сердцем, человек ставит идолов из камня и дерева, кадит и поклоняется им, восклицая «Вот мой Бог!». И даже если идолослужение не облекается в столь грубые, откровенные формы, оно принимает иную, ничуть не менее оскорбительную для Бога форму. Человек оправдывается, что, мол, невозможно с усердием поклоняться Богу, не удерживая его в памяти с помощью того или иного внешнего предмета. Обретя сей внешний предмет, человек потакает своему порочному внутреннему существу и внедряет чуждое Богу произвольное богослужение и ненужные обряды. Бог требует поклонения души, а люди поклоняются ему телом. Бог просит о душе, а люди служат ему устами. Богу интересны их мысли и ум, а люди приносят ему налоги, одежду и свечи. Но если человеку становится стыдно уже от той самой мысли, о языческих суевериях, то он спешит доставить своему Творцу плоды любящего сердца, желая покорить свой разум учению великого Создателя и предать все свои дарования на службу Всевышнему. И в веке нынешнем, как, впрочем, и в прошлые века, стражи нашего Израиля обязаны наставлять в необходимости поклоняться духам, ибо древнее язычество еще живо между нами, хотя и отличное по форме, но неизменное по содержанию. Мы говорили об идолослужении как о чем-то погребенном в Афинах и отправленном к праотцам в Древнем Риме, но оно, это идолослужение, живо и до сегодня, проявляясь, например, в пьюзиизме. Люди по природе своей остаются, как всегда, идолопоклонниками. Вот и в наши дни пропагандируемое пьюизистами идолослужение оскверняет простоту истинного богослужения, проталкивая ребяческие символы и эмблемы вместо той возвышенной истины, что Богу следует поклоняться в духе и приближаться к Нему только посредством искупительной жертвы Его единородного Сына. Надеюсь, что сегодня вы не осудите меня за то, что я намерен привлечь ваше внимание к проблеме, связанной с сердцем человека. Да-да, я прошу вас обратить внимание на сердце человека, точнее, на ваше собственное сердце, мои дорогие слушатели. Спасенные и неспасенные, именно к вашей собственной внутренней сущности я прошу вас обратиться. Стих, взятый нами к рассмотрению, — это зеркало, в котором каждый человек может увидеть себя. Я не имею в виду лицо. В этом зеркале можно увидеть отражение греха. Итак, тот, который не обманет и которого невозможно обмануть, открывает грех сердца человеческого и, препарируя, исцеляет. Приступая к нашему стиху, мы остановимся прежде на страшном вердикте, изложенном в нем. после чего рассмотрим другие доктрины, на которые укажет нам наш стих. Прежде всего, обратим внимание на вердикт, изложенный в стихе. Спаситель говорит, что источником всех форм нравственного зла является сердце. Христос упоминает здесь не более или менее умеренные формы греха, но самые вопиющие – прелюбодеяние, убийство и хулу. Данный стих выдвигает обвинение против человеческой природы, и это обвинение наиболее серьезное из всех, что можно выразить словами. Спаситель говорит прямо. Без намеков он говорит о наиболее отвратительных формах греха, утверждая при том, что все они исходят из сердца человека. Находятся деятели, которые утверждают, что грех случайен, что он не присущ сердцу человека. Однако Спаситель утверждает, что грех исходит из сердца человека. Некоторые говорят, что эти преступления – суть ошибочные суждения человека, что общественный строй в определенные моменты давит на людей так, что они не в состоянии вести себя иначе, согрешают, поскольку ошибочные суждения толкают их на путь злодеяний. Однако Спаситель увязывает происхождение этих преступлений не с головой, не с мозгом, не со способностью превратно мыслить, а с сердцем и его порочными страстями. Он называет вещи своими именами. Источником зла является часть человеческого естества, и этой частью является сердце, которое производит ядовитый плод. Сердце — не ветка, которую можно отпилить и выбросить прочь, не конечность, которой можно лишиться. Оно — сама суть и существо человека. В действительности Христос говорит, что похоть не приходит к нам извне, через глаза. Она приходит из глубины души порочного существа. Разве убийство совершается необузданной рукой? Нет, оно совершается необузданным, своенравным сердцем. Разве человек крадет только потому, что опрометчиво попадается искушению? Нет, говорит Спаситель. Кража есть результат истечения алчной страсти, обитающей во внутреннем человеке, которому присущ порок. Всякое зло, упоминаемое в нашем стихе, исходит из неотъемлемой части человека — его сердца. Сердце и есть подлинная сущность человека. Оно является твердыней города человека, источником и водоемом человеческой души, причем все остальные элементы, образующие структуру человеческой души, можно сравнить с системой подземных коммуникаций, как бы берущих начало от этого источника и расходящихся по улице города. Спаситель указывает на важнейшую движущую силу в системе человеческой души и восклицает: «Вот оно, зло!» Будучи великим врачевателем, Христос возлагает руки на самую сущность человеческой природы и говорит: «Вот болезнь!» Проказа греха гнездится не в голове, не в руках и ногах, а в самом сердце.

против ближнего. За всем этим стоит сердце, если под словом «сердце» мы понимаем суть человека. Человеческая душа в своей сущности, в совокупности внутренних важнейших свойств, испорчена основательно. Я бы даже сказал, в высшей степени испорчена. Послушайте, что говорит Яхве. «Помышление сердца человеческого — зло от юности его. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Рассмотрим в уничижении мутные потоки нечистоты, которые, как говорит Спаситель, проистекают из сердца человека. Он говорит о злых помыслах. Некоторые не придают значения злым помыслам, но Бог судит иначе, поскольку Он судит человеческие дела не по внешним проявлениям побуждений бренной плоти, а по страстям внутреннего человека, которыми те дела бывают возбуждены и продиктованы. Злые помыслы являются таким же злом, что и злые дела. Ибо проследив истоки зла до его корней, мы найдем побуждение, которым продиктовано это зло. А само побуждение, в свою очередь, приведет нас в область помыслов. Таким образом, злые помыслы, которые на первый взгляд кажутся не столь греховными, как злодеяния, на самом деле являются гнездилищем для греха. Люди иногда спрашивают, неужели из-за каких-то мыслей нас приговорят к смерти? Лучше бы им знать, что если они не покаются, то, несомненно, погибнут из-за греховных помыслов, и неважно, если их греховные помыслы никогда не воплотятся в злодеяниях. Вина их от того нисколько не уменьшится. Норовистая лошадь не теряет своего норова под ударами кнута, не дающего ей разбить экипаж вдребезги. Ее характер остается прежним. Кнут лишь сдерживает. Но что произойдет? Потеряй, кучер, кнут. Так же и с человеком. Ограничения, накладываемые законом, не дают ему совершить всего, к чему склоняет его нечестивое сердце. Несмотря на то, что падшая человеческая суть пребывает за решеткой законов и в темнице страха наказания, человеческое сердце остается по существу логовом чудовищ. Отопри, владелец, его дверь, и вы увидите все, на что они способны. Злые помыслы исходят из сердца. Злые помыслы — суть следы того, что кроется в сердце. Злые помыслы не били бы ключом внутри человека, если бы их там не было. Злые помыслы не приходили бы на сердце, когда бы они не были присущи душе. Далее наш Господь говорит об убийствах. Мы, имея в виду то, как толкует убийство Иоанн, вправе рассматривать под убийством всякое проявление беспричинного гнева. Взрывы страсти и приступы бешенства, при которых нам хочется убить или обидеть, оскорбить или ранить людей, а также с радостью наказать при первой же возможности, относятся к тому же классу преступлений, что и убийство. Сами убийства — суть проявления неизменных страстей человеческого сердца. Если бы искр этих страстей в сердце человека не было, никакому искушению не удалось бы раздуть из них пламя. Не потому ли человек творит убийство, что почитает себя лучше других? Всякому очевидно, что так и есть. Следовательно, именно потому, что страсти не творят правды, они ведут человека к свершению этих ужасных злодеяний. Злодей сидит у домашнего очага и мысленно убивает людей. И, сидя дома, он вонзает в них кинжалы из слов, ибо по природе своей зол, самолюбив и нечестив. Далее Господь упоминает прелюбодеяние. Люди никогда не предавались бы своим грязным похотям, если бы таковые не были дороги их внутреннему человеку. Люди потому и предаются этому пороку, что он сладок для их душ. Если вол пьет воду, то это потому, что жаждет.

0: Если человек увлекается постыдными страстями, то потому что душа его жаждет удовольствия. Кто никогда не предавался подобным деяниям, но размышлял о них, виновен пред Богом. Нанесение ущерба ближним посредством кражи также проистекает от сердца. И опять-таки, разве не от того, что мы возлюбили себя больше Бога и больше ближних своих, поддаемся мы искушению желать чужого, и жадностью побуждаем и бываем действовать обманно? И вот дело доходит до ложного свидетельства. Но что есть ложное свидетельство, если не убийственная ложь в угоду своему внутреннему человеку? Разве это не свидетельство недостатка подлинной любви к нашим ближним и нашему Богу? Перечень преступлений завершается упоминанием о хуле. Но что стоит за ней, если не сердце, ставящее себя превыше Бога и затем стремящееся растоптать Бога посредством оскорбительных, бранных и ругательных эпитетов в отношении Его? Сердце — вот источник всего зла. Не было бы никаких убийств, никаких прелюбодеяний, не было никакого богохульства, если бы сердце человека было чистым и праведным. Если бы человек любил прежде всего Бога, то этих преступлений не могло бы быть в принципе. Но сердце человека исполнено зла. Отсюда и все злодеяния. Спаситель не находит нужным представлять доказательства тому, что все зло исходит из сердца. Он просто констатирует этот факт. А поступает он так, потому что это очевидно. Когда видишь, откуда проистекает нечто, становится ясно, что вначале это нечто находилось там, откуда вытекает. Прошлым летом я обратил внимание на ос, постоянно вьющихся возле гнилых бревен в моем саду. Я видел, как они то и дело влетают и вылетают из этих бревен, и пришел к верному, как мне кажется, умозаключению. Там было осинное гнездо. Думаю, к такому выводу пришел бы всякий здравомыслящий человек. Наблюдая за осами греха, вьющихся возле человека, мы предполагаем, что гнездо их в нем. Если же все-таки вам понадобится какое-то обоснование всего этого, могу предложить ряд следующих наблюдений. Никто и никогда не нуждался в каком-либо научении греху. Существуют школы добродетели. Но нет никакой необходимости открывать школу порока. Злые помыслы у вашего дитя появятся сами по себе, так что посылать его за ними в дьявольский детский сад не понадобится. Ненаученные никем воровать дети, воспитанные в духе чести и непорочности, бывают уличены в мелком воровстве уже в раннем детстве. Мошенничество и ложные свидетельства, представляющие собой разновидность лжи, столь обычны, что язык, который никогда не произносил ложного свидетельства, по всей видимости, является синонимом языка, который ни разу не произнес ни одного слова. Надо ли искать причину этого явления в пороках образования или в самом человеческом естестве? Мошенничество и ложные свидетельства столь широко распространены, что даже там, где ухо слышит только правду, дети научаются лгать. Люди учатся лгать сами по себе. Они любят злословить о своих товарищах, невзирая на то, соответствуют ли их злые слова истине или нет. Причем делают это они с явным удовольствием. Откуда берется зло? Неужели извне? Бывает, что люди нарочно пускают о других клевету, зная, что плод их уст не нуждается ни в каких заботах, ибо помойное ведро клеветы можно выплеснуть на улицу, и первый же прохожий, испачкавшись нечистотами, станет их разносчиком. Грязь клеветы пойдет триумфальным маршем сама собой по всему свету, между тем, как правда, которая была бы к чести доброго человека, будет забыта, пока Бог не вспомнит о ней в судный день. Учить грешить не обязательно. Стоит крошечному крокодилу вылупиться из яйца, как он начинает проявлять повадки своей мамаши. Он с яростью кусает палку, сломавшую скорлупу, и все, что попадется ему на глаза. Змееныш, едва родившись, начинает шипеть. Вы можете вскормить тигренка у себя в квартире, но вскоре он станет таким же кровожадным, каким бы стал в джунглях. То же самое происходит и с человеком, ибо он грешит так же естественно, как молодой лев, жаждущий крови, или змееныш, накапливающий яд. Грех заражает сокровенную душу человека от рождения. Хуже всего то несомненное обстоятельство, что человек грешит при всех мыслимых и немыслимых обстоятельствах. Вам приходилось слышать трогательные истории о наивности человеческой природы? Раньше считалось, что дикари в своем простодушии видели Бога во всяком облаке и слышали Его голос в ветре. Когда же путешественники сталкиваются с образцовым простодушием дикарей, какими жалкими представителями рода людского предстают эти дикари перед ними? Философы, некогда воспевавшие чистоту человеческого естества, неоскверненного цивилизацией, вынуждены пересматривать свои теории. Теперь они утверждают, что дикари – это промежуточное звено между человеком разумным и обезьяной. Снимите вретище условностей, уберите мошеннические уловки, и дитя природы предстанет обнаженным во всей красе. О, какое весьма симпатичное дитя! Пусть тот, кто восхищается им, поживет рядом с дикарем и убедится сам, насколько симпатично это существо. Пред ним померкнут коварство и хищнические наклонности любого представителя животного мира. Природа дикаря, в общем, такова, что трудно описать, ибо некультурный человек представляется весьма и весьма опустившимся и испорченным. Однако, станет ли он лучше, получив высшее образование? Я полагаю, что не было народа более образованного, чем древние греки. Тем не менее, история учит тому, что личности даже лучших философов и мудрецов Древней Греции, таких, например, как философ Сократ и Архонт Солон, были столь растлены, что нам даже тяжело в это поверить. У нас сегодня есть довольно свидетельств тому, что ни невежество, ни ученость не в силах обуздать грех. Невежда научается греху без всяких книг, как, впрочем, и ученый научается греху в не меньшей степени, несмотря на свои познания. Одним из самых образованных народов нашего времени являются индусы. Но каков нравственный облик представителя этой расы? Побывавшие среди индусов не осмеливаются говорить обо всем, что им приходилось наблюдать. И миссионеры передают нам только шепотом то, что они видели в храмах, где индусы собираются на богослужение, и где у подножья богов, по всей видимости, им надо было бы проявлять лучшее из природных своих свойств. Однако их поведение столь непристойно, что и говорить о нем страшно. Да, скажете вы, некоторые народы порочны и независимы от культурного воспитания. Ну а как насчет христианских народов? Что на это сказать? Многие так называемые христиане едва ли лучше представителей нехристианских народов. Человек религиозный ничем не лучше человека нерелигиозного, если религия не трансформирует его сердце и не сделает из него нового человека. Сердце под одеждой христианина остается таким же скверным, как и под шкурой бушмена, если только благодать не коснется его. Возьмите и научите дитя соблюдать все внешние требования нашей святой веры, усмотрев во всем воспитании его преподавание тех принципов строжайшего учения, какие вашей душе будет угодно выбрать, и вы убедитесь, что без Святого Духа, снисходящего на него и дающего ему сердце чистое и дух правый, Его внутренний человек отыщет любую лазейку, чтобы проявить свой грех, под каким бы гнетом его ни держали. Более того, печально известно, что одни, воспитанные в исконно пуританской среде, оказывались в последующем порочными. Другие, воспитанные не в такой правоверной среде, становились почти такими же скверными, лицемерными притворщиками, религиозными фарисеями, так и не познавшими реальной силы своей религии, как и первые. Ветхая природа всюду, как ни отмывай и как ни очищай, как ни вяжи, как ни обуздывай и как ни усмиряй ее, остается все той же ветхой, падшей природой, которой недоступна суть духовного. Можно обращаться с человеком, как обращались в прошлом, с бесноватыми. Можно связывать цепями, можно приложить усердие, чтобы укротить его. Но когда подойдет древний злой дух, человек снова порвет цепи нравственных обязательств и устремится к тому или иному греху. То ли зайдется от избытка сластолюбия, то ли выйдет из себя от избытка порочного лицемерия, формализма и самомнения. Воистину, подобные проявления только поддерживают истину. Человек грешит в любом месте, в каком угодно обличии, но все же он грешит больше, познав всякое коварство и зло греха. Что мотылек, летящий к огню на погибель, то и человек, стремящийся ко греху. Если наученный горьким опытом, он уже не совершит того греха, которым опалился, то примется за другой ничуть не лучший. Допустим, человек бросил пить, но почему он начинает превозноситься? Если можно избавить человека от внешних проявлений греха, то как исцелить его от тайного греха? Вы можете оправдывать человека пред людьми, но оправдать его перед Богом не сможете. Тайный грех не проявляется внешне, но он все равно погубит своего носителя, если тот не покается. Многие умирают от внутреннего кровоизлияния. У таких людей не заметишь никаких открытых ран. И вы, дорогие мои слушатели, можете шествовать в преисподнюю и в одеждах нравственности, и в лохмотьях без нравственности. Путь для грешника один. Если вы не покорите свое сердце живому Богу, Он не примет вас, поскольку наблюдает не только за вашими внешними делами, но и за той деятельностью вашего сердца, преданной или предательской, по отношению к Нему.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Сердце как логово зла» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце». На текст из Евангелия от Матфея, 15 главы, 19 стиха. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вас когда-нибудь преследовали? Жутковато, не правда ли? Особенно если неизвестно, кто и зачем гонится за вами. Это история о том, как один человек, напрягая все силы, разыскивал другого. Но все прояснилось, когда их сердца, умы и жизни стали освобожденными.

Если вам случалось когда-нибудь попадать в полную тьму, тогда вы знаете, как стремится глаз найти хоть какой-то отблеск света. Радиопередачи «Освобожденные» с 1950 года являются таким ведущим к истине светом, неся надежду миру, полному отчаяния и мрака. Эту самую длинную в истории радиовещания драму можно услышать почти в любом уголке мира на самых разных языках. Каждая передача преодолевает границы, проходит сквозь стены и закрытые двери, чтобы достичь и освободить сердца, томящиеся во власти греха и тьмы. Ибо истина сделает вас свободными. Этот вымышленный рассказ был написан специально в честь выхода в эфир 2500-го выпуска передачи «Освобожденные».

0: Мистер Фокс, мистер Фокс, я бы хотел, чтобы вы нашли моего сына.
1: Расскажите мне о нем.
0: Адамсу 18 лет. У него темные волосы. Рост 179 сантиметров, вес около 72 килограммов.
1: У вас есть его фотография?
0: Свежей нет. Последний раз он отказался фотографироваться. Почему-то это ему показалось унизительным. Вот, возьмите. Но ей уже больше года.
1: Давно он ушел из дому?
0: 5 месяцев назад. Полиция не хочет вмешиваться, так как в данном случае не совершено никакого преступления.
1: Когда вы общались с ним в последний раз?
0: 5 месяцев назад он вернул мне по почте из Чикаго свою кредитную карточку.
1: Как видно, парень с принципами.
0: Он совершенный идеалист и не выживет в этом диком мире. Где он находится? Что с ним сейчас?
1: Мне понадобятся деньги, чтобы начать его разыскивать.
0: Деньги не проблема, мистер Фокс. Главное, найдите сына. И желательно без лишней огласки. Я должен сохранить репутацию.
1: А что мне делать, когда я найду его?
0: Просто сообщите мне, где он находится. А дальше я разберусь сам.
1: Меня зовут Мэнни Фокс. Я частный детектив. Я знал, что найду мальчика, но не ожидал, что это произойдет так, как это случилось. До Чикаго было недалеко. Добравшись до города, я снял комнату и начал расследование. Вскоре я напал на его след. И поэтому позвонил отцу.
2: Так вы говорите, он в Чикаго?
1: Вероятно. Я начал поиски с того района, откуда он послал вам кредитную карточку. Я предположил, что ему пришлось найти какую-то работу, поскольку он больше не мог рассчитывать на ваши деньги.
2: И что же?
1: Я нашел место, где он работал до прошлой недели. Но потом он вдруг куда-то исчез.
2: Может быть, он уехал?
1: Не думаю. Парни с его работы сказали, что он хотел иметь свободное время, чтобы разобраться в жизни.
2: Там, в Чикаго?
1: Да. Он сказал, что хотел попробовать жить иначе.
2: Столько я лет пахал, как лошадь, чтобы дать ему все. И вот она, благодарность.
1: Может, ему нужно что-то, что нельзя купить?
2: За деньги все можно купить, мистер Фокс. Найдите его, пока он не погубил себя и меня тоже.
1: Сколько я не искал в отделениях полиции, я не смог найти его адрес. Я понял, что парень жил или на улице, или скрывался где-то еще, опасаясь преследования со стороны отца. Чтобы облегчить себе задачу и не спугнуть его, я решил переодеться нищим. Я несколько дней не брился, надел какие-то лохмотья и направился в нижнюю часть города. Бездомных найти было нетрудно, но потребовалось какое-то время, прежде чем мне удалось напасть на его след.
3: Простите, сэр, у вас не найдется $1?
4: Нет. Я сам хотел вас спросить о том же.
3: У меня? У меня ни цента.
4: У меня тоже. Но есть немного выпить. Вот, если не против.
3: О, сэр, конечно, с удовольствием.
4: Вы не встречали где-то здесь парня лет 18? С длинными волосами, бородой и повязкой на голове?
3: Здесь таких много.
4: И, но этот он воспитанный, не как все. Еще глоток.
3: С удовольствием. Вы знаете, это никто иной, как Адамс. А зачем он вам?
4: Я приезжий. Он сказал, что поможет мне найти место для ночлега.
3: Скорее всего, он имел в виду миссию на Стейт-стрит.
4: Миссию?
3: Да, Pacific Garden Mission. Там хорошо кормят. Но при этом предлагают на десерт еще и приличную порцию религии.
4: Он там?
3: Вы задаете, сэр, слишком много вопросов.
4: Я бы хотел найти его. Он обещал помочь.
3: Знаете что, поищите парня в библиотеке. Он там бывает почти каждый день.
1: Удобная возможность погреться.
3: Что я и делаю. Адамс там читает. Идем, я покажу.
1: На столе, за которым Адамс обычно читал в библиотеке, лежали какие-то книги. Мы ждали долго, но парень не появлялся. Я взглянул на название книг, которые он читал. Это была серьезная литература. Книги по философии, антропологии и даже по дзен-буддизму. Мальчик не просто сбежал из дому. Он пытался найти ответы на свои вопросы. Дело уже шло к вечеру, и я изрядно проголодался. Но пойти в ресторан напротив я никак не мог, иначе я сразу раскрыл бы себя. Но мой новый товарищ помог найти выход из положения.
3: Слушай, хочешь поесть?
5: Да. Где-то поблизости дают благотворительные обеды?
3: О, здесь неподалеку есть очень хороший ресторан. Идем.
5: Там что-то оставляют для таких, как мы?
3: Ну, конечно. Вот, смотри, в этих бидонах всегда найдутся какие-нибудь вкусности. Снимай крышку, не стесняйся.
5: Я все-таки предпочел бы благотворительную столовую.
3: О, вот это дело! Ты посмотри, что я нашел.
5: Тухлая курица.
3: Ты бери, бери, здесь еще много, хватит нам обоим.
5: Спасибо, я не так уж голоден. Ты ешь. Я лучше пока подожду на улице и постерегу Адамса.
1: Пока мой друг обедал, я вышел за угол, достал из-под полы свой сотовый телефон и позвонил отцу Адамса.
6: Алло, я слушаю вас.
1: Говорит Мэнни Фокс. Ваш сын был сегодня в библиотеке. Я почти нашел его.
6: Вы видели его?
1: Нет. Но у меня его головная повязка, и стало быть, он все еще в городе.
6: Хорошо. Я на несколько дней улетаю по делам на Багамские острова. А так бы я сам приехал.
1: Не стоит. Лучше я сначала поговорю с мальчиком. Вы можете его спугнуть.
6: Послушайте, Фокс.
1: Кто-то идет сюда. Прощайте.
5: А где вы спите? Уже почти ночь на дворе.
3: Под мостом. Там же не дует. Идем.
5: Думаешь, найдется местечко и для меня?
3: Конечно. Многие уже уехали на юг.
5: Вас там никто не трогает.
3: Слава богу, пока нет.
5: А полицейские?
3: Мы им не нужны, пока сами не нарываемся.
5: Спасибо. Я скоро вернусь.
1: Я нашел секонд-хенд. Купил там какой-то старый спальный мешок. При этом я был неприятно удивлен тем, что продавец обслужил меня с явным пренебрежением. Но вспомнив о своем внешнем виде, я все понял. Да, нелегко им приходится. Когда я вернулся под мост, было уже темно-темно и холодно.
3: Ух ты! Какой у тебя классный мешок, приятель! Ты где его достал?
5: Нашел в одном месте.
3: Может, поможешь и мне завтра найти такой же?
5: Ух, как холодно становится, черт возьми.
3: Да, я думаю, пора поискать какой-нибудь заброшенный дом или пойти в эту миссию.
5: О, а вот и Адамс.
3: Да-да-да-да, это он. Эй, Адамс, посмотри, кто пришел. Это Мэнни!
7: Какой еще Мэнни?
5: Привет, Адамс! Мы нашли твою повязку в библиотеке!
7: Я видел вас там, потому и ушел. Мне показалось, что вы были тот самый тип, который справлялся обо мне на работе.
1: Да, я пытался отыскать тебя.
7: Вас послал отец?
1: Я просто хотел поговорить с тобой, Адамс.
7: Передайте папе, чтобы оставил меня в покое! И не таскайте за мной, слышите?
1: Адамс, вернись!
3: Эй, тип, парень, это кто ты? Черт побери, И вообще, собственно, в чем дело?
1: Он побежал, я за ним. Но мне было трудно угнаться за молодым и здоровым юнцом. Адам снова куда-то исчез. А я вернулся в свой номер у гостиницы, принял душ, но не побрился и не сменил одежды. Я решил и дальше искать юношу среди бездомных. Был вечер, выпал снег. Под мостом ночевать уже было невозможно. Надеясь, что Адам искал приюта в миссии на Стрейт-стрит, я направился туда.
8: Заходите, брат, согрейтесь.
1: Спасибо. Здесь и в самом деле чисто.
8: А вы чего ожидали?
1: Я бывал в других приютах, но там было гораздо хуже.
8: Вам нужно место, чтобы переспать ночь?
1: Да, конечно. А сколько это будет стоить?
8: Нисколько. Бог помогает нам.
1: Бог и налоги, которые мы платим, не так ли?
8: Нет, сэр. Мы не берем у правительства ни одного цента.
1: Ну, у вас здесь столько людей. Где же вы достаете для них деньги?
8: Позвольте, я вам кое-что покажу. Идемте сюда. Кстати, меня зовут Чарльз. А вас как?
1: Мэнни Фокс.
8: Миссия начала свою работу в 1877 году. Тогда это было совсем небольшое здание. В комнате для молитвы у нас сохранились его изображения.
1: С 1877-го? Почти сразу после окончания гражданской войны.
8: Да, и немного позже большого Чикагского пожара. Тогда здесь были одни притоны, ни одной церкви в округе. Именно тогда Джордж и Сара Кларк пожертвовали свои собственные деньги для того, чтобы такие люди, как мы с вами, могли прийти сюда и найти мир с Богом.
1: Впечатляет. Расскажите о ком-то из них.
8: Ну вот, взгляните. Это фотография Мелла Троттера. Он был алкоголиком и хотел покончить с собой, когда ему предложили прийти сюда. В тот же вечер он отдал свою жизнь Христу. И затем в течение 6 лет он руководил этой миссией. А позже основал еще более 60 таких же миссий по всей Америке. Найти спасение Меллу помог Гарри Мор, сам в прошлом фальшивомонетчик до того момента, когда он встретил Иисуса. Он тоже был руководителем нашей миссии в течение 32 лет.
1: А вот фотография Билли Сандэй, знаменитого бейсболиста. Он что, тоже имел какое-то отношение к вашей миссии?
8: Да. Однажды он услышал на улице проповедь Гарри Морро и принял Христа. А вот рядом это фото Гарри Сондлера, служившего директором миссии 46 лет. Он очень много сделал для улучшения ее работы. Хотите поужинать, мистер Фокс?
1: Да, я просто умираю от голода.
8: Внизу накрывает стол, идемте.
1: У вас каждый день бывает столько людей?
8: Иногда и больше. Мы даем пищу более чем 600 нуждающимся 3 раза в день. И дополнительно еще даем с собой сухие пайки.
1: Как вы только справляетесь со всем этим? Вам кто-то помогает?
8: Да. Друзья миссии и слушатели передачи «Освобожденные».
1: Освобожденные? А что это?
8: Вы ни разу не слышали эту радиопередачу? Она в эфире уже почти 50 лет. Раньше люди в ней рассказывали, как с помощью нашей миссии они пришли к Богу и как Он преобразил их жизнь. Сейчас же мы получаем письма со всего мира, письма от людей, которым Бог помог стать лучше и обрести новую жизнь. Когда мы начали этот цикл передач, руководителем миссии был Гарри Сондлер.
1: И что, каждый, кто приходит сюда, получает спасение и новую жизнь?
8: Не все. Только те, кто решились пойти путем, которым призывает Бог. Некоторые еще не готовы избрать для себя эту дорогу.
9: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете, об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. и сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным –

0: Я вежливо слушал, но при этом все время думал об Адамсе. Был ли он среди этих людей? Вполне возможно, если он действительно хотел попробовать начать новую жизнь. После ужина мы прошли в аудиторию для вечерней службы. Я всматривался в лица, надеясь увидеть мальчика, но людей было слишком много. Называйте это интуицией или еще чем угодно, но я совершенно точно знал, что Адамс был здесь.
1: Библия говорит, что мы должны войти в его присутствие с благодарением. И я хотел бы поблагодарить Бога за дар спасения. Это дар, предлагаемый всем и оплаченный кровью Христа. Бог-Сын покинул свой дом в славе и пришел на землю, чтобы спасти нас. Каждый, кто верит это, находит свободу. Свободу от греха и смерти. Он ни от кого не отвращается. Каким бы темным ни было ваше прошлое и безнадежным ваше будущее, Иисус освободит вас. Ибо Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы судить мир, но для того, чтобы через Него мир мог спастись. Пусть те, кто спасся, скажут об этом.
2: Я воздаю хвалу Господу за то, что Он не дает потухнуть огню старого маяка, потому что Он не желает, чтобы хоть кто-то погиб. Если вы отвержены, то помните, Он был отвержен, как и вы. Иисус сказал: «Того, кто придет ко мне, я не прогоню прочь».
1: Это правда, братья. Если вы бездомны сегодня, помните, что Иисус тоже был бездомным. Он сказал: «У лис есть норы, у птиц небесных есть гнезда, но Сыну Человеческому негде преклонить голову свою. Позвольте Ему прийти и жить в вашем сердце». Славьте Господа! Кто еще доверился Богу?
3: Я 3 дня тому назад пришел сюда, потому что мне больше некуда было деться. Я услышал благую весть о том, что Бог любит нас и умер за нас, чтобы мы могли иметь жизнь вечную рядом с Ним. Я даю свою жизнь Христу и хочу пройти программу по изучению Библии.
0: Адамс. Неудивительно, что мне не удалось его узнать. Он постригся, сбрил бороду. Как он изменился. Я не решился подойти к нему сразу после службы, боясь, что он опять убежит. Я подумал, что будет лучше провести ночь в миссии, а потом позвонить отцу. И я с остальными поднялся на 2-й этаж в спальню. О, сколько кроватей! Сколько же человек может укрыться здесь на ночь?
4: В прошлый раз в этой спальне ночевали 104 бездомных.
0: Вот тебе! Надеюсь, они не все храпят ночью.
4: Душ здесь за дверью. Возьмите полотенце, пожалуйста.
0: Я сегодня уже принял душ.
4: Я вам охотно верю, но у нас такой порядок. Каждый должен помыться перед тем, как лечь. А завтра вы можете выбрать для себя комплект чистой одежды.
0: Формально моя работа была закончена. Поэтому я поехал к себе в номер, побрился и одел свой костюм. Потом я пошел на встречу Адамса с отцом. Он должен был приехать после обеда. И вот, что произошло дальше.
4: Здравствуйте, Мэнни. Адамс ждет у меня в кабинете.
0: Простите, вы не сердитесь на меня за вчерашний спектакль?
4: Вы думаете, Бога можно чем-то удивить? Он знает каждую вашу мысль, Мэнни, и читает в вашем сердце. Видно, у него были причины на то, чтобы вы пришли сюда.
0: Это просто пугает. Добрый день, Адамс.
5: Здравствуйте, мистер Фокс.
0: Вас сильно тревожит, что отец придет сюда?
5: Теперь уже нет. Я доверился Богу. Я молился за папу, мистер Фокс, чтобы Бог дал ему мудрости.
0: А вот и он.
1: Адамс. Адамс, почему ты мне не сказал, что ты здесь?
5: Папа, всего 3 дня назад я ненавидел тебя. Но Бог избавил меня от этого.
1: Значит, теперь мы можем вместе ехать домой?
5: Нет, папа. Я останусь здесь, чтобы окончить библейскую программу. После этого я хочу поступить в библейский колледж.
1: Адамс, ты уже зачислен в Гарвардский университет.
5: Я буду учиться в библейском колледже, папа. Этого от меня хочет Бог.
1: Откуда ты знаешь, чего хочет Бог?
5: Он обращается к сердцу человека через свое слово, Библию и во время молитвы.
1: И что ты собираешься делать с таким образованием?
5: Я буду проповедовать.
1: Великолепно.
5: Папа, я столько лет потратил впустую, думая, что жить иначе невозможно. Ведь все так жили вокруг. Уйдя из дому, я был готов покончить с собой. Я ненавидел этих людей-роботов, суетящихся вокруг и думающих только о себе. Я считал, что виной всему были деньги. Поэтому избавился от них и стал жить на улице. Но дело было не в деньгах. На улице я не нашел ответа на свой вопрос. Ответ знает только Бог. А единственный путь познать Бога – только через Иисуса Христа.
1: Да, тебе здесь хорошо промыли мозги.
5: Нет, папа. Мне сказали правду, а я сам принял решение последовать Христу. Впервые жизнь для меня приобрела настоящий смысл.
4: Извините, разрешите мне предложить один вариант. Почему бы вам не дать Адамсу остаться здесь еще на какое-то время? И тогда вы точно увидите, изменил ли Христос жизнь вашего сына к лучшему.
0: Я предлагаю вам убедиться собственными глазами, как здесь хорошо. Вас-то, может быть, даже удивит.
1: Ладно. Ты действительно выглядишь лучше без этих длинных волос и бороды.
5: Спасибо, папа. Тебе не придется огорчаться из-за меня. Через 2 минуты у нас начинается изучение Библии, и мне нужно идти. Но я хочу, чтобы ты знал. Я люблю тебя, папа. И Иисус любит тебя тоже.
1: Теперь я знаю, где ты.
4: Ну, хорошо, Мэнни. Приходите, заглядывайте к нам иногда. Наши двери всегда открыты.
0: Спасибо, обязательно.
1: Мистер Фокс. Вот чек и бонус.
0: Спасибо. А почему бы вам не отдать этот бонус миссии, чтобы они могли принять к себе еще какого-нибудь заблудшего Адамса?
1: А знаете, вы ведь тогда были правы.
0: О чем вы?
1: Ему было нужно что-то, что не купишь за деньги.
0: Недавно я был в Чикаго и заехал в миссию узнать об Адамсе. Он все еще находился там. С ним все было в порядке. Он просто светился от радости. Адамс сказал, что с отцом у него хорошие отношения и что папа тоже уже иначе смотрит на многие вещи. Хочу признаться, что меня заинтересовал человек, назвавший себя Сыном Божьим. И поэтому я сам сейчас расследую его дело. Он сказал в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Я считаю, он сказал правду.

И мы думаем так же. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10 говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Это все, что вам следует делать, друзья. Идите к вере и примите его в ваше сердце и жизнь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Насколько человек нуждается в том, чтобы иметь истинный библейский взгляд на Бога, настолько же он нуждается в правильном библейском взгляде на самого себя. И здесь мы видим огромный контраст между светской мыслью и библейской истиной. Современное общество считает, что человек по сути своей хорош, а его самые большие проблемы заключаются в негативных внешних воздействиях – социальных, политических, экономических, образовательных и прочих. Писание же учит, что человек – падшее творение, и нравственное развращение его сердца является источником всех его пороков.

Тема прошлой нашей передачи – «Божественная природа Бога». Согласно Писанию, Божья праведность – это не просто нечто, кем Он решает быть или как Он хочет поступить, а это неотъемлемая часть Его природы. Он есть праведный Бог, Его праведность вечная, и Он не изменяется. Он есть Бог верный и справедливый, и Он не искажает правду. Он всегда будет действовать в соответствии с тем, кем Он является. Таким образом, все Его дела совершенны, и все пути Его праведны. Справедливое отношение Бога к творению особенно открывает Его праведный характер. Его Слово заверяет нас, что праведность и справедливость являются основанием Его престола, и Он неизменно управляет всеми без пристрастия и несправедливости. Будучи праведным Богом, Он любит праведность всем своим существом и ненавидит грех совершенной ненавистью. Таким образом, Он не может быть нравственно нейтральным и безразличным по отношению к характеру и делам людей или ангелов. Но Он будет судить их с бескомпромиссной справедливостью и неизменной беспристрастностью. Как провозглашает псалмопевец, «Но Господь пребывает вовек». Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. Псалом 9:8-9. С другой стороны, праведный Бог предъявляет огромную проблему для человека. В действительности можно сказать, что самая большая проблема человека – это праведность Божия. Первая проблема. Творец и верховный правитель Вселенной одновременно праведный и добрый Бог Отец. Вторая проблема. Праведный и добрый Бог – против всего неправедного и злого. Он будет судить все неправедное и злое. Третья проблема. Все люди злы и виновны в неправедности. Вывод. Бог против всех людей и будет их судить. Автор книги «Притч» подтверждает эту истину. Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло. Притча 21:15. Если бы мы были праведными, как Бог, тогда новость о неизбежном суде была бы для нас поводом для празднования. Но мы неправедны, потому что нет ни одного праведного человека. Поэтому ожидание праведного Божьего суда должно вселять великий ужас и побуждать каждого человека искать себе заступника. Новость о грядущем суде оставляет равнодушным большинство людей по следующим причинам. Во-первых, их совесть ожесточена, и они считают, что суд – лишь миф. Во-вторых, они думают, что более праведны, чем являются на самом деле. В-третьих, они думают, что Бог менее праведен, чем есть на самом деле. В-четвертых, они просто не думают об этих вопросах, поскольку евангельские проповедники редко провозглашают их со всей ясностью. Грешники должны знать, что Божья любовь больше, чем отношения, чувства или дела. Это качество, которое является Его сущностью, Его природой. Бог не только любит, Он есть любовь. Он является Богом любви, Он являет собой саму сущность подлинной любви, и всякая подлинная любовь исходит от Него, как из своего источника. Легче подсчитать звезды на небесах и песок на земле, чем измерить или попытаться описать Божию любовь. Писание свидетельствует, что Бог есть любовь, и что Он явил свою любовь нам в том, что послал своего единородного Сына на смерть,
чтобы люди могли получить жизнь через Него. На эту любовь не влияют ни наша жизнь, ни наши дела. Настоящая любовь Бога к нам явлена в том, что Он послал Своего Сына в умилостивление за грехи наши. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4 глава с 8 по 10 стихи.

Тема нашей передачи сегодня «Все до одного грешники». Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Проповедуя Евангелие Иисуса Христа, мы должны стремиться сообщить нашим слушателям библейское понимание греха и библейский взгляд на грешника. Толкование Писания в силе Святого Духа – единственный способ сделать это. Это также необходимо, как необходимо пахать землю перед тем, как сеять семена. Мы должны говорить о том, что большинство людей предпочитает забыть грех. Это необычная работа, потому что успех наш измеряется степенью убежденности, сокрушения и покаяния, совершаемых в сердцах наших слушателей. Это тяжелый, но единственный путь к спасению. В послании к римлянам, в 3 главе, 23 стихом, словом «согрешили» переведено распространенное греческое слово, обозначающее грех, «хамартано», которое означает «не попасть в цель», «допустить ошибку», «уклониться с пути». Самое распространенное еврейское слово, обозначающее грех, это «хата», и оно имеет сходное значение. Автор книги «Судей» передает смысл этих слов, рассказывая нам, что люди из колена Вениамина, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо. Судей 20:16. Мудрец книги «Притчей» также предупреждает,

рождении. Грех – это всегда сознательное непослушание, исходящее из нравственной порочности человека и враждебного отношения к Богу. В рассматриваемом тексте обвинение в грехе предъявлено каждому человеку без исключения, потому что все согрешили. Эта мысль проходит через все Писание. В Ветхом Завете мы читаем, что нет человека, который не грешил бы, и что ни один из живущих не является праведным. 3 Царств 8:46. Мудрый и печальный царь Соломон, рассматривая человека сквозь тонкие одежды его нравственности, говорит: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил». Екклесиаст 7:20. Наконец, пророк Исаия, описывая состояние всего человечества, восклицает: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Исаия 53:6. Ветхозаветные авторы были неумолимы в своем осуждении человека. Но мы не должны думать, что у авторов Нового Завета было другое мнение или их осуждение выражено не настолько резко. В 3 главе послания к римлянам апостол Павел цитирует множество ветхозаветных стихов и говорит о всеобщности греха и глубине человеческой порочности. Это одно из самых длинных и откровенных осуждений рода человеческого во всем Писании. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Римлянам 3, 9-12. Писание говорит нам, что грех всеобъемлющ. Каждый представитель адамовой расы присоединяется к бунту своего прародителя. Те, кто отвергает эту истину, должны отвергнуть свидетельство Писания, свидетельство человеческой истории и свидетельство своих собственных грешных мыслей, слов и дел. Апостол Иоанн утверждает, что отрицающий реальность своего греха представляет Бога лжецом и тем самым показывает, что у них нет отношений с Ним. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. 1 Иоанна, 1 глава, 8-10 стихи. Обращаясь к Писанию, мы видим, что грех является самым страшным человеческим недугом. А в нашей современной культуре и в христианстве грех рассматривается как нечто незначительное. Поэтому нам следует быть тем более внимательными в том, чтобы следовать примеру авторов Писания, которые прилагали большие усилия к тому, чтобы обличить грех и показать его крайне мерзким. Нам нельзя говорить о грехе, используя безобидные обобщения, которые чаще всего оставляют душу непотревоженной и необращенной. Но мы должны использовать точные выражения, которые определяют подлинную сущность греха и делают очевидным любое его проявление. Наша цель – нарисовать настолько ужасную картину греха в сердцах и умах наших слушателей, чтобы ее невозможно было бы удалить иначе, как только кровью Агнца. Чтобы сделать это, мы должны рассмотреть наиболее распространенные характеристики греха. «Взывай громко, не удерживайся! Возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на преступление его». Исаия 58:1. В этом тексте Бог призывает пророка Исаию уверенно и страстно обличить преступление его народа. Господь говорит, чтобы пророк взывал громко и возвысил свой голос, подобно трубе. Он должен объявить, открыть и разъяснить правду о грехе, который вскоре приведет Израиль к погибели. Бог также предупреждает,

Говорит пророка, не удерживайся. Он не должен удерживаться проповедовать против греха и изложенного чувства сострадания. Он не должен бояться ранить кого-то. Израиль должен быть обрезан мечом духа. Глубокая и болезненная операция необходима для его спасения. Это одновременно и упрек, и призыв для современных благовестников, которые часто невнимательны к этому необходимому элементу истинной проповеди Евангелия. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Все до одного грешники» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». В Ветхом Завете словом «преступление» переведено еврейское слово «абар», которое означает «переступать», «обходить» или «проходить мимо». В Новом Завете этим словом переведено греческое «парабайно», которое означает «обойти стороной» или «перешагнуть». «Согрешить» означает «перешагнуть» или «обойти Божий закон» с абсолютным неуважением к его личности и власти. Это значит пойти дальше того, что позволяет Божья заповедь, и пренебречь ограничениями, которые его закон налагает на нас. Это значит перелезть через забор и посягнуть на места, которые нам не принадлежат, подобно овцам, которые сбились с пути и совратились каждая на свою дорогу. В отличие от огромных океанов, которые повинуются голосу Бога и остаются в пределах, очерченных для них, люди постоянно пытаются нарушить и перейти границы, которые Он для них установил. В проповеди о грехе, как о преступлении, есть много полюсов. Во-первых, мы разоблачаем надменность, которая живет в сердце человека. Что это за тщедушное существо, дерзко спешащее приступить границы, установленные для него Богом? Оно – соблазн и позор для всего остального творения. У вола и осла больше разума. Во-вторых, этот подход выставляет на показ нашу глупость. Мы лишь вчера родились, и все наши знания могут уместиться в маленький наперсток. И, несмотря на это, мы решаем противиться совету вечного Бога, знание которого не имеет границ, и мудрость которого не имеет равных. В-третьих, мы узнаем, что подлинная причина всех наших недугов заключается в том, что мы презрели святого Бога и отвернулись от Него. Из-за беззаконий наши головы в язвах и наши сердца исчахли. От подошвы ноги до темени головы нет у нас здорового места. Мы покрыты язвами, пятнами, гноящимися ранами, и все это мы причинили сами себе. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. 1 Царств 15:23. Мы живем в культуре, которая предопределяет грех и составляет градацию грехов так, как ей выгодно, хотя большинство людей признают, что в их жизни есть некоторые проблемы с нравственностью. Они, тем не менее, не считают себя злыми, и грех свой не считают настолько тяжким, как грех других людей. Огромная важность текста 1 Царств 15:23 в том, что он показывает, что не существует маленьких грехов. С Божьей точки зрения, малейшая непокорность является таким же злом, как участие в бесовских ритуалах, и даже намек на непокорность приравнивается к вопиющему нечестию и поклонению идолам. Хотя некоторые духовные действия имеют более разрушительные последствия, чем другие. Сущность всякого греха – это бунт и непокорность. Ребенок, который портит ковер, нарочно бросает тарелку на пол, и ребенок, который просто отказывается собрать свои игрушки, оба бунтуют против власти своих родителей, хотя последствия их греховных поступков
могут различаться по степени, бунт, который породил их, один и тот же. В 1 Царств 15:23 грех описывается как бунт и непокорность. Слово «бунт» говорит о протесте, мятеже или восстании против существующей власти. Слово «непокорность» является переводом еврейского слова «пацар», которое буквально означает «нажимать», «толкать». Оно указывает на упрямого, нахального, дерзкого, самонадеянного и высокомерного человека. Эти определения помогают нам увидеть ужасную природу человеческого непослушания. Грешник – это мятежный изменник. Он находится в оппозиции к Царству Небесному и призывает к распространению своего собственного царства. Он делает дело своего отца, дьявола, который хотел бы атаковать престол Бога и уничтожить его в его же храме. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие от Иоанна 8:44. Грешник является упрямым и дерзким зверем, который не только отвергает волю своего Творца, но также стремится навязать Богу свою. В свете того, чему Писание учит нас о превосходстве, всевластии и силе Бога, наш грех должен рассматриваться как немыслимое высокомерие и верх безумства. Следует ли людям, которые подобно пару, мелки и ничтожны, восставать против вечного Бога? Следует ли разбитым черпакам упрямо противиться руке мастера? Однако люди отвергают всевластие Бога и добиваются собственной независимости. Они не только отвергают Божью волю, но также стремятся подчинить его своей воле. Современный человек редко видит себя в подобном свете и едва ли отнесет свой грех к категории бунта. Поэтому труд проповедника заключается в том, чтобы помочь человеку увидеть то, что, вероятно, ему будет трудно принять, и то, что так необходимо для его спасения. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. 1 Иоанна 3:4. Нет сомнения, что данный текст доказывает тяжесть всякого вида греха. Всякий греховный поступок, от самого большого по человеческой шкале до самого маленького, есть беззаконие, и совершать любой вид греха значит совершать беззаконие. Словом «беззаконие» переведено греческое слово «аномия», которое буквально значит «нет закона» или «без закона». Совершать беззаконие значит жить так, будто Бог нравственно нейтрален и безразличен, словно Бог никогда не открывал свою волю человечеству. Но то и другое прямо противоречит Писанию. Бог праведен. Он открыл свой закон, свою волю всем людям посредством закона, записанного в их сердцах, а некоторым людям дал особое великое откровение в Писании. Писание свидетельствует, что всем людям было дано достаточно света, достаточно знания воли Божией, так что ни у кого не будет извинения в день суда. То, что пророк Михей сказал евреям, применимо в различной степени каждому человеку. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Михей 6:8. Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных, и начинаем передачу «В мире природы».
1: Дорогие юные радиослушатели, сегодня мы расскажем вам о речных и озерных жителях, а именно о креветках и улитках. Вероятно, дорогие друзья, многие из вас проводят свои летние каникулы вблизи озер и рек. И, вероятно, для многих водные пространства стали как бы вторым домом. Перефразируя известного поэта, можно сказать «вода, как много в этом слове». Представим себе, что мы на берегу озера. Вода словно зеркало. С утра нет дуновения ни малейшего ветерка. Огромные светло-зеленые листья распластались на поверхности воды. Они так велики, что, кажется, по ним можно свободно ходить. Кое-где торчат над водой цветки, как колючие зеленые кулаки, из середины которых вьется нежно-розовое пламя лепестков. И листья-гиганты, и цветки принадлежат одной из ботанических редкостей. А рядом, на поверхности воды, колышутся темно-зеленые, совершенно круглые блюдца, словно кто-то мыл посуду, перевернул блюдца для просушивания, да и позабыл. Если вы поднимете за край одно из этих блюдец, перевернете, то на обратной стороне увидите сочный пурпурный цвет, а дальше нежный светло-зеленый черешок, уходящий в зеленоватую глубину воды. Эти листья бразинии пурпурной, одного из древнейших растений, доживших до наших дней еще с незапамятных времен. А когда раздвинешь бразинии, отгонишь заросли плавающего на поверхности папоротника сальвинии, и вот уже видно желтоватое в пятнах солнечных бликов дно. Какая неповторимая красота! Истинно Божие творение!
2: Вот они, смотрите, смотрите! Все стебли подводных растений так и усыпаны этими усатиками.
1: Да, мой друг, эти полупрозрачные существа с длинными тонкими усами и есть подводные креветки.
2: А почему они все время сидят на водорослях? Что они там выискивают?
1: Ну, во-первых, они не все время сидят на них. А во-вторых, водоросли для креветок – это то же самое, что для нас хлеб. Видишь, как они деловито рвут нежные водоросли своими тонкими клешнями руками? Рвут и небольшими пучками запихивают себе в рот.
2: Они, наверное, очень любят эти растения. Смотрите, как их темные глазки на тонких ножках выглядят очень довольными, посматривая в разные стороны. Длинные усы развиваются, словно ленты на ветру. Вот уж как им вкусно.
1: Наверное, вкусно. А усы-то не просто усы. Это креветкин орган обоняния. А ты знаешь, ведь они питаются не только растениями, а одними травками сыт не будешь.
2: Так чем же они еще питаются?
1: О, креветки – большие любительницы рыбы.
2: Рыбы?
1: Да, вот там, видишь, за большой водорослью затаилась креветка.
2: Да, она вся замерла, даже усы ее застыли, не шевелятся.
1: Конечно, она ждет, пока рыбки подплывут поближе, и щелк, молниеносный бросок клешней. Ах, рванулась в сторону рыбешка, а за ней и вся стайка. Нет, не смогла на сей раз наша креветка ухватить рыбешку. На слишком уж крупную добычу она позарилась. А клешни-то и не удержали.
2: Но, кажется, ее это и не очень расстроило. Посмотрите, как она красиво и изящно, словно солнечный зайчик, подпрыгнула и оказалась в толще воды верхних слоев.
1: Да, креветка вообще очень красивое и весьма интересное существо. Ты, вероятно, обратила внимание на то, что большая часть тела креветки заключена в панцирь.
2: Да, и он отлично просматривается насквозь.
1: Вот именно. Кстати, вот и наша креветка вынырнула из речной глубины, растянулась на толстом стебле. Вот теперь мы и понаблюдаем за ней.
2: Она опять стала жевать листики водорослей.
1: Что же, на безрыбье и рак рыба, как говорится. Ты лучше посмотри, как по ее пищеводу движется пища.
2: Но разве пищевод может находиться у креветки в голове?
1: Конечно, нет. Просто у креветок вся передняя часть является как бы одним целым, заключенным в прозрачный панцирь. Все это называется головогрудью. Ее передняя часть украшена разнообразными шипами и двумя парами усов.
2: А под ними расположились крохотные многочелюсти. Смотрите, как она берет ими свою пищу. Ну, словно человек. Вот здорово!
1: Ну, а кроме того, у креветок есть еще 10 членистых ножек. Они тоже растут от головогрудки.
2: Почему передняя пара из этих 10 ножек намного крупнее остальных?
1: Потому что это скорее не ножки, а руки, так как у креветок они предназначены для хватания мелких речных организмов. Создатель снабдил свое творение приспособлениями для добычи пищи, как и всем прочим.
2: И эти органы называются клешнями, так?
1: Совершенно правильно.
2: Так что же получается? У креветки только и есть что головогрудь до ножки?
1: Нет, не только. От головогрудки идет назад состоящее из колец брюшко, с нижней стороны которого имеются маленькие ножки.
2: Значит, сколько колец, столько и пар ножек, включая клешни.
1: Правильно. Да еще вдобавок у последней пары они двойные.
2: Да, нелегко креветке справляться с таким количеством ног.
1: Совсем нет. Ведь создатель не зря предусмотрел именно такое количество ног, ни меньше, ни больше. Давай присмотримся к ней повнимательнее. Вот видишь, наша креветка отцепилась от стебля и поплыла. Причем ножки головогрудки остались растопыренными в стороны.
2: А, я понимаю. При помощи своих ножек она может передвигаться и в воде.
1: Конечно. Наш творец, мудрый конструктор природы, сотворил тело креветки таким образом, чтобы ножки брюшка служили бы креветке безотказным двигателем.
2: А ведь действительно, как дружно эти ножки гребут. И креветка, словно ямщик на тройке, лихо заломив назад усы, мчится вперед.
1: Кажется, наша креветка весьма проголодалась, раз приняла столь боевой вид.
2: Да, наверное. Смотрите, она остановилась у камня, и вот усы пошли в ход. Она как бы обнюхивает его. Что она там заметила?
1: Что-то тут есть. Как она лихорадочно шарит кругом камня и тыкается в него своими усами-антеннами.
2: И клешни ее зашевелились. А одна из них, смотрите, смотрите, полезла под самый камень и, кажется, хочет сдвинуть его. Но ведь сил-то у нее маловато.
1: Может, сил у нее и не так много, но зато соображения хватает. Видишь, как она опустилась на свои коленки и снизу начала подпирать камень всем своим крохотным тельцем, а одновременно медленно вытягивает застрявшую клешню из-под камня.
2: Что-то уж слишком медленно. Клешня-то, наверное, с добычей?
1: Ну, конечно. Вот она, клешня. Выныривает из-под камня и крепко держит извивающуюся личинку комара хирономуса.
2: Молодец, креветка. Вот только бы хирономус у нее не вырвался.
1: Ну что ты, на то у креветки и есть многочелюсти, чтобы крепко держать ими добычу.
2: Да, она ее почти уже съела, только крошки подбирает.
1: Конечно, Креветка любит поесть, но в то же время это очень аккуратное и чистоплотное существо. Видишь, как после еды она приводит себя в порядок, тщательно чистит своими щеточками глаза, усики, спинку и каждую ножку в отдельности.
2: А где находятся щеточки?
1: Так называемые щеточки находятся на креветкиных многочелюстях.
2: А вид-то какой у нее, какой деловитый, серьезный и очень-очень забавный.
1: Между тем, пресноводные креветки весьма неприхотливы к условиям жизни. Они очень хорошо уживаются и в искусственных водоемах.
2: И размножаются там?
1: Конечно, свою мелкую прозрачную икру самка долго и терпеливо носит прикрепленной на ножках абдомена, то есть брюшка. Заботливо ухаживает за каждой икринкой, тщательно очищая их длинными многочелюстями, на которых, как мы теперь знаем, имеются специальные щеточки.
2: Какая же она хлопотливая мама!
1: Да, креветки очень любят своих детенышей. Но вот проходит 3 недели, и на свет появляются детки-креветки. Сначала они тоже держатся на ножках абдомена самки, а затем начинают самостоятельно путешествовать, смешно плавая в вертикальном положении вниз головой.

Дорогие радиослушатели, понравилась ли вам наша передача о пресноводных креветках? Нам кажется, что эти мелкие пресноводные создания являются очень интересными существами, причем само их существование в течение долгих лет без каких-либо внешних и внутренних изменений лишь доказывает неустойчивость столь широко распространенной теории о происхождении жизни на нашей планете. Вы, конечно, догадались, что имеется в виду теория эволюции, сущность которой заключается в том, что все живое в природе развилось постепенно из какой-то одной клетки много миллионов лет тому назад, то есть постепенно от простого организма к сложному. Именно на таком предположении основывается теория эволюции. Но насколько верна эта точка зрения по отношению к креветке? Ведь если следовать понятию эволюционистов, то креветка должна была пройти несколько этапов в своем развитии. Прежде всего, способность защищаться от врагов. Ведь если бы, следуя утверждениям сторонников эволюции, креветка развивалась постепенно, то в начале ее развития у нее наверняка отсутствовали бы клешни. А ведь именно благодаря клешням креветка не только обороняется от нападений врагов, но и добывает ими себе пищу. Таким образом, становится очевидным, что без клешней этого органа защиты креветка не смогла бы просуществовать до наших дней. И то, что она благоденствует и по сей день, лишь доказывает необоснованность утверждений сторонников эволюции о постепенном развитии живых существ. Все это приводит нас к одной идее, что все живое в нашем мире было сотворено Создателем сразу в том виде, в котором оно существует и поныне.

0: Дорогие друзья, сегодня мы с вами познакомились с жизнью пресноводной креветки. А теперь мы расскажем о другом очень интересном существе речных глубин. Речь пойдет об улитках. Один из видов улиток водится в больших количествах в бассейне реки Амур и в озере Ханка. Амурскую улитку, так условно назовем этот вид, еще называют меланией. Размножается она путем яйцекладки. А вот ее родственница, проживающая в водоемах тропических лесов, производит на свет уже сформировавшихся улитяток. Начнем с европейских улиток. В таком случае давайте представим себе, что мы находимся на берегу устья реки, частично заросшей тростником. Присмотримся повнимательней и увидим, как один из стеблей тростника сильно качается.
1: Что это? Может быть, ветер?
0: Да нет. Заметь, все остальные растения стоят смирно, не шелохнутся. Значит, кто-то подкапывается под этот стебелек.
1: Но кто?
0: Придется опустить руку вниз, погрузить пальцы в тину.
1: Смотрите, что это?
0: Я вижу, у тебя на ладони большая, словно детский кулак, спирально закрученная раковина.
1: Это ли и есть улитка? А есть ли в раковине она сама?
0: Давай перевернем раковину отверстием вверх и посмотрим, что же там творится.
1: Ага, вход в домик плотно закрыт крышечкой.
0: Ясно. Значит, хозяин дома. Ну что ж, в таком случае давай положим раковину на песочек и посмотрим, что же будет дальше.
1: Ой, что это?
0: Смотри, крышечка вздрогнула, отодвинулась в сторону, и наружу медленно появляется что-то похожее на желе.
1: Что же это? Давайте посмотрим поближе. Из раковины выдвигается как будто нога. Да-да, нога! С насаженной на нее головой, глазами, щупальцами спереди и крышкой на спине. А вот и настоящие ноги сзади. Странное устройство, не правда ли?
0: Но странность эта только кажущаяся. То, что мы назвали ногой, это и есть сама улитка. Она передвигается всем своим туловищем.
1: Смотрите, смотрите, а вот еще улитка. Но она не похожа на первую. Это серо-синяя с золотистыми крапинками.
0: Это еще один вид амурской улитки. Это живородящая лужанка. Так прозвали ее издавна местные жители. Но надо сказать, что лужанка не самая большая пресноводная улитка.
1: А где-то еще водятся побольше лужанки?
0: Да, в реках Южной Америки водится несколько видов сородичей. Один из таких видов называется ампулярием.
1: А чем отличаются ампулярии от амурских улиток?
0: Южноамериканская улитка не является живородящей, как ее родственница с Амура. Она откладывает яйца. Самка перед откладыванием яиц вылезает из воды и внимательно обследует окружающее пространство. Ее яйца могли бы оказаться лакомством для рыб. Вот улитка и откладывает их на листьях и стеблях водорослей, расположенных над водой. А через 2 недели из яиц выползают молодые улитки.
1: Чем питаются ампулярии?
0: Ампулярии очень прожорливые существа. Целыми днями они жуют водоросли. но мне приходилось наблюдать их в аквариуме. Они не брезгуют фруктами, белым хлебом и очень любят мясо.
1: А как они дышат?
0: Дышат улитки атмосферным воздухом, который засасывают через особую трубку в камеру раковины. Улитка подползает к поверхности воды, выставляет свою трубочку, которая у поверхности открывается с громким чмоканьем, и начинает смешно качать воздух всей передней частью тела.
1: Да, каждый вид имеет что-то свое, отличное от других.
0: Это правда. Об ампуляриях можно еще сказать, что они бегают. Смешно, не правда ли? Но ампулярии действительно передвигаются настолько быстро, что о них никак не скажешь, что они ползут. Скорее всего, можно увидеть такую улитку в аквариуме. Присмотрись к ней, когда она передвигается по стеклу. Ты увидишь, как по нижней стороне ее тела словно катятся поперечные волны от головы к заднему концу туловища. Катятся медленно, улитка ползет. Катятся быстрее, бежит.
1: Улитка бежит. Вот это да! Кто же смог создать этот совершенно необыкновенный естественный двигатель? Кто смог разработать столь любопытный способ передвижения?
0: Ты задала очень важный вопрос. Вот какой ответ дает Библия. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их».

0: В заключение мы хотим выразить нашу надежду на то, что сторонников эволюции, которые приняли эту теорию как логическое развитие живых существ, изучение строения организмов и их жизнь натолкнет на размышления о правде происхождения всего живого на Земле. Удивительное умение пропитаться, добывать себе пищу, защищаться, устраивать жилье, производить потомство и так далее, неотвратимо указывают на высший разум Создателя. Мы читаем на страницах Библии. Бог говорит: «Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим». И если мы восхищаемся созданием, то сколько больше достоин славы наш Создатель.
1: На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем передачу «В мире природы». А теперь до свидания. Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Лучшее время, уж скоро природа проснется от долгого зимнего сна, и счастьем всему улыбнется, оденется в зелень она. Умолкнет тоскливая вьюга, не будет она нас пугать, а птицы небесные с юга к нам с песней начнут прилетать. Снежные сугробы растают и шумом в реку убегут, для жизни растенья воспрянут, сады и луга зацветут. Везде аромат разольется, все ароматом забьет, все радостно вновь встрепенется и Богу хвалу запоет. Не так ли горе земное пройдет свое время, друзья? Страданье, насмешки, каненье за веру в Иисуса Христа. Мы тверже за истину станем стоять, не бояться врагов, ни пыток, ни горьких страданий, ни тюрем, цепей и оков. Все это пройдет мимолетно, скорбям всем настанет конец, и с неба пришедший Спаситель своим даст нетленный венец. Тогда уже горя не будет, ни мук, ни страданий, ни слез, тогда будет вечная радость без губительных гроз.

0: встань, что спишь ты? От сна пробудись и горько восплачь ты к Богу. Молись, конец уже близится. Встань, мой друг, в себя посмотри. Смерть с косою стоит позади.
1: О, страшная смерть, зачем ты стоишь? Кого ты здесь ищешь? Так зорко глядишь. Наверное, ошиблась, или вижу во сне. Иди же, иди, удались от меня. Своею косою страшишь ты меня.
2: Теперь уже поздно просить у меня. Своею косою поражу я тебя.
1: Иди же, иди, удались от меня. Ведь я молодой, и не ждал я тебя.
2: Я послана Богом тебя разлучить, а там его воля, он будет судить.
1: О, грозная смерть, умоляю тебя, ну хоть на немного оставь ты меня. Ты видишь, я молод, еще не готов, на мне переполнено много грехов.
2: О нет, уже нет, не пущу, теперь уж ничем ты не купишь меня. Чего заслужил, все с тобою пойдет, добро или худо никто не возьмет. На то было время, теперь уже нет, теперь уже время идти на ответ.
1: О, верно!

0: Моя смерть, умоляю тебя, последнюю просьбу прими от меня, ну хоть на один час пусти ты меня, тогда же с любовью приму я тебя. Я горько восплачу, умоляю слезах, и Богу покаюсь в тяжелых грехах.
1: Мне нет уже время с тобой говорить, должна я скорее тебя разлучить.
2: И тут же конец совершила она, и душа тела она унесла.

Молитва. О мой Господь, Творец Всевышний, услышь ты слабого меня, внемли мечте моей давнишней, дай больше мне любви огня. В твоих руках не видно меры, ты все без меры подаешь. Дай больше мне любви и веры, чтоб на тебя я был похож. Чтоб я, Господь, на самом деле так горячо тебя любил, чтоб ты в душе моей и в теле всем ярко-ярко виден был. Будь для меня всегда дороже всех здешних временных святынь, и я прославлю тебя, Божие,

Тысячи звездочек в небе мерцают, тысячи рыбок в водах ныряют, тысячи пташек поют и порхают, тысячи трав и цветов на лугах, тысячи пчелок медок собирают, тысячи капель приносит волна, тысячи тучек по небу блуждают, мать же на свете только одна. Звезды погаснут, засветятся снова, рыбы уплыли, назад приплывут, птицы умолкли, но песня готова, травы засохли, с весны оживут, пчелки не стало, работа не станет, высохли капли, прольются дождем, туча исчезла, другая нагрянет, мать умерла, никогда не вернешь. В темные ночи фонарь светоносный служит нам вместо звезд и луны. Вечером скучным певец сладкогласный в песни приносит нам годы весны. В зимнее время под небом и тучей в темном углу нам счастливый удел. Только в болезни и в горести жгучей мать заменить нам никто не сумел. Если имеешь ты маму родную, кто бы ты ни был, мой друг-человек, эту святыню храни дорогую, ее не найдешь ты больше вовек. В тяжких сомнениях, в мучительном горе, кто нас поддержит, поймет, защитит? Кто прочитает страдания во взоре? Кто нас в минуту падения простит? Кто приласкает и душу согреет в пору несчастий, невзгод и скорбей? Кто бескорыстно в нужде пожалеет? Кто, как не мать, дорогих ей детей? Кто нас встречает без зависти, лести, в дни нашей славы, успехов земных? Кто не осветит поруганной чести? Кто, как не мать, дорогих ей детей? Мать иногда говорит в раздражении, молвит жестокое слово порой. Быстро проходит ее озлобление, ведь она любит нас верной душой. Нет красивей, драгоценнее слова, слово, что значит название «мать». В мире без матери пусто, сурово, тяжко ее потерять. Матери в мире никто не заменит, матери сердце — священный приют. Жаль только люди при жизни не ценят, поздно лишь слезы над гробом все льют.

имел Иисус и честь, и славу в небе, имел служителей своих, никем там оскорбленным не был, но умолился для людей, познал гонения и страдания, и в мире полном зла, греха он побеждал без колебания все искушения зла. Затем, приняв Голгофский крест, за грешных умер и воскрес. Его святое воскресение приговорило к смерти смерть. И слышал ад в оцепенении, спасенных брать к себе не сметь. Пришло от Бога оправдание, и весть разносится вокруг. Спаситель грешника воскрес. Напрасно спорят ныне люди, что не восстать из праха нам, что воскресения не будет ни злым, ни праведным сердцам, что если мы из праха взяты и возвратимся в прах земной, не может снова, как когда-то, поднять нас Бог своей рукой. Зачем нам спорить? Факты есть. Христос, наш первенец, воскрес. Желают люди долголетия, но годы их свое берут. Пусть больше проживут на свете, но все равно свой час умрут. И только в Боге всемогущем, Отца творения всего, есть долголетие живущим, есть вечность любящим Его. В природе мудрые законы и тайны древние ее, мир открывает изумление и возвышает я свое. Забыв Спасителя вселенной, лишь познает его дела и ждет чудес от твари тленной, но пусть не будет им числа. Не надо нам иных чудес, из мертвых наш Христос воскрес. Возносят славу дети Божьи, к престолу Сына и Отца. Идут под крест и у подножья, смирают трепетно сердца. Поют любовь Его святую, поют и славят за воскресение и жизнь, и льется пение до небес. Христос воистину воскрес!

каждый труд для Господа почетен, как бы ни был он, велик или мал, только бы от сердца ты работал, только бы трудился, не дремал. Каждому хоть что-нибудь додано, без таланта нет как таковых. Надо лишь найти и непрестанно ревновать нам о делах святых. Дан талант кому ли песнопение, или зови к спасителю людей. Кончим путь, тогда настанет время дать отчет о жизни нам земной. Посетить больного труд немалый, много есть их страждущих, больных, тех, кто на пути земном устали, надо нам заботиться о них. Может, им осталось жить немного, ободрить их надо в этот час, и задание им помочь в дороге Господом возложено на нас. Мы живем не для себя, для Бога, мы Его горящие огни. Как еще нам сделать надо много, а как быстро жизни дни летят. Ты поешь или Божье слово сеешь, возгревай талант свой, не ленись. Если ж ничего ты не умеешь, то тогда за страждущих молись. Пусть твой труд порою незамечен для других, для посторонних глаз. День придет, и сам Господь осветит скромный труд твой и награду даст. Каждому хоть что-нибудь додано, без таланта нет как таковых. Надо лишь найти и непрестанно ревновать нам о дарах святых. Каждый труд для Господа почетен, какой бы ни был он, велик или мал. Только б чистым сердцем ты работал и всегда трудился, не дремал.

Когда тебе на жизненной дороге придется очень тяжело, скажу поистине, лишь только в Боге найдешь ты счастье свое. Склони свои колени с твердой верой пред Богом и Ему скажи, но только от людей и мира двери плотней и крепче затвори. Скажи Отцу и Господу Святому всю боль души твоей скажи. Он даст покой и удалит тревогу тебе на жизненном пути. Бывало для меня в минуту горя, когда в тоске я слезы лью, с судьбой тяжелой никогда не споря, лишь Богу душу неси свою. И слезы теплые мне приносили потоки счастья и любви. И ты, мой друг, как предки наши жили, мольбой и верою живи. Никто без горя не прошел на свете, страдать и верить наш удел, но счастье в том открылось в человеке, кто все с молитвой претерпел.

Мы зовем сегодня тех, кто смирен и кроток. Не пройдите мимо всех маленьких сироток. Братья, сестры во Христе, говорит Спаситель, вы вдове и сироте помощь окажите. Много сирот есть на свете, без отца и мамы дети. Они долгими часами плачут горькими слезами. Их Спаситель утешает, нас на помощь приглашает. На те слезы бедным детям, чем же мы, друзья, ответим?

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Стихи наших читателей. У нас много дел в церкви, Богу мы служим. Все чинно, по плану, по графику службы. Но что-то Господь от нас ждет. Что же нужно, чтоб мы, христиане, здесь, в Доме Христовом, друг другу сказали бы теплое слово? Чтоб вдруг мы услышали, как после службы Иисус нам вдогонку: «Побудьте со мною», быть может, в молчании, в душевном покое, а может, с соседом поговорите о том, что затронуло вас, расскажите. Благословите друг друга от чистого сердца, воздастся вам благо сторицей, поверьте. Куда ж вы, служение, так быстро бежите? И хлеб есть насущный, и дал вам я много. Побудьте со мною хотя бы немного, отдав братьям, сестрам частицу души, частицу моей к вам сердечной любви. Когда это было, как это случилось? И сердце так странно, так сильно забилось. Когда это было? Все было когда-то, и сердце заныло от боли утраты. Я так виновата, что дней быстротечных потеряно много, что шла не туда, шла опасной дорогой, и что-то искала, не зная о Боге. Что ты ведь стучался, а сердце молчало, ошибок больших совершила немало, так много не знала я, не понимала, под дудку бесовскую в жизни плясала. Спасибо, Господь, что с тобой у штурвала путь жизни нашла я. Ты — конец и начало.

верю в верность того, кто меня, возлюбивший, отдал в жертву себя на Голгофе, проливши за мои все грехи кровь свою пресвятую. И бесстрашно несу в мир я весть преблагую, что всех любит Господь и к себе призывает. Кто приходит к Нему, в небо дверь открывает и победу дарует над силами ада, только в Слово Его всем нам веровать надо. О, придите скорее, не медлите, люди, ведь не вечно Господь призывать всех вас будет. Татьяна Полищук, Украина.

Христос родился, чтобы дать свободу, чтоб человеку было хорошо, и дух его всегда людей находит с отзывчивою, доброю душой. Он держит всех всегда в своей ладони, касаясь душ дыханием своим. В житейском море челн их не утонет, Христом Иисусом бережно храним. Валентина Пермякова.

Кислород надежды. Потрясенный, он побрел обратно. Петр увидел то, что гроб был пуст. Несмотря на стражников Пилата, из темницы вышел Иисус. Он воскрес из мертвых, с тела сбросив облегающее полотно, и, покинув гроб, что дал Иосиф, прорубил в бессмертие окно. А потом явился с миром к сестрам и к двум братьям, шедшим в Эммаус. Горе их, что было слишком острым, растопил, как льдину, Иисус. Только лишь в воскресшем Иисусе ожидает нас за гробом жизнь, разгоняет тучи горькой грусти, словно луч, а воскресенье — мысль. Петр не шел уже, летел на крыльях, он навстречу своему кресту. Если б мы и для себя открыли, что за все обязаны Христу. Он готов дать кислород надежды, как реанимировал Фому, и одеть нас в белые одежды, если мы доверимся Ему. Александр Савченко, Украина.

Царь. Ждали царя. Царь пришел, но не тот, которого ждали, чтобы правил страной хорошо, чтоб враги перед ним трепетали, чтобы трон, укрепив мечом, покорял он чужие дали. О, как ждали его горячо, властелина грозного ждали! Позабылась Содома гарь, о ковчеге память размыта. Нет, не тот к ним явился царь, вековая мечта разбита. Он не с войском пришел, один. В эйфории его не встречали, скромен был и легко раним, гнал из бедных жилищ печали. Сострадание, вера, любовь — вот алмазы в его короне. Сомневались в нем вновь и вновь на Давидовом севшем троне. Да, пришел он, но как пришел, быв владыкой, не спал в чертогах. Он оставил отчий престол, чтобы грешникам славить Бога. Владимир Пелевин, Россия.

При слове «смерть» проходит дрожь по телу. Она пугает каждого собой. Заходит в дом непрошено, по делу, подвластен пол и возраст ей любой. Ей все равно, какое положение ты занимаешь здесь среди людей. Она, достичь желая уважения, берет к себе и взрослых, и детей. Спешит она, спешит и днем, и ночью, не устает, не дремлет и не спит. О ней мы слышим, видим-то воочию. Она ко всем когда-то постучит. Она смеется над любым усилием врачей, ученых, так желавших знать, как одержать победу над насилием ужасной смерти. Не смогли узнать. Но есть оно, то средство исцеления от верной смерти. Это кровь Христа. Лишь во Христе, в Его крови спасение, она лилась за грешный мир с креста. Иисус Христос, Сын Божий, наказание принял за нас и умер на кресте. Но в третий день, как говорит Писание, опять воскрес. Победа во Христе. Он победил, а смерть и ад постыжены. Над ними властен Божий Сын теперь. Он возвеличен, а они унижены. И в злобе рыщет смерть, как дикий зверь. Но ей не взять в свои объятия вечные всех тех людей, кто верит в кровь Христа, кто принял жертву, в дали бесконечные ушел домой в объятия Отца. Не отвергай, душа, еще живущая, ни Божью милость, ни Его любовь. Прими Христа, чья сила всемогущая тебя простит. Поверь в святую кровь. Анна Боль.

Как хорошо! Если б Христос не родился, то мы бы с вами на небо попасть не смогли бы. Жили бы жители грешной земли в рабстве греховном, от Бога вдали. Жалкая участь бы нас ожидала, если б греха смертоносное жало смертью Христос бы не вырвал своей, если б не спас Он несчастных людей. Знаете, что означало бы это? Вечность без Бога, во тьме без просвета. Но разрешился великий вопрос: как хорошо, что родился Христос. Давид Воробьев, Казахстан.

одиноко, холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземную.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Закон кармы.
1: Читает сам автор Вальдемар Штайнмиля.
0: Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Евреям 13:9. Отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного знания, потом, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. 1 Тимофея 6, 20-21. Во многих восточных религиях, из которых нам наиболее известны буддизм и иудаизм, существует такое понятие «закон кармы» или «карма». Этот закон можно коротко сформулировать в словах «настоящее зависит от дел, совершенных в прошедшей жизни». Или будущее зависит от дел, совершенных в настоящем времени. Смысл этого в том, что человек получает неизбежное воздаяние, возмездие за все свои поступки и намерения. После смерти душа наследует результат всех добрых и недобрых дел и, соответственно, воплощается в новой жизни, либо в лучшую сторону, например, богатой, с лучшим здоровьем, или в худшую сторону, жизнь полную страданий, бедной и больной. Происходит так называемая реинкарнация. Например, за воровство душа должна пройти множество рождений через тела пауков, ящериц и змей. Закон кармы действует автоматически, и освободиться от этого круговорота перевоплощений человек может только путем собственного самосовершенствования. Закон кармы неумолим, в нем нет места прощению, состраданию, милосердию. Поэтому люди, исповедующие эти религии, далеки от милосердия и сострадания. Они не делают этого сами, а тех, кто проявляет милосердие, они считают теми, кто наносит вред, вмешиваясь в чужую карму. Ведь если по закону кармы человек должен прожить жизнь в нищете, полную страданий, так как он заслужил это в прошлой жизни, а ты оказываешь ему помощь, жалеешь и сострадаешь ему, то он не выполнит предопределенные законом кармы страдания и должен будет в следующей жизни их наверстывать или даже все заново повторить. Я благодарен Богу, великому и всемогущему, создавшему небо и землю, который и меня создал по своему образу и подобию, за то, что Он мой Бог, а не Будда и не Кришна. Я благодарен Богу за Сына Божия Иисуса Христа, который отдал Себя добровольно из любви к нам, в жертву умилостивления за грехи наши. Благодарю Господа Иисуса Христа за то, что надо мной не тяготеет никакая карма из-за моих прежних грехов, потому что Иисус взял все мои грехи на Себя и за меня понес наказание на кресте Голгофы. Ибо никакими добрыми делами, никаким самосовершенствованием я никогда бы не смог исправить или искупить все то зло, которое сделал, живя во грехах до того, как повстречался со своим Спасителем Иисусом Христом. Наверное, десятка жизней, полных скорбей и страданий, не хватило бы, чтобы мне все искупить и перестрадать. Но Иисус Христос искупил меня своей святой кровью, взял на себя все мои грехи, а мне даровал свою праведность. А сколько жизней во плоти паука, ящерицы или змеи мне пришлось бы прожить за то, что я украл, обманул, позавидовал, сквернословил. Но слава Богу, я имею такого Спасителя, такого Бога, который омыл меня своей кровью от всякой нечистоты. Он даровал мне полное прощение, и грехов моих не воспоминет более. Он избрал меня из этого мира и назвал своим. Он соделал меня своим детем, чтобы я был частицей его избранного народа. Он будет обитать со своим народом и отрет Бог всякую слезу с очей их. Это те, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Иоанна 1:13. Я и сегодня еще человек несовершенный и много ошибаюсь, порой согрешаю своими устами, в своих помыслах, но наш Отец Небесный, милостивый Бог, настолько милосерд к нам, немощным людям, и мы знаем, что Он прощает нам наши согрешения по нашему раскаянию и вере в искупительную жертву Господа нашего Иисуса Христа. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. 1 Иоанна 2:1. И потому, умерев, я не стану пауком или змеей. В вечности меня ждет Иисус Христос. Аминь.

Молитесь, пожалуйста, за очень близкую мою подругу, коллегу и сестру во Христе. Она очень серьезно заболела, ее зовут Ирина. Очень рада за Руслана Негомаева, он сейчас на свободе. Пусть Господь не оставит его. Мария 0.

Вчера, как обычно, я позвонила своей сестре Вере в Россию и услышала: «Слава Богу, что ты позвонила! Я об этом сегодня молилась!» Я спросила: «У вас что-то случилось?» И Вера мне поведала, что в Кемеровской области у одной христианской многодетной семьи до основания сгорел дом. Остался лишь сарай, который был немного вдали от дома. Сестра назвала мне номер мобильного телефона этой семьи. Я разговаривала с сестрой Надей, мамой восьмерых детей. Главная забота родителей и детей – как-то определиться с жильем и необходимыми вещами к началу учебного года. Когда разговаривала с Надей Капитаненко, то слышался стук молотков, и я спросила: «У вас много помощников?» Она ответила: «Мир не без добрых людей. Благодарю Бога, что Он расположил многих детей Божьих к благотворительности, и прошу читателей алтаря поддержать семью Капитаненко в молитвах». Мина Бехтхольд.

собираясь в Канаду. Благодарна Господу за газету, которую получала весь год по чьей-то милости. Хочу сказать, этот год был очень тяжелым, но и благословенным. Вот уже 14 лет воспитываю 7 детей одна с Божьей помощью. В этом году собирались мы эмигрировать в Канаду. Старшая дочь с семьей уже переехала и очень тоскует о нас. Прошу посылать ей забытый алтарь. Деньги я уже перевела. Себе я не могу продлить. Получила в подарок 50 евро и решила дочери выписать алтарь. Ведь они еще в мире. Зять начал читать Библию, и уже этому мое сердце радуется. Дети все еще в мире, хотя я не напрасно молюсь о них. Я знаю, что Господь слышит молитвы, и церковь за меня молится. Благодарна за каждую молитву. Через вашу газету узнаю, что заключенные приходят ко Христу, и мое сердце торжествует за матерей, чьи дети за решеткой находят спасение во Христе Иисусе. Я за них тоже молюсь. Мой старший сын попадал за решетку на 3-4 недели. Судьбы у всех разные и причины разные, но всем им желаю спасения. Мария Энц.

Трудно без общения. Пишет вам А. Дюк от имени Ольги Прокопьевой. Вы ведь знаете, о ком я пишу? Это ведь та Ольга, которая в больнице покаялась. Я с ней только переписываюсь, а наяву ее еще не видела. Но чувствую, что эта душа нуждается в общении и духовном, и физическом. У Ольги случилось большое горе. В марте у нее умер муж. Насколько я знаю, умер неверующим. Теперь она совсем одна. Сыновья все разъехались. До церкви ей далеко ехать. А соседка ей еще сказала, что можно и дома молиться, и никуда не ездить. А ведь без общения с детьми Божьими очень тяжело будет. Поэтому очень хочу, чтобы мы все поддержали ее духовно через нашу вашу газету «Забытый алтарь». Я бы ей и сестру выписала, она хоть немного будет насыщаться духовной пищей. Библия у нее есть, но она очень многого еще не понимает. Пишет, почему в Библии так очень кратко все написано и притчами, что трудно многое понять. Я, например, очень рада иметь каждый месяц эту газету и журнал «Сестра». Они меня поддерживают духовно. Также и Ольга могла бы радоваться, что она через газету имеет общение с братьями и сестрами по вере. Как хорошо, что Господь дает нам такую возможность. Агнес Дюк.

Встреча в самолете. Надеющийся на меня не постыдится. Исайя 49:23. Это произошло летом 2004 года. Лида сидела в самолете, который летел в Америку. Полет был с пересадкой в Чикаго, а заканчивался в Сан-Франциско. Уже перед полетом Лида очень переживала о пересадке в Чикаго, так как не знала английского языка и боялась проблем из-за этого. В городе Сан-Франциско ее ждали дочь с мужем, но вот пересадка ее сильно страшила. Лида просила Господа послать ей попутчика, который бы ей помог. Вся семья подключилась к молитве. После очередной молитвы дочь Кристина сказала ей: «Мама, ты просила сейчас, чтобы Господь послал тебе попутчика, который знает немецкий и английский языки. Может, он не немецкий, а русский должен знать?» Несколько дней все просили Господа об этой нужде. В самолете рядом с Лидой села женщина-негритянка. И Лида подумала: интересно, что Господь сделает дальше? Через некоторое время негритянка поменялась местом с белокожей женщиной, которая говорила по-английски. Лида и соседка некоторое время сидели молча. Затем соседка достала книгу и углубилась в чтение. Лида мимоходом глянула на книгу и обомлела. Книга была на русском языке. Вот так дела. Сидящая рядом женщина знала и русский язык. Лида с радостью поняла, что рядом с ней сидит ответ на ее молитвы. Выждав момент, когда соседка отложила книгу в сторону, Лида осторожно заговорила с ней по-русски. В разговоре выяснилось, что эта женщина родилась в Украине, но уже многие годы живет в Америке. Попросив разрешения, Лида заглянула в книгу соседки и к своему ужасу обнаружила, что книга оккультная. Лида стала говорить соседке о вреде этой книги и о Божьем плане спасения, о чудной книге Библии. Женщина очень внимательно слушала и, в свою очередь, задавала вопросы. Лида попросила ее помочь во время пересадки. С большим удовольствием ее соседка составила небольшой список английских и русских слов. После приземления в Чикаго Лида попрощалась со своей попутчицей, пожелав ей Божьих благословений. Затем, следуя советам прежней попутчицы, в определенное время сидела в самолете, который летел в Сан-Франциско. Там ее встретили. «Господь чудным образом отвечает на молитвы». Йоханнес Дерксен.

Для Бога нет национальности. Мне хочется немного написать женщине, автору письмо, а у русских что, сирот не было? За номером 4. 2009 год. Милая женщина, я очень хорошо понимаю ваши чувства. Война прошла через мое сердце. Оккупация, бомбежка. Я жила в Курской области. Мне было 5 лет, когда взрывной волной меня бросило на березы. Месяц лежала недвижимо, и последствия той контузии освобождают меня всю жизнь. Но при чем здесь алтарь и все, кто пишет о себе? Война — дело сатаны, а духовная работа газеты — дело Божье. Не надо смешивать зло с добром. Для Бога нет национальности. Зло может быть везде, в любом городе. И добро тоже. Я с детства это понимала. Родители были верующими и зла на немцев не имели. Когда нас освободили, напротив нашего дома в поселке жили пленные немцы. После войны было очень плохо с питанием, а их лучше кормили по международным нормам. И нам, детям, пленные часто приносили покушать, вернее, выносили из казарм, приходя в наш двор. У меня много стихотворений о военном времени. Есть и о том, как дядя Отто играл с нами, делал нам игрушки. В мае 2008 года в газете было фото Отто Оттовича. Ему исполнилось 70 лет, и чем-то он похож на нашего дядю Отто из моего детства. Прокручу назад я пленку, кадр за кадром, жизнь свою, у родимого поселка аппарат остановлю. Дядя Отто, выйди снова к босоногой детворе, пусть не скажешь ты ни слова, сядешь молча во дворе. Слов твоих нам и не надо, нам немецкий не понять. Грусть, тоску и ласку взгляда будешь тихо ты ронять. Нас погладишь по головке, смастеришь чего-нибудь, застесняешься неловко, если фрицем назовут. Виновато наклонишься, дескать, не теперь пенять. Скажешь «киндер» и «мальчишка» и напишешь цифру 5. Фотографию достанешь, вдруг сидят, как лепестки, по-немецки что-то скажешь и возьмешься за виски. Мы притихнем, всхлипнет кто-то. Нам понятен более взгляд. Где ты? С кем ты, дядя Отто? Пленный рядовой солдат. Это стихотворение я написала в 50-е годы. Детская память очень цепкая. Она помнит глубоко и долго. И голод, и холод, и пожары, и расстрелы. Все я видела в детстве, но мне и в голову не приходило как-то сказать все то, что мне досталось пережить в детстве, со статьями «Письма в алтаре». Война — это боль, это рак планеты Земли, и страдают все воюющие с обоих сторон. Это неизбежное зло, которое посеял сатана, и с этим злом может справиться только Бог. Через своих верных учеников-служителей Он ведет настойчивый, упорный бой. И не надо никого судить. Слово Божие говорит: «Не судите, и не судимы будете». «И мне отмщение», — говорит Господь. «Пожалуйста, не ожесточайте свое сердце. Это в первую очередь принесет вред вам самой. Я от всей души желаю вам ясного понимания неизбежного зла, пока правит людьми сатана. Желаю не иронизировать, а помочь молитвой, если вы с Господом, работе алтаря. И, пожалуйста, читайте газету. Она питает вашу душу, смягчит вашу боль и озлобленность. Тетя вас любит, поэтому и выписала вам газету, чтобы душа ваша была с Господом и здесь, и в вечности. От всей души желаю вам принять Христа в свое сердце. Валентина Пермякова-Маматова, Казахстан.

посылаю не себе. Никогда не выписывала «Забытый алтарь», но почти всегда его читала. Мне давала читать сестра в Господе Зина Цет. Но кто-то эту мне газету выписал, и я ее получала где-то полгода. Я не могу ее выписывать, не имею столько возможностей. У меня маленькая пенсия, от мужа денег не получаю. Я и не обижаюсь. В нашей церкви, как во всех церквях, много нужд, и я везде принимаю участие. Не могу просто читать, чтобы не помочь. Одна сестра по вере, близкая сестра мне, недавно сказала, что ей дали почитать «Забытый алтарь» за целый год. И она говорит, я его весь прочитала, но руку не открыла на беды братьев и сестер. Я так не могу, поэтому сегодня я отправляю вам письмо, а завтра придет моя пенсия. Я уже заполнила платежную квитанцию. И пошлите туда, где вы считаете нужным. Может, тому брату в тюрьме, который хочет с кем-то переписываться. Дорогие мои, я вам желаю обильных Божьих благословений. И что могу еще делать, это молиться. На Пасху 1993 года Бог дал мне покаяние. Господь коснулся моего сердца, и я его ему полностью отдала. И он обильно меня вовеки благословил и сделал меня молитвенницей. Раиса И.

Дорогая в Господе Татьяна Э., сердечно благодарна за вашу заботу и подарок «Забытый алтарь». Мне также присылают журнал «Сестра». Может, мне его тоже подарили? Я не знаю. Но благодарю Господа за то, что Он положил детям Божьим на сердце помочь получать газету и журнал. Я очень рада была, а также и дети, за такой для нас большой подарок. Ведь я инвалид и никогда не смогла бы для детей выписать такие издания. Пусть Господь благословит вас и ваших близких, и ваше добро послужит ко спасению. Любовь Махнева, Казахстан.

Благодарю Господа за возможность читать вашу газету, познакомиться с братьями и сестрами из разных уголков нашей планеты. Я беру газету у родителей, но хочу выписать ее для моей дорогой племянницы, которую очень люблю и надеюсь и молюсь за нее и ее семью. Ей в мае этого года исполнится 30 лет. Пусть это будет ей подарком, но не только подарком, но и ободрением и путеводителем к Господу. Ей так нужен Господь, верный и любящий друг, но она его не имеет, ей надо с ним познакомиться. Пусть Господь ей откроется через ваш забытый алтарь. Мария Чернышов.

Меня зовут Лидия. Мне 76 лет. Живу я с дочкой Любой в США уже 6 лет. Мой родной брат Мирча, М., давно выписывает вашу газету и дает мне читать. Я читаю ее с большим удовольствием, разделяю и радости, и печали, и молюсь за всех. Особенно мое сердце ликует, когда читаю письма из-за колючей проволоки. Когда грешники и убийцы принимают в свое сердце Иисуса Христа и заключают с Ним завет. Слава Господу за чудеса, которые Он творит и в тех стесненных местах. Слава Ему за то, что время благодати еще продолжается. Я высылаю деньги, не знаю, хватит ли на одно или два издания, но прошу, сделайте подписку на тюрьмы, где больше есть нужда и где просят на ваше усмотрение. Сестра Лидия, USA.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни. –

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады предложить вашему вниманию очередной выпуск передачи «По страницам Библии». Искренне желаем всем, кто нас слушает, Божьего благословения при изучении истин Библии. Открываем мы сегодняшнюю программу песней «Море бушует, играя ладьей».

0: В наше время многие люди потеряли ориентир в жизни. Их взгляды, идеи и цели не выдержали испытания времени. То, во что они верили, на что надеялись, оказалось неустойчивым. В мире все подвержено непостоянству и изменчивости. Но в глубине души мы ощущаем жажду или потребность в чем-то прочном, постоянном, что дало бы нам надежный ориентир в жизни. Датский мореплаватель Питерсен рассказал, как в один из ноябрьских вечеров, когда на небе можно видеть много падающих звезд, он разговаривал со своим рулевым. Смотря на падающие звезды, рулевой заметил: «Когда я еще был новичком и совершал мои первые морские путешествия, я с тревогой смотрел на падающие звезды и думал, а что случится, если упадет одна из звезд, занесенная на карту, по которой мы ориентируемся в пути? С тех пор я уже 20 лет на корабле. На всех морях, на которых мне пришлось побывать, я видел падающие звезды. Но никогда еще не упала ни одна звезда, по которой мы ориентируемся в пути. То, почему мы ориентируемся, надежно и незыблемо».
1: Да, мы можем сказать, что это верно не только 20 лет. Уже столетиями мореплаватели пользуются звездами как надежным ориентиром в плавании. Но есть еще более надежный ориентир – ориентир для нашей жизни. Это истины Библии, Слова Божьего. Все, что Бог сказал нам через эту книгу, исполняется, как в прошлые времена, так и в настоящее время, и будет исполняться в будущем. Уже тысячелетия обетования Божие, подобно звездам, указывают путникам Земли единственно верный путь, конечная цель которого – вечная жизнь в общении с Творцом неба и земли. Тот, кто взял курс по этим звездам, никогда не разочаруется. В Библии, в первой главе второго послания Петра, мы читаем: «Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших».

0: Дорогие друзья, в нашем библейском разборе мы остановились на 56 стихе 1 главы Евангелия от Луки. Перед тем, как Иван Петерс продолжит размышления об этой главе, мы прочитаем текст, на котором основана сегодняшняя беседа. Евангелие от Луки, 1 глава, стихи с 57 по 80.
1: Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Восьмой день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы этим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидишь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благосердечному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.

пример этой традиции только потому, что он поможет нам яснее представить себе картину рождения Иоанна Крестителя. Это событие описано в первой главе Евангелия от Луки, начиная с 57 стиха и до конца. Елизавете же настало время родить, и она родила сына, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Из этих слов мы видим, как в доме Елизаветы царила двойная радость. Наконец они получили ребенка, ведь в то время бездетность считалась наказанием и проклятием. К тому же ребенок был еще сыном. На деле совершилось то, о чем Елизавета славила Бога, когда им был обещан сын. В 24 и 25 стихах мы читаем: «После сих дней, то есть после того, как ангел явился Захарии, зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: „Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми“». Но Захария все еще остается немым. 9 месяцев он уже не может говорить и вынужден объясняться только знаками или письмами. На его глазах исполнилось сказанное ему ангелом, но с его стороны еще не все исполнено. Прочтем с 59 по 63 стихи. «В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала: „Нет, а назвать его Иоанном“. И сказали ей: „Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы таким именем“. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: „Иоанн, имя ему“. И все удивились». В 8-й день после рождения ребенка матери давали им имена. Обычно они были не просто выдуманы. Например, Саул и Самуил означает в дословном переводе «полученный на молитву» и свидетельствует о вере родителей. Имя Илья означает «мой Бог Иегова». Также имя сына Захарии имело особое значение. Особенно еще и потому, что дано оно было самим Богом через ангела. Иоанн означает «Бог милостив». И здесь милость Божия была видна не только по отношению к Елизавете и Захарии. Милость Господня в ее совершенной полноте должна была явиться всему человечеству. Иоанн должен был приготовить народ и указать ему на Сына Божия Иисуса Христа, грядущего в мир. Имя Иоанн поразило присутствующих, но все они знали о особых обстоятельствах, в которых это рождение произошло. Так Иоанну был приготовлен путь к сердцам народа, среди которого он должен будет приготовить путь Господу. В момент, когда Захария проявил последний шаг послушания Богу, дав имя своему сыну, он снова может говорить. Начиная с 64 стиха сказано: «И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали о всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце свое и говорили: „Что будет младенец сей?“ И рука Господня была с ним». Так уже с самого рождения молва об Иоанне пронеслась по всей стране и за ее пределы. Народ был в ожидании. Захария, до сих пор молчавший и несший наказание за свое неверие, является здесь хорошим примером для нас. Как только уста его снова открываются, он славит Бога. Его молитва — вторая песнь хвалы в начале Евангелия от Луки и последний пророческий возглас, возвещающий пришествие Мессии. Захария исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь, Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Так начинается его хвала Богу. Он один достоин хвалы, и притом в первую очередь. Только затем приводится и причина. И Иегова, Бог, снова посетил свой народ. Захария, к
как священник особенно хорошо знал о том, что

Уже почти 4 столетия в Израиле не было слышно пророчества. И теперь он предсказывает будущее своего собственного сына. Иоанн является предшественником Богу и приготовляет ему путь. Евреи надеялись и ожидали того дня, когда явится Мессия, обещанный Богом царь. Большинство из них верили, что до его пришествия кто-то о нем объявит, и предполагали, что пророк Илия вернется на землю и исполнит это задание. Но это мнение я не могу разделить. Ангел, объявивший Захарии рождение Иоанна, сказал в 17 стихе, «Он придет пред ним, то есть пред Мессией, в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Из этих слов видно, что не сам Илия был послан в образе Иоанна Крестителя, но что действия и методы, которыми он будет трудиться среди народа израильского, будут подобны тому, как трудился в свое время Илия. Он восстал против всякой неправды и греха, обличал народ в отступление от Бога и открыто наказал идолопоклонников смертной казнью. Из деятельности Иоанна мы увидим ту же самую ревность к Богу. До самой смертной казни Иоанн звал народ к покаянию пред Богом и указывал им на Христа Спасителя. Об этом священник Захария знал еще при рождении Иоанна. В 68 стихе он говорит, что Бог воздвиг этим рог спасения в доме Давида. Это спасение было не как многие евреи представляли физического или политического характера. Иоанн не призывал народ к восстанию. Он звал его к большей, имеющей вечное значение свободе, к покаянию, к изменению грешного образа жизни и революции против греха. Никакое угнетение, даже в близости, не сравнимо с игом греха и виновности пред Богом. Иоанн должен был возвестить пришествие того, кто освободит людей от этого ига. Он должен был представить победителя над адом и смертью. «Бог воздвиг этот рог спасения, — говорит Захария дальше в 70 стихе, — как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Мы видим, что слова Захарии основывались на Слове Божьем. Это была не его выдумка, но совершилось то, о чем Бог говорил. Ему была дана милость увидеть сбывшееся пророчество своими глазами. Но как почти все ветхозаветные пророки, так и Захария видит первое и второе пришествие Христа одновременно. Время благодати, то есть то время, в которое Христос создает церковь, в наше время, было скрыто от глаз еврейских пророков. По причине их строгого национализма евреи не могли себе даже представить, что язычники будут приняты Богом, так же, как они. Они не думали даже, что Мессия придет для спасения и других народов. Стихи 71 по 74 относятся более к второму, видимому пришествию Христа. «Тогда Он придет, чтобы поразить врагов Израиля и спасти от них свой избранный народ». Завет и клятва Божия, данные Аврааму, родоначальнику Израиля, будут тогда исполнены. Своим народом Бог имеет еще особенный план. К подтверждению этих выводов я привожу тот факт, что Израиль во времена Христа не пережил политического освобождения, а наоборот, был еще более покорен, преследуем и рассеян. Но Библия ясно учит, что в последние дни Израиль будет собран в свою страну. И постепенное сбывание этих пророчеств мы, возможно, видим сегодня. Эти два события Захария видит одновременно. Так объясняется тесная связь духовного спасения и политического освобождения в его словах. В 75 стихе нам дана наивысшая цель Бога с человеком – служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. Бог хочет иметь с людьми общение, и Он хочет сделать нас способными к этому.
Так объясняется причина великой жертвы, принесенной Богом для нашего избавления. И снова с 76 стиха Захария говорит о стоящих при дверях событиях. «Ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предойдешь пред лицом Господа, приготовить путь Ему, дать уразуметь народу Его спасение и прощение грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Ученые и философы Греции в то время представляли Бога как бесчувственное существо за пределами страданий и радости. Евреи знали Бога требовательного, имя которого, по их мнению, было закон. Но Иисус пришел и стал говорить, что этот Бог есть Бог любви. С удивлением многие должны были сказать: «Мы никогда не думали, что Бог таков». Иисус стал человеком, дабы мы через Него узнали, каков Бог. Заданием Иоанна Крестителя было представить этого Иисуса, Мессию, народу того времени. Для этого требовалась длительная и тщательная подготовка. Бог часто использовал пустыню или отделенные места для приготовления людей, которых Он особенно хотел употребить. Так Моисей, Илья и другие пророки проводили много времени наедине с Богом. И о Иоанне мы читаем в 80 стихе 1 главы, что он возрастал и укреплялся духом и был в пустыне до дня своего явления Израилю.

Вы слушали передачу «По страницам Библии», подготовленную в студии Миссионерского общества «Голос мира». До свидания, да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети. И я видел во сне, что они отправились по этому пути. Погода благоприятствовала им. Христиана запела: «Блажен тот день, когда я начала свое путешествие, и будь благословен тот, кто внушил мне это желание». Много времени утекло с тех пор, как меня начала мучить мысль о вечной жизни. Зато теперь я стремлюсь к ней всеми силами души, и начать лучше поздно, чем никогда. Наши слезы превратятся в радость, наш страх – в веру. Таким образом, начало нашей жизни предвещает, каков будет ее конец. С одной стороны дороги, по которой они шли, тянулся забор. За ним был фруктовый сад, и ветви деревьев, отягощенные плодами, заманивали проходящих. Сад же этот принадлежал хозяину собаки. Всякий, вкушавший от этих плодов, причинял себе вред. Мальчики, сыновья христианы, прельстившись чудными плодами, начали их срывать и есть. Мать, увидев это, стала браниться, но юноши не обратили внимания на ее слова. «Дети мои, — сказала она наконец, — вы грешите, ибо плоды эти чужие». Она не знала еще, что сад принадлежит врагу их, не то умерла от страха. Вскоре они заметили двух людей подозрительной наружности. Христиана и Любовь закрыли лица вуалями. Поравнявшись с женщинами, мужчины подступили к ним, пытаясь их обнять. Христиана с негодованием оттолкнула одного, а Любовь другого. «Отойдите прочь!» — крикнула Христиана. — Денег у нас нет. Вы видите, что мы бедные пилигримки? — Нам ваших денег не надо, — ответил один из негодяев. — Согласны ли вы исполнить одно наше желание? Если да, то будете нашими женами навеки. Христиана, сообразив, чего они хотят, ответила им: — Мы не желаем ни слушать вас, ни исполнять ваши желания. Мы торопимся, и стоять нам здесь некогда, ибо наше дело – вопрос жизни и смерти. И обе подруги попытались пройти мимо, но путники загородили им дорогу. «Мы не хотим причинить вам вреда», – сказали они. «Мы добиваемся иного». «Да», – возразила Христиана, – «вы хотите погубить нашу душу и наше тело. Но я скорее согласна умереть на месте, чем уступить вам, потому что последнее привело бы нас к верной гибели». И с этими словами обе путницы громко закричали: «Караул! Помогите!» Однако злодеи не испугались. Тогда они закричали еще громче. Так как тесные врата, откуда они вышли, были еще недалеко, туда долетели крики отчаяния христианы. Кто-то поспешил к ним на помощь. В эту минуту женщины отчаянно боролись с негодяями, а дети громко кричали и плакали. Пришедший на помощь грозно обратился к злодеям: «Что вы тут делаете? Хотите погубить людей Господа?» Он попытался было схватить их, но они торопливо перелезли через забор в сад того, кому принадлежала собака. Избавитель подошел к женщинам и осведомился о их самочувствии. «Благодарим тебя», — ответили они. «Теперь все хорошо. Мы только были сильно ими напуганы. Искренне благодарим царя и тебя за твою помощь. Без нее мы, конечно, погибли бы». «Я немало удивился, что вы отправились в путь одни, слабые женщины с детьми, не спросив у Господа проводника. он не отказал бы вам в просьбе, и тогда вы избегли бы опасности», — сказал Избавитель после некоторого молчания. «Увы, мы были так счастливы, что совсем забыли о поджидающих нас опасностях», — ответила Христиана. «Притом, кто бы мог подумать, что так близко от царского чертога мы встретим таких негодяев? В самом деле, следовало бы нам и спросить себе защитника-проводника. Но ведь Господь и сам знал о наших нуждах, поэтому я удивляюсь, что Он никого с нами не послал». «Не всегда следует даровать непрошенное, потому что в этом случае дары могут потерять свою ценность», — возразил Избавитель. «Просят то, в чем нуждаются. Если бы Господь дал вам спутника, вы бы не так глубоко сожалели о своей беспечности и нерадении, как вы сожалеете о том теперь. Все способствует добру и пользе духовной, а вас это научит быть осмотрительнее». «Не вернуться ли нам Господу, чтобы покаяться в нашем нерадении и спросить проводника?» «Я сам передам ему ваше раскаяние. Возвращаться вам нет нужды», — ответил Избавитель. «Везде, где вы будете отдыхать, вы найдете все необходимое. Господь приготовил немало таких мест для пилигримов, где они защищены от всякой опасности. Но, как я уже говорил, Он хочет, чтобы его молитвенно просили обо всем». После этих слов он повернул обратно, а пилигримы отправились дальше. «Какое неожиданное испытание, Христиана!» — воскликнула Любовь. «А я полагала, что всякая опасность теперь миновала, и мы никогда более не узнаем горе». «Твоя молодость и неопытность могут извинить тебя. Но я старше тебя, и вина моя непростительна. Я знала, что нас ожидают опасности, начиная от самого порога, и все же не предприняла мер предосторожности. Я очень виновата». «Ну как ты могла это предвидеть? Объясни мне это, Христиана». «Однажды мне приснился сон именно про этих двух злодеев». И Христиана пересказала свой сон о двух подозрительных мужчинах. «Наше нерадение лишний раз свидетельствует о нашем несовершенстве», — заметила Любовь. «Но Господь воспользовался этим, что представит нам все богатство своей милости, ибо Он, как мы видим, следил за нами, хотя мы и забыли Его попросить о том, и по единому своему благоволению избавил нас от рук злодеев, против которых мы были бессильны». Глава третья. Дом толкователя. За разговорами пилигримы незаметно дошли до дома, который стоял у самой обочины. Он был построен для отдыха утомленных путешественников и подробно описан в истории путешествия христианина. Подойдя к дому, где жил толкователь, они остановились у входной двери, из-за которой слышны были голоса. Из разговора можно было уловить, что речь шла о них, ибо беседовавшие нередко произносили имя Христианы. Следует заметить, что еще до того, как они отправились в путь, здесь нередко толковали о Христиане и ее детях, о их намерении стать пилигримами. Путешественники были приятно удивлены, услышав лестные отзывы относительно их решения оставить прежний образ жизни ради того, чтобы идти по примеру покойного христианина трудным путем в небесный град. Христиана постучала в дверь. Тотчас девица по имени Невинность отворила ее. «Вам кого?» – спросила она. «Мы слышали, что пилигримам здесь можно отдохнуть», — сказала Христиана. «Мы надеемся, что нам дозволено будет здесь переночевать, так как день клонится к закату, и мы очень устали». «Позвольте узнать ваше имя, чтобы я могла доложить о вас хозяину дома». «Меня зовут Христиана. Я жена христианина, того пилигрима, который проходил здесь несколько лет тому назад. А это его дети. Вместе с нами и моя подруга Любовь». Невинность тотчас побежала назад в дом и объявила, что Христиана с подругой и детьми стоят у двери и просят войти. Все вскочили от радости и отправились доложить об этом хозяину. Он сам вышел к пилигримам и, обратясь к христиане, спросил: «Ты ли христиана, который добрый человек-христианин, вынужден был покинуть, отправляясь в путешествие в небесный град?» «Я именно та женщина, которая была так жестока сердцем, что не согласилась пойти с мужем и обрекла его совершить свое путешествие в одиночестве. А это его 4 сына. Ныне я тоже покинула родину, потому что убедилась, что нет иного истинного пути, кроме того, по которому мы идем. Так исполняются слова Писания о человеке, сказавшем сыну своему: «Пойди сегодня работать в винограднике моем». Сын сначала ответил: «Не хочу», а затем, раскаявшись, все-таки пошел, сказал толкователь. Да будет так. Аминь. Помоги Бог, чтобы эти слова относились и ко мне, и чтобы я также была принята им. «Но почему ты стоишь у двери?» – спросил толкователь. «Войди в дом, черь Авраама. Мы только что говорили о тебе, так как сюда недавно дошли вести, что и ты стала пилигримкой. Войдите, дети, и ты, девица, войди». Столь радушно толкователь пригласил гостей в дом. Гостям отвели отдельную комнату, и обитатели дома спустя некоторое время пришли навестить их. Счастье озаряло их лица. Им радостно было видеть христиану, избравшую путь ее покойного мужа. Они дружески и ласково обращались с детьми и с любовью, уверяя, что они для всех в доме большая отрада. Пока готовили ужин, толкователь предложил гостям осмотреть комнаты и взглянуть на то, что до этого видел христианин. Они навестили человека в железной клетке, человека, которого мучили сны, того, кто пробил себе путь среди врагов, увидели изображение величайшего из людей и многое другое, что было столь полезно для христианина. После этого толкователь дал им некоторое время на обдумывание увиденного, а потом повел их в комнату, где показал человека с граблями в руках, взор которого был опущен. Кто-то держал над его головой небесный венец, предлагая его обменять на грабли. Но человек не подымал глаз своих и нисколько не внимал этому предложению, продолжая собирать граблями лежащие на земле солому, щепки и мусор. «Мне кажется, я знаю, что это значит», — сказала христиана. «Это символ земного человека, чье сердце принадлежит миру, не так ли?» «Правильно», — ответил толкователь. «А грабли символизируют плотской дух. Ты видишь, что человек продолжает собирать солому и мусор с земли, не обращая внимания на голос того, кто предлагает ему взамен всей этой дряни венец небесный. Ведь небо для многих — только миф. Лишь земное они считают истинным благом. Еще вы, вероятно, заметили, что он смотрит только вниз. Это означает, если человек находится полностью во власти любви к земному, сердце его совершенно отдаляется от Бога, и он не может более ни видеть его, ни слышать, ни понимать». «Господи, избавь меня от такой любви к земному!» — воскликнула христиана. «Молитва «Не дай, Господи, мне богатство» слышна редко. Солома, сухие ветки, мусор и мох – вот цель жизни большей части людей». Любовь и христиана на это со слезами в голосе воскликнули: «Увы, это горькая правда!» Затем толкователь повел их в самую лучшую комнату и попросил ее внимательно осмотреть. Не заметят ли они чего поучительного? Как они ни вглядывались, они ничего не могли заметить. Комната была пуста, лишь на стене шевелился огромный паук, которого, однако, они вначале и не заметили. Любовь сказала, что она решительно не замечает ничего особенного, а христиана молчала. «Посмотрите внимательнее», — велел толкователь. Христиана пригляделась и, наконец, сказала: «Я не вижу ничего, кроме отвратительного паука на стене». «Как ты думаешь, только один паук находится в этой комнате?» — спросил толкователь. Христиана со слезами на глазах, потому что она поняла намек, ответила: «Увы, более одного. И даже такие пауки, яд которых опаснее яда этого паука». Толкователь благосклонно поглядел на нее. Это заставило Любовь покраснеть до ушей, а мальчики закрыли лица руками, тоже поняв смысл сказанного. Паук ползает по стене и обитает во дворце царя. Это символ того, что, сколь бы человек ни был исполнен греховного яда, он может рукой веры удержаться в лучшей части царской обители, продолжал толкователь. «Я представляла нечто подобное, но не могла себе все объяснить», призналась Христиана. «Я думала, если мы живем в грехе, то являем собою, подобно пауку, отвратительную картину, где бы мы ни находились. Но я не представляла, что это ядовитое и отвратительное насекомое может нас научить тому, какую силу имеет вера. Паук удерживается на стене лучшей царской комнаты, цепляясь за нее лапками. Господь не сотворил ничего бесполезного». Все остались очень довольны объяснением и, молча взглянув друг на друга, пошли из комнаты, низко поклонившись толкователю. Потом он повел пилигрима в другую часть дома и обратил их внимание на курицу с цыплятами. Один цыпленок подошел к чашке с водой напиться, запрокидывая во время каждого глотка свою головку кверху. «Посмотрите, что делает цыпленок», — сказал толкователь. «Учитесь у него воздавать хвалу и благодарение Богу, от которого получаете блага земные и душевные. Обратите внимание и на поведение курицы с цыплятами. Сравните эту курицу с вашим царем, а ее цыплят с покорными ему детьми. Подобно ей, он избирает разные пути для приближения к себе человека. Обычно он лишь напоминает о своем постоянном присутствии. В особых случаях он дарует нечто, за что ждет благодарности во славу своего имени. У него особое отношение к тем, кого он хранит десницей своей, и он поднимает тревогу, чтобы разбудить тех, которые не замечают приближающегося врага. Я намеренно привел вас сюда, чтобы вы, мои возлюбленные, наглядно увидели все, о чем я вам рассказываю». «О, покажите нам еще что-нибудь, добрый толкователь!» — воскликнула Христиана. Он повел их на бойню, где мясник готовился зарезать овцу, которая терпеливо ожидала смерти. «Научитесь на примере этой овцы страдать и выносить несправедливость мира без ропота и жалоб. Смотрите, как она спокойно принимает смерть. Ваш царь называет вас своими овцами». После этого толкователь повел их в сад, где росло множество цветов и растений. «Взгляните на все разнообразие цветов», — продолжал он. «Сколь различны они по своему виду, цвету, запаху. Иные лучше, другие хуже. Куда их посадил садовник, там они и растут, не враждуя между собой». Затем он повел их в поле, где росли рожь и пшеница. И когда они увидели, что колосьев нет, а лежит одна лишь солома, он обратился к ним. Эта почва была унавожена, распахана и засеяна. Осенью собрали урожай. На поле осталось много соломы. Что можно с ней сделать? «Часть можно сжечь», — ответила Христиана, «а другую часть раскидать по земле». «Вы ждали плоды. Получив их, вы приговорили солому к сожжению и к попиранию ногами человеческими. Остерегайтесь, вынося такой суд. Не осудить бы вам и самих себя», — предостерег толкователь. Возвращаясь домой, они заметили птичку, держащую в клюве огромного паука. Толкователь и на это обратил их внимание. Любовь удивилась, а Христиана сказала с негодованием: «Какой позор для столь прекрасной птички! Я думала, что она питается крошками хлеба или зернами, а она не брезгует такой гадостью!» «Эта птица служит аллегорией наложных последователей христианства», — объяснил толкователь. «Они, подобно ей, пленяют мир своей наружностью и как будто любят общество искренних христиан, скромно питаясь крохами от стола добрых душ. Они уверяют даже, что из-за этого они посещают верующих и собрания во имя Господа, но, оставаясь наедине с собой, подобно этой пташке, питаются пауками, то есть сразу же меняют свой образ жизни, впадая в грех». Когда они вернулись домой, ужин еще не был готов, и Христиана упросила толкователя рассказать еще что-нибудь поучительное. Толкователь с радостью согласился. «Хорошо, послушайте некоторые мысли и афоризмы. Чем откормленнее свинья, тем больше любит она валяться в грязи. Чем здоровее и похотливее человек, тем более склонен он ко злу. Женщины стремятся привлекать внимание красотой и нарядами, но им следует украшать себя только тем, что считает драгоценным Господь. Легче не ложиться спать две ночи, чем бодрствовать круглый год. И проще начать жить благочестиво, чем пребывать в благочестии всю жизнь. Капитан во время сильной бури охотно выбрасывает за борт то, что менее ценно. Но кто решится выбросить самое драгоценное? Только тот, кто не боится Бога. Одна пробоина может быть причиной гибели всего корабля. Один грех может погубить человека. Забывающий друга неблагодарен. Забывающий своего спасителя безжалостен, в первую очередь, к самому себе. Живущий в грехе, но рассчитывающий на блаженство в будущем, похож на сеющего плевелы в надежде наполнить осенью свою житницу пшеницей или рожью. Если человек хочет жить праведно, пусть всегда думает, что сегодня его последний день жизни на земле. Если мир, который Господь не считает ценным, так дорог людям, то каким должно быть небесное царство, столь восхваленное Христом? Если нам так трудно расстаться с этой жизнью, наполненной горечью и лишениями, то какой будет та жизнь, в которой одно блаженство? Всякий громко превозносит доброту человека. Но кто глубоко тронут благодатью Божией? Насытившись за трапезой, мы лишнее оставляем. В Иисусе Христе столько достоинств и праведности, что их хватит целому миру. Закончив, толкователь снова повел пилигрима в сад, где указал на дерево, которое внутри сгнило, хотя на ветвях еще трепетали листья, свидетельствующие о том, что оно еще не совсем погибло. «Это дерево, — заметил он, — снаружи еще зеленое, а внутри гнилое, символизирует людей, которые внешне прославляют Господа, но в сущности ничего для Него не желают делать. Их листья, то есть внешность, благовидны, но сердце уже ни к чему не пригодно». Между тем ужин уже был готов, и стол накрыт для трапезы. Они сели ужинать, воздав славу Творцу Небесному. Заиграла музыка, послышалась песня. «Господь единственный мой помощник, Он один меня питает. Могу ли я в чем нуждаться? Он дарует мне все необходимое в жизни». Когда музыка и пение умолкли, толкователь спросил Христиану, что ее заставило пуститься в путь. «Вначале горе, но это была скорбь по плоти, Мало-помалу я стала задумываться о тех трудностях, которые выпали на долю мужа. Наконец о том, сколь сухо и бессердечно было мое отношение к нему. Совесть меня мучила все чаще, и тоска так овладела мной, что я готова была покончить с собой. К счастью, я увидела чудный сон, что ему отлично живется у царя. Вскоре мне вручили от царя письмо, призывающее и меня идти туда же. Сон и письмо так сильно подействовали на меня, что я решила отправиться в путь. «Неужели ты перед уходом не имела никаких неприятностей?» — спросил толкователь. «О да, особенно много неприятностей доставила мне соседка по имени Боязливая. Она родственница того человека, кто чуть было не уговорил моего мужа вернуться назад, напугав его рассказом о львах. Она осмеивала мое, как она выразилась, безумное предприятие, старалась всячески отговорить меня от принятого решения, ярко описывая все трудности и скорби, перенесенные моим мужем во время пути. Но все это не испугало меня. Когда мне приснились два подозрительных человека, я почему-то решила, что они сговорились помешать счастливому завершению моего путешествия. Мысль эта смутила меня. До сих пор она меня не покидает, боюсь каждого встречного, как бы кто ни втянул меня в дурное и не заставил покинуть выбранный путь. Признаюсь вам, добрый толкователь, что неподалеку от тесных врат на нас напало двое мужчин, напоминающих виденных мною во сне. «Начала ты хорошо, конец будет еще лучше», — ответил толкователь. Потом, обратясь к любви, спросил: «А что побудило тебя прийти сюда?» Любовь покраснела, стушевалась. «Не бойся, только веруй и говори правду», — ободрил ее толкователь. Любовь начала так: «Уверяю вас, добрый наш толкователь, что только отсутствие опыта причина моего молчания. Кроме того, я боюсь, что не сумею ясно выразить свои мысли. Я не имела ни видения, ни сна, как моя подруга Христиана, и даже не скорбела о том, что отвергла советы добрых людей. Так что же побудило тебя, милая, прийти сюда?» «Когда моя подруга Христиана готовилась в путь, я случайно зашла к ней с другой соседкой. Мы постучали в дверь и вошли в дом. Увидев, что она собирает свои пожитки, мы спросили ее, что это значит. Она ответила нам, что получила приглашение идти туда, где находится ее муж. Потом она рассказала свой сон, что будто бы муж ее живет с бессмертными, носит на голове венец, играет на лире, находится возле царя, разделяя с ним трапезу и тому подобное».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 6. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности». И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец, овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря, «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения». Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности. Все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, освятится. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его. Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водою. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема, ее должно сожигать на огне. Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшиеся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука, ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их. Третья книга Моисея, Левит, глава 8. И сказал Господь Моисею, говоря:

поясом ефода и прикрепил им ефод на нем, и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и тумим, и возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и освятил это, и покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы освятить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы освятить его. И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею. И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и освятил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон. И рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание. Это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И привел другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон, и взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которые пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо. И положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их и сжег на жертвеннике со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елея помазания и крови, которые на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним, и так освятил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисей Аарону и сынам его: «Сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня

не было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь, в продолжение 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. Третья книга Моисея, Левит, глава 9. В 8-й день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех и тельца, и агнца однолетних без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». И сказал Моисей Аарону: «Приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». И приступил Аарон к жертвеннику, и заколол тельца, который за него, в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. А тук и почки и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь, он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике. А внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего. И принес всесожжение, и совершил его по уставу, и принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения. И заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и тук из вола, и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 10. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним.
И сказал Моисей Арону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Аароновой, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же и Елиазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». И сказал Моисей Аарону и Елиазару и Фомару, оставшимся сынам его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыны твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая их пред лицом Господним, и да будет это вечным уставом тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен». И разгневался на Елиазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Аарон сказал Моисею: «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Левит, которая являлась очень важным руководством для богослужений в израильском народе. Народ, избранный Богом для того, чтобы являть Его святость на земле, получил подробные предписания, каким образом будут выглядеть внешние проявления их взаимоотношений. Если до Моисея Бог общался только с отдельными личностями, патриархами, то теперь Он обитает среди Своего народа в Скинии, устроенной по Его слову. Приходящий сюда должен сознавать, что он приходит в присутствие Бога, и это требует от каждого человека святости и чистоты. Прежде чем предстать пред Богом, необходимо очиститься от грехов. Вот почему были так важны жертвоприношения, которые совершались в храме ежедневно. Сегодня мы еще немного поговорим о порядке жертвоприношений и перейдем к разговору о самих действующих лицах, о священниках и первосвященнике. Итак, давайте вместе с доктором Макги продолжим изучение 7 главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение 7 главы книги «Левит». На очереди стихи с 15 по 17. «Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно». А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех». Мирную жертву надо было съедать сразу, без промедления. Таким образом, мы должны всегда держаться поближе ко Христу, чтобы иметь мир в нашей душе и силу противостоять соблазнам. Христос дает мир только Своим, только тем, кто вошел в это чудесное, неповторимое общение с Ним. Мы должны взирать на Него и находить в нем свое отдохновение. Когда вы поймете, как чуден Христос, могущий дать вам все необходимое, тогда мир Божий, который не подвластен пониманию, войдет в ваше сердце. Какой неповторимый образ Христа предстает перед нами во всех этих жертвах. Теперь рассмотрим некоторые стихи из оставшейся части 7 главы и прочтем 17 и 19 стихи. «Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Человек, который был нечист и ел от мирной жертвы, не мог находиться среди народа Божьего. И сегодня, если верующий хочет войти в общение с Богом, он должен исповедать свои грехи. Прочтем теперь стихи 22, 23, 26 и 27. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, никакого тука, ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте, и никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота». А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего. Мы с вами уже обсуждали запрет есть кровь. Он еще раз напоминает, что человек искуплен кровью, и это является основанием для того, чтобы Бог принял нас. тут же запрещалось есть, потому что он принадлежал Господу. Прочтем стихи с 28 по 34. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю, ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Аарон, его сыновья и остальные священники получали свою долю, грудь и плечо. Грудь символизирует любовь Христа к нам. Вот как говорит об этом 8 стих 5 главы послания к римлянам. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». 20 стих 2 главы послания к Галатам говорит о Христе, возлюбившем нас и предавшем себя за нас. 1 стих 13 главы Евангелия от Иоанна говорит, что Христос, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Плечо символизирует силу и власть Христа, который спасает нас полным спасением. В стихах с 27 по 30, 10 главы Евангелия от Иоанна, об этом говорится так. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Христос любит своих вечной любовью, и Он спасает их полным спасением. Вот какова наша доля во Христе. Жертвы Ветхого Завета не гарантировали спасение сами по себе. Ветхозаветные святые спасались верою, так же, как и мы спасаемся верою. 6 стих 4 псалма гласит: «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». Богу нравится, когда жертвы приносятся в вере и с благодарением. Бог гневается, когда в жертву приносится нечистое и поврежденное, о чем мы читаем в стихах с 7 по 14 первой главы книги пророка Малахии. Всем жертвам Ветхого Завета недоставало окончательности, совершенства. И они обрели эту окончательность и совершенство в жертве Иисуса Христа. 28 стих 9 главы послания к евреям гласит: «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Прочтем теперь стихи с 35 по 38. «Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синае, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношения их». В этих последних стихах Бог подводит итог указаниям, которые Он дал Аарону и всем священникам, установив закон о жертвах. А сейчас мы с вами начинаем изучение 8 главы книги Левит. Глава эта рассматривает посвящение Аарона и его сыновей на священство и перекликается с 28 стихом 7 главы послания к евреям, где сказано: «Ибо закон постановляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного». Посвящение на священство имеет большое значение, поскольку оно проливает свет на то, что мы сегодня называем посвящением в наших церквях. Позвольте вам заметить, что многое из того, что мы сегодня называем посвящением, является жалким подобием настоящего посвящения. Сейчас все наше внимание будет направлено не на жертву, а на священников. Мы оставим медный жертвенник и повернемся к медному умывальнику. На медном жертвеннике Бог покончил с грехом раз и навсегда. Это, однако, не значит, что спасенный грешник был безупречен. К сожалению, он продолжал грешить. Поэтому Бог должен был привести его к медному умывальнику. Там Бог умывал грешника, чтобы грешник оставался чистым. Бог по-прежнему умывает нас в медном умывальнике. Иисус по-прежнему припоясан полотенцем служения. Он умывает нас в медном умывальнике своей крови, и это постоянно очищает нас от всех грехов. У Израиля были свои священники, и эта книга была написана специально для них, для левитов. Первоначально Бог задумал сделать из всего народа Израилева царство священников. Об этом прямо говорится в 6 стихе 19 главы книги «Исход». «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Но так не произошло. Грех израильтян, который они совершили, сотворив себе золотого тельца, не дал им стать царством священников. Священниками стали лишь представители одного колена – колена Левия. И только один человек из этого колена был избран в первосвященники. И этим первосвященником стал Аарон. Сегодня священство – это церковь, а великий первосвященник – Христос. Посмотрим, что говорит на этот счет Писание. В 1 стихе 8 главы послания к евреям сказано: «Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». В 9 стихе 2 главы 1 послания Петра говорится: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 10 стих 5 главы книги Откровения гласит: «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». 6 стих 1 главы книги Откровения: «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». 10 стих 13 главы послания к евреям: «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. И этот жертвенник сегодня на небесах у престола благодати». Я полагаю, что в будущем Во время тысячелетнего царства, когда церковь будет восхищена, священниками на земле станет народ Израиля. Определение священника было дано в Библии. Человеку здесь не пришлось ничего изобретать. Ибо всякий священник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, сказано в первом стихе 5 главы послания к евреям. Священство в Писании не имеет никакого сходства ни с каким священническим служением никакой религии в наши дни. Священник представляет человека перед Богом. Он предстает перед Богом от имени человека. Он прямая противоположность пророку. Пророк приходит от Бога и говорит за Бога с человеком. Священник приходит от человека к Богу и говорит с ним от имени человека. Вы видите, что Господь Иисус – это и пророк, и священник. Он пришел от Бога и говорил с людьми от имени Бога. Он явил людям Бога. А теперь он обращается от имени человека к Богу. Он стал нашим великим первосвященником. Он представляет нас на небесах перед Богом. И не просто представляет нас Богу, ведь все христиане находятся в Иисусе. Друзья мои, если вы не в Нем, то значит вы сейчас не на небесах. Самим нам туда никак не попасть. Чтобы понять значение книги Левит и в особенности значение священства, необходимо знать и понимать символику скинии. Образная палитра скинии и священства настолько богаты значением и деталями, что существует опасность переоценить что-то одно за счет недооценки чего-то другого и прийти в результате к неправильным выводам. Прежде всего, я считаю, мы должны хорошо осознать и понять, что внешний двор скинии символизирует наш мир на земле. Именно здесь истекал кровью и умер Христос. А святилище – это то невидимое место, куда ушел наш великий первосвященник. Собственно, именно это произошло, когда Господь Иисус умер на кресте и затем вознесся на небеса. Как мы уже однажды упоминали, до Него скиния находилась в горизонтальной плоскости, а Он перевел ее в вертикальное измерение, обратив к небу. Другими словами, жертвенник сейчас находится здесь, там, где Он умер, на кресте, а святилище на небе. И Христос сейчас пребывает во святом святых. Давайте послушаем, как это объясняют некоторые места из послания к евреям. 14 стих 4 главы. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». 11 стих 9 главы. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришел с большею и совершеннейшею скинией, нерукотворенную, то есть не такового устроения». 1 и 2 стих 8 главы. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища в скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». И, наконец, 23 и 24 стихи 9 главы. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И сегодня Он там, на небесах, Нам необходимо твердо усвоить этот факт, признать его неотъемлемым для нашей веры. Мы приходим в церковь, выполняем некие обряды и часто забываем о реальности нашей веры. А реальность в том, что Христос сегодня на небесах, друзья мои. Через Него вы можете и должны обращаться к Богу, и вам повелевается делать это с дерзновением. Христос рядом с Богом, и там Он ожидает нас. Друзья мои, вы не одиноки. Бог вам вполне доступен, доступен через Христа. 12 раз в 8 главе говорится о том, что Господь давал повеление Моисею. И последний раз был самый важный. В 36 стихе мы читаем: «И исполнил Аарон и сыновья его все, что повелел Господь через Моисея». Исполнить все, что повелел Господь, можно только путем посвящения. Некоторые считают, что книгу Левит можно считать написанной позже остальных книг Библии, потому что в ней якобы было изобретено священство. И тем не менее в ней сказано, что все было сделано именно так, как повелел Господь. Если вы верите в богодухновенность Слова Божия, тогда вы не сможете согласиться с предположением о более позднем написании книги Левит. Ведь вера в богодухновенность Библии предполагает, что она была написана так, как повелел Бог. Рассмотрим структуру 8 главы, в которой говорится о посвящении на священство. Стихи с 1 по 5 – призыв ко всему народу прийти посмотреть на обряд посвящения. 6 стих – омовение Аарона и его сыновей. Стихи с 7 по 9 – облачение первосвященника в соответствующей одежде. Стихи с 10 по 12 – посвящение первосвященника. 13 стих – облачение священников в соответствующие одежды. Стихи с 14 по 30 – очищение Аарона и священников кровью жертв. Стихи с 31 по 36 – заповеди Аарону и его сыновьям. Итак, давайте прочитаем о том, как Моисей собрал все общество посмотреть обряд посвящения. Начнем со стихов 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисею велено привести Аарона и его сыновей, а также принести все предметы, необходимые для посвящения священников, ко входу скинии. Перечень этих предметов несколько напоминает ассортимент небольшого универсама, но каждый из них имеет большое значение. Затем Моисей должен собрать все общество, чтобы наблюдать обряд посвящения. Обряд этот будет очень величествен. Все увидят, как Бог отбирает обыкновенных людей для своего служения. Тут хочется воскликнуть «Аллилуйя!», потому что Он сделает то же самое и с вами, и со мной. 28 стих 7 главы послания к евреям гласит: «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного». Действительно, Христос – истинный и высший священник. В каком-то смысле можно сказать, никто более не был по-настоящему посвящен священнике. Но здесь, в книге Левит, мы узнаем о том, что Бог ставит на священническое служение людей с немощами. Если бы Господь требовал совершенства, то мы все остались бы в стороне. Но слава Богу, Он принимает людей такими, какие они есть, с их немощами, слабостями. Прочтем теперь 4 и 5 стихи. Моисей сделал так, как повелел ему Господь. И собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу: «То, что повелел Господь, сделать». Моисей поступает так, как ему велено. Люди также повинуются и собираются посмотреть на церемонию посвящения. Моисей объясняет им, что выполняет указания Бога во всем, что делает. А далее мы читаем об одном очень важном моменте этой церемонии. Вот 6 стих. «И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою». Многие сегодня утверждают, что они готовы и могут служить Господу только потому, что спасены жертвой Христа. Действительно, главное – это спасение. Но ведь для служения необходимо также очищение. Чтобы предоставить себя для служения Богу, вы должны очиститься. Об этом важном мы еще поговорим в следующий раз.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире 525-й выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Жительнице Дистельбруха Лилии Янсен 18 августа исполнилось 50 лет. Сестры и братья по вере из Детмольда сердечно поздравляют ее с этим замечательным юбилеем и от всей души хотят пожелать. «Пусть тебя ведет Христос по жизни и хранит заботливой рукой, чтоб потом нам встретиться в отчизне, когда Он поставит пред собой. Счастья тебе чистого, большого, радости, здоровья, долгих лет и успехов, и свершений новых, чтоб сиял, как солнце в тебе свет. Круглых дат не так уж в жизни много, но ценить нам нужно каждый год, и прожить его нужно для Бога. Время нам для жизни Он дает. Мы тебя от души поздравляем с юбилеем прекрасным твоим. В каждом дне тебе счастья желаем. Юбилей этот неповторим. Обойдут тебя пусть все невзгоды, ты для славы Господней живи, а Господь сам продлит твои годы, чтоб жила ты в небесной любви. Пусть тебя всегда Он вдохновляет, даст вкусить все благости свои, сам тебя во всем благословляет, радостно и счастливо живи.
1: Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его.
0: Притчи, 5 глава, стих 21. А сейчас для Лилии Янсен прозвучит песня в честь ее 50-летнего юбилея.

Сегодня для тебя все поздравления. Будь счастлива сегодня и всегда.

0: тобой года.
1: Сегодня, 28 августа, сестре Хелены Нойфельд, рожденной Эйзау из Хайден-Ольдендорфа, исполнилось 63 года. Ей передают свои поздравления и самые наилучшие пожелания на новый отрезок жизни на земле братья и сестры из поместной общины. «Пусть сегодня солнышко смеется, дарит тебе счастье и покой, благодать Господняя прольется и навек останется с тобой. А Господь наш вечный, всемогущий, пусть тебя в руках своих хранит, чтобы каждый на земле живущий понял, что лишь Он наш крепкий щит.
2: Бог наш на небесах творит все, что хочет. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит».
1: Псалом 113, стихи 11 и 19. Песня, которая сегодня прозвучит для сестры Хелены Нойфельд, называется «Твой день рождения».

0: 29 августа у супругов Шляйнинг, проживающих в Лемго, замечательная, прекрасная дата – 50 лет совместной жизни. И с этим драгоценным юбилеем, золотой свадьбой, Виктора и Екатерину от всей души поздравляет сестра Люба Никель. И по ее просьбе для золотых юбиляров сейчас прозвучат 12 стих из 7 главы 1 книги Царств и поздравительное стихотворение.
1: «До сего места помог нам Господь».
0: Высшей пробы свадьба золотая, поздравления со всех сторон летят. Витя и Катюша, дорогие, вы прожили вместе 50. И поверьте, это просто чудо, что вас Бог на всех путях хранил. Поздравлять сегодня все вас будут, а Господь навеки возлюбил. Шлю за вас Христу благодарение, с вами Он делил все пополам. Было все, и радость, и волнение, но во всем опорой Он был вам. Много в вашей памяти хранится дней прекрасных или даже лет. Жизнь ведь никогда не повторится, но еще вас манит ее свет. Будьте счастливы все годы, что остались, берегите с Господом завет, чтобы вы еще не раз созвали всех друзей на праздничный банкет. 50 – это большая дата. Каждый год с любовью прожит был. Вспоминайте чаще, как когда-то Бог на небе брак ваш заключил. Поздравляю вас, мои родные, и желаю много долгих лет. Для меня вы очень дорогие. Пусть на вас сияет Божий свет. Золотая свадьба так нечасто выпадает людям на земле. От души желаю я вам счастья, радости, покоя, мира в Господе.
1: Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оный.
0: Псалом 117, стих 24. А сейчас для юбиляров Виктора и Екатерины Шляйнинг в честь их золотой свадьбы по желанию Любы Никель прозвучит песня. Она называется «Милость Божья». Thank you.

Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Этот музыкальный привет мы адресуем редакции евангелизационной газеты «Забытый алтарь» и всем ее поклонникам. К огромному сожалению, на прошедшей неделе августа мы получили самый последний номер издания, очень полюбившегося многим читателям. Редакция газеты вынуждена прекратить свою деятельность. И поэтому, прощаясь с газетой, превратившейся за многие годы существования в объемный журнал, мы включили в нашу сегодняшнюю программу стихотворение под названием «В день друзей», автор Любовь Бондаренко, и песню. Она называется «Весь мир в ожидании. Что ждет впереди?» Друзья, мы вам желаем счастья. Пусть вас Господь на всех путях хранит. Пусть явит вам во всем его участие, и пусть он вас, любя, благословит. Живите под его святым покровом, пусть он на все молитвы даст ответ. Ходите под водительством Христовым, и точно тогда выйдете на свет. Когда вам небеса закроют тучи, вы вспомните, что любит вас Господь, и может он своей рукой могучей все ваши беды с вами побороть. Года бегут, и как вы ни смотрите, мы далеко уже совсем не те. Но помните, что на большой планете нельзя губить нам время в суете. Живите не спеша и только с Богом, служите Господу и сердцем, и умом. У каждого из нас своя дорога, но главное – прожить.

0: прожить жизнь со Христом. Цените каждый миг, не торопитесь. Господь не торопился никогда. Спокойно возлюбить людей учитесь. Любите и прощайте их всегда. И просто радуйтесь, пока Святой Дух рядом, пока Он учит, любит и ведет. Взаимностью Ему ответить надо. Он наш Отец и любящий Господь.
1: Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю.
0: Псалом 113, стихи 20, 21 и 23.

0: 29 августа сестре во Христе Хелене Петерс из церкви Хоенло исполняется 67 лет, и для нее прозвучат последующее стихотворение, затем 5 стих из 15 главы Евангелия от Иоанна и песня под названием «Наша лоза – Господь». Преображение Господне – прекрасный повод размышлять о том, как мы живем сегодня, что нужно в нас преображать. Ведь нам нужно преображение, чтобы наши чистые сердца имели в Боге продолжение в святой обители Творца. Ведь сам Господь преобразился, чтобы людям смертным показать, что к нам на землю свет пролился, оттуда, где нам всем сиять. Он знает, что нам жить здесь трудно, но хочет, чтобы знал народ, что ждет всех верных город чудный, где нас Отец Небесный ждет. Чтоб мы в своей земной юдоли увидели тот чудный свет и не чурались трудной доли, ведь после ночи ждет рассвет и просияет нам, как солнце, лицо Христа, прекрасный лик. Настанет время, он вернется за церковью, настанет миг. Мы все, как он, преобразимся в одеждах белой, словно снег, в небесном царстве очутимся, и там останемся навек.
1: Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на следующей неделе на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Письмо к Боженьке». Часть первая. На берегу одной небольшой речки весело смотрел домик под железной крышей, окруженный довольно тенистым садом. С какой любовью строил это гнездо Иван Кудряш на сбережение своей матери-вдовы? Он задумал обзавестись своей собственной семьей и жениться на бедной девушке-сироте, которую полюбил всею душою. Так и поступил Иван. Рассчитав место, он стал возводить новую постройку. Быстро стали вырастать стены нового дома, а вместе с домом и сватовство Ивана имело успех. Ирина с радостью согласилась стать его женой. Счастливая молодая пара поселилась в новом доме вместе с матерью. Потекла радостная и счастливая жизнь, а вскоре и семейство стало пополняться. Сколько было радости у бабушки, когда появилась первая внучка Нина. Вслед за Ниной родился и Боря, а потом пошли и другие дети. Но вот в доме начались неприятности. Старуху-мать совратили с истинного пути какие-то сектанты, которые стали к ней ходить, беседовали с ней и все пели какие-то песни. Всякий раз эти темные личности читали ей Евангелие, а потом старуха стала и сама уходить с ними. Вот тут и пошла совсем иная жизнь. «Старуха совсем сошла с ума», — говорили домашние. «Перестала ходить в церковь, не стала осенять себя крестными знамениями и поклоняться иконам». «Я», — говорила она, — «теперь живому Богу молюсь, который живет на небесах в неприступном свете. Он меня создал в этом мире, он же и должен получать от меня славу и честь. Ему я должна поклоняться в духе и истине. Я очень сожалею о том, что всю свою жизнь жила в неведении Бога и находилась в ужасной тьме. Я не считалась с волей Божией и никогда в жизни не читала Евангелия. Правда, я исполняла многие христианские обряды, но все это делалось по заведенному порядку, без участия сердца. Теперь только, да и то благодаря безграничной милости Божией, я на старости моих лет узнала, что Христос есть не только Спаситель мира, но и мой личный Спаситель. По моей греховной жизни я была достойна того, чтобы меня камнями побили или распяли на кресте. Но Христос умер за меня. Теперь остается для меня одно – день и ночь непрестанно благодарить Его за это. Кровь Иисуса Христа очистила меня от всякого греха, и теперь это сознание возносит мою душу к Богу, живому и истинному». Эти восторженные речи широким потоком лились из уст простой женщины, и, слушая ее, сын и сноха, а теперь и все соседи только и говорили: «Совсем с ума сошла старуха!» Насколько могли, все окружающие старались разговаривать с нею и образумить, но все их доводы она разбивала словами Евангелия. Просили священника поговорить с ней да помолиться о ней. «Так что вы думаете?» Вышел он от нее, да только рукой машет. Совершенно безнадежно. Нина, как более взрослая, видя отношения старших к бабушке, также отстранилась от нее. Но зато Боря так привязался к ней, что ни на шаг не отходил, даже на собрания ходил с нею. Он даже немножечко научился петь, да мать не позволяла. Однажды бабушка заболела воспалением легких. Многие из новых друзей, которых она называла братьями и сестрами, приходили навещать ее. Часто их к ней не допускали, когда увидели, с какой жаждою она ожидала посетителей. Только изредка неохотно пускали к ней. Накануне своей смерти бабушка, невзирая на жар, подозвала к себе Борю. Ему шел уже 7-й год. Она много говорила ему и наставляла. «Боря, ты уже большой, и поэтому можешь меня понять. Помни, Боря, что всю свою жизнь ты можешь надеяться на Иисуса Христа. Ты знаешь, что Он тебя любит, и никогда не забывай молиться Ему. Старайся всегда ходить на собрания и слушать Слово Божие. Если когда-нибудь в твоей жизни случится какое-нибудь несчастье, горе, то ты просто и смело открывай это твоему любящему Господу и твердо верь, что Он услышит тебя и поможет. Никогда не забывай, где бы ты ни находился. Любящие глаза Иисуса, твоего лучшего друга, всегда над тобой. Слушайся папу и маму, люби братьев и сестер и помни, что бабушка уходит к своему небесному отцу и там будет ожидать тебя. Но ты придешь туда только тогда, если будешь учеником Христа».
2: «Бабушка», — сказал Боря, — «а ты меня возьми с собой сейчас, ведь ты сама рассказывала мне о том, как там хорошо».
1: Бедный малютка, он не понимал, что бабушка говорила ему о смерти. Тут вдруг бабушка перестала говорить и отшатнулась на подушку. Ей стало плохо, а расплакавшегося Борю мать увела в другую комнату. Потом старушка, почувствовав, что она умирает, собрала к себе всех своих домашних и сказала им: «Ну теперь прощайте, детки, я иду домой, к своему небесному отцу». Сын и невестка всячески старались убедить ее исповедаться и причаститься, но все их доводы и уговоры ни к чему не привели. «Я и так имею жизнь вечную через кровь Иисуса Христа». Смерть была легкая, тихая, лицо ее радостно светилось, улыбка озаряла застывшее лицо. Перед самым последним своим вздохом она всем сказала ласковое слово. Всех просила одуматься в своей жизни, говорила всем о любви Христа и просила всех обратиться к Нему как к Спасителю. «И тогда, — говорила она, — все мы опять увидимся на небесах». Тут она умолкла, впала в забытье, потом очнулась, радостно протягивая руки куда-то вдаль. Уста ее что-то шептали. Сын наклонился к ней, думал, что она что-то ему напоследок скажет, но он расслышал, как она сказала: «Иду, иду, о мой Спаситель!» Потом раскрыла глаза, вытянулась, грудь несколько раз потянулась и опустилась. И так тихо старушка отошла в вечность. С трудом оторвали плачущего Борю от бабушки.
2: «Зачем ты такая холодная, бабушка?» — кричал он. «Открой глазки, посмотри, ведь это я, твой Боря!»
1: И громкие рыдания потрясали его маленькую грудь. Сын был очень удручен смертью горячо любимой матери. Похороны сделал очень пышные, на славу, хотя пришлось залезть в большие долги, и успокоился в сознании того, что все зависящее от него сделал. Часть вторая. Однажды к Кудряшу пришел один офицер, которому нужно было купить верховую лошадь. Иван Кудряш занимался торговлей лошадьми. Кудряш, который был немного навеселе, показал лошадь офицеру, и тот попросил проехаться на ней, чтобы посмотреть бег ее со стороны. Кудряш немедля оседлал лошадь, молодецки вскочил в седло и сначала рысью, а потом и полным галопом помчался по улице. Но вдруг на повороте обратно лошадь чего-то испугалась и взвилась на дыбы, а Иван Кудряш, частично от неожиданности, пошатнулся в седле и рухнул на землю. Будучи опытным ездоком, Иван не опустил поводья из рук, и сейчас же, вскочив, опять сел в седло и доехал до дома. Офицер, увидев, что лошадь имеет пугливый нрав, не пожелал купить ее. А к вечеру Иван почувствовал какое-то недомогание. Лег в постель и больше уже не вставал. 2 с лишним года лежал он больной. Все доктора перебывали, приглашали знахарок, которые заговаривали болезнь, но ничто не помогало, а больной день ото дня все таял и таял. Лошади были проданы, и все без дохода. Деньги пошли на докторов да на лекарства. Пришлось заложить дом и взять за него деньги. Но и эти средства стали быстро уменьшаться, а потребности больного все возрастали. Иногда сознание неуплаченных долгов тяжелым бременем ложилось на грудь Ивана, и он с нетерпением ожидал того момента, когда, поправившись, снова возьмется за работу. Не знал бедняка, что дни его уже сочтены. Жена всячески старалась скрыть от него, что средства их ежедневно таяли, как вода. Когда же Иван засыпал, Ирина, оставившись с ним Борю, бежала в церковь, служила молебны, ставила свечи, горячо молилась об исцелении любимого мужа. Но, несмотря на все это, больному становилось все хуже и хуже. Наконец, бедная женщина убедилась, что надежды на выздоровление ее супруга нет. Перед ней становился роковой вопрос. Что делать с детьми, когда она останется вдовой? Слезы неудержимо текли из глаз, и сердце разрывалось от боли, но она всячески старалась сдерживать себя и скрывать от мужа все свои слезы и страдания. Несколько раз бывшие друзья-старушки предлагали Ирине помощь в уходе за больным, но всякий раз она не только отклоняла эти предложения, но всячески старалась не допускать этих людей к больному мужу, тем более что они говорили Боре. «Постарайся, Боря, хотя бы уговорить отца читать Евангелие». И Боря не остался безучастным к этим советам. Ласкаясь к отцу, он говорил ему: «Папа, а ты бы почитал Евангелие, право, тебе легче станет». И тут же совал в руки отца большое Евангелие с псалтырем. Больной читал псалтырь, но там его некоторые места просто поражали. В такие минуты Иван звал к себе жену и говорил: «Вот прочитай здесь в Евангелии, но о чем тут говорится, прям не пойму. Тут чудесно сказано, но и очень похоже на то, как бывало мать покойная говорила». Ирина в такие минуты тут же бежала к священнику и приглашала его к себе, как говорила, чайку попить. Отец Василий, зная, что в этом доме всегда ожидает горячий искренний разговор, охотно приходил. Обыкновенно накрывался стол, ставилась приличная закуска, появлялся самовар, и все усаживались за стол. Ирина тут же доставала Евангелие и, открывая место, читанное мужем, непонятное, просила объяснить больному. Василий старался объяснить прочитанное, после окончания чаепития он тут же уходил. А на душе Ивана и Ирины было все так же холодно и беспросветно. Однажды Боря, пользуясь тем, что находился с отцом наедине, сказал ему: «Хочешь, папа, я позову к тебе того дядю, который читал Евангелие в собрании и объяснял. Он так хорошо говорит, что очень многие, когда слушают, то плачут». В это время в комнату вошла Ирина и, услышав слова мальчика, горячо воспротивилась этому, доказывая мужу, что чего же можно ожидать от Борьки? Ребенок, что он понимает? Ему все хорошо. Да разве отец Василий знает меньше этого ребенка или дяденьки, как говорит Борька? И этими словами Ирина разбивала доводы сына. Но вот однажды приглашенный доктор потихонечку сказал Ирине, что всякая надежда на выздоровление потеряна, что ему уже нужен не доктор, а священник. Это сообщение, как острая стрела, пронзило любящее сердце женщины. Ирина предложила мужу пособороваться и причаститься.
2: «Тебе ведь легче будет», — говорила она. Причаститься Иван охотно согласился, но собороваться не захотел. «Что ты, хоронить, что ли, собираешься?» — возражал он. «Разве на 40-м году такие богатыри, как я, умирают? Погоди, скоро поправлюсь, дела я возобновлю. Долги все-все выплачу, тебе прислугу найму, и опять заживем по-прежнему, не зная нужды и печали».
1: Душу раздирали у Ирины эти слова, но все же она старалась скрыть то, что слышала от мужа. Эту ужасную истину даже от детей скрывали. До последней минуты Иван был в полном сознании. О, какой ужас охватил ее, когда он стал задыхаться, жадно ловя воздух! Какой ужасный вопль вырвался из его груди! Ирина не выпускала из своих рук руку мужа, покрывая ее поцелуями и обливая горячими слезами. Напрасно она умоляла благословить детей. Он нечеловечески страдал и совершенно не замечал ни жены, ни детей. На лице его изобразился ужас. Он бился и метался, а грудь его высоко вздымалась, ловя воздух. Но вот кровь хлынула из его горла. Дрожь потрясла его могучее тело. Он долго храпел и так отошел в вечность, не познав радости примирения с Богом. Отчаянию Ирины не было границ. Окружающие ее даже боялись, что она покончит с собой. Только маленькие ее крошки отвлекали на время тем, что требовали для себя того или другого. От залога дома у Ирины остались гроши, и потому пришлось заложить все малоценные вещи, чтобы иметь возможность похоронить прилично, по-христиански дорогого покойника. Положили Ивана в одной могиле с матерью. Еще унылее и еще тяжелее стало на душе у Ирины, когда она вернулась с кладбища. И потекли один за другим дни, полные муки и скорби для несчастной семьи. Первое время Нине и Боре приходилось хозяйничать почти самостоятельно, так как мать целыми днями сидела неподвижно, все думая о том великом горе, которое обрушилось на нее. И началась для этой семьи, жившей некогда так хорошо, жизнь, полная тоски, горя и беспросветной нужды. Постепенно было покончено с долгами, но жить оставалось не на что. Бедная Ирина теряла голову. Что делать? 5 человек детей, из которых старше было 12 лет, а самый младший пошел только 3-й годок. Сама Ирина, кроме как по домашнему хозяйству, ни к чему не была способна. Просить милостыню – это так ужасно. Бедная женщина приходила в ужас. Ее впервые посетила страшная мысль. Лучше как-нибудь вместе умереть. К довершению всего скоро должен был кончиться срок, данный им для того, чтобы они подыскали квартиру. «Да, умереть – это единственный для меня выход», – думала несчастная женщина. «После моей смерти куда-нибудь определят моих детей. Бедные крошки, они так изнежены лаской матери, каково им будет у чужих людей? Каждый будет хозяином над сиротой». Эти грустные мысли так давили грудь несчастной женщины, что ей было невыносимо больно. Неудержимый вопль вырывался из этой наболевшей и истерзанной души. Наконец она решила сказать Нине и Боре, что они уже большие, а потому останутся и будут жить, как придется. А с 3 младшими она решила умереть. «Смерть от угара легкая», — думала бедная женщина. «Продам последнюю рухлядь, куплю жаровню и уголья, разожгу ее получше, ляжем спать и больше не встанем». Позвала к себе Ирина Нину и Борю, обняла их, прижала к своей груди, и слезы покатились из ее глаз. «Милые мои детки», — сквозь рыдания говорила она, — «несчастья и беды обрушились на нас,
2: разбили счастье нашей жизни. И теперь все у нас продано, хлеба нет, нет крова. Куда я пойду с вами и что буду делать? Нет у меня больше сил, чтобы бороться со всеми этими несчастьями и лишениями, которые так окружили нас. Поэтому я решила открыть вам, что я с моими маленькими крошками должна умереть, а вы двое уже взрослые. Вы останетесь, и как вам Господь даст, так и будете жить». Точно окаменелые стояли Нина и Боря, слушая мать. Когда же новые рыдания вырвались из груди Ирины, тут уже Нина кинулась на шею матери и с плачем стала говорить ей: «Нет, мама, я не хочу здесь жить без твоей ласки и любви, а если ты решила умереть, то и я с тобой умру». Боря недолго плакал. По его лицу было видно, что его осенила какая-то мысль, и он молча что-то обдумывал, прижавшись к матери, а мать между тем продолжала: «Может быть, вас добрые люди в приют отдадут, и кто знает, может, еще в люди выйдете. А с тремя малолетними крошками я уйду к отцу вашему. Он теперь меня ожидает с детками. Измучилась я и истерзалась, глядя на вас, как вы голодаете после такой хорошей жизни. Осень на дворе, куда мы денемся? Разутые, раздетые, а через 3 дня мы должны будем оставить дом. Я и подумать не могу о том, как расстанусь с этим местом, где каждый гвоздик с такой любовью вбивал мой милый муж Ваня. А сад, чего только нет в нем. Ох, не могу, сил не хватит, лучше умереть». Разговор происходил рано утром, и спавшие остальные дети стали просыпаться. Увидев плачущих мать и Нину, они также стали плакать. Быстро высохли слезы на глазах у матери, и она с ласковой улыбкой стала одевать их в жалкие лохмотья, а потом дала им в руки по маленькому кусочку черного хлеба. После разговора с Ниной и Борей она твердо решила, что они тоже хотят разделить с нею участь ее, и потому она, поручив ребят их надзору, стала быстро собирать вещи. Собравши все, она понесла на базар, чтобы иметь возможность купить жаровню, угли и спички, а если что останется, купить чего-нибудь съестного, чтобы посытнее накормить деток в последний раз. С этими мыслями бедная женщина вышла из дому. Как только мать скрылась из виду, Боря сейчас же вырвал из учебной своей тетради 2 чистых листа бумаги, взял маленький карандаш и убежал наверх в светелку. Там, сев на ящик, он стал писать письмо, тщательно выводя 1 букву за другой. «Добрый Боженька Иисус, бабушка говорила, что ты всегда бываешь в собрании. Увидев это письмо, я прошу тебя, помоги нам. Мама не может больше видеть, как мы голодаем. Одеть нам всем нечего, у меня ботинки все износились, а выпрашивать у людей и рассказывать про нашу нужду мама не позволяет. Тогда я подумал, что тебе все можно рассказать про наше горе и нужду. Мама не знает, что я тебе пишу. Мы с Ниной совсем не хотим умирать, но и без мамы оставаться тоже не хотим. А мама сейчас пошла продавать последние вещи, чтобы купить жаровню и угли. А завтра все мы будем с отцом. Я не хочу в яму, Боженька. Бабушка говорила мне, что ты самый близкий друг детям. Будь же ты и маминым другом, и всем нам. А нас ведь 5 у мамы. Бабушка говорила мне, что все можно просить у тебя, и что ты дашь непременно. И вот я прошу у тебя, Боженька, приди и уговори маму, чтобы нам не умирать. Прости, что я тебя иногда забывал, но вот я вспомнил о тебе, ожидаю ответа. Крепко целую тебя, любящий тебя, Боря Кудряш».
0: Дорогие ребята, вы прослушали 1 часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Сегодня, дорогие друзья, мы будем размышлять с вами над вопросами из последней книги Библии, Откровения Иоанна Богослова. Во-первых, многие спрашивают, почему книгу Откровения, с которой, кстати, связывают происшествия последних дней, называют еще и апокалипсисом?
1: Ответ очень прост. Апокалипсис – это название книги Откровения на греческом языке. Греческое слово «апокалипсис» происходит от глагола «апокалипта», состоящего из двух слов «апо», то есть «убирать», и «калима», «покрывало». Отсюда слово «апокалипсис» означает «открывать», «обнаруживать», «поднимать покрывало», «тайное и сокрытое делать явным», «очевидным». Слово «апокалипсис» встречается также и в древнегреческой литературе, например, у Геродота, Платона, Плутарха и других. Апостол Павел пользуется этим словом во всех тех случаях, где речь идет о втором пришествии Христа.
0: Следующий вопрос. Как уже было упомянуто, происшествия нашего времени связывают с высказываниями из апокалипсиса. О чем же тогда говорится в этой изумительной книге? Какова ее главная тема и вообще, каково назначение этой книги?
1: Практически задано два вопроса. Первый – какова главная тема этой книги и каково ее назначение? Ответим по порядку. Главная тема книги Апокалипсиса – это второе пришествие Иисуса Христа на эту землю. Христос, как прославленный Искупитель, грядущий Судья всей Вселенной. Каждый, читающий книгу, видит в ней божественную справедливость Христа, Его пылающий гнев, святость и силу. Это Он, Христос, воздаст каждому по делам Его. Во втором послании к Фессалоникийцам сказано так.
2: «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении апокалипсис Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день онный во всех веровавших».
1: Христос вторично явится не для спасения людей, а для окончательного суда. Он произведет суд над церковью, как написано, «Ибо время начаться суду с Дома Божия». Суд над народами мира, суд над великой блудницей из Откровения, суд над сатаной, суд перед Белым престолом. Апокалипсис – это книга Божьих приговоров. Божественная справедливость требует, чтобы грех был наказан. А источник зла обнаружен и навсегда искоренен и уничтожен. Это и является главной темой книги Откровение, то есть апокалипсиса.
0: А теперь мы рассмотрим назначение этой книги.
1: Это второй вопрос из заданных двух вопросов. Назначение книги двоякое. И не только открыть грядущие мировые события, но и явить нам самого Христа в Его небесном величии и славе. Показать или дать нам новое откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог. Так написано. Показать, чему надлежит быть вскоре. Четыре евангелиста описывают земную жизнь и служение Иисуса Христа. Апокалипсис показывает нам Его небесное служение. В Евангелиях Христос в земном уничижении. В Апокалипсисе Христос принадлежит иному миру, где наши земные понятия, представления и познания не всегда применимы, где наше человеческое воображение должно выйти за обычные свои пределы и вручить себя в полное распоряжение божественной веры, для которой все показываемое ангелом не менее истинно и не менее реально, как и то, что запечатлено Духом Святым на страницах Евангелия.
0: Описание Христа, проповедующего у берегов Генесарецкого озера, отдыхающего у колодца или беседующего с Марфой и Марией, так близко нашему сердцу и так доступно нашему пониманию. Наше обычное представление о Христе из Назарета не должно ограничиваться описанием Голгофской трагедии. Дух Святой желает, чтобы мы имели познание о Христе воскресшем и вознесшемся в славе, и о Христе грядущем судить живых и мертвых. Апостол Павел имел в виду именно это, когда сказал: «Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». 2 Коринфянам 5:16.
1: Христос, встретивший Савла у ворот Дамаска, был тем же мужем скорбей, который молился в Гефсимании и страдал в агонии смерти на Голгофе. В Ветхом Завете Христос пророческий, в Евангелиях – исторический, в Деяниях и посланиях апостольских – экспериментальный, в Апокалипсисе Христос бессмертный, прославленный. В Апокалипсисе Он – Царь царствующих и Господь господствующих. Таким Христос пребудет навеки, навсегда, и к прежнему своему земному уничижению никогда уже не возвратится. Назначение книги в том, чтобы дать новое познание о Христе и показать, как написано, чему надлежит быть вскоре, открыть грядущие суды Господни, предупредить всякого, кто когда-либо прочтет Апокалипсис, что он уже сейчас стоит или на пути к вечному блаженству со Христом, или на пути в озеро Огненное, уготованное дьяволу и всем, отвергшим благодатное спасение Божие. К величайшему сожалению, человечество в общей своей массе не проникло в значение исполнившихся пророчеств и не дает себе ясного отчета в том, что происходит на земле в данное время, и не верит в то, что ждет его в недалеком будущем, в неизбежном грядущем.

0: мы продолжаем, друзья, наши рассуждения о книге «Апокалипсис». Далее мы рассмотрим, кто является автором этой книги.
1: Откровение записано апостолом Иоанном, но автором книги является сам Бог. Апостол Иоанн не излагает своих взглядов, своих мыслей, догадок или соображений, но записывает все то, что открывает и поясняет ему сопутствующий его ангел. Иоанн остерегает, чтобы при записи ничего не убавить, ничего и не прибавить. Эту же особую осторожность апостол Иоанн советует иметь и всем нам, читающим и слушающим слова пророчеств книги сей, пишет он в 22 главе. Апостол Иоанн – любимый ученик Христа. Он удостоился написать не только Апокалипсис, но Евангелие и три соборных послания. Интересно, что все эти труды оказались заключительными. Например, Евангелие от Иоанна – четвертое и последнее из Евангелий. Соборные послания Иоанна – тоже в конце всех других соборных посланий. Апокалипсис – завершение всего божественного откровения. Вселенский собор, состоявшийся в 397 году в городе Карфагене, подтвердил книгу «Апокалипсис» как неотъемлемую часть канона всей Библии. Как записано, «И он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну». Иоанн записал многие слова, которые были произнесены устами самого

0: дорогие друзья, что Бог всемогущ и располагает неограниченными силами, способами и возможностями. Если сатана, искушая Христа в пустыне, мог показать ему все царства вселенной во мгновение времени, то тем более Бог способен был показать рабу своему Иоанну все то, что записано в Апокалипсисе, с такой точностью и с такими же подробностями.
1: Заметим также, что Бог показал рабу своему Иоанну не сам лично, а послал онное, как сказано, через ангела своего. У Бога есть бесчисленное множество ангелов. Среди них есть ангелы, обладающие изумительными способностями и наделены от Бога особыми силами и властью. Обратите только внимание на ангелов, упоминаемых в первой половине книги «Апокалипсис». Например, в 5 главе 1 стихом, в 7 главе в 11 стихе и во 2 стихе, а в 8 главе два раза сказано об ангелах, в 10 главе сказано. Далее, обратите внимание на 6 особых ангелов в 14 главе, на 7 ангелов с чашами гнева в 15 и в 16 главах, или на ангела, объявляющего падение Вавилона в 18 главе, на ангела сильного в 18 главе 21 стихом, на ангела стоящего на солнце в 19 главе, на ангела, сковавшего сатану и бросившего его в озеро Огненное. Обратите внимание на ангела со семью последними язвами в 21 главе 9 стихом. Размышление над этими покорными слугами Всевышнего, разум которого неисследим и силы которого неистощимы, должны произвести в сердцах наших страх Божий, доверие к Слову Его и более сознательное ожидание Его пришествия.

0: И в заключение программы, дорогие друзья, обратим внимание на еще один вопрос, который часто задается. Для кого написана книга «Апокалипсис»? Я ее читал и ничего в ней не понял.
1: Между прочим, ничего удивительного, что так спрашивают. В первом же стихе «Апокалипсиса» об этом ясно сказано.
2: Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре.
1: В этом высказывании Христа мы слышим и ответ. Сказано, Бог покажет рабам своим. Многие неверующие люди и невозрожденные свыше «богословы», в кавычках, пытались проникнуть в тайны апокалипсиса, но должны были развести руками и откровенно признаться, «Я все внимательно прочитал, но ничего абсолютно не понял». Почему? Потому что книга эта не для них написана. Книга Откровения предназначалась для определенной

группы верующих людей, которых Бог называет рабами своими, а не для случайного читателя. Несмотря на то, что книга называется «Откровением», многие даже искренно верующие люди встречают в ней много неясного, таинственного, скрытого. Эта особая таинственность, содержание книги, исходит главным образом из того, что нам приходится иметь дело с глубинами божественных предначертаний и планов, с той символической формой речи, которой выражены все эти глубины, а также с теми пророческими местами Библии, которые относятся к разным эпохам всемирной истории и с которыми связаны грядущие судьбы рода человеческого и всей Вселенной. Эта таинственность не должна, однако, смущать искренних детей Божьих. Сказано: «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». Он же и открывает ум к разумению Писаний. Тот, кто послал это свидетельство для церквей. То есть, Христос открывает это рабам своим через Духа Своего Святого.

Дорогие друзья, в следующей программе «Вопросы и ответы» мы постараемся ответить еще на некоторые вопросы по отношению апокалипсиса.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Истина или ее последствия».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Но, конечно, это ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили, что так или иначе ясно, это очевидно, что мы, женщины, особенно подвержены обману. Помните, что сатана и не пытался сначала подойти к мужчине. Он намеренно подошел к женщине и соблазнил ее. Именно женщина ввела своего мужа в грех, и вместе они ввели в грех все человечество. Хотя в конечном счете за все, как глава, отвечал Адам. А также в нашей передаче мы предлагаем вашему вниманию отрывки из вымышленного дневника Евы. Это рассуждение о той лжи, в которую, возможно, верила Ева в разные периоды своей жизни. Может быть, ее дневник чем-то похож на ваш?

0: Представим себе Еву, которая ведет дневник в Едемском саду. И она делится с вами своими переживаниями.
1: У меня пухнет голова. Я даже не знаю, с чего начать свой рассказ. Этот день начался так замечательно, как и все наши дни в этом саду. Как обычно, мы с Адамом проснулись рано, чтобы прогуляться с Богом. Наши прогулки всегда были лучшей, самой светлой частью дня. В то утро мы все некоторое время молчали. Нам было так хорошо вместе. А потом Бог начал петь. Это была песня любви. Когда Он дошел до припева, мы стали подпевать. Сначала звучал глубокий, сильный голос Адама. Затем присоединилась я. Мы все пели и пели о любви, о звездах, радости и Боге. Наконец мы сели под большим тенистым деревом в центре сада. Мы благодарили Бога за то, что Он так добр. Рассказывали Ему, что хотим только одного — приносить Ему радость и находить радость в Нем. Это было так чудесно, и так было всегда, когда мы собирались втроем. Я не знаю, как объяснить, что затем произошло. Неожиданно я услышала голос, который никогда не слышала прежде. Я обернулась и увидела, что прямо на меня смотрит змей. Он сразу заговорил со мной. Он говорил так, что я почувствовала себя значимой и хотела слушать его дальше и дальше. Я не знаю, где в тот момент был Бог. Кажется, Он не оставлял нас. Думаю, я забыла, что Он рядом. На некоторое время я даже забыла, что рядом был Адам. Мне казалось, что я наедине с этим существом. Последующий разговор навсегда останется в моей памяти. Он задавал мне вопросы, над которыми я никогда не задумывалась раньше. Затем он предложил мне то, в чем прежде я никогда не ощущала нужды. Первое — независимость от Бога и Адама. Второе — положение. Я всегда смотрела на Бога и на Адама, а теперь они будут смотреть на меня. Так змей обещал. Третье — знание. Знание тайн, ведомых только Богу. Четвертое — разрешение. Вкушать плод от дерева в центре сада. Сначала я лишь слушала и смотрела. Я размышляла, задавала себе вопросы, спорила. Адам много раз напоминал мне, что Бог запретил есть плоды этого дерева. А этот змей смотрел прямо в глаза и говорил так мягко. В конце концов я поверила ему. Казалось, что это правильно. И я сдалась. Я протянула руку сначала осторожно, затем смелее. Я сорвала плод. Я ела. Я дала его Адаму. Мы ели. Мы ели вместе. Сначала я, потом он. Что было дальше, я помню плохо. Глубоко внутри меня родились чувства, которых я не испытывала никогда раньше. Новые ощущения, будто я знаю запретную тайну. Восторг и ужас одновременно. Свобода и поражение, вознесение и падение, уверенность и страх, стыд и обман. Я нечистая. Я прячусь. Не могу предстать пред Богом такой. Я одинока, так одинока, смущена и подавлена.
0: Вернемся в наше время. Наше общество переполнено ложью и обманом. Обман везде. И доказательством тому служат эти нелепые заявления рекламы. Магнитный вибромассажер для ног. 15 минут массажа, и вы словно родились заново. Как научиться игре на фортепиано за 40 часов? Избавьтесь от 3 лишних килограммов всего за 10 минут и не отказывайте себе во вкусненьком. Иногда ложь можно легко разглядеть. Например, уверение в том, что вы можете похудеть на 3 килограмма за 10 минут. Но, к сожалению, большинство обманов не так просто раскрыть. Обман в рекламе вызывает к естественным человеческим желаниям. Мы хотим верить, что каким-то чудесным, загадочным образом лишние килограммы действительно могут растаять за 10 минут. Не надо ни пота, ни дисциплины, ни денег, ни усилий, ни боли. Вот почему мы покупаем таблетки, пищевые добавки и оборудование для занятий, которые рекламируют в телемагазинах. Хитроумный торговец, целью которого было изменить мнение Адама и Евы о Боге, организовал первую рекламную кампанию. Сатана стремился возвести стену между Богом и его творением. Он абсолютно верно предположил, что мужчина и женщина, скорее всего, не поддержат открытого выступления против Бога. Он знал, что ему нужно будет сплести тонкую ложь, обмануть их, соблазнить тем, что покажется им разумным, желанным и откровенно не противорящим Божьим установлениям. Сатана обманул Еву сочетанием чистой лжи, полуправды и неправды, маскирующейся под истину. Он начал с того, что посеял в ее разуме семя сомнения в том, что же на самом деле сказал Бог. Подлинно ли сказал Бог? Бытие 3.1. Далее он заставил ее пренебречь словами Бога и поверить в то, чего на самом деле Бог не говорил. Бог сказал: «Не ешь плода от этого дерева». Однако, по словам Евы, Бог будто бы сказал: «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним». Сатана обманул Еву, заставил усомниться в благости, любви и благих намерениях Бога. «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» — спросил он. Подтекст таков: «Как? Бог ограничил вашу свободу? Похоже, он не хочет, чтобы вы были счастливы». На самом деле Бог сказал им: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Но наш Бог – щедрый Бог. В огромном саду Бог поставил только один запрещающий знак: «От дерева познания добра и зла не ешь». Более того, единственное ограничение было установлено Богом в интересах Адама и Евы и должно было служить гарантией их вечного благословения и счастья. Бог знал, что, вкусив от того дерева, они умрут. Их отношения с ним будут разрушены, они станут рабами сатаны, греха и самих себя. Далее змей обманул Еву, солгав ей о последствиях сознательного непослушания Богу. Бог сказал: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2.17. Сатана возразил: «Нет, не умрете». Он прямо противоречил словам Божьим. Дьявол соблазнил Еву, предложив ей множество благ при условии, что она просто съест запретный плод. Бытие 3.5. Он пообещал, что перед ней откроется целый мир знания и опыта, откроются глаза ваши. Он уверял, что она станет равной Богу, то есть, что она сама станет Богом. Вы будете как боги. Наконец, он пообещал, что Ева сама сможет решать, что хорошо и что плохо, знающие добро и зло. Бог уже объяснил Адаму и Еве, что такое добро и зло. Но сатана, по сути, сказал: «Это его мнение. Ты имеешь право на свое собственное. Ты можешь сама решать, что для тебя добро, а что зло». Сатана обманул Еву, заставив принять решение на основании того, что она видела и что подсказывали ее чувства и разум, даже когда это противоречило тому, что Бог уже сказал супругам. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела. Бытие 3:6. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – истина или ее последствия. Ева вкусила плод, но вместо обещанных благ ощутила стыд, вину, страх и отчуждение. Ей солгали, она была обманута. Пуританский пастор Томас Брукс пишет: «Сатана обещает лучшее, но воздает худшим. Он обещает честь, а воздает позором. Он обещает удовольствие, а воздает болью. Он обещает выгоду, а воздает потерей. Он обещает жизнь, а воздает смертью». С того самого дня сатана обманом стремится изменить наши привычки, повлиять на наш выбор и разрушить жизнь. В каком-то смысле все наши проблемы в этом мире – плод обмана, результат веры в то, что просто-напросто неверно. Сатана заманивает нас блестящим будущим настоящей жизни, но при этом знает, что те, кто откликнется на его предложение, погибнут. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Притча 14:12. Так почему же мы поддаемся на его обман? Почему мы попадаем в ловушку? Одна из причин заключается в том, что сатана обычно приходит не в виде змея. Он прикрывается бестселлером, популярным журналом, фильмом, телешоу или песней из хит-парада. Он может обратиться к нам через родственника или друга, дающего искренний совет, через врача или даже христианского писателя, через проповедника или душепопечителя. Независимо от непосредственного источника, всякий раз, получая совет, не согласующийся со Словом Божьим, мы можем быть уверены, что сатана пытается обмануть нас или навредить нам. То, что мы слышим, может показаться правильным, но это неправильно, если противоречит Слову Божьему. Если бы только мы могли увидеть, что запретный плод, такой спелый и вкусный, всегда приносит нам смерть и разрушение. Обман был и до сих пор является стержневой частью сатанинской стратегии. По словам Иисуса, обманывать естественно для сатаны. Это его природа. Дьявол был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие от Иоанна 8:44. По причинам, которых мы не можем полностью понять, сатана выбрал в качестве своей мишени именно женщину. Дважды в Новом Завете апостол Павел говорит о том, что именно женщина была обманута. Змей хитростью своей прельстил Еву. 2 Коринфянам 11:3. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. 1 Тимофею 2:14. Некоторые богословы предполагают, что Ева по сути своей была уязвима, что она по своей природе была более подвержена искушению и соблазну. Другие полагают, что поскольку Бог подчинил ее мужу, то как только она вышла из-под этой духовной защиты, ее стало легче обмануть. Я думаю, важно понимать, что до сих пор сатана не просто задается целью обольстить женщин. Это часть его стратегии. Он знает, что если мы, женщины, поверим его обману, то повлияем на окружающих нас мужчин, и наш греховный выбор послужит примером для подражения следующему поколению. Иногда, как в случае с Евой, сатана обманывает нас открыто. Однако часто в качестве инструментов обольщения он использует других людей. В послании к Ефесянам Павел предупреждает: «Никто да не обольщает вас пустыми словами» — Ефесянам 5:6. Снова и снова он призывает Божий народ говорить истину друг другу. Если мы нечестны друг с другом, то на самом деле оказываем услугу сатане, действуя как его посланники, обманывая и разрушая друг друга. В Писании сказано, что нас могут обманывать духовные лидеры, те, кому вверена ответственность пасти Божье стадо и передавать истину народу Божьему. Печально, что многие лидеры предают свое призвание и своих последователей, не говоря истины. Устами пророка Иезекииля Бог обращается к лидерам, обманывающим народ. «Вы ложью опечаливаете сердце праведника и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей». Иезекииль 13:22. Я верю, что это точное объяснение происходящего сегодня в христианском мире. В христианских магазинах, журналах, на религиозных теле- и радиоканалах, в речах популярных христианских психотерапевтов зачастую сквозит обман. Думаю, что в большинстве случаев это происходит ненамеренно. Эти люди могут и не подозревать, что говорят ложь. Однако именно это и происходит на самом деле. Во многих случаях психотерапевты поддерживают руки беззаконника, уверяя его, что нет необходимости в покаянии. Они обещают Божье благословение и благодать людям, которые не могут их получить из-за намеренного непослушания и нераскаянного сердца. Их учение помогает людям оправдывать свое поведение. Гнев – это здоровое выражение ваших истинных чувств. Эгоизм – вы должны устанавливать барьеры между собой и людьми, которые слишком много требуют от вас. Безответственность. У вас проблемы из-за того, что вас глубоко ранили. Неверность. Вы свободны развестись с вашим супругом и выйти еще раз замуж. Бог дает вам второй шанс. В то же время они опечаливают сердце праведника или навязывают ему ложное чувство вины. За ответственность. Вы зависите от других. За сердце служителя. Вы не должны позволять людям использовать вас. За верность своим клятвам. Бог не ожидает, что вы будете сохранять такой брак. Печально, что большинство людей, даже христиан, настолько поддались обману, что не сознают, в каком положении оказались. Это и есть природа обмана. Он ослепляет нас и не позволяет увидеть, что мы обмануты. Откройте ваши глаза! Наша цель — побудить христианок открыть глаза и оценить происходящее вокруг них, разбудить их и обнажить перед ними ту ложь, которая вторглась как в светский, так и в христианский мир. Так многое в нашем обычном поведении основано на ложном мышлении. В результате дом строится на зыбучем песке. Одна ложь ведет к другой, та к следующей и так далее. К сожалению, большинство людей бездумно впитывают все, что видят и слышат. Мы слушаем музыку, читаем книги, журналы, смотрим фильмы, слушаем советы и реагируем на рекламу, не задавая себе важных вопросов. Например, каково послание автора? Что он хочет сказать? Действительно ли это так? Мешает ли мне ложное мышление, противоречащее истине? Сатана дал Еве потрясающее обещание. «Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло» — Бытие 3.5. Кто мог устоять перед столь заманчивым предложением? Запретный плод был хорош для пищи, приятен для глаз и вожделен, потому что дает знание. Бытие 3.6. Если бы он не казался столь привлекательным, вы думаете, Ева согласилась бы на подобное предложение? Если бы тот плод был гнилым и кишил червями, задумала бы она слушаться Бога? Именно привлекательный и правильный вид делает предложения сатаны столь притягательными. В следующей передаче мы поговорим о том, что Ева не стала оценивать происходящее. Она не попыталась отличить истину от лжи. Она не задумалась о цене последствий того, что хотела сделать. Если бы Ева могла представить безобразные, болезненные, смертельные последствия выбора в своей жизни, в своих отношениях с Богом, в своем браке, в жизни ее детей и внуков, а также из-за греха ее мужа, который последовал за ней в жизни каждого человека, который когда-либо родится на земле, вы думаете, она стала бы слушать ложь сатаны и ослушалась бы Бога? Я сомневаюсь в этом.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Дорогие друзья, вашему вниманию сегодня предлагается послушать проповедь на тему «Где ты?». Сегодня вы также будете слушать пение братьев «Здесь, на земле». Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды». Господь да благословит всех вас!

Мир вам, возлюбленные в Господе братья и сестры. У микрофона Виктор Серпевский. Я приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня я желаю прочитать из двух мест Священного Писания. Первое место Священного Писания – книга «Бытие», 3 глава, с 6 стиха и до 13. Второе место Писания – из первого послания апостола Иоанна, 2 главы, несколько стихов. Итак, читаю первое место, 3 глава, книги «Бытие», 6 стиха. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что она приятна для глаз и вожделенна, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Первое место Священного Писания, которое мы с вами прочитали, относится к отдаленному времени. К тому времени, когда Господь, благословив всех живущих на земле, создал человека. И как мы читаем в первой главе, в 27 стихе, «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И Господь разрешил Адаму и Еве, его жене, употреблять в пищу все то, что они видят очами своими. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Дорогие друзья, сегодня мы рассуждаем об этом прекрасной теме. Тема сотворения человека, тема его жизни на земле, в том благословенном месте, которое назывался Раем Едем. Человек получил совершенное земное тело, как храм для Духа Святого, который должен жить в нем. И хотя человек был сотворен из праха земного, он имел бессмертную душу, имел свободную волю. Он имел также и высокий дух от самого Бога. Он был безгрешным, и грех не касался его. Но случилось что-то страшное. Совершенное физическое и духовное развитие не помогли человеку оставаться в таком положении вечно. Совершенная, благословенная жизнь человека была нарушена грехом, потому что человек стал непослушным Богу. Господь ему говорил: это нельзя делать, но он сделал. И этим самым он оскорбил Духа Святого, и он согрешил. Писание нас учит, что Адам является прообразом Иисуса Христа, и Ева является прообразом невесты Иисуса Христа, Его Святой Церкви. По Писанию мы знаем, что Адам был исполнителем воли Господней, Его повелений. По этому же Писанию мы знаем, что Ева стала нарушительницей воли Божией и воли мужа. Змей был прообразом сатаны, дьявола. И этот змей искушает Еву через воздействие на ее трех так называемых подружек – похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Для этого мы прочтем с вами из первого послания Иоанна 2 главы несколько стихов.
Евангелист Иоанн говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 16 стих 2 главы 1 послания я еще раз прочитаю для всех вас. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую я называю как трех подруг дьявола или сатаны. Через этих подруг он действует на верующих людей, да и не только верующих людей, всего мира человеческого. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская были теми, которыми воспользовался сатана, когда он подходил к Еве. Эти три верные подружки дьявола хорошо сработали, так что Ева была в согрешении. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская нашли место в сердце Евы, первой благословенной женщины земли. Стоит вопрос, как же случилось, что человек, созданный по образу Божию, по подобию Божию, вдруг стал на путь греха и стал больше слушать сатану, нежели самого Господа Бога? Слово Божие говорит нам: «Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Конечно, Библия не повествует нам о том, какой был диалог между Адамом и Евой. Но, видимо, Господу угодно было, чтобы на страницах Священного Писания разговор между хитрым змеем-обольстителем Евы и самой Евой этот разговор все-таки был записан. Дьявол или сатана, воплотившись в змея, спросил жену: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Как будто он в этом сомневался, как будто он это не знал. Конечно, сатана прекрасно знал, что Адаму и Еве был поставлен только один запрет – не есть от дерева познания добра и зла. И он задает вопрос в такой форме, что уж Ева, наверное, начала сомневаться. «Подлинно ли сказал Бог?» То есть, действительно он тебе говорил, а может быть, не говорил тебе вовсе? «Чтобы ты не ела ни от какого дерева в раю. Тебе-то лично он говорил это? Может быть, если и говорил, то он только Адаму?» Да и действительно было так. Ведь когда Господь говорил о запретном плоде, еще Евы и не было. Ведь уже после предупреждения не есть плода Господь навел на Адама сон и взял ребро его и из него создал жену. И она говорила так, как есть, то, что приняла от своего мужа. Она сказала: «Плоды с дерев мы можем есть». «Только плодов дерева, которые посреди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И здесь еще вступает в разговор сатана. Он говорит через змея жене: «Да нет, ну не умрете же вы, что ты так переживаешь?» «Нет, не умрете, но знает Бог, именно я знаю об этом. И если даже Адам не догадывается об этом, то ты знай». «Ты знай о том, что в день, в который вы вкусите эти плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Ах, какие приятные слова! Как рассудительно говорит этот змей! Вот было бы здорово, если бы открылись у нас глаза наши, и чтобы мы с Адамом были как боги, мы даже будем знать добро и зло. Как это прекрасно! И, конечно, Ева могла бы рассуждать: «Ну, добро-то мы уже знаем, Божье добро. А вот зло, что такое зло? Какое-то новое слово? Это еще пока неизвестно. Но вскоре мы будем знать. Но почему змей говорит, что мы будем как боги? Почему как боги? Разве у нас не один Господь Бог?» Что-то неизвестное, очень такое занимательное она слышала. Интерес любопытной женщины проявлялся все больше и больше, она хотела больше и больше знать, больше Адама, знать так, как знает змей.
она и не подозревала, что за змеем прячется враг душ человеческих, враг самого Господа Бога, имя которому дьявол. На наших собраниях часто говорят братья, что грехопадение совершилось именно тогда, когда Ева вкусила запретный плод. Я думаю, не совсем так. Уже тогда, когда она послушалась голоса сатаны, голоса змея больше, чем Бога, она впала в грех непослушания. Библия учит нас, что грех непослушания такой же великий, как идолопоклонство. О Христе Иисусе, Господе нашем и Спасителе нашем, мы читаем, что Он был послушен Богу Своему, Отцу Своему, даже до смерти и смерти крестной. И Он на вооружение брал слова самого Господа. Он говорил, написано, «Господь говорит так, отойди от меня, сатана». Иисус Христос оставил нам добрый пример послушания словам самого Бога. Что касалось Евы, то слова дьявола, который воплотился в змея, были гораздо приятнее ей, нежели слова и повеления самого Бога-Творца. И далее падение продолжается. Шестой стих и ниже мы читаем. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». И вот первая подружка сатаны, похоть плоти, начала свою работу в сердце Евы. Плоть требует своего. Неужели вы не понимаете, я хочу этого, я не могу терпеть, я жажду, нет сил больше оставаться в том положении, в котором я нахожусь, мне необходимо это приобрести, я хочу, дайте мне это во что бы то ни стало, плоть требует этого. Так сегодня рассуждают многие-многие люди, и мужчины, и женщины. Похоть плоти берет верх, и человек падает. Падает в грехопадение, в страшное грехопадение. И потом, как вол идет на убой, не может человек бороться с этим грехом. Плоть требует своего. Одна молодая женщина говорила, «Я так молода! Я ничего хорошего еще не видела. Я хочу, дайте мне, почему? Почему вы запрещаете мне делать то, что я желаю?» Сегодня многие-многие молодые люди обращают внимание на слова змея гораздо больше, нежели на слова предупреждения Священного Писания, самого Господа Бога или братьев церкви. Сегодняшние Евы говорят, что их Адамы не похожи на тех, которым нужно было бы прислушаться. Сегодняшние Евы хотят жить совершенно свободной жизни, не подчиняясь никому и не слушая никого. У них один пример. Хотя и Бог запретил это, хотя и Адам может прийти в ужас, но ведь змей сказал, что все будет хорошо, что мы не умрем, что будем мы самые мудрые, мы получим знания, да и смотрите, какой плод-то нам предлагается. Прекрасный, чистый, сочный, красивый. И пусть Адам потом что угодно говорит, я все-таки сорву этот плод. Настолько я желаю, я хочу, плоть моя требует этого. Дорогие друзья, не надо думать, что только женщины повинны в этом страдании.

подходишь к ней, ведь ты в половину ее старше. Ей рано выходить замуж. Человек не слушал. Человек начал уединяться со своей молодой девицей. Прошло время, соблазн, грех, отлучение, позор семьи, позор родным. И что случилось? А случилось то, к чему он шел, не слушая Священное Писание и мудрых советов. Непослушание Священному Писанию или родителям – обычное явление в мире, а Господь говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире». Слово Божие нам говорит, что похоть, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Но только ли этот грех, похоть плоти, восстает на душу человека? Разве нет еще других врагов? Похоть плоти – первый твой враг. Похоть очей – второй твой враг. Что тебя соблазняет, что ты видишь, без чего ты жить не можешь, к чему ты стремишься всей душой – это и есть грех похоти очей. «И увидела жена», – 6 стих мы читаем 3 главы Бытия, «что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно». Хорошо для пищи, приятно для глаз. Как хочу заполучить тебя, плод прекрасный. Дай-ка я тебя сорву, но только один раз. Лучшая одежда, лучшая машина, лучший дом. Все лучшее, то, что имеется в мире, хочу иметь. И это твое желание, похоти очей твоих, может затянуть тебя в трясину наживы, и ты погибнешь там, в этой трясине. И если похоть плоти мы можем назвать содомским грехом, то похоть очей вполне можем назвать грехом служения мамонне. Больше денег, больше изящных украшений, полное безотказное благополучие, исполнение любых желаний – вот что меня влечет. Вот что видят мои очи, вот что я хочу иметь. Вот мечта греха мамонны. Я хочу приобрести и дом, и, может быть, второй, и, может быть, поездку на Гавайи, и, может быть, участвовать в каком-то кругосветном путешествии, ездить на дорогих машинах. Но что получится? Если мамона тебя тянет в эту трясину, то ты знай, обязательно мамона тебя приведет на скамью подсудимых. Один человек подрабатывал на кэш, то есть за наличные деньги, делая машину, хотя он и находился на велфере вот уже несколько лет, живя здесь в Америке. Он приобрел один дом и другой дом, у него было всего полно, он много чего имел. Он счастливо жил здесь в Америке, живя лучше других. Но наступил момент, когда на его машине, которую он сделал, разбился человек. Его привели на скамью подсудимых. Пришло время расквитаться ему за все. Были отобраны дома, были отобраны машины. Женщина с детьми, его жена, осталась одна, а он оказался на скамье подсудимых. Опять начинать нужно жизнь сначала, опять он и его семья у разбитого корыта. Его жена, побуждавшая его все время работать на кэш, для того, чтобы, так сказать, жить вдоволь, теперь уже сожалеет. Теперь уже плачет. Она вкусила этот плод, и этот плод дала мужу своему, и он ел. Случилось точно так, как было в Едемском саду. И открылись, 7 стих я читаю, открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И сказал Господь: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Змей и сегодня обольщает многих-многих наших братьев и сестер. Где мы?

Где ты, дорогой друг? Не спрятался ли ты в кустах в смоковные листья? Где ты? Где ты находишься, когда верные слуги Божии довольствуются малым? Где ты, пастор, который требуешь высокую оплату за свою духовную работу? Где ты, харист, который остался без служения, находясь на служении долгое время там, в России, сидишь теперь для того, чтобы сколотить побольше себе денег? Где ты, служитель? Где ты, проповедник, учивший нас там, в России, сегодня сидишь на последней лавке? Где ты? Что ты отдаешь для Господа и почему ты сидишь в кустах? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Третья подружка, давайте мы посмотрим на нее. Она дает знания. Ева соблазнилась этим знанием, потому что она рассуждала: дерево, на котором висят такие прекрасные плоды, уже не опасно для нас. Плоды такие прекрасные, и главное, они дают знания. Вот если бы я вкусила этих плодов, я была бы умнее Адама. Так могла рассуждать Ева. Да, сегодняшние Евы знают гораздо больше своих Адамов. И это правда. Но, к сожалению, знание это не приводит их к большому благословению. Гордость житейская – это грех великих мира сего. И родоначальник этого греха – Деница, сын Зари, имя которому Сатана и дьявол. Об этом мы читаем в 28 главе книги пророка Иезекииля. Об этом читаем и в 14 главе пророка Исаия. Он говорил, что взойдет на небо, сядет сонми богов, будет подобен Всевышнему. Как высоко хотел забраться этот враг душ человеческих. Но он был низвержен в пучину. Он был низвержен туда, откуда не должен возвратиться во веки веков. Но сегодня он еще здесь на земле. Он соблазняет своими тремя подругами каждого человека грехом похоти плоти, грехом похоти очей и грехом гордости житейской. Сегодня многие люди, подобные Корею, Дафану, Аверону, Авессалому, Ахитофелу, Симею и прочим, имеют вот эту немощь, немощь греха, когда думают о себе гораздо больше, чем они на самом деле есть. Сегодня многие говорят: делайте так, как я сказал, делай так, как я тебе повелеваю. Мое знание гораздо больше, чем знание твое. Я вырос в более благословенной церкви, я имею более сильный опыт, я имею более славных наставников. А ты кто? Гордость житейская – вот что вредит верующим людям на земле. Сегодня я хотел бы спросить наших дорогих радиослушателей, где вы находитесь? Среди тех ли, кто слушает Слово Божие и исполняет его? Или, может быть, среди тех, кто авторитет свой считает выше авторитета других и даже выше авторитета самого Господа Бога и Его Святого Слова? Сегодня многие люди, живущие в этой свободной стране, живут совершенно свободно. Ни в какую церковь не ходят, остаются дома, живут в свое удовольствие, занимаются своими интересными делами, вкусно едят, мягко спят, ни о чем не думают. И не думает о том, что время пришествия Господа нашего Иисуса Христа приближается. Дорогие друзья, призываю вас сегодня во имя Иисуса Христа проверить свое местоположение. Господь спрашивал Адама: «Адам, где ты?» Сегодня каждому из нас Господь задает вопрос: «Виктор, Петр, Мария, Людмила, где ты? Почему ты прячешь лицо свое от меня? Я хочу иметь общение с тобой. Я хочу видеть лицо твое. Я хочу слышать слова твои. Я хочу оказать тебе великую любовь свою. Почему ты говоришь, что ты убоялся? Почему ты говоришь, что ты наг? Почему ты скрылся? Кто тебе сказал, что ты наг?» Слово Божие говорит нам о том, что находящиеся в таком положении действительно наги. Ты спрятался в кустах и думаешь, что никто не знает, что ты там делаешь? А Господь говорит: знаю твои дела. Ты не холоден и не горячий. Если бы ты был холоден или горячий, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен
и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Так говорит Господь последней Лаодикийской церкви, о чем мы читаем в 3 главе Откровения Иоанна. Спрятаться в смоковных листьях христианину просто невозможно. Псалмопевец говорит: «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподние, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь в край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, если мы понимаем, что мы должны служить Богу, если мы понимаем, что мы должны бороться со грехом, если нам совершенно понятно, что эти три подружки являются самыми большими врагами нашего духовного положения, то как мы должны относиться серьезно к своей будущей жизни? Мы должны понимать, мы должны так и жить, как понимать, слушать Слово Божие и никогда не слушать слов дьявола. Иисус Христос распялся на Голгофском кресте, потому что был послушен Богу, Отцу Своему, даже до смерти крестной. Поступаем ли мы так? Отдаем ли мы силы свои для того, чтобы сохранить верность Христу, чтобы не соблазняться тем словам, которые предлагает нам в уши наши враг душ человеческий? Пусть Господь благословит нас помнить о том, что Слово Божие – это главное, то, что мы должны иметь перед собой. И никакие другие соблазны не должны соблазнять нас, чтобы увести нас от Него, от Бога нашего. Пусть Господь благословит каждого из нас. Ему, Господу нашему, Творцу Небес, принесем молитвы своих, славу и благодарность Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Летом, когда Ирина Сергеевна с дедушкой Петром Ивановичем ходили за ягодами, они нашли прекрасное живописное место на берегу озера. И теперь, в теплый осенний субботний день, Каратаевы вместе с Пелтонинами, по предложению Ирины Сергеевны, приехали отдыхать сюда на лоно природы.
1: Ну, молодежь, продолжайте.
2: Прошу слова.
3: Я хочу сказать.
2: Друзья, прошу тишины.
4: Тихо, тихо, Верочка. Дай Сереже сказать. Ну давай, Сережа, что ты хотел нам сказать?
2: Это здорово, что нам пришла мысль пойти в поход. Спасибо вам, дедушка и мама, что вы там хорошо все устроили. Скажем все вместе. 3-4.
5: Сердечно благодарим.
2: А всем остальным спасибо за то, что согласились пойти с нами. Ведь вместе намного интереснее.
6: Конечно.
2: И еще поблагодарим Бога за всю эту красоту вокруг нас. В честь этого споем. Вера, начни, великий Бог.

0: Я благодарен Богу за этот год. Я сказал все.
1: Ну, Сережа, ты настоящий оратор.
2: Да, прямо как
1: я прямо удивляюсь.
3: Да, Сережка очень вырос за этот год, особенно за это лето.
2: Ну, а что теперь? Давайте-ка приступим к делу.
1: Давайте.
2: Как Сережа говорит, по местам. Кто на рыбалку, кто на прогулку, а дежурный за дежурство.
4: Я на рыбалку.
5: Я на прогулку.
6: Я пошел за дровами.
2: Ну, давайте.
1: Ну, а я уж подежурю здесь. А где же эта наша маленькая стрекоза? Куда она убежала?
2: И правда, что-то давно ее не видно. Вадим, сходил бы ты поискал ее, еще заблудится.
6: Ты не беспокойся, мама, она сейчас придет. Далеко она не ушла. Наверное, где-то поблизости гуляет.
3: А вот она идет.
2: А с кем это она идет?
0: Кого это она к нам ведет?
2: И правда, вот уж настоящая стрекоза.
7: Да.
5: Мам, а я гостя к вам веду.
1: Да
2: вот как. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Это ваша пивунья? Наша. Ого, как вас тут много собралось. А что
1: да она собрались.
2: Да ничего такого особенного. Просто заворожила меня своим пением.
7: Ах, вот оно
2: Думаю,
7: что.
2: Думаю, кто это там так чудесно поет? Что это за лесная фея обнаружилась в этом лесу? Выхожу, а это и прям фея. Светловолосая, краснощекая. С таким большим букетом в руках.
5: А мы с тетей Светой так интересно уже поговорили.
7: Да ну.
5: Она только не верит, что есть Бог.
1: Ну ты, Верочка, прямо сразу все выложила. Познакомь нас сначала с твоим гостем, а потом уж поговорим.
2: Да.
5: Тетя Света, это моя мама.
2: Очень приятно. Ирина Сергеевна, рада познакомиться. Светлана Федоровна.
5: А это тетя Хельми.
7: Хельми Ивановна, очень приятно. Также.
5: А это мой дедушка.
1: Петр Иванович Каратаев.
2: Светлана Федоровна, очень приятно.
3: Адам Павлович.
2: Очень приятно. Да я уже заочно всех знаю. Мне Верочка заранее уже про всех рассказала.
3: Вот как?
7: Да, она успевает. Настоящая наша стрекоза.
1: Тогда присоединяйтесь, Светлана Федоровна, к нашей большой семье.
7: Да, добро пожаловать.
2: Спасибо. Я смотрю, у вас тут весело.
7: Да.
2: А вы что, и правда все родственники?
5: Да, самые настоящие. Правда здорово?
2: Интересно. Вы уж извините, что я сразу так это к вам вторгаюсь.
7: Ничего, ничего.
2: Но меня Верочка очень заинтересовала своими рассуждениями. Прямо молодец.
7: А, что она там вам такого рассказала уже?
2: Да мы в основном с ней о Боге говорили и о природе.
7: Ну, как всегда, Вера.
2: Извините за назойливость. Вы что, серьезно верите в Бога?
3: Совершенно серьезно.
2: Интересно. Не часто вообще-то таких людей встретишь. Как это можно в наш век науки и техники верить в Бога? Не представляю.
0: А мы верим в Бога.
6: Да, и наука нам в этом помогает.
2: Да, неужели? Тебя что, так в школе учат?
6: Да нет, не так. Нас учат теории эволюции, но мы верим в Библии.
3: Знаете, Светлана Федоровна, есть на свете чудеснейшая книга.
7: Да.
3: Она называется Библией.
2: А, так это же книга мифов и легенд. Слышала я и даже читала Библию для верующих и неверующих.
7: О.
2: Давно, правда?
1: Но это совсем не то.
7: Это совсем другое, Светлана Федоровна.
1: Вам надо познакомиться с настоящей Библией.
7: Да.
1: Это живое слово.
2: Да, ну, я верю в теорию эволюции. По-моему, там очень все последовательно.
7: Ну, это как сказать...
0: А по-моему, она даже смешна.
2: Вот как? Ну, ты, по-моему, еще слишком мал, чтобы так заявлять. Наука пока еще не доказала ничего, и она не доказала, что Бог есть. Неужели все ученые ошибаются?
3: Не будем брать ученых. Вы сами когда-нибудь, глядя на окружающий мир, задавались ли вопросом, кто он, создавший все это?
7: Да.
2: Теория эволюции, по-моему, все объясняет.
1: Эта теория ничего не объясняет, а только отнимает у человека настоящую радость, восхищение сотворенным Богом миром.
2: Совершенно верно. Враг душ, то есть сатана, пользуется этой теорией, чтобы постоянно лишать Бога всякого почитания, которое должно, в принципе, принадлежать только ему одному.
8: Да, она отнимает у нас детскую радость, удивление и восторга делами своего отца.
2: Да, именно.
6: По-моему, это все равно, как если бы наш соседский мальчишка вдруг пришел и сказал, что вон ту большую лодку, на которой мы только что рыбачили, сделал не наш папа, да. А она сама создалась из плавающих вокруг бревен досок и сучек.
8: Это же не то. Ну как же не то?
5: Прямо глупость.
1: В Библии сказано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога.
8: Да.
3: Взять хотя бы простое дерево, оно уже одним только присутствием говорит нам об удивительном плане Творца.
1: Действительно.
6: Настоящая фабрика.
2: Да, вот это правильно. Растения скрывают себе, ну, просто чудеса. Это моя слабость, между прочим.
8: Да, вы увлекаетесь диалоги или
2: растениями.
5: Расскажите, тетя Света, что-нибудь интересное. Вы ведь знаете?
2: Ну что ж, Верочка, попробуем совершить экскурсию на этот чудо-завод. Как ты считаешь, Верочка, что вот в этом дереве большом самое главное?
5: Корни.
8: Правильно.
2: Совершенно правильно.
8: Да.
2: Вот взгляните здесь у нас под ногами. Миллионы маленьких корешков. Все они переплетают землю. Вон здесь торчит.
8: Да.
2: И вон там. И корень – это первое чудо природы. Хотя мы ничего не видим, а корешки усиленно работают. Они ищут необходимые минеральные вещества и воду.
8: Ты же знаешь, что такое минеральные вещества? Помнишь, Верочка, мы же говорили об этом.
2: И вот эти вещества по таким маленьким-маленьким канальцам спешно передаются к листьям. А листья тоже не бездействуют, тоже трудятся. Они приготовляют крахмал, аминокислоты, а потом спешат распределять все это по всему дереву,
8: видишь,
2: чтобы каждый получил пищу.
1: Это интересно все же.
2: И корень в том числе. Ведь его тоже надо питать.
5: Как интересно.
8: Да, интересно.
2: А еще, знаете, в зеленых листочках есть такое вещество, хлорофилл.
6: Угу. В школе, да, проходили.
2: Ну вот, видишь. И с помощью этого вещества листочки берут из воздуха углерод и отделяют из него кислород, которые потом они выпускают в окружающую нас атмосферу.
3: Да, это очень интересно.
2: Но что здесь еще нужно? В чем секрет? Что без солнышка ничего не получится.
8: Вот. Да.
2: Все это происходит
1: интересно,
2: только при участии солнца. А вообще, знаете, о растениях можно рассказывать бесконечно.
8: Да, это такой богатый мир.
2: И вот знаете, меня больше всего удивляет то единство и взаимная связь, которую я вижу в растениях. Ведь каждая клеточка, каждый листочек делает свое дело, на которое оно предназначено.
1: Как чудно все.
2: Да. И в то же время они так зависимы друг от друга, что в отдельности ничего бы не смогли сделать.
8: Ничего бы.
2: Правильно.
6: Ну, конечно.
2: Просто чудеса.
8: Да.
6: А вот сколько нужно мудрости для того, чтобы сконструировать такое насосное устройство, которое могло бы поднимать воду на такую высоту? Ведь от корней до листвы вода движется со скоростью 60 метров в час. Даже посчитано, что такая система может поднять воду в дереве высотой в 3 километра.
8: Чудо настоящее.
2: Интересно, что у дерева нет двух одинаковых листочков. Так же, как и снежинок двух одинаковых нет. Помнишь, Вадим, ты говорил, что один ученый увеличил 400 тысяч фотоснимков снежинок.
6: Ага.
2: И тщательно проверил их узор. И ни одного узора не повторилось дважды.
6: Да,
3: да, куда ни посмотришь, везде видна рука нашего Творца.
8: Воистину так.
3: Да.
8: Вот вы, Светлана Федоровна, сами удивляетесь чудесам природы. Но неужели они ничего вам не говорят о разуме, о высшем разуме? который сотворил все так чудесно. Вы никогда не задумывались?
2: Ну, знаете, я как-то просто не думала в таком разрезе. Но вы меня очень заинтересовали. Особенно ваша лесная пивунья.
5: А вы приходите к нам в гости. Мы вам много расскажем о Боге.
1: Правильно. Если желаете, то всегда, пожалуйста, заходите.
2: Ну, спасибо.
8: Да, приходите. Мы будем
3: пожалуйста,
8: рады.
3: Приходите.
8: С удовольствием. Я вам дам адрес. Подождите минутку. Сейчас я
2: сумочку. Вот бумажка. Вот у меня как раз.
8: Вот, спасибо. Вот.
2: О, так вы, по-моему, недалеко живете.
8: Недалеко?
2: Да.
8: Вот как. Может, мы соседи с вами?
2: Обязательно зайду.
8: Обязательно. Заходите.
2: Ну, а сейчас мне нужно пойти. Меня там уже, наверное, ищут. Да. Мне очень с вами было приятно.
9: Да. Так же с вами приятно было познакомиться.
5: Мама, я провожу тетю Свету.
8: Только недолго. Скоро уже будем собираться. Хорошо?
5: Я быстренько.
2: Ну, ладно. До свидания всем.
8: До свидания. Всего вам хорошего. До свидания.

0: «Я как-то не думала в таком разрезе», — сказала Светлана Федоровна, «что природа говорит нам о разуме, сотворившем ее. Сколько раз мы тоже на своем месте просто как-то не думали в таком разрезе, когда речь вдруг заходила о Боге. Нас по-другому учили, воспитывали. Мы просто не слышали, чтобы эти вопросы освещались с другой стороны. И поэтому некоторым кажется наивным и смешным утверждение, что якобы Бог, наивысший разум, спланировал и создал наш мир и Вселенную. Для других, наоборот, звучит анекдотом теория, согласно которой природа и наша Земля, которые управляются ясными физическими законами и в которых имеются наивысший порядок и логичность, произошли сами по себе, совсем случайно. Каждому объективно мыслящему человеку нужно признать, что требуется больше веры, чтобы поверить в то, что беспорядок, благодаря случайности, мог породить порядок и разум, чем поверить в то, что самое великое чудо, самая сложная конструкция во всей Вселенной, сама жизнь, результат труда наивысшего разума, всемогущего Бога, который сам говорит через Библию, что Он — Создатель всего существующего. В наших последующих передачах мы, вероятно, еще будем говорить об этих вопросах и послушаем также мнения и доводы нашей новой знакомой Светланы Федоровны. Но сегодня, прежде чем расстаться со Светланой Федоровной и Каратаевыми, послушаем еще раз, что Светлана Федоровна сказала о взаимосвязи в растениях.
1: Знали. А вообще знаете, о растениях можно рассказывать бесконечно.
2: Да, это такой богатый мир.
1: И вот знаете, меня больше всего удивляет то единство и взаимная связь, которую я вижу в растениях. Ведь каждая клеточка, каждый листочек делает свое дело, на которое оно предназначено.
3: Как чудно все.
1: Да. И в то же время они так зависимы друг от друга, что в отдельности ничего бы не смогли сделать.
2: Ничего бы.
0: Живые клетки, зависимы друг от друга. Бог так спланировал. Эта взаимосвязь важна не только в мире природы. Она также важна в духовном мире, в Божьей Церкви, среди христиан. Бог предназначил для христианина общение, взаимосвязь с другими верующими, а не одиночество и независимость. Бог предвидел, что христианин, добровольно отделившийся от других, никогда не будет способен исполнить Богом данное ему поручение. Одинокий христианин слаб и склонен впадать в уныние. Поэтому Божий замысел для верующего – тесное общение с другими детьми Божьими. Наблюдая за жизнью первой христианской церкви на страницах Библии, мы видим, в чем состояло церковное общение верующих. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба, и в молитвах. Первая церковь удовлетворяла свою основную нужду в совместном общении. Верующие пребывали в учении апостолов, то есть апостолы их учили. Так как за короткий промежуток времени уверовало большое количество людей, никто в отдельности не мог ожидать, чтобы апостолы их лично учили. Возможно, в общине имелись также, как и в наших церквах, общие часы разбора Библии. Изучая совместно Слово Божие, христианин не только растет в познании, он также развивает близость с другими верующими, разделяя с ними те прекрасные истины, которые Бог, наш Небесный Отец, дает Своей Церкви. Мы видим, что все верующие принимали участие в собраниях поместной Церкви. Также в нашем современном мире каждый последователь Христа нуждается в этом общении верующих. Даже христианские радиопередачи не могут заменить для вас поместной церкви, если она есть в вашей области и если вы можете туда ходить. Молодым в своей вере верующим особенно трудно жить христианской жизнью без общения с другими христианами. Они нуждаются в силе и опыте старших, более зрелых верующих, а старшие верующие, со своей стороны, нуждаются в энтузиазме и энергии молодых. Таким образом, вся Церковь Божия растет и подкрепляется. В первой церковь много молилась вместе. Молитвенные собрания в церкви или в частных домах подкрепляют духовное общение. В молитве верующие совокупляются вместе, в любви и милости ходатайствуя друг о друге пред Богом и поклоняясь Ему вместе. И под конец мы можем отметить, что члены первой церкви материально помогали друг другу. Они помогали нищим, сиротам и вдовам. Из-за того, что верующие имели такой добрый дух, такую щедрость сердец, апостол Павел смог написать филиппийцам такие слова. Я читаю из английского перевода. «Вы имеете общение духа, вы имеете милосердие и сострадательность». Положение должно бы быть таким и сегодня в наших церквах. Общение с другими верующими – важная часть нашей духовной жизни. Если общение между отдельными верующими важно, то также важно и общение между общинами. Это межцерковное общение стимулирует церковь. Оно расширяет наш кругозор и помогает каждой общине осознавать свою часть в целом, в деле Христовом. Когда мы общаемся с другими церквами, формируются полезные для Божьего труда знакомства. В некоторых областях раз в месяц совершаются церковные посещения. Две церкви договариваются о проведении совместных собраний по очереди в своих церквах. На таких собраниях проповедуется Слово Божие, верующие свидетельствуют о своем обращении, рассказывают о Божьих ответах, полученных на свои молитвы. Если возможно, устраивают совместный обед между собраниями. Пению и музыке также отводится свое место на подобных собраниях. Также важны межцерковные молодежные собрания. Они имеют большое значение. Соревнования в знании Библии между молодежными группами стимулируют в изучении Слова Божьего. Совместные музыкальные выступления также привлекают души к церкви. В западном мире также практикуются особые межцерковные собрания отдельно для женщин, для мужчин, проводятся лагеря для подростков, детей. И, возможно, самым важным видом совместного труда между церквами являются объединенные евангелизационные кампании. В таких случаях поместная церковь приглашает какого-нибудь благословенного Богом благовестника и музыкальную группу на это служение. Такие собрания могут оказать огромное влияние на местность. Поместная церковь должна поднять свой взор и смотреть дальше своих стен, чтобы увидеть зреющие поля человеческих душ. Совместный труд помогает церкви помнить, что Христово тело включает в себя всех верующих повсюду. Церкви нуждаются друг в друге точно так же, как и отдельные верующие. Сегодня мы видим вокруг себя, особенно на Западе, сближение возрожденных верующих, исполненных Духом Божиим. Большие межцерковные собрания показывают миру, что любовь Христа и общение Духа Святого имеют большую силу, чем деноминационные границы. Иисус сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Прежде чем закончить, я хочу сказать, что хотя и существуют разные евангельские течения, которые в Советском Союзе часто называют сектами, это не может быть серьезным препятствием для человека, искренне ищущего Бога. Временами мы получаем письма от слушателей, которые искренне ищут истину. Один слушатель в своем письме пишет: «Все верят в одного Бога, в единого Иисуса. Но в то же время все яростно доказывают, что только их вера истинная, и приводят убедительные доводы, ссылаются на Библию. Так какова же она, истинная вера? Помогите». Автор этого письма не одинок в своем искании. Есть много подобных искренних искателей. Они знают, что есть нескончаемая вечность, небо, что есть Бог, и они хотят в вечности пребывать на небе. Они спрашивают, как нам достичь этого? Это важный вопрос. К нему нельзя относиться легкомысленно. Ответ на этот вопрос заключен в словах старой, любимой всеми христианами песни: «Я душою прильнул ко Христу». Ваша вечная участь в конечном итоге зависит не от церкви, в которую вы ходите или к которой вы принадлежите, и не от вашего положения, слабы ли вы и часто ли спотыкаетесь на пути в своей вере. Ваша вечная участь зависит от вашего отношения к Голгофскому кресту. Друг мой, прильни душой к старому Голгофскому кресту, на котором умер твой Спаситель Иисус Христос, и ты достигнешь неба и будешь проводить свою вечность вместе с Богом.

Вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем, Богом, самые важные вопросы, которые мы должны выяснить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие, так как оно написано. Верующие с радостью помогут вам. Если вы не имеете такой возможности, то напишите нам по адресу нашей редакции. Наш адрес – Финляндия, 137-20, город Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, город Парола, Ивану Степановичу Хауке. Желаем вам, друзья, всего хорошего и обильного Божьего благословения. До новой встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Сердце как логово зла» из книги Сперджина «12 проповедей о сердце». На текст из Евангелия от Матфея, 15 главы, 19 стиха. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Никогда не вредно лишний раз напомнить, что вера имеет самое непосредственное отношение к сердцу или душе человека. Недостаток человека заключается в том, что он легко поддается искушению и забывает, что Бог есть Дух, и всякое поклонение, воздаваемое Богу, должно быть поклонением духовного свойства. Этот греховный недостаток человека полностью проявляется в идолослужении. Вместо того, чтобы воздавать почести великому невидимому и любить его всем сердцем, человек ставит идолов из камня и дерева, кадит и поклоняется им, восклицая «Вот мой Бог!». И даже если идолослужение не облекается в столь грубые, откровенные формы, оно принимает иную, ничуть не менее оскорбительную для Бога форму. Человек оправдывается, что, мол, невозможно с усердием поклоняться Богу, не удерживая его в памяти с помощью того или иного внешнего предмета. Обретя сей внешний предмет, человек потакает своему порочному внутреннему существу и внедряет чуждое Богу произвольное богослужение и ненужные обряды. Бог требует поклонения души, а люди поклоняются ему телом. Бог просит о душе, а люди служат ему устами. Богу интересны их мысли и ум, а люди приносят ему налоги, одежду и свечи. Но если человеку становится стыдно уже от той самой мысли, о языческих суевериях, то он спешит доставить своему Творцу плоды любящего сердца, желая покорить свой разум учению великого Создателя и предать все свои дарования на службу Всевышнему. И в веке нынешнем, как, впрочем, и в прошлые века, стражи нашего Израиля обязаны наставлять в необходимости поклоняться духам, ибо древнее язычество еще живо между нами, хотя и отличное по форме, но неизменное по содержанию. Мы говорили об идолослужении как о чем-то погребенном в Афинах и отправленном к праотцам в Древнем Риме, но оно, это идолослужение, живо и до сегодня, проявляясь, например, в пьюзиизме. Люди по природе своей остаются, как всегда, идолопоклонниками. Вот и в наши дни пропагандируемое пьюизистами идолослужение оскверняет простоту истинного богослужения, проталкивая ребяческие символы и эмблемы вместо той возвышенной истины, что Богу следует поклоняться в духе и приближаться к Нему только посредством искупительной жертвы Его единородного Сына. Надеюсь, что сегодня вы не осудите меня за то, что я намерен привлечь ваше внимание к проблеме, связанной с сердцем человека. Да-да, я прошу вас обратить внимание на сердце человека, точнее, на ваше собственное сердце, мои дорогие слушатели. Спасенные и неспасенные, именно к вашей собственной внутренней сущности я прошу вас обратиться. Стих, взятый нами к рассмотрению, — это зеркало, в котором каждый человек может увидеть себя. Я не имею в виду лицо. В этом зеркале можно увидеть отражение греха. Итак, тот, который не обманет и которого невозможно обмануть, открывает грех сердца человеческого и, препарируя, исцеляет. Приступая к нашему стиху, мы остановимся прежде на страшном вердикте, изложенном в нем. после чего рассмотрим другие доктрины, на которые укажет нам наш стих. Прежде всего, обратим внимание на вердикт, изложенный в стихе. Спаситель говорит, что источником всех форм нравственного зла является сердце. Христос упоминает здесь не более или менее умеренные формы греха, но самые вопиющие – прелюбодеяние, убийство и хулу. Данный стих выдвигает обвинение против человеческой природы, и это обвинение наиболее серьезное из всех, что можно выразить словами. Спаситель говорит прямо. Без намеков он говорит о наиболее отвратительных формах греха, утверждая при том, что все они исходят из сердца человека. Находятся деятели, которые утверждают, что грех случайен, что он не присущ сердцу человека. Однако Спаситель утверждает, что грех исходит из сердца человека. Некоторые говорят, что эти преступления – суть ошибочные суждения человека, что общественный строй в определенные моменты давит на людей так, что они не в состоянии вести себя иначе, согрешают, поскольку ошибочные суждения толкают их на путь злодеяний. Однако Спаситель увязывает происхождение этих преступлений не с головой, не с мозгом, не со способностью превратно мыслить, а с сердцем и его порочными страстями. Он называет вещи своими именами. Источником зла является часть человеческого естества, и этой частью является сердце, которое производит ядовитый плод. Сердце — не ветка, которую можно отпилить и выбросить прочь, не конечность, которой можно лишиться. Оно — сама суть и существо человека. В действительности Христос говорит, что похоть не приходит к нам извне, через глаза. Она приходит из глубины души порочного существа. Разве убийство совершается необузданной рукой? Нет, оно совершается необузданным, своенравным сердцем. Разве человек крадет только потому, что опрометчиво попадается искушению? Нет, говорит Спаситель. Кража есть результат истечения алчной страсти, обитающей во внутреннем человеке, которому присущ порок. Всякое зло, упоминаемое в нашем стихе, исходит из неотъемлемой части человека — его сердца. Сердце и есть подлинная сущность человека. Оно является твердыней города человека, источником и водоемом человеческой души, причем все остальные элементы, образующие структуру человеческой души, можно сравнить с системой подземных коммуникаций, как бы берущих начало от этого источника и расходящихся по улице города. Спаситель указывает на важнейшую движущую силу в системе человеческой души и восклицает: «Вот оно, зло!» Будучи великим врачевателем, Христос возлагает руки на самую сущность человеческой природы и говорит: «Вот болезнь!» Проказа греха гнездится не в голове, не в руках и ногах, а в самом сердце. Яд, проникший в средоточие организма, отравляет все периферические органы. Под словом «сердце» мы обычно понимаем страсти, и, несомненно, страсти человека, суть, источник его преступлений. Это происходит потому, что человек любит всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всею крепостью не своего Творца, а только себя, и тем самым нарушает в угоду себе законы, установленные Создателем. Дела человеческие оскверняет то, что человек не любит судов справедливых, законов верных и заповедей добрых, находит удовольствие в ложной клятве и злоумышлениях против ближнего. За всем этим стоит сердце, если под словом «сердце» мы понимаем суть человека. Человеческая душа в своей сущности, в совокупности внутренних важнейших свойств, испорчена основательно. Я бы даже сказал, в высшей степени испорчено. Послушайте, что говорит Яхве. помышление сердца человеческого, зло от юности его. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Рассмотрим в уничижении мутные потоки нечистоты, которые, как говорит Спаситель, проистекают из сердца человека. Он говорит о злых помыслах. Некоторые не придают значения злым помыслам, но Бог судит иначе, поскольку Он судит человеческие дела не по внешним проявлениям побуждений бренной плоти, а по страстям внутреннего человека, которыми те дела бывают возбуждены и продиктованы. Злые помыслы являются таким же злом, что и злые дела. Ибо, проследив истоки зла до его корней, мы найдем побуждение, которым продиктовано это зло. А само побуждение, в свою очередь, приведет нас в область помыслов. Таким образом, злые помыслы, которые на первый взгляд кажутся не столь греховными, как злодеяния, на самом деле являются гнездилищем для греха. Люди иногда спрашивают, неужели из-за каких-то мыслей нас приговорят к смерти? Лучше бы им знать, что если они не покаются, то, несомненно, погибнут из-за греховных помыслов, и неважно, если их греховные помыслы никогда не воплотятся в злодеяниях. Вина их оттого нисколько не уменьшится. Норовистая лошадь не теряет своего норова под ударами кнута, не дающего ей разбить экипаж вдребезги. Ее характер остается прежним. Кнут лишь сдерживает. Но что произойдет? Потеряй, кучер, кнут. Так же и с человеком. Ограничения, накладываемые законом, не дают ему совершить всего, к чему склоняет его нечестивое сердце. Несмотря на то, что падшая человеческая суть пребывает за решеткой законов и в темнице страха наказания, человеческое сердце остается по существу логовом чудовищ. Отопри, владелец, его дверь, и вы увидите все, на что они способны. Злые помыслы исходят из сердца. Злые помыслы — суть следы того, что кроется в сердце. Злые помыслы не били бы ключом внутри человека, если бы их там не было. Злые помыслы не приходили бы на сердце, когда бы они не были присущи душе. Далее наш Господь говорит об убийствах. Мы, имея в виду то, как толкует убийство Иоанн, вправе рассматривать под убийством всякое проявление беспричинного гнева. Взрывы страсти и приступы бешенства, при которых нам хочется убить или обидеть, оскорбить или ранить людей, а также с радостью наказать при первой же возможности, относятся к тому же классу преступлений, что и убийство. Сами убийства — суть проявления низменных страстей человеческого сердца. Если бы искр этих страстей в сердце человека не было, никакому искушению не удалось бы раздуть из них пламя. Не потому ли человек творит убийство, что почитает себя лучше других? Всякому очевидно, что так и есть. Следовательно, именно потому, что страсти не творят правды, они ведут человека к свершению этих ужасных злодеяний. Злодей сидит у домашнего очага и мысленно убивает людей. И, сидя дома, он вонзает в них кинжалы из слов, ибо по природе своей зол, самолюбив и нечестив. Далее Господь упоминает прелюбодеяние. Люди никогда не предавались бы своим грязным похотям, если бы таковые не были дороги их внутреннему человеку. Люди потому и предаются этому пороку, что он сладок для их душ. Если вол пьет воду, то это потому, что жаждет. А если человек увлекается постыдными страстями, то потому, что душа его жаждет удовольствия. Кто никогда не предавался подобным деяниям, но размышлял о них, виновен пред Богом. Нанесение ущерба ближним посредством кражи также проистекает от сердца. И опять-таки, разве не от того, что мы возлюбили себя больше Бога и больше ближних своих, поддаемся мы искушению желать чужого, и жадностью побуждаем и бываем действовать обманно. И вот дело доходит до ложного свидетельства. Но что есть ложное свидетельство, если не убийственная ложь в угоду своему внутреннему человеку? Разве это не свидетельство недостатка подлинной любви к нашим ближним и нашему Богу? Перечень преступлений завершается упоминанием о хуле. Но что стоит за ней, если не сердце, ставящее себя превыше Бога и затем стремящееся растоптать Бога посредством оскорбительных, бранных и ругательных эпитетов в отношении Его? Сердце — вот источник всего зла. Не было бы никаких убийств, никаких прелюбодеяний, не было никакого богохульства, если бы сердце человека было чистым и праведным. Если бы человек любил прежде всего Бога, то этих преступлений не могло бы быть в принципе. Но сердце человека исполнено зла. Отсюда и все злодеяния. Спаситель не находит нужным представлять доказательства тому, что все зло исходит из сердца. Он просто констатирует этот факт. А поступает он так, потому что это очевидно. Когда видишь, откуда проистекает нечто, становится ясно, что вначале это нечто находилось там, откуда вытекает. Прошлым летом я обратил внимание на ос, постоянно вьющийся

необходимости открывать школу порока. Злые помыслы у вашего дитя появятся сами по себе, так что посылать его за ними в дьявольский детский сад не понадобится. Ненаученные никем воровать дети, воспитанные в духе чести и непорочности, бывают уличены в мелком воровстве уже в раннем детстве. Мошенничество и ложные свидетельства, представляющие собой разновидность лжи, столь обычны, что язык, который никогда не произносил ложного свидетельства, по всей видимости, является синонимом языка, который ни разу не произнес ни одного слова. Надо ли искать причину этого явления в пороках образования или в самом человеческом естестве? Мошенничество и ложные свидетельства столь широко распространены, что даже там, где ухо слышит только правду, дети научаются лгать. Люди учатся лгать сами по себе. Они любят злословить о своих товарищах, невзирая на то, соответствуют ли их злые слова истине или нет. Причем делают это они с явным удовольствием. Откуда берется зло? Неужели извне? Бывает, что люди нарочно пускают о других клевету, зная, что плод их уст не нуждается ни в каких заботах, ибо помойное ведро клеветы можно выплеснуть на улицу, и первый же прохожий, испачкавшись нечистотами, станет их разносчиком. Грязь клеветы пойдет триумфальным маршем сама собой по всему свету, между тем, как правда, которая была бы к чести доброго человека, будет забыта, пока Бог не вспомнит о ней в судный день. Учить грешить не обязательно. Стоит крошечному крокодилу вылупиться из яйца, как он начинает проявлять повадки своей мамаши. Он с яростью кусает палку, сломавшую скорлупу, и все, что попадется ему на глаза. Змееныш, едва родившись, начинает шипеть. Вы можете вскормить тигренка у себя в квартире, но вскоре он станет таким же кровожадным, каким бы стал в джунглях. То же самое происходит и с человеком. Ибо он грешит так же естественно, как молодой лев, жаждущий крови, или змееныш, накапливающий яд. Грех заражает сокровенную душу человека от рождения. Хуже всего то несомненное обстоятельство, что человек грешит при всех мыслимых и немыслимых обстоятельствах. Вам приходилось слышать трогательные истории о наивности человеческой природы. Раньше считалось, что дикари в своем простодушии видели Бога во всяком облаке и слышали его голос в ветре. Когда же путешественники сталкиваются с образцовым простодушием дикарей, какими жалкими представителями рода людского предстают эти дикари перед ними? Философы, некогда воспевавшие чистоту человеческого естества, неоскверненного цивилизацией, вынуждены пересматривать свои теории. Теперь они утверждают, что дикари — это промежуточное звено между человеком разумным и обезьяной. Снимите вретище условностей, уберите мошеннические уловки, и дитя природы предстанет обнаженным во всей красе. О, какое весьма симпатичное дитя! Пусть тот, кто восхищается им, поживет рядом с дикарем и убедится сам, насколько симпатично это существо. Пред ним померкнут коварство и хищнические наклонности любого представителя животного мира. Природа дикаря, в общем, такова, что трудно описать. Ибо некультурный человек представляется весьма и весьма опустившимся и испорченным. Однако, станет ли он лучше, получив высшее образование? Я полагаю, что не было народа более образованного, чем древние греки. Тем не менее, история учит тому, что личности даже лучших философов и мудрецов Древней Греции, таких, например, как философ Сократ и Архонт Солон, были столь растлены, что нам даже тяжело в это поверить.

0: У нас сегодня есть довольно свидетельств тому, что ни невежество, ни ученность не в силах обуздать грех. Невежда научается греху без всяких книг, как, впрочем, и ученый научается греху в не меньшей степени, несмотря на свои познания. Одним из самых образованных народов нашего времени являются индусы. Но каков нравственный облик представителя этой расы? Побывавшие среди индусов не осмеливаются говорить обо всем, что им приходилось наблюдать. И миссионеры передают нам только шепотом то, что они видели в храмах, где индусы собираются на богослужение, и где у подножья богов, по всей видимости, им надо было бы проявлять лучшее из природных своих свойств. Однако их поведение столь непристойно, что и говорить о нем страшно. Да, скажете вы, некоторые народы порочны независимо от культурного воспитания. Ну а как насчет христианских народов? Что на это сказать? Многие так называемые христиане едва ли лучше представителей нехристианских народов. Человек религиозный ничем не лучше человека нерелигиозного, если религия не трансформирует его сердце и не сделает из него нового человека. Сердце под одеждой христианина остается таким же скверным, как и под шкурой бушмена, если только благодать не коснется его. Возьмите и научите дитя соблюдать все внешние требования нашей святой веры, усмотрев во всем воспитании его преподавание тех принципов строжайшего учения, какие вашей душе будет угодно выбрать, и вы убедитесь, что без Святого Духа, снисходящего на него и дающего ему сердце чистое и дух правый, его внутренний человек отыщет любую лазейку, чтобы проявить свой грех, под каким бы гнетом его ни держали. Более того, печально известно, что одни, воспитанные в исконно пуританской среде, оказывались в последующем порочными, другие, воспитанные не в такой правоверной среде, становились почти такими же скверными, лицемерными притворщиками, религиозными фарисеями, так и не познавшими реальной силы своей религии, как и первые. Ветхая природа всюду, как ни отмывай и как ни очищай, как ни вяжи, как ни обуздывай и как ни усмиряй ее, остается все той же ветхой, падшей природой, которой недоступна суть духовного. Можно обращаться с человеком, как обращались в прошлом, с бесноватыми. Можно связывать цепями, можно приложить усердие, чтобы укротить его. Но когда подойдет древний злой дух, человек снова порвет цепи нравственных обязательств и устремится к тому или иному греху. То ли зайдется от избытка сластолюбия, то ли выйдет из себя от избытка порочного лицемерия, формализма и самомнения. Воистину, подобные проявления только поддерживают истину. Человек грешит в любом месте, в каком угодно обличии, но все же он грешит больше, познав всякое коварство и зло греха. Что мотылек, летящий к огню на погибель, то и человек, стремящийся ко греху. Если наученный горьким опытом, он уже не совершит того греха, которым опалился, то примется за другой ничуть не лучший. Допустим, человек бросил пить. Но почему он начинает превозноситься? Если можно избавить человека от внешних проявлений греха, то как исцелить его от тайного греха? Вы можете оправдывать человека пред людьми, но оправдать его перед Богом не сможете. Тайный грех не проявляется внешне, но он все равно погубит своего носителя, если тот не покается. Многие умирают от внутреннего кровоизлияния. У таких людей не заметишь никаких открытых ран. И вы, дорогие мои слушатели, можете шествовать в преисподнюю и в одеждах нравственности, и в лохмотьях без нравственности. Путь для грешника один. Если вы не покорите свое сердце живому Богу, Он не примет вас, поскольку наблюдает не только за вашими внешними делами, но и за той деятельностью вашего сердца, преданной или предательской по отношению к Нему.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Сердце как логово зла» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце». На текст из Евангелия от Матфея, 15 главы, 19 стиха. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи!

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вас когда-нибудь преследовали? Жутковато, не правда ли? Особенно если неизвестно, кто и зачем гонится за вами. Это история о том, как один человек, напрягая все силы, разыскивал другого. Но все прояснилось, когда их сердца, умы и жизни стали освобожденными.

Если вам случалось когда-нибудь попадать в полную тьму, тогда вы знаете, как стремится глаз найти хоть какой-то отблеск света. Радиопередачи «Освобожденные» с 1950 года являются таким ведущим к истине светом, неся надежду миру, полному отчаяния и мрака. Эту самую длинную в истории радиовещания драму можно услышать почти в любом уголке мира на самых разных языках. Каждая передача преодолевает границы, проходит сквозь стены и закрытые двери, чтобы достичь и освободить сердца, томящиеся во власти греха и тьмы. Ибо истина сделает вас свободными. Этот вымышленный рассказ был написан специально в честь выхода в эфир 2500-го выпуска передачи «Освобожденные».

0: Мистер Фокс, мистер Фокс, я бы хотел, чтобы вы нашли моего сына.
1: Расскажите мне о нем.
0: Адамсу 18 лет. У него темные волосы. Рост 179 сантиметров, вес около 72 килограммов.
1: У вас есть его фотография?
0: Свежей нет. Последний раз он отказался фотографироваться. Почему-то это ему показалось унизительным. Вот, возьмите. Но ей уже больше года.
1: Давно он ушел из дому?
0: 5 месяцев назад. Полиция не хочет вмешиваться, так как в данном случае не совершено никакого преступления.
1: Когда вы общались с ним в последний раз?
0: 5 месяцев назад он вернул мне по почте из Чикаго свою кредитную карточку.
1: Как видно, парень с принципами.
0: Он совершенный идеалист и не выживет в этом диком мире. Где он находится? Что с ним сейчас?
1: Мне понадобятся деньги, чтобы начать его разыскивать.
0: Деньги не проблема, мистер Фокс. Главное, найдите сына. И желательно без лишней огласки. Я должен сохранить репутацию.
1: А что мне делать, когда я найду его?
0: Просто сообщите мне, где он находится. А дальше я разберусь сам.
1: Меня зовут Мэнни Фокс. Я частный детектив. Я знал, что найду мальчика, но не ожидал, что это произойдет так, как это случилось. До Чикаго было недалеко. Добравшись до города, я снял комнату и начал расследование. Вскоре я напал на его след. И поэтому позвонил отцу.
2: Так вы говорите, он в Чикаго?
1: Вероятно. Я начал поиски с того района, откуда он послал вам кредитную карточку. Я предположил, что ему пришлось найти какую-то работу, поскольку он больше не мог рассчитывать на ваши деньги.
2: И что же?
1: Я нашел место, где он работал до прошлой недели. Но потом он вдруг куда-то исчез.
2: Может быть, он уехал?
1: Не думаю. Парни с его работы сказали, что он хотел иметь свободное время, чтобы разобраться в жизни.
2: Там, в Чикаго?
1: Да. Он сказал, что хотел попробовать жить иначе.
2: Столько я лет пахал, как лошадь, чтобы дать ему все. И вот она, благодарность.
1: Может, ему нужно что-то, что нельзя купить?
2: За деньги все можно купить, мистер Фокс. Найдите его, пока он не погубил себя и меня тоже.
1: Сколько я не искал в отделениях полиции, я не смог найти его адрес. Я понял, что парень жил или на улице, или скрывался где-то еще, опасаясь преследования со стороны отца. Чтобы облегчить себе задачу и не спугнуть его, я решил переодеться нищим. Я несколько дней не брился, надел какие-то лохмотья и направился в нижнюю часть города. Бездомных найти было нетрудно, но потребовалось какое-то время, прежде чем мне удалось напасть на его след.
3: Простите, сэр, у вас не найдется одного доллара?
4: Нет, я сам хотел вас спросить о том же.
3: У меня? У меня ни цента.
4: У меня тоже. Но есть немного выпить. Вот. Если не против.
3: О, сэр, конечно, с удовольствием.
4: Вы не встречали где-то здесь парня лет 18? С длинными волосами, бородой и повязкой на голове?
3: Здесь таких много.
4: И, но этот он воспитанный, не как все. Еще глоток.
3: С удовольствием. Вы знаете, это никто иной, как Адамс. А зачем он вам?
4: Я приезжий. Он сказал, что поможет мне найти место для ночлега.
3: Скорее всего, он имел в виду миссию на Стейт-стрит.
4: Миссию?
3: Да, Pacific Garden Mission. Там хорошо кормят, но при этом предлагают на десерт еще и приличную порцию религии.
4: Он там?
3: Вы задаете, сэр, слишком много вопросов.
4: Я бы хотел найти его. Он обещал помочь.
3: Знаете что, поищите парня в библиотеке. Он там бывает почти каждый день.
4: Удобная возможность погреться.
3: Что я и делаю. Адамс там читает. Идем, я покажу.
1: На столе, за которым Адамс обычно читал в библиотеке, лежали какие-то книги. Мы ждали долго, но парень не появлялся. Я взглянул на название книг, которые он читал. Это была серьезная литература. Книги по философии, антропологии и даже по дзен-буддизму. Мальчик не просто сбежал из дому. Он пытался найти ответы на свои вопросы. Дело уже шло к вечеру, и я изрядно проголодался. Но пойти в ресторан напротив я никак не мог, иначе я сразу раскрыл бы себя. Но мой новый товарищ помог найти выход из положения.
3: Слушай, хочешь поесть?
5: Да. Где-то поблизости дают благотворительные обеды?
3: О, здесь неподалеку есть очень хороший ресторан. Идем.
5: Там что-то оставляют для таких, как мы?
3: Ну, конечно. Вот, смотри, в этих бидонах всегда найдутся какие-нибудь вкусности. Снимай крышку, не стесняйся.
5: Я все-таки предпочел бы благотворительную столовую.
3: О, вот это дело! Ты посмотри, что я нашел.
5: Тухлая курица.
3: Ты бери, здесь еще много, хватит нам обоим.
5: Спасибо, я не так уж голоден. Ты ешь. Я лучше пока подожду на улице и постерегу Адамса.
1: Пока мой друг обедал, я вышел за угол, достал из-под полы свой сотовый телефон и позвонил отцу Адамса.
6: Алло, я слушаю вас.
1: Говорит Мэнни Фокс. Ваш сын был сегодня в библиотеке. Я почти нашел его.
6: Вы видели его?
1: Нет. Но у меня его головная повязка, и стало быть, он все еще в городе.
6: Хорошо. Я на несколько дней улетаю по делам на Багамские острова. А так бы я сам приехал.
1: Не стоит. Лучше я сначала поговорю с мальчиком. Вы можете его спугнуть.
6: Послушайте, Фокс.
1: Кто-то идет сюда. Прощайте.
5: А где вы спите? Уже почти ночь на дворе.
3: Под мостом. Там же не дует. Идем.
5: Думаешь, найдется местечко и для меня?
3: Конечно. Многие уже уехали на юг.
5: Вас там никто не трогает.
3: Слава богу, пока нет.
5: А полицейские?
3: Мы им не нужны, пока сами не нарываемся.
5: Спасибо. Я скоро вернусь.
1: Я нашел секонд-хенд, купил там какой-то старый спальный мешок. При этом я был неприятно удивлен тем, что продавец обслужил меня с явным пренебрежением. Но вспомнив о своем внешнем виде, я все понял. Да, нелегко им приходится. Когда я вернулся под мост, было уже темно-темно и холодно.
3: Ух ты! Какой у тебя классный мешок, приятель! Ты где его достал?
5: Нашел в одном месте.
3: Может, поможешь и мне завтра найти такой же?
5: Ух, как холодно становится, черт возьми.
3: Да, я думаю, пора поискать какой-нибудь заброшенный дом или пойти в эту миссию.
5: О, а вот и Адамс.
3: Да-да-да-да, это он. Эй, Адамс, посмотри, кто пришел. Это Мэнни!
7: Какой еще Мэнни?
5: Привет, Адамс! Мы нашли твою повязку в библиотеке!
7: Я видел вас там, потому и ушел. Мне показалось, что вы были тот самый тип, который справлялся обо мне на работе.
1: Да, я пытался отыскать тебя.
7: Вас послал отец?
1: Я просто хотел поговорить с тобой, Адамс.
7: Передайте папе, чтобы оставил меня в покое! И не таскайте за мной, слышите?
1: Адамс, вернись!
3: Эй, тип, парень, это кто ты? Черт побери, И вообще, собственно, в чем дело?
1: Он побежал, я за ним. Но мне было трудно угнаться за молодым и здоровым юнцом. Адам снова куда-то исчез. А я вернулся в свой номер у гостиницы, принял душ, но не побрился и не сменил одежды. Я решил и дальше искать юношу среди бездомных. Был вечер, выпал снег. Под мостом ночевать уже было невозможно. Надеясь, что Адам искал приюта в миссии на Стрейт-стрит, я направился туда.
8: Заходите, брат, согрейтесь.
1: Спасибо. Здесь и в самом деле чисто.
8: А вы чего ожидали?
1: Я бывал в других приютах, но там было гораздо хуже.
8: Вам нужно место, чтобы переспать ночь?
1: Да, конечно. А сколько это будет стоить?
8: Нисколько. Бог помогает нам.
1: Бог и налоги, которые мы платим, не так ли?
8: Нет, сэр. Мы не берем у правительства ни одного цента.
1: Ну, у вас здесь столько людей. Где же вы достаете для них деньги?
8: Позвольте, я вам кое-что покажу. Идемте сюда. Кстати, меня зовут Чарльз. А вас как?
1: Мэнни Фокс.
8: Миссия начала свою работу в 1877 году. Тогда это было совсем небольшое здание. В комнате для молитв у нас сохранились его изображения.
1: С 1877-го? Почти сразу после окончания гражданской войны.
8: Да, и немного позже большого Чикагского пожара. Тогда здесь были одни притоны, ни одной церкви в округе. Именно тогда Джордж и Сара Кларк пожертвовали свои собственные деньги для того, чтобы такие люди, как мы с вами, могли прийти сюда и найти мир с Богом.
1: Впечатляет. Расскажите о ком-то из них.
8: Ну вот, взгляните. Это фотография Мелла Троттера. Он был алкоголиком и хотел покончить с собой, когда ему предложили прийти сюда. В тот же вечер он отдал свою жизнь Христу. И затем в течение 6 лет он руководил этой миссией. А позже основал еще более 60 таких же миссий по всей Америке. Найти спасение Меллу помог Гарри Мор, сам в прошлом фальшивомонетчик до того момента, когда он встретил Иисуса. Он тоже был руководителем нашей миссии в течение 32 лет.
1: А вот фотография Билли Сандэй, знаменитого бейсболиста. Он что, тоже имел какое-то отношение к вашей миссии?
8: Да. Однажды он услышал на улице проповедь Гарри Морро и принял Христа. А вот рядом это фото Гарри Сондлера, служившего директором миссии 46 лет. Он очень много сделал для улучшения ее работы. Хотите поужинать, мистер Фокс?
1: Да, я просто умираю от голода.
8: Внизу накрывает стол, идемте.
1: У вас каждый день бывает столько людей?
8: Иногда и больше. Мы даем пищу более чем 600 нуждающимся 3 раза в день. И дополнительно еще даем с собой сухие пайки.
1: Как вы только справляетесь со всем этим? Вам кто-то помогает?
8: Да. Друзья миссии и слушатели передачи «Освобожденные».
1: Освобожденные? А что это?
8: Вы ни разу не слышали эту радиопередачу? Она в эфире уже почти 50 лет. Раньше люди в ней рассказывали, как с помощью нашей миссии они пришли к Богу и как Он преобразил их жизнь. Сейчас же мы получаем письма со всего мира, письма от людей, которым Бог помог стать лучше и обрести новую жизнь. Когда мы начали этот цикл передач, руководитель миссии был Гарри Сондлер.
1: И что, каждый, кто приходит сюда, получает спасение и новую жизнь?
8: Не все. Только те, кто решились пойти путем, которым призывает Бог. Некоторые еще не готовы избрать для себя эту дорогу.
9: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете, об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. и сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным –

0: Я вежливо слушал, но при этом все время думал об Адамсе. Был ли он среди этих людей? Вполне возможно, если он действительно хотел попробовать начать новую жизнь. После ужина мы прошли в аудиторию для вечерней службы. Я всматривался в лица, надеясь увидеть мальчика, но людей было слишком много. Называйте это интуицией или еще чем угодно, но я совершенно точно знал, что Адамс был здесь.
1: Библия говорит, что мы должны войти в его присутствие с благодарением. И я хотел бы поблагодарить Бога за дар спасения. Это дар, предлагаемый всем и оплаченный кровью Христа. Бог-Сын покинул свой дом в славе и пришел на землю, чтобы спасти нас. Каждый, кто верит это, находит свободу. Свободу от греха и смерти. Он ни от кого не отвращается. Каким бы темным ни было ваше прошлое и безнадежным ваше будущее, Иисус освободит вас. Ибо Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы судить мир, но для того, чтобы через Него мир мог спастись. Пусть те, кто спасся, скажут об этом.
2: Я воздаю хвалу Господу за то, что Он не дает потухнуть огню старого маяка, потому что Он не желает, чтобы хоть кто-то погиб. Если вы отвержены, то помните, Он был отвержен, как и вы. Иисус сказал: «Того, кто придет ко мне, я не прогоню прочь».
1: Это правда, братья. Если вы бездомны сегодня, помните, что Иисус тоже был бездомным. Он сказал: у лис есть норы, у птиц небесных есть гнезда, но Сыну Человеческому негде преклонить голову свою. Позвольте Ему прийти и жить в вашем сердце. Славьте Господа! Кто еще доверился Богу?
3: Я 3 дня тому назад пришел сюда, потому что мне больше некуда было деться. Я услышал благую весть о том, что Бог любит нас и умер за нас, чтобы мы могли иметь жизнь вечную рядом с Ним. Я даю свою жизнь Христу и хочу пройти программу по изучению Библии.
0: Адамс. Неудивительно, что мне не удалось его узнать. Он постригся, сбрил бороду. Как он изменился. Я не решился подойти к нему сразу после службы, боясь, что он опять убежит. Я подумал, что будет лучше провести ночь в миссии, а потом позвонить отцу. И я с остальными поднялся на 2-й этаж в спальню. О, сколько кроватей! Сколько же человек может укрыться здесь на ночь?
4: В прошлый раз в этой спальне ночевали 104 бездомных.
0: Вот тебе! Надеюсь, они не все храпят ночью.
4: Душ здесь за дверью. Возьмите полотенце, пожалуйста.
0: Я сегодня уже принял душ.
4: Я вам охотно верю, но у нас такой порядок. Каждый должен помыться перед тем, как лечь. А завтра вы можете выбрать для себя комплект чистой одежды.
0: Формально моя работа была закончена. Поэтому я поехал к себе в номер, побрился и одел свой костюм. Потом я пошел на встречу Адамса с отцом. Он должен был приехать после обеда. И вот, что произошло дальше.
4: Здравствуйте, Мэнни. Адамс ждет у меня в кабинете.
0: Простите, вы не сердитесь на меня за вчерашний спектакль?
4: Вы думаете, Бога можно чем-то удивить? Он знает каждую вашу мысль, Мэнни, и читает в вашем сердце. Видно, у него были причины на то, чтобы вы пришли сюда.
0: Это просто пугает. Добрый день, Адамс.
5: Здравствуйте, мистер Фокс.
0: Вас сильно тревожит, что отец придет сюда?
5: Теперь уже нет. Я доверился Богу. Я молился за папу, мистер Фокс, чтобы Бог дал ему мудрости.
0: А вот и он.
1: Адамс. Адамс. Почему ты мне не сказал, что ты здесь?
5: Папа, всего 3 дня назад я ненавидел тебя. Но Бог избавил меня от этого.
1: Значит, теперь мы можем вместе ехать домой?
5: Нет, папа. Я останусь здесь, чтобы окончить библейскую программу. После этого я хочу поступить в библейский колледж.
1: Адамс, ты уже зачислен в Гарвардский университет.
5: Я буду учиться в библейском колледже, папа. Этого от меня хочет Бог.
1: Откуда ты знаешь, чего хочет Бог?
5: Он обращается к сердцу человека через свое слово, Библию и во время молитвы.
1: И что ты собираешься делать с таким образованием?
5: Я буду проповедовать.
1: Великолепно.
5: Папа, я столько лет потратил впустую, думая, что жить иначе невозможно. Ведь все так жили вокруг. Уйдя из дому, я был готов покончить с собой. Я ненавидел этих людей-роботов, суетящихся вокруг и думающих только о себе. Я считал, что виной всему были деньги. Поэтому избавился от них и стал жить на улице. Но дело было не в деньгах. На улице я не нашел ответа на свой вопрос. Ответ знает только Бог. А единственный путь познать Бога только через Иисуса Христа.
1: Да, тебе здесь хорошо промыли мозги.
5: Нет, папа. Мне сказали правду, а я сам принял решение последовать Христу. Впервые жизнь для меня приобрела настоящий смысл.
4: Извините, разрешите мне предложить один вариант. Почему бы вам не дать Адамсу остаться здесь еще на какое-то время? И тогда вы точно увидите, изменил ли Христос жизнь вашего сына к лучшему.
0: Я предлагаю вам убедиться собственными глазами, как здесь хорошо. Вас-то, может быть, даже удивит.
1: Ладно. Ты действительно выглядишь лучше без этих длинных волос и бороды.
5: Спасибо, папа. Тебе не придется огорчаться из-за меня. Через 2 минуты у нас начинается изучение Библии, и мне нужно идти. Но я хочу, чтобы ты знал. Я люблю тебя, папа. И Иисус любит тебя тоже.
1: Теперь я знаю, где ты.
4: Ну, хорошо, Мэнни. Приходите, заглядывайте к нам иногда. Наши двери всегда открыты.
0: Спасибо, обязательно.
1: Мистер Фокс. Вот чек и бонус.
0: Спасибо. А почему вам не отдать этот бонус миссии, чтобы они могли принять к себе еще какого-нибудь заблудшего Адамса?
1: А знаете, вы ведь тогда были правы.
0: О чем вы?
1: Ему было нужно что-то, что не купишь за деньги.
0: Недавно я был в Чикаго и заехал в миссию узнать об Адамсе. Он все еще находился там. С ним все было в порядке. Он просто светился от радости. Адамс сказал, что с отцом у него хорошие отношения и что папа тоже уже иначе смотрит на многие вещи. Хочу признаться, что меня заинтересовал человек, назвавший себя Сыном Божьим. И поэтому я сам сейчас расследую его дело. Он сказал в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Я считаю, он сказал правду.

И мы думаем так же. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10 говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Это все, что вам следует делать, друзья. Идите к вере и примите его в ваше сердце и жизнь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Иова. Глава 22. И отвечал Елифаз, фимонитянин, и сказал: «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобою? Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду. Утомленному жаждою не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе, а человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас, или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя. Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко. И ты говоришь, что знает Бог? Может ли он судить сквозь мрак? Облака — завеса его, так что он не видит, а ходит только по небесному кругу. Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу: «Отойди от нас», и что сделает им Вседержитель? А он наполнял домы их добром. Но совет нечестивых: «Будь далек от меня». Видели праведники и радовались, и непорочный смеялся им. Враг наш истреблен, оставшийся после них пожрал огонь. Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего и будешь менять в прах блестящий металл и в камни потоков золото офирское. И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя. Ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое, помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои, положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь: «Возвышение», и он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук твоих. Глава 23. И отвечал Иов и сказал: «Еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы пред ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О, нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня, тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Но вот я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он, что на левой стороне я не вижу, скрывается ли на правой, не усматриваю, но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду, как золото. Нога моя твердо держится стези его, пути его я хранил и не уклонялся. От заповедей уст его не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него. Поэтому я трепещу пред лицом его, размышляю и страшусь его. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня. Зачем я не уничтожен прежде этой тьмы, и он не сокрыл мрака от лица моего?» Глава 24. Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя. У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться. Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степь дает хлеб для них и для детей их. Жнут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца. Нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже, мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале, отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог, заставляют ходить нагими без одеяния и голодных кормят колосьями. Между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопит, и Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря: «Ничей глаз не увидит меня», и закрывает лицо. В темноте подкапывается под домы, которые днем они заметили для себя, не знают света, ибо для них утро — смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников. Пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не остается о нем память, как дерево пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную, нерождавшую и вдове не делает добра. Он и сильных увлекает своею силою, он встает, и никто не уверен за жизнь свою, а он дает ему все для безопасности, и он на то опирается, и очи его видят пути их. Поднялись высоко, и вот нет их, падают и умирают, как и все, и как верхушки колосьев срезываются. Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою?

Глава 25. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Держава и страх у него. Он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинствам его, и над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному женщиною? Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». Глава 26. И отвечал Иов и сказал: «Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому, и как во всей полноте объяснил дело? Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходит из тебя? Рифаимы трепещут под водами, и живущие в них. Преисподняя обнажена пред ним, и нет покрывала Аваддону. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ним. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба, рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем. Огром могущества его кто может уразуметь?» Глава 27. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою, и не опущу ее, не укорит меня сердце мое во все дни мои. Враг мой будет, как нечестивец, и восстающий на меня, как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Возвещу вам, что в руке Божией, что у Вседержителя не скрою. Вот все вы и сами видели, и для чего вы столько пустословите? Вот доля человеку беззаконному от Бога, и наследие, какое получают от Вседержителя притеснители. Если умножаются сыновья его, то под меч, и потомки его не насытятся хлебом. Оставшихся по нем смерть низведет во гроб, и вдовы их не будут плакать. Если он наберет кучи серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный. Он строит, как моль, дом свой, и как сторож делает себе шалаш. Ложится спать богачом, и таким не встанет.
открывает глаза свои, и он уже не тот. Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря, поднимет его восточный ветер и понесет, и он быстро побежит от него, устремится на него и не пощадит, как бы он ни силился убежать от руки его. Всплеснут о нем руками и посвищут над ним с места его. Глава 28. Так, у серебра есть источное жило, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастет хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее — место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видел ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы, в скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его. Останавливает течение потоков,

о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость, и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена. Авадон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее, ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла — разум».

Глава 29. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, как был я во дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое. Юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увесала. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенные. И говорил я: в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им и сидел во главе, и жил, как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих. Глава 30. А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить.

пустить с псами стад моих, и сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую. Щиплют зелень подле кустов, и ягоды можжевельника хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов. Ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отверженные, люди без имени, отребья земли. Их-то сделался я ныне песнью и пищей разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим, так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицом моим. С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне, а мою стезю испортили. Все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, с шумом бросились на меня. Ужасы устремились на меня, как ветер, развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня. Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя, края хитона моего жмут меня. Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел. Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Стою, а ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкою рукою враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру, и сокрушаешь меня. Так, я знаю, что ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Верно, он не прострет руки своей на дом костей, будут ли они кричать при своем разрушении. Не плакал ли я о том, кто был в горе, не скорбела ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца. Встаю в собрании и кричу. Я стал братом-шакалом и другом-страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара. И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным. Глава 31. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть? Не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут.
если сердце мое прельщалось женщиною, и я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду, это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Не Он ли, который создал меня в чреве, создал и его, и равно образовал нас в утробе? Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе, и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибавшим, без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя. Ибо страшно для меня наказание от Бога, пред величием Его не устоял бы я. Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу ты, надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его? Не говорили ли люди шатра моего: «О, если бы мы от мяс его не насытились!» Странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее, как венец, объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем. Если вопияла на меня земля моя и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастет волчиц и вместо ячменя куколь. Слова Иова кончились. Глава 32. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Елиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его.
Когда же Елиуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал: «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе: пусть говорят дни, и многолетие получает мудрости. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю: выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его. Не скажете: мы нашли мудрость. Бог опровергнет его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я. Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино, неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне, открою уста мои и отвечу. На лицо человека смотреть не буду, и никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой. Глава 33. Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей. Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань предо мною. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Я образован также из брения, поэтому страх предо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов. Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды. А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником. Поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав, отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает так, что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти.
Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай, говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости. Глава 34. И продолжал Елиуй и сказал: «Выслушайте мудрую речь мою и преклоните ко мне ухо рассудительное, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собою рассуждение и распознаем, что хорошо». Вот Иов сказал: «Я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины. Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми, потому что он сказал: нет пользы для человека в благоугождении Богу? Итак, послушайте меня, мужи мудрые. Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, ибо Он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме Его, помышляет о земле, и кто управляет всею вселенную? Если бы Он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим. Ненавидящий правду может ли владычествовать? И можешь ли ты обвинить всеправедного? Можно ли сказать царю: ты нечестивец, и князьям: вы беззаконники? Но он не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что все они – дело рук его. Внезапно они умирают, среди ночи народ возмутится, и они исчезают, и сильных изгоняют не силою, ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие. Потому он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом. Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их места, потому что он делает известными дела их и низлагает их ночью, и они истребляются. Он поражает их, как беззаконных людей, пред глазами других, за то, что они отвратились от него и не уразумели всех путей его. Так что дошел до него вопль бедных, и он услышал стенание угнетенных. Дарует ли он тишину? Кто может возмутить? Скрывает ли он лицо свое? Кто может увидеть его? Будет ли это для народа или для одного человека, чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа? К Богу должно говорить: я потерпел, больше не буду грешить. А чего я не знаю, ты научи меня. И если я сделал беззаконие,
больше не буду. По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь, что тебе следует избирать, а не мне? Говори, что знаешь. Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, слушающий меня. Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его, свойственным людям нечестивым, иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога.

0: Здравствуйте! Вы не случайно оказались на программе «Вечная истина». Господь выбрал именно вас, и Он хочет коснуться вашего сердца. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Сегодня мы поговорим об одном из великих пророков Ветхого Завета – Иеремии. Его называют «плачущим пророком». Сердце Иеремии разбито, поэтому он практически всегда плачет в своих пророчествах. Если вы читали книгу этого пророка, то я уверен, что вы заметили, что все 52 главы этой книги составляют собой плач. Вот почему эту книгу тяжело разделить на части, ведь люди не плачут по плану. Поэтому книга Иеремии не имеет четкой линии. После написания этой книги Иеремия пишет маленькое приложение к этим пророчествам и называет его «Плач Иеремии». То есть пророк продолжает плакать и в следующей книге. Приступив к изучению жизни этого пророка, который по величию не уступал Исаии, возникает естественный вопрос. Почему он плачет? Почему он так расстроен? В 4 главе, в 19 стихе, Иеремия кричит «Утроба моя! Утроба моя!» Здесь не очень хороший перевод, потому что на самом деле Иеремию беспокоили совсем не его внутренности. Это было его сердце. В пересмотренной версии Библии говорится «Мое сердце! Мое сердце!». Люди, жившие в те времена, считали, что центром эмоций является внутренность. Здесь Иеремия говорит о своем внутреннем человеке. Его внутренний человек был сокрушен. Почему же он был сокрушен? Многие пророческие книги начинаются с перечисления царей, которые царствовали во времена пророков. Поэтому, прежде чем начать читать пророческие книги, желательно изучить исторические книги. Если вы читали книги царств, то, услышав имена этих царей, вы сразу же поймете, почему сердце Иеремии было сокрушено и почему он всегда плакал. В первых стихах книги Иеремии говорится, что Иеремия начал свое служение в 13-й год царствования царя Иосии. Он жил и пророчествовал во времена правления царей от Иосии до Сидекии, Иоакима, Иехонии и Иоахаза. Если эти имена вам ни о чем не говорят, то вы не поймете исторических условий, в которых пророчествовал Иеремия. Но если вы знаете этих царей и условия, в которых они жили и царствовали, то поймете, почему сердце пророка сокрушено. Иеремия служил на протяжении приблизительно 41 года. Он начинал свое служение во время правления хорошего иудейского царя Иосии. Во время его правления рабочие, которые ремонтировали храм, нашли свитки Писания. Божий народ отошел от Бога. Они так далеко отошли от Бога духовно, что забыли о существовании Писания или Божьего закона. Когда рабочие переделывали храм, они нашли свитки Писания. Один из потомков Ездры нашел их. Таким способом Бог повлиял на Ездру, и тот стал Божьим инструментом, писцом, с которого началось возрождение интереса к Писанию. Ученые считают, что именно Ездра разделил Писание на книги и главы. Все это произошло во время возрожденного интереса к Писанию, во времена царя Иосии. Имена царей, которые правили после Иосии, ассоциируются с падением Иерусалима и вавилонским пленением. Это Иоаким, Иехония и Сидекия. Во время их правления Иерусалим был предан в руки вавилонян. Иерусалим не пал за один день, как Париж, Сингапур и другие города во время Второй мировой войны. О падении Иерусалима можно прочитать в Третьей книге царств. Падение Иерусалима было катастрофой, происходившей почти 20 лет. Сначала, когда Иерусалим пал, царствовал Иоаким. Он сдался армии Навуходоносора и служил этому царю 3 года. Евреи были вынуждены служить Вавилону и платить дань. Но через 3 года Иоаким взбунтовался, и армия Навуходоносора вошла в Иерусалим во второй раз. Когда город был завоеван во второй раз, его фактически сдал сын Иоакима, Иехония, который был совсем ребенком. На этот раз вавилоняне взяли в плен еще больше людей, и это завоевание было еще более жестоким, чем первое. Когда это произошло, перед тяжелым путешествием пленников в Вавилон, брат Иехонии, Сидекия, был назначен царем-марионеткой. Если царь поступал неугодно завоевателям, его быстро убирали и вместо него назначали царя-марионетку, который угождал им. Сидекия был таким царем и правил 11 лет, но потом он тоже взбунтовался. На этот раз вавилонская армия смела Иерусалим с лица земли. Не осталось камня на камне. И на этот раз в вавилонский плен были уведены все жители, кроме очень старых, больных и слабых. пророка Иеремию тоже не взяли. Когда Иерусалим пал в третий раз, это было огромной катастрофой. В первых стихах книги Иеремии говорится, что Иеремия начал свое служение во время царствования царя Иосии. Он жил и пророчествовал во времена правления царей от Иосии до Сидекии, Иоакима, Иехонии и Иоахаза. Это означает, что Иеремия пророчествовал в Иерусалиме, когда произошла вся эта трагедия, о которой мы говорили. Об этом кричит пророк, говоря: «Мое сердце, мое сердце, мое сердце разбито». Видите ли, Бог дал Иеремии пророчество о надвигающейся катастрофе еще во время царствования Иосии. Он говорил, что грядет вавилонское завоевание как наказание за грехи народа. Во-первых, здесь имеется в виду грех идолопоклонства. Но сюда входят также и другие грехи, которые совершил еврейский народ, отвернувшись от Бога. Сначала послания таких пророков, как Исаия и Иеремия, звучали следующим образом. «Если мой народ смирится и начнет молиться и отвратиться от своих нечестивых путей, начнет искать моего лица, я услышу с небес и прощу их грех и исцелю их землю». Но народ не слушал пророков, и их послание меняло свой характер. Божий суд грядет, и его никак не избежать. Бог показал Иеремии будущее, и это было настолько ярко, что Иеремия мог даже слышать звуки надвигающейся вавилонской армии. Он буквально слышал крики убиваемых людей и крики женщин и девушек, которых насиловали. Вот почему Иеремия говорит: «Мое сердце, мое сердце, мое сердце сокрушено». Бог показал Иеремии все грядущие ужасы и сказал, что это было наказание Божье, и оно неизбежно. Когда началась осада Иерусалима, Иеремия говорил свое послание, за которое люди его ненавидели. Он был одним из самых непопулярных пророков. Послание Иеремии имело две стороны. Одна сторона – это то, что грядет завоевание и плен. Это было мрачное, роковое послание о суде, но другая его сторона была полна надежды. Когда Исаия предсказывал о падении Северного царства и о пленении его ассирийцами, у него не было никакой надежды, потому что 10 северных племен были уничтожены, и о них больше никто ничего не слышал. Но пророки, которые говорили о вавилонском пленении, проповедовали послание надежды, потому что Бог сказал им: «Вы будете в плену 70 лет, а потом возвратитесь из Вавилона». Исаия говорил об этом за 170 лет до того, как оно произошло, и Иеремия говорил то же самое. Он проповедовал и верил этому так сильно, что когда только началась осада Иерусалима, он начал говорить: «Смотрите, ведь это же было предсказано. Это Божье слово. Это Божий план, и его нельзя отменить. Вы ничего не можете сделать, так что лучше сдайтесь Навуходоносору и отправляйтесь в путь. Идите в Вавилон. Чем раньше вы пойдете, тем раньше вернетесь назад. Не сражайтесь с Навуходоносором». Иеремия говорил: «Бог использует Навуходоносора, чтобы наказать вас. Если вы противостоите этому царю, вы противостоите Богу». Иеремия настаивал, что народ Иудеи должен сдаться, и все его за это ненавидели. Они говорили, что его слова были словами предателя, и это имело какой-то смысл. Они бросили его в подземелье, а потом поместили в яму, наполненную грязью. Под руки ему дали веревку, чтобы он не утонул в грязи, и оставили без пищи в яме, кишащей крысами. Народ поступил с пророком очень жестоко, но вы должны понять, почему они так ненавидели его. Город был в осаде. Некоторые осады длились по 2 года и больше. От голода они ели своих собственных детей. И тут еще этот пророк, повторяющий: «Я же вас предупреждал, и Бог хочет, чтобы вы сдались». В наше время некоторые люди приковывают себя цепями к воротам ядерных заводов и делают другие подобные вещи, чтобы привлечь внимание людей к своему посланию. Иеремия и другие пророки были похожи на них. Они были готовы на все, чтобы только донести послание и подчеркнуть его важность. Они описывали его в ярких образах, используя так называемый символический вид проповеди. Так Иеремия использовал символическую проповедь в 18 главе своей книги. Она называется «Переделанный сосуд». Иеремия говорит, что Бог сказал ему пойти в дом горшечника. Там он увидел, как гончар делает горшок. Он хотел сделать красивый горшок, но у него не получилось. Тогда разочарованный гончар бросил горшок на пол и разбил его. Он смял глину и сделал из нее другой сосуд. Когда Иеремия говорил об этом в своей проповеди, он хотел сказать: «Послушайте, вы пойдете в Вавилон, но через 70 лет вы вернетесь. Вы похожи на горшок, который Бог, как горшечник и скульптор, формирует в своих руках. Вы не стали такими, какими Бог хотел вас видеть, поэтому Бог и наказывает вас, то есть как бы бросает на пол. Он сомнет вас как глину и сделает из вас совершенно новый сосуд. Когда вы вернетесь из вавилонского плена, вы будете абсолютно другим творением, абсолютно другим сосудом. Вот почему Иеремия говорил народу сдаться и отправляться в Вавилон. Заново сделанный горшок был прекрасным символом того, что Бог собирался сделать. До вавилонского плена иудеи были идолопоклонниками и не хотели поклоняться своему Богу. После того, как они вернулись из плена, у них все еще было много проблем, но они больше не поклонялись идолам, потому что они стали другими людьми, когда вернулись назад. Сравните это со своей жизнью. Иногда ваша и моя жизнь не следует Божьему плану. Мы не делаем то, что хочет от нас Бог. Поэтому Бог изменяет наши жизни. Чувствовали ли вы себя когда-нибудь сосудом, который бросают на пол и разбивают на множество осколков? Внезапно вся ваша жизнь рушится, и вы себя чувствуете куском глины, которую мнут и превращают в новый сосуд. Этот переход может быть очень болезненным, но когда новый сосуд приобретает форму, он выглядит прекрасно. Этот процесс очень напоминает то, что в Новом Завете Иисус называет новым рождением. Вы должны заново родиться. Иисус сказал: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Рожденный от плоти есть плоть, поэтому не удивляйся, когда я говорю, что должно вам родиться свыше. Апостол Павел комментирует учение Иисуса о новом рождении. Он пишет: «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Все старое прошло, теперь все новое, все же от Бога». В Новом Завете верующие описаны как сосуды. Иногда мы не соответствуем Божьему плану, и Он, наш Творец, переделывает нас. К сожалению, мое время истекло, и на этом я закончу. Слушайте нашу следующую передачу. И если вы еще не стали новым творением, я предлагаю вам это сделать. Бог хочет сделать вашу жизнь прекрасной. Позвольте Ему формировать вас, как горшечник формирует сосуд. Отдайте Ему контроль над вашей жизнью сегодня, и да благословит вас в этом Господь. А сейчас, дорогой радиослушатель, я хочу обратиться лично к тебе. Хотя книга пророка Иеремии и наполнена плачем и тяжелыми предсказаниями, заметь, что и в этой книге мы можем обнаружить любовь Бога. Хотя народ стал грешить, он отступил от Бога и впал в идолопоклонство и другие беззакония, Бог не наказал их сразу. Он дал им время и немалое время одуматься. Бог послал к ним пророков и не одного, чтобы остановить их, предупредить и вразумить. И только после того, как народ отверг голос Бога, который звучал в пророках, пришло наказание. Оно было тяжким, но заметь, дорогой радиослушатель, цель этого наказания была благой. Бог хотел из своего непокорного народа сделать новый сосуд. Бог наказывал их, но для того, чтобы изменить и сделать лучше. Не об этом ли нам говорит и Христос в Новом Завете? «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Вот такой наш Господь. Он любит нас, и даже если наказывает, то для того, чтобы изменить нас и сделать лучше. И сейчас я предлагаю в молитве склонить наши сердца перед Богом и прославить Его за любовь, которая никогда не перестает. Давай помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарю, я славлю Тебя за великую любовь, которую Ты имеешь ко мне. Я славлю Тебя, что могу осознавать себя Твоим ребенком. Я желаю, чтобы Ты вел меня, о Небесный Отец, и чтобы в жизни моей прославилось имя Твое, святое и вечное. Аминь.
0: Не говори, что ты в Христа не веришь. Не торопись сказать, что Бога нет. Ты беден, если так и не согреет тебя Его высокий, сильный свет. Это была программа «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

в зимнюю ночь. В ночь морозную взглянь на снег полей, думу слезную позабудь, рассей. Степь безлесная, чудный звездный хор, высь небесная, подними свой взор. Силой стройную движим мир светил, жизнь спокойную в них Творец вложил. Воле Божией их послушен хор, их в подножии Бог себе берет. Ты шевелением Бога вечных сил противлением часто так платил. Брось роптание, перед ним смирись, при сиянии звезд его молись.

Выброшенные елки. День праздничной елки недолог. И сколько потом в январе повыбросят жители елок, наскучивших и детворе. А я не могу равнодушно пройти мимо елок тех. Я слышу, зачем это нужно, чтоб гибли мы ради утех? Не так ли и в юности ранней людей развлечений влекут, а юность потом на попрание греху и страстям отдают? Последствия этого горькие, обманчив греха фейерверк, мир в липкую грязь на задборке с насмешку многих поверг. Нужны ли нам те развлечения, что могут и душу сгубить? В согласии с Божьим учением мы их не желаем любить.

лестница. Земля и ночь, и день в движении, и значит, мы всегда в пути. Бывают в жизни положения, которых нам не обойти. Я жить старался осмотрительно, но не всегда я это мог. Бывает случай положительный и отрицательный итог. Бывает так, что люди бесятся, от них в тайгу не убежишь. Но вот тогда молитва, лестница, в недосягаемую высь, поднявшись ближе к безначальному, мне не страшна удавья пасть. Тот не придет к концу печальному, кто начеку, чтоб не упасть.

Научи меня, Боже! Вот они, зеленеют молчаливые ивы, вот пшеница молчит, и пора ее жать. Научи меня, Боже, быть молчаливым и нападки лукавого молитвою отражать. Мне ловушки его от начала знакомы, повалить, обессилить, не дать. Враг забыл, что Спаситель ведет меня к дому, что он любит меня нежнее, чем мать. Молчаливы могилы до поры, до времени, пусть же я мое станет глухим и немым, только дать бы свободу Господнему семени, остальное рассеется ветром, как дым.

Мой друг за все благодарит Творца, во всем познай Его святую волю. Он дал тебе твою земную долю, Он создал нас, Он нам вложил в сердца и жажду благ, и светоч упований, и радости благословенный жар, и многозвучную струну страданий. Он благ, и от Него благ всякий дар. Благодари всегда за все, за радость, коль радость благостью Его дана, и за печаль в печалях нам видна, но в темной ризе тоже благодать.

Вопль со креста. Или, или, лама савахвани. Какая боль, как тяжко. А они безжалостно бивают гвозди в руки. Вокруг креста насмешек злобных звуки. Пылают смрадных факелов огни. За что, Господь, ты терпишь эти муки? И ты их любишь? Ты на них взгляни. Какая желчь! Подобные мучения заставили бы вздрогнуть палача. А эти люди смотрят хохоча, как будто бы сошлись для развлечения. Не мог ли ты иначе поступить? Не мог ли ты, как властелин могучий, единым словом зла рассеять тучи и твердо молвить: этому не быть? Но если бы без мук ушел ты в небо, кто б душу напитал небесным хлебом, восстановил общенье нить и примирил бы грешных с Богом? Да, ты не мог, любил ты много, и ты распят, терпя мученье, а между тем твое ученье первосвященники клеймят. Прости им, Отче, к небу взгляд, от боли все пылает тело. Ты жаждешь уксус, желчи вкус. Да, только ты лишь, Иисус, свершить способен Божье дело. Вися на древе, словно вор, терпя глумление и позор, так где ж предел твоей любви? Или, или, лама савахвани.

слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

«Дарите любимым цветы». Любимая фраза запомнится сразу. «Дарите любимым цветы». Но воду ни разу в забытую вазу не наливал. Что же ты? Цветы добро сеют, душу согреют, и для любимых цветут. А люди стареют, верить не смеют, не вопрошают, но ждут. Подумай ты тоже, ведь для чего же обилие сей красоты? Может, поможет беде твоей тоже? Дарите любимым цветы. От тихой беседы исчезнут все беды, и недоверие порог, и бедному сердцу добиться победы поможет один лишь цветок. С любовью спешите, цветы подарите, по поводу и без него желанием горите, прощения просите, чтобы согреть тем, кого. Радость рождают, рай отражая, как символы чистой мечты, любовь утверждая, скорбь побеждая, дарите любимым цветы. Надежда Целовальник.

Взыщите Господа, исследуйте себя, живущие в шатрах, исследуйте себя, живущие в палатках, исследуйте себя, живущие в дворцах, в домах и шалашах и скромных хатках. Взыщите все смиренные земли, взыщите сокрушенные в печали, взыщите, кто от Бога отошли, взыщите Господа и те, кто не познали. Взыщите все, поправшие добро, завистливые, жадные, доколе вас не спасут ни злато, серебро, покайтесь перед Господом на кровле. Придет, когда последняя заря разрушат все восставшие стихии. Ужасные последствия лихие, земля и все дела на ней сгорят. Доколе не постигнул он и час, исследуйте себя и Господа взыщите. На Бога он все терпит, не ропщите, покайтесь, может быть, в последний раз. В объятия вас примет Иисус, по-братски ваши тяготы разделит, с души он снимет ваш греховный груз и встанет у больного у постели. Никто вас не похитит у него, и бедствия большие избежите. С доверием, терпением положитесь на милость и величие его. Валентина Гербер.

Тихие беседы. Божий порядок. Так случилось, что во времена Саула ковчег Божий, возвращенный из филистимского плена, оказался заброшенным в небольшом городке Кирьят-Иарим, и о нем долго не вспоминали. Наконец Давид, утвердившись на царстве, решил принести ковчег в Иерусалим, который он сделал столичным городом. Там Давид, этот муж по сердцу Божьему, мечтал восстановить поклонение своему Господу. Об этом рассказывает история из книги «Первая Паралипоменон» в главе 13, 6-10 стихом. «И пошел Давид и весь Израиль в Кирьят-Иарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, на котором нарицается имя Его». Мы видим богоугодное намерение израильтян. А вот как они стали осуществлять его? «И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава. И Озия, и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением. Радует их ревность и усердие». Ревность о возвращении святыни на достойное место и усердие в песнопениях из всей силы. И вдруг посреди этого радостного и торжественного шествия происходит трагический случай. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божиим. Пораженным оказался и Давид, только не физически, а духовно и эмоционально. Его охватил страх Божий. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гефиянина. Не сразу можно понять здесь причину Божьего гнева, но один из принципов толкования Библии говорит: «Писание толкуется Писанием, иначе говоря, читай дальше и поймешь больше». Давайте же посмотрим, что делает Давид дальше. Из книги «Первая Паралипоменон», 15 глава, 1 стих, видно, что он не отказывается от намерения принести ковчег в Иерусалим. Но теперь Давид, умудренный и просвещенный страхом Господним, повторяет попытку с учетом трагических уроков. В чем же состояли эти уроки? Итак, первый урок. «Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. Бог имеет дело и призвание для каждого из нас, но это его дело, выбор и распределение служения и служителей. Его разделение труда в Царстве Божьем не всегда основано на видимых для нас критериях. Божьи мысли выше наших. Иногда мне кажется, что я могу не хуже, а то и лучше выполнить чье-то дело. Возможно, Оза и Ахия тоже подумали, что перевести ковчег из города в город за 10 миль – несложная задача для них. Но Богу важно было соблюдение его установления в этом деле. Для него важно было не только само дело, но и кто его будет выполнять. Второй урок. «И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег. Для достойного

которой мы призваны возрастать постоянно. К этому призывает нас Господь в Откровении 22.11. Святый досвящается еще. Это, в первую очередь, необходимо для служителей. Богу важно не только, кто выполняет работу, но важно и состояние человека, иначе говоря, важна чистота рук и сердца. Этот принцип освящения применим не только к церковным служителям, но ко всем верующим, ведь все мы находимся в служении Господу, которое каждодневно исполняем там, где живем, и там, где работаем. И третий урок. «И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей, по слову Господа, на плечах, на шестах». В установлении о ковчеге говорилось не только, кто несет за него ответственность, не только, какими руками он совершает служение при ковчеге, но и каким образом это делается. Ковчег нужно было не возить, а носить, и притом не касаясь самого ковчега руками, на специальных шестах, вставленных в кольца по краям ковчега. Таков был Божий порядок. Он был нарушен Давидом и его помощниками. В чем причина? В их эйфории, или в их небрежности, или в забывчивости? В любом случае, Бог категорично и серьезно выступил против нарушения Божьего установления. Бог защищает свой порядок. Оза хотел помочь Богу, не дать ковчегу упасть в грязь и запачкаться. Но Господу важнее послушание Божьему порядку, чем внешняя чистота. Обвинить ли волов, из-за которых наклонилась повозка и ковчег? Нет, волы тут ни при чем, они вообще не должны были участвовать в этом деле. Ответственность лежит на Давиде и на Озе. Давид попустил ковчегу оказаться на колеснице, то есть не на своем месте, а Оза взялся не за свое дело и простер руку к неприкасаемому. Он и оказался жертвой нарушения Божьего порядка. Сегодня за пренебрежение Божьего порядка Господь по своей милости не наказывает нас смертью физической, но может прийти смерть для нашей радости в служении, в призвании, во взаимопонимании. Четвертый урок. Давид сказал: «Мы не взыскали его как должно», и нам следует всегда быть внимательными к его слову и взыскивать его в тайной комнате в молитве. Это помогает понимать, в чем состоит Божий порядок для каждой из наших жизненных ситуаций. Наша цель должна быть не в том, чтобы найти самый удобный способ выполнения задачи, а понять, каков Божий путь выполнения. На колеснице, конечно, удобнее и быстрее, но у Бога она предназначена не для ковчега, а для других целей. Посмотрим окончание истории с ковчегом. Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня. Сам Бог помогает там и тогда, где и когда уважают и соблюдают Его установления. Некоторые христиане недовольно или презрительно морщатся, слыша о Божьем порядке. Причина этого в их гордости или в их лени. И то, и другое мешает узнавать, признавать и соблюдать Божьи установления, ведь нужно смиряться и освящаться. Другие христиане испытывают страх от призыва к Божьему порядку. Причина в подмене понятий. Из-за межличностных проблем в прошлом люди по ошибке порядок отождествляют с законничеством или насилием над личностью. Они не могут совместить в своем разуме понятия порядка и любви. А между тем Божий порядок продиктован именно Божьей любовью и признан защищать нас. От беспорядка и беззакония охладевает любовь. Божий порядок приносит Божью помощь и благословение.

Глава 16 книги 1 Паралипоменон рассказывает о том, как послушание Слову Божьему принесло в Иерусалим не только ковчег, но вместе с ним и большой праздник для всего народа. Сергей Потапов, Россия.

о мой Господь, не дай забыть мне в повседневной суматохе к Тебе с молитвой приходить в Сиона даль, к кресту Голгофы. О мой Господь, не дай мне быть ни малодушной, ни жестокой. Ты научи меня простить обиды, хоть они глубоки. Благой Господь, не дай мне быть озлобленною и глумливой, и научи меня любить, пошли мне в этом свою милость. Боюсь, Господь, боюсь я быть заносчивой, высокомерной, Ты научи меня любить и в простоте Тебе быть верной. Господь, прошу, не дай мне быть самонадеянной, циничной, не дай мне дар Твой, получив наградой, выставить публично. Любовь моя, не дай мне быть ни равнодушной, ни беспечной. Дай мне любовь, дай мне любить, с любовью дай прийти мне в вечность. Дай мне любовь Твою нести, любовь дай мне врагам дарить. В раскаянном, Господь, прости, дай лицезреть врагов моих. Не дай мне, Боже, осудить тех, кто иначе, чем я, мыслит. Дай мне и их всегда любить. Всем Ты, Господь, Судья Всевышний. Мария Дудар.

Вы нам писали: «Наша горсточка, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Марка 12:30. Приветствую всех именем нашего Господа, который взял грехи мира, умер и воскрес, и нас, некогда чужих, сроднил через пролитую кровь на кресте. Слава и благодарение за Его великую любовь к нам. Хочу сердечно поблагодарить Виктора и Марию М. за подаренную подписку газеты «Забытый алтарь» в Литву, город-курорт Друскининкай, для меня и нашей горсточки. В нашем городе нет церкви, общений. Мы относимся к церкви за 130 километров, а ближайшая через границу в Беларусь 40 километров, но туда нужны визы. Но Бог своих детей не оставляет. За последние 5-6 лет было много верующих из Германии на лечении, и мы имели духовную поддержку. Теперь с изменением экономики едут меньше. Я работаю в санатории «Беларусь», где лечат детей Чернобыля и всех, кто пожелает. В прошлом году, в августе, была группа верующих с братом Йоган Т. из Бад Оенхаузена. И он, увидев этих детей и зная нас без дела, открыл детский кружок для этих деток. Он был с гуманитарной помощью для детей-инвалидов, с колясками и игрушками, и чтобы мы не погасли, зажег в наших сердцах труд. И теперь мы, трое сестер, Аня, я, Лиля и Ирина, на подмоге, каждое воскресенье занимаемся с инвалидами, поощряем деток, как можем. Даст Бог, посеянное зерно когда-нибудь возрастет. Да воздаст Господь брату за его труд на ниве Господней. Молитесь за брата и церковь, которая столько сделала для детей. Молитесь за здоровье Йогана, ибо он в этом имеет нужду. Я хочу обратиться к верующим. Приезжайте на лечение в санаторий «Беларусь». Этим вы духовно поддержите нас и наш кружок воскресный. Сами полечитесь и проявите любовь к детям. Ободрите несчастных мам, потому как эти дети — дети Бога, и нам надо нести им любовь, надежду, веру. Лилия и отца Павицины, Литва.

0: Специально для сестры. Александр Шмидт. Рассказ «Два брата». Я составил его психологический портрет. Умное лицо Димона стало еще умнее, а задумчивый взгляд не отрывался от соседних вишен, словно это были не вишни, а какая-то мудрая книга, с которой он важно считывал. Ну и Рустам нетерпеливо потряс перед ним руками, приглашая продолжить. Нормальный получился портрет. Димон как бы удивленно посмотрел на друга через большие, на пол лица очки и даже поморгал для приличия увеличенным в них глазами. «Не мог он нормальным получиться», — обиженно выпалил Рустам, отмахнувшись от него рукой. Жестикуляция руками, головой и всевозможная мимика были присущи ему и от него неотъемлемы. «Ты вот в институте еще учишься, книги читаешь, а таких вещей не видишь. Я ведь тебе столько всего про него рассказывал. Тебе только думать осталось, а ты вот не думаешь». Рустам отвернулся от друга и тупо уставился на пацанов, гонящих в уличной пыли мяч. Ему было обидно, что друг не сказал ему того, что ему хотелось слышать. А он ведь так старался позавчера, распинался перед ним, чего только не рассказал, даже прибавить пришлось, чтоб концы с концами свести. А он теперь тебе на, портрет у него нормальный получился, психологический. Лучше б красками учился рисовать. Ты вот мне скажи, Димон, ты много думал? Рустам аж встал с низенького заборчика, на котором они сидели, засунул руки на пол ладони в брюки и вздернул до самых ушей смуглые атлетической формы плечи. Его массивный торс покрывала только спортивная майка на выпуск. «Достаточно», — с достоинством ответил Димон и прищурился на полуденное летнее солнце. День был хороший, особенно утро. Он встал рано, принял холодный душ во дворе, насладился чтением той самой книги, которую искал последние полгода. И вот теперь, на каникулах, может ее по заслугам оценить. Жизнь была прекрасна. До появления назойливого и придирчивого Рустама. «Не, Димон, ты думал или мало, или неправильно», — заключил наконец Рустам, потеряв интерес к их дальнейшей беседе. Он был разочарован в институтах и в том, чему там учат. Да ничему. И что ему мать твердила? «Учись, учись. Чему? Лицо умное делать?» Жизнь Рустама состояла из нетерпения. Он не мог просто так сидеть на месте. У него всегда были какие-то неотложные дела, которые должны были непременно и сиюминутно решиться. Пускай это будет даже сходить за хлебом. Он будет до предела взвинчен и целеустремлен. Кстати, о хлебе. Его предпринимательская натура еще в 10-летнем возрасте как раз с этого товара всеобщего потребления и начала свой путь задействованности. С другого конца их городка, с хлебозавода, он волок хлеб в огромной сумке на их улицу и здесь продавал вечером, когда ближайший магазин был закрыт. А страна как раз переживала тяжелые времена, когда их не было. Потом пошли жвачки, сигареты и многое другое, что считалось колоритом современной жизни, пока в 14 лет не купил аттестат о 8-летнем образовании. Учиться бросил в 12 и не устроился работать на бойню, исполнив свою детскую мечту. Там он и работал до сих пор, дожидаясь армии. «Послушай, Рустам», — обратился к нему Димон после некоторой паузы, дав остыть другу, — «я твоего брата знаю хорошо, вместе учились, вместе за Ольгой ухаживали, если помнишь. Почему же я тебе должен сказать, что он того, крышу сдуло? А ты разве меня вчера не слышал? Один пример сейчас вспомнил. У него шашлык не покупают, а знаешь почему? Он постоянным клиентом стал про своего Иисуса рассказывать. Дядя Анвар, у которого он пока еще работает, ему уже по голове его Библией стучал. «Шашлык?» — говорит, «продавай, аппетита хорошего желай, а не про Бога им напоминай, да еще про какого-то сына. Нормальные люди ведь так не поступают. А Димон? А что, есть какая-то шкала, по которой нормальность определяется?» «Конечно, есть. Дядя Анвар знает, что делает. Пузо Рустама от важности округлилось еще больше под майкой. Покушать он любил после работы, а работал много. Но твой дядя Анвар не христианин, поэтому как он может определить, нормально твой брат поступает или ненормально?» «Вот это вот Димон дал, так дал, как-то странно, поставленным вопросом даже для самого себя, внес в Рустамову голову противоречие. «Что ты сказал?» Рустамова пузо сдулось под майкой, как шарик. «Димон, ты... это я ж совсем другое имел в виду. При чем здесь дядя Анвар и христианин?» «Да при том, вот смотри, если бы дядя Анвар был христианином, он бы сказал на твоего брата, что он ненормальный. Эх, надо было все-таки Димону в филологию податься, а не в затухающую промышленность». «Ну нет, наверное», — ответил Рустам, пошкарябов в жестких, коротко подстриженных волосах, борясь с противоречивыми чувствами. Сегодня он готов был уже что-то обдумывать, а вчера только бы отрицал, доказывая свое. «Вот видишь, здесь дело не в нормальности, а в убеждениях личных. Если бы я сейчас мусульманином стал, то меня бы тоже никто из наших не понял, ненормальным считали. А вот для тебя я был бы нормальным». Димон скинул шлепанец и поставил голую ногу на горячую землю, покрытую колючей и мелкой травой, выгоревшей на жарком среднеазиатском солнце. «Нет, я бы тебя тоже ненормальным считал. Почему? Узбеки – мусульмане, русские – христиане». Разморенный солнцем Димон пришел в себя. «Как так? Международное право признает свободу выбора религии, несмотря на национальную принадлежность. Понимаешь? Свободу. Хоть ты с луны свались, верь во что хочешь и в кого хочешь. При чем здесь луна? А при чем здесь узбек? Да при том, что узбек мусульманином рождается». «Узбек узбеком рождается, русский русским. А вера — это до чего ты лично додумался, с чем согласился? Вот ты себя мусульманином считаешь. Ты согласен с тем, во что ты веришь?» «Конечно, согласен. Моя мама — мусульманка, дедушки, бабушки, родня, дядя Анвар. При чем здесь твой дядя Анвар?» Жестикулировать уже начал и сам Димон. «У меня отца никогда не было. Он мне как отец». «Да и отец здесь ни при чем. Ты сам за себя отвечаешь перед Богом, перед Аллахом. Как хочешь, ты сам. Вера — это не семейный подряд и не национальный гимн. Это то, к чему ты шел путем исканий, каких-то размышлений. Ты сам хоть когда-нибудь в мечети был?
1: Нет,
0: дядя Анвар был, говорит, что очень красиво. Конечно, за таким риторическим ответом должна была последовать пауза. Не зря азиатская мудрость гласит, что конь хорош не тогда, когда на дыбы становится, а когда на четырех ногах стоит. Собеседники снова усиленно переключили свое внимание на дырявый мяч, плюющийся пылью на того, кто его торопится пнуть. Счет у почерневших на солнце пацанят перевалил за ту черту, после которой уже не считают. Крупными каплями пота покрылись даже их носы, и, скорее всего, они скоро пойдут к речке. Жара приближалась невыносимая. «Значит, твое желание и всей твоей родни, чтобы Азиз снова мусульманином стал?» Димон задумчиво посмотрел на вишневые деревья. Пацанята и вправду стали собираться идти искупнуться. Гадать насчет это было не надо. Сам был таким. «Конечно, а о чем?» — обрадовался Рустам, видя, что его, наконец, поняли. А то ведь проигрывать он не любил, даже в футбол. А если еще пацаненкам проигрывал, то всегда после этого лез драться. «Ну как ты не понимаешь, Рустам? Он ведь доволен тем, что делает. Верит в Христа, на собрания ходит, песни поет. Он счастлив по-своему, а ты это хочешь забрать? Пускай в мечеть ходит, сколько хочет, там радуется. Намаз делает, бороду отпускает, в Аллаха верит, а не в сына. Это никто не запрещает. Все радоваться будут. Какая разница?»
1: «Значит, есть какая-то разница, раз вы все против. Узбек он». Так они ни к чему и не пришли.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.